вот это уже на латыни нон-скрипта. Почему Карл Линней так его назвал? Он его так назвал лишь только для того, чтобы не путать его с гиацинтом, с настоящим. Они похожи, они и по размеру похожи, причем у гиацинтоиста у него стрелка даже немножко повыше, чем у гиацинта, но нет такого плотного соцветия. И видите, как колокольчики. Кстати, вот если вы будете читать все эти рекламные проспекты всех этих голубых лесов синих, то там колокольчики, колокольчики, колокольчики. Но колокольчик – это компанула на латыни. Вот. Но мы-то с вами теперь знаем, что здесь семейство спаржевых совершенно другое, и колокольчикам никакого отношения не имеет. Ну, туристы не все разбираются в ботанике. Смотрим дальше. Вот она, видите? Вот эта картиночка. А вот это уже Британия. Я вот в интернете нашел картиночку британских таких же лесов, только для того, чтобы показать, что они не хуже, чем знаменитый Хелербос Бельгии. Смотрим дальше. Ух, ребята, ну эту картиночку вы узнали, да? Это гиацинт. Смерть гиацинта. Почему он так называется? Гиацинт, да? Гиацинт. Потому что был такой персонаж древнегреческой мифологии, звали его Гиацинт. И здесь опять появится Аполлон. И снова из Аполлона. Ребят, никогда не дружите с богами. Я вас умоляю, это плохо кончается. Не соревнуйтесь с богами, не дружите с богами. Все вот эти вот притчи, все легенды и мифы, не только Древней Греции, они это подтверждают. Не связывайтесь с богами. Так вот, Гиацинт был прекрасный юноша. Он очень дружил с Аполлоном, и Аполлон его просто обожал, души в нем не чаял. Вот. Но вот однажды тоже благодаря Аполлону они соревновались в метании дисков. И кто дальше бросит, метнет этот диск. И ветер изменил его направление. И он ударил по голове бедного гиацинта. Ну вот, в общем, дальше все есть несколько версий. Там по одной, это, по-моему, в «Метаморфозах» у Овидия, если мне память не изменяет, описано хорошо. По одной версии вырос цветок из капелек крови, по другой там Аполлон был неутешен и там превратил умирающего юношу в цветок. Ну, неважно. Но опять трагедия, опять любовь и дружба, и опять трагедия, которая воплотилась в прекрасном цветочке, ароматном. Но я хочу вам что сразу сказать. Ребят, вы гиацинт вам описывать не надо, вы все прекрасно знаете гиацинты, потому что их очень любят выгонять. Выгонять не из дома, ребята. Выгонка – это официальный термин, агротехнический. Если вы берете специально подготовленную луковицу, сажаете ее в горшочек с землей или в баночку с водой. Вот в школе такой опыт мы делаем, да, луковку сажаем в баночку с водой, обычный лук, который едим, и он выпускает зеленое перо, это называется выгонка. А вот тот момент, когда вы ее сажаете и на свет ставите баночку, это пристановка, агротехнический термин. И гиацинт очень любит выгонять. Вот у Льва Николаевича Толстого, например, в Ясной Поляне, если вы будете в музее весной или зимой, да, зимой, то обязательно ощутите вот этот запах гиацинтов, потому что традиция была еще со времен Льва Николаевича. В Ясной Поляне всегда на окошках стояли выгоняющиеся гиацинты. Ну, вообще, в России до революции это было очень модное такое занятие. Так вот, все гиацинты, которые мы с вами видим, выгоночные, которые продаются в срезке в магазинах сейчас, да, у них плотная-плотная кисть соцветий. У дикого гиацинта такой кисти не было, она была жиденькая. Вот почти как у гиацинтоидоса, который вы видели перед этим. Вот. Это уже все сорта. Неимоверное количество сортов. Значит, семейство спаржевые. Опять же, да, как все его кузены, гиацинтоидос, как гиацинтелла, это все спаржевые.
род гиацинтов, у него свой уже род. Ну, греки уверяют, что где-то там вот можно увидеть буковки ай-ай в цветочке. Ай-ай, ну, греческий алфавит, другой немножко. Якобы это вот почему появилась эта легенда, потому что Аполлон воскликнул: ай-яй-яй, что я наделал, да, и вот в подтверждение этой истории древние греки увидели там где-то эти вот узоры, которые напоминают буковки ай-ай. Ну, мы-то с вами знаем, откуда в цветочках узоры, да, ребята? Помните? Некоторые не помнят. Мы с вами говорили об опылителях. Иногда вот эти цветочные узоры, они как указатели, помогают опылителям найти дорогу к нектару. Стрелочка, ищите нектар вот тут. И поэтому вот эти вот стрелочки, они иногда бывают причудливых форм и могут напоминать и узоры, и могут напоминать какие-то буквы. Три вида, по-моему, если мне не изменяет память. Гиацинт восточный самый известный, гиацинт литвиного есть, закаспийский. В луковице гиацинта очень много щавелевой кислоты. И мне кто-то из ботаников говорил, что, например, можно очень здорово чистить ржавчину. Он говорит, разрежь луковицу и прямо с соком. Но мне всегда было безумно жалко резать луковицы гиацинтов, поэтому я не пробовал. Думаю, что вы тоже до такого варварства не опуститесь. Тем более, что это, может быть, в старину там чистили клинок сабельные луковицы гиацинта, но сейчас у нас есть специальные средства, которые с этим справляются не хуже. А еще, если вы разрежете луковицу все-таки и попробуете, вы увидите, что там липкий и очень клейкий сок будет выделяться. И вот из этого сока луковиц гиацинта в старину делали клей, при помощи которого переплетали книги. Ну, поехали дальше. Поехали дальше, кто у нас дальше будет. Вот, видите, это у нас гиацинты, самые-самые разные, всех цветов радуги. А красный, ну, красному такого нет совсем, ну, почти красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый, все, даже черный гиацинт есть, мы сейчас увидим. То есть гиацинты всех цветов радуги, потрясающий цветок. Единственное, ребят, что вот, видите, даже черный гиацинт есть, да еще с махровостью. Говорят, он стоил безумных денег. Вот этот первый голландский черный гиацинт, который вывели, он стоил там целое состояние. Сейчас я уже не помню всю эту историю. Хотел ее освежить в памяти, но в интернете я ее не нашел. Я ее читал в какой-то старинной книге. Поэтому не помню подробностей. Там даже цифра эта приводилась умопомрачительная. Но едем дальше. Так, что у нас дальше? Вот. А вот это вот растение, это у нас тоже гиацинт, как ее называют в народе, эту травку, только ее называют мышиный гиацинт или гадючий лук. Или официальное такое название, научное, мускари. Мускари. Ну, садоводы иногда его ласково, этот цветочек, называют мускарики, потому что они маленькие, как правило. Ну, есть мускари достаточно высокие, с крупным соцветием, есть даже с двуцветным соцветием. Вот видите, тоже там каждый цветочек в соцветии, такой колокольчик, на перстянку чем-то похож, да, по-моему. Давайте следующее посмотрим. Но, конечно, чаще всего попадаются голубые и синие мускари. Их очень много и в Средиземноморье, причем там и зимой можно найти цветущие мускари. Вот мне в Греции зимой они попадались постоянно в предгорьях и где угодно. Где-то около 50 видов, да, около 50 видов прекрасно выгоняются мускари. Их очень любят тоже разводить на участках. И один даже вид, я сейчас не помню, как он называется, он эндемик Газы. Вот сейчас война идет, сектор Газа, Израиль, да? Вот там, где сектор Газа, вот в Газе там был эндемик. Ну, я боюсь, что он сейчас уже не остался, потому что в Палестине я бывал. Там так все плотно застроено, вытоптано, что, наверное, он там уже не остался. Тем более сектор Газа – это крошечная территория, на которой
Раньше жили почти 3 миллиона человек. Боюсь, что этой крошки очаровательной там места уже не осталось. По науке, ребят, это называется антропогенный пресс. Антропогенный, да, то есть человеческий пресс. Вот это вот то, что мы устраиваем в природе, это называется антропогенный пресс. Едем дальше. Едем дальше. Александр, прокрутите нам, пожалуйста. Да, вот видите, это вот, ну, как всегда, вывели.

0: Не могу. Ну, большинство колхикумов это вот такие вот маленькие цветочки, которые вылезают осенью, ну, некоторые, кстати, весной. А есть колхикум великолепный, это его название, великолепный специозум. Ну, давайте дальше. А, секундочку, вот смотрите, как у него происходит вегетационный цикл. Теперь вы уже знаете, что такое вегетация. Сначала у колхикума вылезает вот такой султан листьев. Вот такой большой. Если это специозум, колхиком великолепный, у которого крупные цветки, то это вот такой вот султан листьев. Они такие глянцевые, красивые листья. Дальше они очень быстро начинают буреть, покрываться какими-то пятнами и теряют свой вид. Абсолютно теряют свой вид. А потом пропадают вовсе. То есть в середине лета это уже ровное место. И вот тогда, осенью, уже в сентябре, Александр, следующую картинку нам покажите. Следующую покажите нам картиночку. На этом голом земле, на этом голом месте. Александр, вы нас слышите? О, спасибо. Вот. Появляются вот такие вот цветы. Причем цветы появляются прямо из-под земли. У них нет ничего. Ни каких-то стеблей, ни листьев, ничего. То есть это цветок, который вот торчит из земли. А поэтому и он называется безвременник, да? Не все так просто. Дело в том, что у колхикума, вот он отцветет, вы сразу меня спросите, хорошо, а если он так поздно появляется, в сентябре только этот цветок появляется, то как же у него успевают созреть плоды? Вот тут вот, ребята, самый важный момент. Плоды у него появятся, созреют только к следующему году. Потому что прилетит пчелка, опылит этот колхикум, а дальше зависть, она уйдет под землю. Цветочек он завянет и пропадет, но зависть-то останется под землей. И поэтому эта зависть даст семена только вот к следующему лету. Поэтому он называется безвременник. Вот все у него не так, как у людей, да? Не так, как у других цветов. Это уже семейство лилейные. У него свой род, колхикумы. Видов много. По-моему, даже больше 100. Там, кстати, есть колхикум, который называется веселый. Есть колхикум желтый, естественно, желтого цвета. Ну, вот великолепный вот этот специозум, это самый известный, потому что у него самый крупный цветок. Давайте посмотрим, Александр, там же ведь сорта вывели. Ну, как же так, селекционеры из этого чуда ничего не сделают. Вот, видите, есть белые колхикумы, давайте следующий. Они уже маленькие, они вот такие вот маленькие, нежные. А вот тут вывели вам из этого, из специозума, ну, естественно, махровые, есть белые махровые. Очень дорого стоит, кстати. Вот такая луковка белого, махрового, ну, рублей 1000 может стоить, не меньше. Но здесь есть такой момент, один очень важный. Дело в том, что все колхикумы, все виды их, мы уже говорили больше 100, они очень ядовиты. В них содержится яд колхицин, очень сильный яд. Ну, это один из самых ядовитых цветков в наших садах. Поэтому с ним надо быть очень-очень осторожным. Я вам уже рассказывал, по-моему, как-то в прошлых лекциях, что в свое время, когда орхидеисты выводили всякие причудливые орхидеи, им же надо было получить какую-то мутацию, а потом попробовать эту мутацию закрепить. А мутацию что вызывает? Либо яд, либо радиация. И вот их обрабатывали колхицином. Это было давно. Еще не знали, что это такое. Ну, а потом вот те, кто экспериментировал таким образом, потихонечку стали болеть и умирать. Так что очень опасные игры с ядами. Господи, ребят, ну, уже 1,5 часа, а я еще до середины не дошел. Ужасно, ужасно. Все, ускорил. Столько всего хочется вам рассказать интересного, да? А потом вот так вот вдруг вспомнишь, господи, а что же я им не рассказал-то про... Так, едем дальше. Не буду про это рассказывать. Проматываем, Александр, а то мы до утра будем с вами сидеть.
1: Мы можем
0: Роман,
1: сделать
0: сделай.
1: вторую часть.
0: Вторую часть сделать?
1: Ну, если так много слайдов,
0: Давайте,
1: а их правда
0: давайте.
1: много.
0: Вот это вот хорошее. Вот это
1: Да.
0: хорошая мысль. Сейчас я только посмотрю, кто у меня колхикум, колхимкум, колхи.
1: Мы на 54-м слайде, а у нас их 124.
0: Отлично, ребята. Колхикум, колхикум. Так, давайте. На колхиками мы с вами остановимся. Ну, как затравочку для
1: А да
0: следующего.
1: нет, можно еще немножко.

0: дойти, чтобы было половина, половины слайдов.
1: Хорошо. Давайте я вам про печёночницу все-таки расскажу. Александр, следующий кадр нам покажите, пожалуйста. Вот это вот все махровые белые колхи, как вы видите, да? Да, ребят, так, если уж такое дело, значит, смотрите. Маме или бабушке скажите, кто у вас занимается садоводством. Значит, в чем проблема? Проблема вот в чем. Когда мы сажаем колхикумы, безвременники, то вот эти вот огромные зеленые султаны листьев весенних, июньских, когда они начинают жухнуть, они очень портят внешний вид сада. Ну вот действительно, как-то неприятно смотреть на эту увядающую листву, которая теряет тургор. Что такое тургор, знаете? В хорошем тургоре расти никогда не теряет. Сосуды тоже могут потерять у нас тургор. Это такое медицинское, биологическое понятие. Давление. И вот тогда можно сделать некоторые хитрости. Ну, я делаю так, например, такой лайфхак. Есть такое растение хоста. Хоста – это такие листья, как у подорожника, только огромные лопухи. И вот хосты все, они очень поздно просыпаются. То есть вокруг уже трава, зелень, а у хосты только-только такие ростки вот эти сочные начинают появляться. Поэтому я колхикумы сажаю между хостами. И вот пока вот этот вот зеленый султанчик колхикума, все хорошо, все красиво, а хосты еще не появились. Они там еще под землей. И вот когда вот эти султанчики начинают вянуть, в это время поднимаются хосты и закрывают останки вот этих вот колхикумов. Ну, а потом уже хосты можно убирать, можно их срезать, и тогда вот на голой земле появляются вот эти очаровательные красивые цветы, которые хорошо видны. Ну, тут только надо все рассчитать, да, где у нас... Ну, если будете этим заниматься, я думаю, самое главное – это идея. Идею вы поняли, а как ее воплотить – это уже дело техники, и я думаю, вы без труда сможете это сделать. Вот, ну, есть и другие приемы. Вот, вы знаете, я очень хочу попробовать. Сейчас очень много продается красивых камней и гальки. Вот вы наверняка когда ездили на дачу или видели, да, на обочинах природный камень. Такое вот объявление, там продают и камни красивые, и огромные камни, которые несколько тонн весят, и гальку, и ракушечник, и вот эти вот мелкие камушки, такие вот галька, да, которые там белоснежные, мраморная крошка, есть черные габра какого-нибудь, есть красные, есть темно-бордового цвета. Вот я хочу сделать так. Я хочу одну нишу, терраску, вот альпинарии сделать темно-темно-бордовые камушки вложить. Да? И чтобы чтобы осенью прямо на этих голых камушках поднимались вот эти бледно-фиолетовые цветы колхикума. Думаю, что будет красиво. Так, ну давайте следующую, последнюю мы сегодня девушку посмотрим. Вот она, совершенно очаровательное растение, страшно я ее люблю.
0: Ну можно еще чуть-чуть, в принципе, есть до двух часов-то.
1: Если не устали, ребят...
0: Нет, наши слушатели требуют продолжения.
1: Требует продолжения. Ребят, вот я очень внимательно смотрю комментарии, потому что по ним ориентируюсь. В прошлый раз кто-то написал «много воды». Наверняка дяденька серьезный написал, который хочет слышать такой научный доклад. «Данное растение хорошо переносит закисленную почву, вегетация, там дрот-папа-папаце». Ну, у дяденьки, видимо, как это, вербальная водобоязнь, да? Вот, если дяденька нас слушает все-таки, я что вам хочу сказать, понимаете, это не вода. Мы общаемся с детьми, это детская площадка, архе, и я не ученый. Моя задача детей заинтересовать, ребят. Я поэтому очень часто ухожу в сторону, начинаем что-то рассказывать про литературу, про историю. Как вы заметили, не дорассказываю до конца эту историю. Если им интересно, они сами полезут. Если вы считаете, что это вода, ради бога. Вот. Но это наше с ними общение, детское, поэтому идите на взрослую площадку архе, там выступают серьезные ученые и профессора, и кандидаты наук, и вот там вам будет все, как вам положено. Поэтому вода будет. Вода у нас будет, извините, это детская площадка. Печёночница. Ее научное название хипатика. Что-нибудь вам говорит хепатика, ну гепатика, да, гепатит, гептрал, есть такое лекарство, да? Да, это печень. Поэтому мы опять с вами столкнулись с калькой. Почему? Вот я все время думал, почему же ее назвали печеночница? Ну, ее нету в списке лекарственных растений. Печень ей не лечат. Ну, прекрасно лечит печень расторопша, например. Волшебная совершенно трава. Лучше, по-моему, для печени никакого лекарства нет из трав. А почему же хепатика? Ну вот, Александра, покажите нам следующую картиночку. И, кстати, их много видов, их 15-20 видов. Вот видите, они различаются и по цветкам, а листья у них, они вечно зеленые. Листики у них остаются круглый год, даже под снегом зеленые листики, которые продолжают такие кожистые листики вегетировать на следующий год. Еще одну покажите нам картиночку, Александр. Вот, видите, какая потрясающая красоты розовая, да, хепатика, печеночница. У меня махровая есть. Вот это тот редкий случай, когда махровая печеночница, она маленькая, миниатюрная, и она, в общем-то, ну, не хуже, чем природный вид. Ну, вот следующую картиночку покажите. Вот у меня такая вот. Следующую покажите. Их много-много сортов вывели огромное количество. Вот. Это то, из-за чего назвали растение хепатиком. Так вот, оказывается, я не врач, я в медицинском институте не учился, я не патологоанатом, а вот один патологоанатом мне сказал, что вот этот лист печеночницы, он очень похож на человеческую печень. У человеческой печени тоже три доли, и если человеческую печень разложить на препарационном столе, то она будет один в один, как лист печеночницы. Ну, здесь вот такая вот штука, ребят. Дело в том, что ботанизировали, занимались ботаникой в 17-18 веке очень часто медики. Ну, тогда в университетах еще не было там кафедры ботаники и не было биологических факультетов. Поэтому, как правило, вот все зоологи, все ботаники, они все выходили из медицинских факультетов. И очень часто ботаникой серьезно занимались судовые врачи. То есть судовые врачи, которые вместе с кораблями плавали по всему свету, и они там описывали, зарисовывали. Они все, как правило, поэтому прекрасно рисовали, потому что фотоаппаратов не было. Их задача была собрать семена, луковицы или корневища, если есть, да, и зарисовать. Вот. И судовые врачи, конечно же, прекрасно знали, как выглядит человеческая печень. Поэтому вот и название такое – хепатика. Вот очень часто, когда читаешь, ищешь, копаешься, в честь кого названо растение, ну, например, бугенвилия, да? В честь корабельного врача бугенвилия, который там путешествовал, там какой-то 17 век или еще кто-то. Давайте дальше посмотрим, Александр. Ну, про печеночницу, сейчас последнее скажу про печеночницу. Очень много сортов. Вы можете просто набрать в интернете «печеночница сорта». И будете ахать вместе с мамой, с бабушкой или кто у вас занимается садоводством. И новинки селекции печеночницы, они стоят очень дорого. Иногда даже вот за корешочек до 1000 долларов цена доходит, потому что печеночница, она не мелколуковичная. У нее все-таки корешочек, а не луковка. А вот это растение, что у нас такое, кто знает, а? Так, полетели мои шпаргалки, где у меня написано, какая у меня картинка, на каком коде, да? Кто знает, что это за растение? Да, это морозник. Морозник принадлежит к семейству лютиковых. На латыни хеллиборус. Хеллиборус, ну, во всяком случае, это название, оно еще у Гиппократа встречается. У Гиппократа на острове Кос, если вы будете как-нибудь. Теперь, к сожалению, это значительно труднее, а раньше на острове Кос было очень много наших туристов, и там чудесно есть музей Гиппократа. И в музее Гиппократа огромное количество гербариев и тех растений, которые Гиппократ описывал, из которых он готовил свои лекарственные препараты, потому что Гиппократ, по сути дела, это отец современной медицины. мало кто так, ну, потом уже Авиценна, он же Ибн Сина, да, вот два таких патриарха евразийской медицины, скажем так. И вот у Гиппократа он уже Хелиборос описан как фигурирует именно с таким вот названием. В Южной Европе хелиборусы или морозники, ну понятно, почему он называется морозник, да, вот у меня растет прекрасно уже много лет, не вымерзает, и вечно зеленое тоже растение, у него листья под снегом зеленые, потом продолжают вегетировать, ну, правда, весной их сменяют новые листья, как правило. В Южной Европе его называют Христов цветок. Почему Христов цветок? Потому что там он зацветает под Рождество обычно. Вот я помню, мы как-то Новый год с семьей встречали в Париже, и вот в конце января морозники в Париже повсюду. На клумбах, в горшочках перед магазинчиками, все-все-все в цветущих морозниках. То есть вот если у нас пуансеттия, рождественская звезда, да, такой символ Рождества, то в Южной Европе это морозники, которые сами цветут и на клумбах, и в палисадничках перед домом. Поэтому Христов цветок. Морозников очень много. Они все очень-очень разные. Кстати, в немецком языке он называется «нейсвич» или что-то в этом роде. То есть это «апчи», так они прописывают. Почему «апчи»? Потому что если морозник посушить, да, и понюхать, как нюхательный табак, или просто вот зайдете туда, где много сушеных морозников, то тут же начнете чихать. Этот запах их раздражает слизистую, потому что хелиборусы, они все очень ядовитые. Протоанемонин они содержат. Поскольку это все-таки семейство лютиковых, так же, как и анемона, то анемоноанемонин, протоанемонин – это вот этот алкалоид, который там содержится. Давайте следующий, Александр, посмотрим картиночку. У морозников большие крупные вот такие вот цветки. Бывают махровые, вон, видите, какие махровые цветки, да, очень красивые. И там куст, он большой, пышный, и много-много цветоносов на этом кустике. А вот следующее покажите. Ну, я вот отобрал несколько, чтобы вам было видно. Но самое интересное, вот, пожалуйста, ребят, самое интересное, что вот это вот, то, что нам кажется, что это лепестки, на самом деле это не лепестки, это чашелистики. Это чашелистики, то есть это листики, листья, которые около цветка. Их задача какая? Их задача привлечь насекомых опылителей яркими цветами. А сам цветочек морозника, хелибороса, вон он, видите, такой внутри маленький, невзрачный. Ну, мы же с вами знаем, что такой вот фокус растения проделывают очень часто, да? Гортензия, например, да? Вот это вот, да? Это тоже листики. Вот. Или, ну что там далеко за пример, бугенвилия даже, которую я вам уже помянул, да, в честь врача бугенвилия. Очень многие растения прибегают. Пуансеттия, о которой мы говорили, да, рождественская звезда, там вообще даже не чашелистики, а там листья, которые около цветка становятся ярко-ярко красные или кремовые, как у некоторых сортов. Значит, обычно 5 чашелистиков, но бывают махровые сорта, как вот этот. Значит, теперь давайте вернемся все-таки к этимологии. Да? Почему он все-таки хелиборус? Ну, у Гиппократа понятно, что у Гиппократа, но Гиппократ тоже не выдумал это название. Ну, есть две версии. Первая версия – это река. Она так и называется Гелиборус, река в Греции. А вторая – это два слова. Это «хелен» – убивать, и «бора» – пища. То есть то, что может убивать пищу. То есть может причинить отравление, да, человек хелиборус. Ну, это всего лишь версия, а кто же знает, как оно было на самом деле. И, ребята, есть такая история. Опять сейчас буду воду вам лить. Про Солона слышали когда-нибудь? Солон, да? Нет, солонка – это не в честь него. Солонка в честь соли. А Солон в Древней Греции – это был один из семи мудрецов, были 7 величайших мудрецов Древней Греции, один из них был Солон. он был и ученый, и поэт, и такой энциклопедист, и он был государственный деятель, как теперь принято выражаться. И, естественно, ему приходилось заниматься и военными ремеслами, тяжким ратным трудом. Ну, в Древней Греции все даже ученые были, там же был культ физкультуры и здорового образа жизни. Так вот, был такой случай. Шла война с сергорийцами. Ну, как вы помните, это была эпоха полисов, да, это вот эпоха полисов, это то, что после темных веков началось. И каждый полис – это город. Каждый город был на правах государства отдельного. Поэтому очень часто воевали, да, вот Афины, где жил Солон, это был один из самых мощных полисов, да, и когда воевали с сергорийцами, то афиняне осадили Солон, был одним из руководителей этой битвы, одним из тех, кто принимал решение. Они осадили город Плейстус. А через город текла река, вот сейчас не помню, как ее звали, по-моему, Цирра. Ну, она просто протекала через город. Город они взять не могли, афиняне. И тогда Солон обратил внимание, что вокруг заросли морозников. И он велел воинам перегородить реку Цирру, сделали типа запруды что-то. И в эту запруду стали рвать и свозить морозники отовсюду. То есть их сразу заготовили, и огромное вот это количество морозников вывалили в запруду. Дождались, когда там вода как следует пропиталась ядовитыми соками, после чего запруду открыли, эта вода хлынула в город. В городе об этом ничего не знали, и поэтому начался мор. Ну и, конечно же, после этого сергорийцы сдались. Вот так вот, видите, цветочек помог одержать одну из исторических побед, которую нам хроники сохранили из древних веков. Ну вот, давайте, ребят, на этом сегодня все-таки остановимся. Значит, я себе отмечу, что мы с вами дошли, мы с вами дошли.
0: 63-й.
1: Ага, до прострела дошли. Вот прострел у нас будет следующий, пульсатила. Вот мы с него начнем в следующий раз. Ребят, я-то думал, что мы полтора часа уложимся, а мы уже почти два часа. Так, вопросы есть?
0: Да, есть вопросы, возможно, они даже появятся еще. Вот пока есть один вопрос, предложение.
1: Давайте.
0: Сейчас, секундочку.
1: Угу.
0: Да, я буду зачитывать пока.
1: Да, спасибо.
0: Очень интересно было бы в следующих лекциях услышать про флору западного Саяна. Возможно ли это?
1: Ой, вы знаете что? Я в западных Саян, к сожалению, не был, так же, как и в восточных Саянах, в северных и в южных. Ну, естественно, представителей этой флоры я знаю многих, да? Ну, давайте сделаем так. Ну, опять-таки, какая именно флора у вас? Если мы пойдем вот так вот по территории, тем более это очень локальный такой подход, западные Саяны, да? А что у восточных, да? А что там на северном Байкале у нас? А что у нас там, я не знаю? Я думаю, что это немножко неправильно будет. Потому что, ну, вот, например, там же в Саянах встречаются какие-то саксифраги, камнеломки, встречаются какие-то жарки, да, там... мартагоны, лилии. Ну, вот мы будем говорить про лютиковые, мы про жарки расскажем, будем говорить про лилии, расскажем про саранки, поэтому мы и так что-то из флоры Саян цепанем. Угу. Да. А вы что, там живете, да, в западных Саянах? Почему вы так хотите именно про западные Саяны услышать? Печень состоит из двух долей. Возможно, но я не знаю. Мне вот один патологоанатом знакомый так объяснил. Ребят, вы меня заинтересовали, я выясню этот вопрос, хорошо? У других докторов спрошу. Но абсолютно точно это вы можете проверить где угодно, прогуглить, что название Хипатика дали, потому что лист напоминает человеческую печень. Это вот хрестоматийный факт. Лист, как вы видели, у всех хепатиков, он такой вот с тремя долями. Угу. Я в медицине не настолько хорошо разбираюсь. Я натуралист, ребят. Я не
0: вот
1: этот.
0: Еще комментарии, да, видела программу. Видите, да?
1: Да, как огромными теплицами выращивают пуансеттию специально к Рождеству. Да, выращивают, конечно, выгоняют. Потому что пуансеттия, она, кстати, принадлежит к молочаям. Если вы отломаете листик пуансеттии, то там побежит такой белый млечный сок. Это, кстати, латекс. Вот, так же, как у фикуса и у одуванчика. И пуансеттия – это растение короткого дня. Поэтому для того, чтобы она зацвела, и для того, чтобы около цветков, вот этих маленьких, белых таких, белесеньких цветочков, для того, чтобы около них были ярко окрашенные листья, для этого там делают специальный режим в этих оранжереях, их закрывают специальными шторками. И вот когда там короткий день... Ну, кстати, с редиской то же самое делают. Если вы хотите получить редиску, вот не обращали внимания, дети мои, почему редиска у нас на рынке продается только весной и осенью? Нет, ну в магазине она круглый год, понятно, ее привозят. А на рынке почему бабушек только весной? Потому что редиска тоже растение короткого дня. И если вы редиску посадите летом, то она вся уйдет в стрелку. У нее вот это вот корнеплод не затянется. Но если вы будете грядку прикрывать черным лутрасилом, например, да, и сделаете короткий день редиски, то вы можете ее круглое лето у себя выращивать, пожалуйста. То же самое с пуансеттией и с целым рядом других растений, на которые влияют так называемые циркадные ритмы. Можете записать еще одно умное словосочетание. Циркадные ритмы – это вот это вот чередование темноты и светлоты, да? Светлого и темного дня. И поэтому очень многие растения на окошке у нас зацветают именно по этим циркадным ритмам. То есть, как только день стал короче, растение выбросило цветочную стрелку. Так, из-за чего появляется варегатность у растений? Ну, у некоторых растений варегатность... ну, давайте, во-первых, тем, кто... не... У нас есть два человека, которые не знают, что такое варегатность. Давайте им объясним. Варегатность – это разводы на листьях. Они бывают такие салатовые, белые, кремовые, да? А вот есть какой-то там дрэгон, он называется, сорт горца, горец. У него вообще лист такой, там и малиновый, и зеленый, и голубой, и чего только нету. И варегатность бывает природная, как, скажем, у той же расторопши, про которую я говорил, у которой белые пятнышки на листиках. А еще варегатность – это вот выщепление, такое вот мутация, которая закрепляется и выводится варегатный сорт. Варегатными могут быть клены, да, вот даже Acer nigunda, вот этот вот страшный клен, американский агрессор, который у нас все деревья в Москве уже выбил, только везде только это nigunda, nigunda. Даже ее сделали варегатный сорт, он у меня растет около окошка. Варегатные дроки есть, ну, очень многие растения бывают варегатными, но эта варегатность, она исчезает, если вы растение посадите в тени. То есть, если она на солнышке, варегатность четкая, она сохраняется, она очень заметна. Если в тень пересадите, то все, она уже бледнеет и не будет этого эффекта. Что еще интересует?
0: Пока вроде все. Сейчас минутку подождем. Ну, вроде сегодня вопросов нет. Ждут продолжения второй части.
1: Хорошо, тогда я вам в двух словах скажу, что у нас будет во второй части. Сейчас, извините, сброшу. Ага. Я просто расскажу, что будет во второй части. Во второй части мы с вами... Это даже хорошо, потому что вот я сейчас вам... Ой. Сейчас, извините, ребят. Я перезвоню. Вот, во второй части... Вот я когда написал вот эти 100... Сколько там у нас, Александр? 120 с лишним картинок. И я потом думаю, ой, хохлатку забыли, про хохлатку ничего не рассказали. Ой, там забыли анемону, да, как же без анемона, это первоцвет. А с другой стороны, я думаю, ну я сейчас хохлатку туда, анемона, еще калужницу, а еще там... И что у нас получится до утра, что ли? Вот видите, теперь у меня появится такая возможность. И еще я вот сегодня хотел вам об этом рассказать. У нас же...
2: Да что ж ты будешь делать?
1: И еще у нас же ведь первоцветы есть не только среди травянистых растений, но и среди древесных, да? Это волчья лыка, это многие рододендроны, это все тоже первоцветы, форзиции. А есть вообще растения, которые зимой зацветают. Зимой, представляете? Ну, что это за растения, я вам потом расскажу. Так, цветы – это хорошо. Да что там, просто отлично. Хорошая передача, особенно перед долгой зимой. Что заставляет цвести морозник в холодные дни? Ну как, что? То же самое, что заставляет цвести в холодные дни все первоцветы. А, это...
2: Да что ж, вы тоже такой настырный.
1: А, самое главное, это то, что в это время еще нет опылителей. То есть нету конкурентов. И опылители сразу видят. То есть моментально опылители видят, что вот он цветочек, они прилетели, его опылили, травы еще нет. Вот посмотрите, это же фейерверки, это россыпи. Земля голая, трава еще не поднялась, и прямо на этой голой земле белые, розовые, яркие куртины, они же еще и многие пахнут. И подснежники прекрасно пахнут, и рантисы прекрасно пахнут. Вот, и то же самое и с деревьями. То есть это такая фора.
0: Да, давайте последний вопрос. И
1: давайте,
0: как раз есть. 2 часа.
1: Ага, есть последний вопрос?
0: Да. Вот.
1: Ох, спасибо за донаты. Ну, смотрите, как кто-то нам пожертвовал-то. Спасибо. Архет поможет. Это хорошее дело. Надо же образовывать людей.
0: Видите,
1: можно
0: вопрос,
1: ли пищу? Да. Можно ли в пищу употреблять варегатные растения, например, лобазник? У нас его называют белоголовником. Лекарственные свойства сохраняются? Ну, вы знаете, с лекарственными свойствами вообще все очень сложно, которые есть у растений. Первое, ни в коем случае нельзя самим ничего употреблять. Категорически, да? Вот все те растения, про которые мы сегодня говорили, там и хелиборус и так далее, естественно, они используются в медицине. Потому что яд в определенных пропорциях – это лекарство. Я уж не говорю про гомеопатию, да, где гомеопатические дозы такие, что отравиться нельзя. Но
0: гомеопатия не работает.
1: Я не верю в гомеопатию, хочу сразу сказать. Но у меня есть хороший мой товарищ, это ветеринарный врач Володя Романов, Владимир Владимирович, клиника «Зеленый попугай». Он такой... прямо энтузиаст гомеопатии, и когда я ему говорю: «Володь, я в гомеопатию не верю», он мне всегда говорит: «Саш, ты знаешь, у меня птички тоже не верят, а выздоравливают». Вот, ну ладно, не будем углубляться в эти дебри. Ребят, ни в коем случае сами ничего не применяете из растений. Ну, есть некоторые вещи, которые можно, да, там... я не знаю, такие самые примитивные, да, варегатность, конечно же, она изменяет там химию, ну, это уже как бы вот хлорофилла нету там, допустим, да, ну, не надо, вот есть все-таки, есть природные виды, их надо использовать, а сорта, они выводятся не для этого, вот, так же, как ландыш майский, да, там кардиотоксины есть, яды, которые на сердце влияют, входит в реестр медицинских, господи, как же это называется, лекарственных растений. Ну, не дай бог вам самим там какие-то настойки делать. Нет, этого не надо делать никогда. То же самое с употреблением в пищу. Не надо употреблять в пищу то, что нетрадиционно. Но вот есть, сейчас вам покажу, да? Есть такая чудесная женщина Наталья Георгиевна Замятина. Она преподает фитотерапию в Первом медицинском институте. Вот у нее есть такая книжка «Кухня Робинзона». Видно, да?
0: Да-да-да.
1: Ну, она есть, вот можно «Кухня Робинзона» Наталья Георгиевна Замятина. Вот откройте, там куча всяких рецептов, потому что Наталье Георгиевне я, например, доверяю всецело, она действительно специалист в этой области. А вот так, что увидели что-то там вам в интернете, на Ютубе кто-то что-то готовит из чего-то, ну, лучше не надо. Да, можно, ну, все, да, по-моему,
0: да,
1: на сегодня?
0: Да, да.
1: Да. Ребят, спасибо большое всем, кто был с нами. До следующей встречи через 2 недели. Я напомню, что мы через неделю выходим, а не каждую. Всего доброго, спасибо, Александр, и вам огромное спасибо за то, что надежной рукой штурвал наш провели эфирный. Спасибо, всего доброго.
0: Да, всем большое спасибо, спасибо за ваши донаты. Увидимся через неделю. Александр, спасибо вам.
1: Не за что.
0: До свидания.
1: Счастливо.

существуют ли черные дыры? На самом деле это вопрос, на который просто так нельзя ответить «да» или «нет», потому что нужно уточнить, что такое черная дыра. И здесь любую дискуссию я бы разделил на две части. Первое – это черные дыры для физиков, и второе – это черные дыры для астрофизиков. С точки зрения астрофизики, черная дыра – это массивный компактный объект, который сам по себе не излучает, забудем на секунду про излучение Хокинга, сам по себе не излучает и не демонстрирует свойств поверхности. Вот с точки зрения астрофизики такие объекты существуют, то есть астрофизик отвечает «да». Черные дыры существуют. Возникает второй вопрос. А как черные дыры устроены? То есть давайте изменим подход. Не будем говорить, что в рамках общей теории относительности есть вот такие-то, такие-то объекты, которые мы будем называть черные дыры, зададимся вопросом, существуют они или нет. Пойдем с точки зрения наблюдателей. Наблюдатели видят объекты с определенными свойствами, и давайте их назовем черными дырами. И теперь не будем задаваться вопросом, существуют ли они или нет, а зададимся вопросом, как они устроены. Вот это теперь черные дыры для физиков. Существует замечательная большая статья обзорная, где автор ходил по разным ученым из разных областей. Это были физики-теоретики, математики, астрономы-наблюдатели, астрономы-теоретики. И задавал один и тот же вопрос. Что такое черная дыра? Так вот, естественно, все они дали разные ответы. И таким образом черные дыры для физиков – это очень разные объекты, люди очень по-разному их определяют, и существует большое количество возможностей, в принципе, создать объект, очень похожий на черную дыру, то есть неотличимый с астрофизической точки зрения. То есть астрофизики продолжают говорить о том, что черные дыры существуют, поскольку это вот массивные компактные объекты, не демонстрирующие присутствие поверхности. А физики могут спорить о том, как они устроены. Действительно ли там есть такой горизонт, как предсказывает общая теория относительности, или нет? Может быть, там есть поверхность вот над столечко, возвышающаяся над горизонтом. Это все будет требовать, как правило, новой физики, физики как минимум за пределами общей теории относительности. Таким образом, все эти гипотезы оказываются не настолько хорошо проработанными, как классическая идея черной дыры в общей теории относительности, но тем не менее эти идеи, многие из них имеют право на существование, то есть действительно приходится составлять таблицы с обсуждением того, чем еще могут быть объекты, которые для астрофизиков выглядят как черные дыры. Таким образом, если мы говорим о наблюдениях, то да, черные дыры существуют, массивные компактные объекты, у которых мы не видим взаимодействия излучения или вещества с поверхностью, и это некий наблюдательный факт. С точки зрения физики существует много возможностей описать такие объекты. Самое естественное, наверное, это классические черные дыры в общей теории относительности, но в принципе открыты и другие пути. Может быть, в обозримом будущем будет достигнут какой-то прогресс, может быть, нет. Наверное, самым доступным для нас наблюдением было бы обнаружение излучения Хокинга от последних стадий испарения черной дыры. Вот если бы мы увидели такой процесс, это сняло бы многие вопросы, связанные с физикой черных дыр.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. В российском сегменте YouTube наблюдается прям всплеск активности научно-популярных блогеров. Но мне кажется, это случилось с тех пор, как объявили десятилетие науки. И как пошли все двигать эту науку в массы, ну и, мне кажется, одновременно развлекать. Мне, честно говоря, нравится. Особенно на фоне того, как преподавали мне в школе, а потом в академии. Но захотелось выяснить, как вот из-за такого формата научное сообщество в принципе оценивает усилия блогеров, во-вторых, кто им помогает, кто их поддерживает, а в-третьих, вообще, кому нужны их труды. Сегодня у нас не просто химик, победитель конкурса «Снимай науку», ведущий программы «Химия» на канале «Наука» Александр Иванов, передача данных. Саш, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Всем привет.
2: Я нашла, что вас называли даже лжехимиком за то, что вы физик. Вообще, как так получилось-то, что физик стал химиком? Я понимаю, что это мега-оригинальный вопрос, но я не знаю ответ на него.
3: Все просто. Я же закончил физико-технологический институт уральский. И когда лет 10 назад начинал заниматься этой блогерской историей, снимать ролики, то смотрел, а что делать? Какая ниша свободная? Я такой, ну, физику полно кто популяризирует, есть физика Побединского, ну, на русском языке, если говорить, про космос много интересных каналов. Соответственно, зачем повторяться, когда есть незанятая ниша по химии, да и, в принципе, снимать химию очень сложно, потому что высокий входной порог, это мало того, что нужно уметь снимать, мало того, что нужно в кадре держаться, там, вот это вот все. Нужно еще иметь лабораторию, раз, где можно делать эксперименты, и, во-вторых, в принципе, разбираться в том, что ты делаешь руками. Потому что если ты не разбираешься, ну, это странновато будет, да? Да, странно будет.
2: Во-первых, тебе самому пришлось, получается, изучать химию, либо вот то, что ты учился на химической технологии, это твоя специальность, да, кафедра редких металлов, давала тебе какие-то знания. Пришлось ли тебе изучать самому химию? Почему по твоим роликам нельзя выучить предмет, ну, допустим, для школьника, я уж не мечу в Менделеевы? И в-третьих, что значит работать руками? Вот я читала о том, что большинство простейших химических опытов описано уже давным-давно, но не описана метода. Это как? У меня конфликт кодировок. Если я говорю, берем препарат А и препарат Б и смешиваем их, это же и есть метода. Причем тут не описано?
3: Потому что химия – это практическая наука. Выучить теоретически, возможно, можно, а вот руками работать – это надо работать руками.
2: Да нафига школьнику этого работать руками, если я вижу две пробирки, как их Иванов смешал, и какой взрыв, и какого цвета он получился? Да зачем мне это нужно? Ну, в том смысле, что я и так знаю, что если смешать А и Б, то получится С, и в такого цвета. Что изменится, если когда я сделаю это руками? Вот чего я никак не могу ухватить.
3: Если мы говорим про того, что мы готовим химика, то есть, если у нас задача подготовить химика для человека, который пойдет учиться в химический вуз и потом станет инженером, допустим,
2: он смотрит,
3: и так далее.
2: И ему надо то же самое повторить. В этом вся суть.
3: Да, в этом вся суть, что он должен где-то это повторить.
2: В чем риски того, что у него это не получится, если ты показываешь, сколько ты налил, в какой последовательности ты смешал, насколько ты нагрел, как долго?
3: Скажем так, в 90% случаев все обойдется более-менее нормально. Но на 10% вот эти, да, которые пальцем в небо, да, ставим, это техника безопасности, за которой обыватель может не уследить, потому что некоторые вещества, все при некоторых реакциях выделяются газы.

0: И если, допустим, ребенок, увлеченный химией, будет проводить подобные реакции у себя дома на кухне, он рискует отравиться сам, отравить кота, а еще вентиляция работает. Представляешь, у
1: Соседей,
0: тебя
1: да.
0: сидишь так вот на кухне, попиваешь утром кофеек и такая, хлором пахнет. Не знаю, как пахнет хлор, но вот хлором пахнет
1: Как не знаю, как
0: однозначно.
1: пахнет хлор. А что вообще из домашних химических реактивов, там сода, соль, что там у нас еще, сахар, моющее средство, та же хлорка, да, ну, хлор, содержащие моющее средство. Можно что-то такое сделать, что полдома к чертям разрушить? Нет, нельзя же говорить. Слушай,
0: Я не
1: подожди.
0: буду отвечать на
1: Не
0: этот
1: надо,
0: вопрос.
1: правда, что ли? Это я вот привыкла советские замашки советского школьника, понимаешь? Когда тебе за это ничего не будет, потому что этого делать просто не будешь. Ты нормальный. Да. Так ведь многие школьники сейчас даже не знают, что сода, соль, сахар это, в принципе, реактивы. А
0: Кто-то даже думает, что есть соль, а есть противоположность ему сахар, да?
1: Слушай.
0: Как инь и янь.
1: А вот сейчас ты сказал такую вещь, благодаря которой я понимаю, зачем нужна химия тому, кто не станет химиком. Понимаешь? Вот это
0: Давай.
1: как-то, я не знаю, у тебя случайно, может, вышло, но у меня прям такое откровение. А вот давай, чтобы серьезную сторону осветить, после слова «откровение» слово «осветить» звучит немного иначе. Скажи мне, пожалуйста, а ты преподаешь, ты снимаешься, ты делаешь свой научно-популярный контент, делаешь программу на телеканале «Наука», а ты занимаешься серьезной наукой в лаборатории?
0: Начнем с того, что я изначально занимаюсь научными исследованиями. То есть я инженер-технолог, закончил аспирантуру, не защитил, потому что связался с телевизором и с
1: Понимаю.
0: блогерством. Это время съедает очень много. Скажем так, это съедает все время. Ну, если так, маленькая ремарочка в сторону своего диссера. Все сделано, надо просто сесть написать. То есть все публикации сделаны, вся работа сделана, надо сесть и защитить. Ну, написать и защитить. Времени на этого нет. Вот. В лаборатории продолжаю заниматься различными научными исследованиями по нашей тематике, там для Росатома, там различных компаний, заводы к нам обращаются. При этом еще я ассистент преподавателя, так как я не защитил за диссертацию, я не могу быть преподавателем, но могу проводить лабораторный практикум по физической химии, где
1: То есть тебя
0: студенты
1: кидают на
0: приходят.
1: амбразуру. Препод все расскажет, формулу напишет. А кто у нас будет взрывоопасно заниматься? Иванов, к доске.
0: Да, типа
1: Выходит
0: того.
1: Иванов, значит, в перчатках резиновых, в белом халате. Это правда серьезная вещь. Занимаются ли популяризаторы науки, собственно, наукой? Когда ты отсматриваешь какой-то контент, неважно даже на каком языке, ты, в принципе, замечаешь какие-то ошибки? И много ли их ты видишь в научно-популярном контенте?
0: Ну, если моих компетенций хватает, да, моих знаний, то я, ну да, замечаю. Причем вот мы с каналом «Наука» уже сняли серию телепередач по химии, а когда мы готовили передачи, у нас какая вообще была идея? Ну вот были старые советские передачи по химии, физике, там вот эти черно-белые разрешением 3 на 2. И мы такие, а давайте сделаем, ну не то же самое, но современные классные передачи, которые могут быть таким же фундаментом, которые будут в долгосрочной перспективе использоваться и учителями, и школьниками. То есть такой мощный проект сделать. Соответственно, когда ты его делаешь и садишься писать сценарий на заданную тематику, сначала высматриваешь, кто что вообще делал. Соответственно, и высматривали все старые советские передачи. И хочу сказать, что даже в старых советских передачах, которые сняты там учеными и сняты там Леннаучфильмом, там бывали места с косяками, с
1: Например,
0: оговорками в некоторых
1: чтобы мы
0: местах.
1: понимали.
0: Самый наглядный пример, у них там видео про фтор, и они показывают, как горит вода во фторе. И вот я делал этот эксперимент, это очень сложный эксперимент, я делал этот эксперимент самостоятельно, и цвет пламени, он отличался. И когда пересматриваешь их фильм, видно монтажную склейку. У меня возникает вопросик. Это просто из того, что сейчас первое в голову пришло. Литературу, вроде бы, казалось бы, книжку читаешь, научную, либо там популярную, или там с методикой той же самой. Технологии изменились, и методики немножко поменялись, потому что стали доступны новые материалы, которые можно использовать для работы. То есть то, что это делалось раньше, не факт, что это прям незыблемо и все верно.
1: Можно, например, во время съемок или съемок твоего блога взять и что-то случайно открыть?
0: Я думаю, ты скажешь, напортачить. Напортачить можно. Открыть? Ну, учитывая, что мы обычно снимаем какую-то базовую интересную, ну, при этом стараешься сделать это интересным, то нет, там так, открытие ты не совершишь. Mm-hmm. Открытие мы совершаем в своей научной деятельности, хотя ее мы тоже периодически показываем. Когда по тематике к какому-нибудь видео подходит, то показывает, что вот, смотрите, какая интересная штука, вы больше такого нигде не увидите, потому что либо в тех местах, где с этим работают, снимать нельзя, либо надо работать где-то там, чтобы это увидеть. Даже далеко не все ученые знают про такие факты, там, интересные вещи, или такие приборы никогда не видели.
1: А любимый опыт есть показываю. У тебя какой-нибудь?
0: Любимый опыт? Не знаю.
1: У химика должна быть любимая женщина, любимый опыт. Как так можно?
0: Но я этим занимаюсь, потому что мне интересно как раз каждый раз видеть что-то интересное, новое. Мне не нравится однообразие. Я люблю что-то новое узнавать. Поэтому, когда какие-то опыты делают, такой, о, да, один сделал, такой, классно, окей, чек, проверено, посмотрели, сняли, классно, идем дальше. Да. Что еще интересного есть? Простите за жаргон, да, что еще? Давайте узнаем, что вообще делали и что еще мы можем сделать и интересного показать. О, да. Есть опыт лающая собака. Раньше использовался как фотовспышка, поэтому некоторые старые фотографии, они такие синюшные. И люди там с такими испуганным взглядом все такие, о, потому что какая-то лающая собака опыт делается, там такой вой стоит, что неудивительно, что люди пугались.
1: То есть реактивы не просто испускают какой-то там запах, меняют цвет, они еще и звук выдают.
0: Ну, конечно. Это один из признаков протекания химической реакции.
1: Господи, как давно
0: вообще
1: это было
0: ужас
1: в моей жизни? Так, соберись. А это я себе. Друзья мои, прервемся на несколько мгновений и продолжим химичить вместе с Александром Ивановым.
2: Передача данных.
1: И снова здравствуйте, это передача данных, у микрофона Мария Баченина, а мы продолжаем химичить с победителем конкурса «Снимай науку», ведущим программы «Химия» на канале «Наука» Александр Иванов сегодня в передаче данных. А правда ли, что ты и, может быть, до сих пор увлечен темой радиации? Много рассказывал, много снимал, много делал видео об этом.
0: Да, только это неотъемлемая часть работы, потому что я же физтех. Как на физтехе без этого? Плюс у меня есть коллеги, знакомые, которые работают на различных предприятиях, институтах, где работают с радиацией, и там на атомных станциях. Поэтому тоже с ними общаемся, они такие подсказывают, подкидывают темы, либо предлагают где-то снимать. Вот мы снимали передачу в Димитровграде, в институте атомных реакторов. Сам институт классный, и мы показали, как реально ученые, которые работают с радиацией, как работают с ней, в зависимости от того, какой уровень излучения. То есть обычно люди как представляют? Это нужно надеть, во-первых, свинцовые трусы, во-вторых, полностью химзащиту, чтобы, там, не дай бог, куда-то не попало, и вот тогда можно работать. На самом деле же это не так, все зависит от того, какой уровень излучения, с чем работаешь, с альфой, бетой, гаммой, там. Условно, если работать с каким-нибудь альфа-источником и работать при этом не с порошком, а, допустим, с раствором, ну так в растворе все излучение практически поглощается. И можно практически голыми руками в стакане работать с таким раствором.
1: О, круто! Слушай, ну, мне кажется, в предлагаемых обстоятельствах какого-нибудь там, я не знаю, ядерной катастрофы или ядерного взрыва, обычный человек, для которого делается вот этот ролик в первую очередь, вряд ли будут разбираться альфа, бета, гамма, что спасайся, кто может. Нет, мне вот хотелось узнать. Собственно, сейчас, когда постоянно вот висит над нами некий домок в меч ядерной угрозы, стали эти ролики, так сказать, доставаться из пыльного чемодана, набирать больше просмотров, либо наоборот, кто-то сказал, слушай, давайте не будем сеять панику, прикрутите краны, как говорят некоторые специалисты. Народ начал интересоваться этим? Или же по сей день для него это темный лес, потому что у нас в плане радиации его защита, распространение очень мы не подкованы из-за какой-то гиперсекретности?
0: Начну с шутки. Радиация убивает тех, кто в нее верит.
1: Смешно. Черный юмор люблю. Так,
0: да, дальше. Назовем так, профессиональный юмор. Угу. Во-вторых, пандемия нам что показала? Что люди в интернете ищут ту информацию, которую они хотят найти. Если люди верят в то, что вакцинация поможет, они будут искать информацию, то, что вакцинация поможет. Если люди верят в то, что вакцинация не поможет, и что это всемирный заговор, они будут искать эту информацию. И они ее найдут. Соответственно, бесполезно. То есть те, кто интересуется темой радиации, они найдут контент, мы для них этот контент сделали, они, может быть, даже чему-то научатся, хотя некоторые комментарии под видео говорят о том, что человеку все разжевали, все показали на камеру, и он понял все с точностью до наоборот. Наглядный пример. У меня есть забавное видео, где я беру урановый брусок и бросаю его в ртуть. И он, естественно, тонет, потому что, ну, урановый брусок, он плотнее, чем ртуть.
1: Я хотела сказать тяжелее, слава богу, не сказала. Решила.
0: И в конце видео я задаю вопрос. Что не утонет в ртути? И тут же в комментариях уран. И я сижу такой, читаю комментарии. Вот человек, вот ролик длился 30 секунд. Тебе наглядно показали, как он утонет.
1: А вот ты, кстати, не изучаешь свою целевую аудиторию?
0: Нет, я смотрю на свою статистику, свою аудиторию. Это люди старше 18 зачастую. И причем средняя аудитория – это 25, 35, 45.
1: И небось в крупных городах. Москва, Питер, вот такие.
0: Да, Москва, Питер.
1: А в твоем Екатеринбурге смотрят?
0: Смотрят. Раньше хорошо было, никто не узнавал. В последние полтора года начали узнавать на улицах. Такой думаю, да блин, как хорошо-то было-то.
1: Телек это да. Так, извини, перевел. Так
0: и зачастую у меня аудитория это, ну да, дети есть, которым нужно все-таки поневоле изучать химию хоть как-то. Угу. Это люди, которые закончили вуз, кто-то смотрит в качестве развлечения, там очень много дизайнеров, программистов, которым это не нужно, но они для общего развития. Был как-то раз, мне киношник писал, говорит, что вот я там снимаю какое-то кино, и мне нужны референсы и что-то научности придать своему фильму, и вот я типа смотрю то, что у тебя происходит, и оттуда беру какие-то интересные вещи. Еще как вдохновление для кого-то используется.
1: Ну, это понятно.
0: И есть заводчане. То есть человек, закончивший какой-нибудь технический вуз или ПТУ, пошел работать на завод. Все мы прекрасно понимаем, что по окончании вуза далеко не все помнят. Обратиться куда-то с вопросом уже сложновато. Не позвонишь же преподавателю, не спросишь, Сергей Павлович, а у водорода сколько степеней окисления? Ну, глупый же вопрос. Глупый вопрос.
1: Точно не говорю, могу глупый. Дать оценку, если честно.
0: Ну, слушатели, я думаю, скажут. Ну, действительно, глупый вопрос. Соответственно, с таким глупым вопросом уже никуда не обратишься. В интернете писать, ну, засмеют. Особенно, как если этот комментарий первым увидит какой-нибудь специалист, и особенно химик. А химики – это такие затворники, скажем так, которые сидят в своих лабораториях, и света Божьего не видят, потому что у них работа там. И, ну, засмеют за подобные вопросы. Поэтому, ну, лучше найдется какой-нибудь Сашенька Иванов, который быстренько все разжует по-доброму, да, и все расскажет, и мы восполним какие-то знания.
1: Если ты знаешь или помнишь, у меня, например, дома сохранилась еще со времен моих родителей такая книжка советская «Химия в быту». Я обожаю эту книгу. Ну, во-первых, с детства я смотрю, потому что картинки там смешной человечек, а во-вторых, она мне реально помогает. Ну, например, вывести чернила горячим молоком. Кто это знает? Мария Баченина, благодаря этой книжке. Тебе вообще помогают твои знания пятно вывести? Я не знаю, там что-то еще покрасить лучше, или же я...
0: Я, скажем так, поделен ответ на этот вопрос на две части. Первый, ну, не знаю, практически, мне кажется, особо не помогает в быту, потому что у меня специфика моей работы, она больше к атомной отрасли относится. То есть, когда меня спрашивают там что-нибудь про органику или там про вот выведение пятен, я такой, ну, слушайте, если засунуть в ядерный реактор, может быть, отстирается, но в реактор вам никто не даст засунуть, поэтому не знаю. Вот. На три части поделим. Когда, помню, у меня у дочки она сидела, ела малину и поставила себе на белом пятна, для меня оказалось просто волшебством, что если взять эту одежду, положить в раковину, вскипятить чайник и тут же кипятком залить, то пятно исчезнет на глазах.
1: Такой, и это работает также с красным вином. Информация для взрослых. Да.
0: Типа, как это работает? Вот. Ну, потом я прочитал. Но главное, чтобы пятно было свежее.
1: Да, свежее, да. Прям раздеваемся сразу же и в раковину, и кипяток бросим в ресторане, стоя полуголым.
0: Да, а третья часть, это вот мы с каналом «Наука» снимали серию передач «Бытовая химия», «Домашняя химия». Угу. Типа, что любой ребенок может, любой обыватель может посмотреть нашу передачу и повторить у себя дома. Естественно, мы перекопали все советские книжки со всеми этими лайфхаками, которые сейчас называются лайфхаками, да, берешь, открываешь там любую социальную сеть, там есть ребята, которые снимают какой-нибудь опыт, это же все оттуда взято, да. Угу. Мы все это перечитали, пересмотрели и даже пытались повторить некоторые... Точнее, ну, естественно, мы пересняли все, что можно было переснять, то есть это уже не в книжном формате, это в телеформате, в котором показано. И у меня прям много вопросов к некоторым экспериментам. То есть в книжке, конечно, все классно написано. И в Советском Союзе, наверное, было очень классно написать, выпустить такую книжку, отдать детям. Обратной связи-то не получишь, интернета нет. Угу. А ребенок, что хочешь со своим родителем, то и делай. Если не получается, значит, руки не с того места растут. А потом оказывается, что авторы это фигню какую-то написали. Потому что у нас бывало, что съемочный день-то у нас 2 дня на одну передачу. Готовишься заранее, там готовишь реактивы. Бывает так, что мы проверяли некоторые опыты уже на месте. Ну, думаешь, ну, тут написано методика в книжке, все нормально. Повторяешь, оно не работает. И такой, как так? Почему? Это мы что-то неправильно делаем. Наших 3 высших образований химиков не хватает. То есть меня там и 2 ассистентов. Или же это все-таки автор что-то там не то написал.
1: Напортачил.
0: Напортачил, да. У нас было такое, что в некоторых передачах приходилось некоторые опыты выкидывать из сценария, потому что, ну, действительно, они не работают. Да, в книжках написано. Мы потом действительно общались с некоторыми старожилами, скажем так, старшим поколением, кто по подобным книжкам что-то делал, и тоже сходились к одному и тому же выводу, что некоторые опыты, они просто кем-то там написаны по приколу, в кавычках по приколу, да, но на самом деле они не работают.
1: Саша, у нас осталась буквально минутка, наверное, задам такой заключительный вопрос. Кто круче, химик или физик? Ну, потому что ты же у нас на стыке такой.
0: Я как физтеховец отвечу, конечно, физик.
1: Кошмар.
0: Кошмар.
1: Я ожидал, что будешь выхватишь меч, вскочишь на своего белого химического коня.
0: А, ты как преподаватель там. Мой предмет самый лучший, да?
1: Конечно. Конечно, как иначе. Мой ребенок самый лучший, мой предмет самый лучший. Не, в любом случае, это мужественный ответ был. Саша, спасибо большое, друзья мои. Александр Иванов, победитель конкурса «Снимай науку», ведущий программы «Химия» на канале «Наука», химик и физик в душе, был сегодня в передаче данных. Большое спасибо.
0: Спасибо. До свидания.
2: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Любви нет. Примерно так можно описать научный взгляд на эту проблему. Не в том смысле, что доказано, мол, любви не существует. Просто как исследовать любовь? Как сделать ее объектом и уж тем более предметом исследования? Да и что такое вообще любовь? Является ли она более интенсивным выражением симпатии, или это нечто совершенно отличное? Существуют ли разные виды любви, или мы всегда говорим об одном и том же? Хотя на протяжении многих веков поэты и философы, а позже и социальные психологи задаются этими вопросами, ответов на них кот наплакал. Трудности в определении любви состоят еще и в том, что это не одномерное явление, а многоликий феномен, которым мы называем и отношения друзей, и романтических партнеров, и даже взаимодействия родителей и детей.
3: Сегодня ты узнаешь, чем любовь отличается от симпатии, почему любовь и привязанность – это по сути одно и то же, как так получилось, что у дружбы и любви намного больше общего, чем кажется, какие существуют языки любви, а также какие мифы о любви мы сочиняем.
4: Глава 1. Привязанность, забота, близость.
2: Феномен, которым мы с гордостью называем любовь, очень сложно структурировать. Социальные психологи развили многообразные подходы к описанию форм любви. Например, Зиг Рубин утверждал, что романтическая любовь состоит из трех компонентов – привязанности, близости и заботы.
3: Привязанность – это потребность быть рядом с человеком и получать от него поддержку. Тут важен именно физический контакт, так что ни о какой любви на расстоянии тут речи и не идет. Забота же значит создание благополучия для партнера, и при этом его потребности ценятся так же высоко, как и собственные. А близость – это такая степень доверия к другому человеку, при которой можно поделиться своими сокровенными мыслями, чувствами и желаниями. По мнению Рубина, разницу между симпатией и любовью можно увидеть по тому, как мы оцениваем другого. Для этого он даже разработал специальный опросник под названием «Шкала любви и симпатии». Можете пройти его, если интересно. Все ссылки находятся в описании. По Рубину, любовь – это не просто большее количество симпатии. Обычно это и качественно другой набор чувств. Симпатия, по его мнению, это восхищение и дружеская демонстративность, местами даже кривляние. Симпатия у него отражается в таких высказываниях, как «Она – это такой человек, каким хотел бы быть и я». А любовь, наоборот, подразумевает чувство сильной привязанности, интимности и глубокой заботы о партнере. То есть любовь – это не про нарочитое восхищение кем-то, это, напротив, очень спокойное чувство. Рубин предъявил свои шкалы любви и симпатии студентам и попросил их заполнить методику сначала в отношении своей второй половины, а затем в отношении своих друзей того же пола. В среднем и мужчины, и женщины одинаково испытывали любовь ко второй половине, а вот симпатия у влюбленных была выражена по-разному. Рубин также обнаружил, что чем выше была шкала любви, тем сильнее партнеры были убеждены в том, что со временем они поженятся. Что касается оценок друзей, то мужчины и женщины показали наоборот одинаковый уровень симпатии к товарищам, но женщины выражали больше любовь к своим подругам, нежели мужчины к своим друзьям. Так что научно доказано, что любовь и симпатия – это разные понятия для людей, и выражаются они ко вторым половинам и друзьям по-разному.
4: Глава 2. Любовь против дружбы.
2: Приведенные исследования Рубина наталкивают нас на одну мысль. Переживание любви, то есть само ее ощущение, может кардинально отличаться от переживания симпатии. Но и у самой любви исследователи выделяют разные типы, классы или виды. Например, Элайн Хэтфилд вместе с Биллом Уолстером различают два основных типа любви – страстную и товарищескую.
3: Страстная любовь – это состояние полной поглощенности любимым человеком и вожделения к нему. При влюбленности мы испытываем нежность, радость, тревогу, сильное сексуальное влечение, экстаз. Учащается сердцебиение, повышается потоотделение и появляется стыдливый румянец, как в аниме. Происходит сжатие в области живота и нарастает огромное волнение. Вот примеры мыслей и утверждений, типичных для этого состояния. Мои эмоции на пределе. Подчас мне кажется, что я не могу контролировать свои мысли. Они постоянно вращаются вокруг нее. Мне хочется прикасаться к нему, и хочется чувствовать его прикосновение. Я впадаю в отчаяние, когда в наших отношениях происходит разлад. Никто не может любить его сильнее, чем я. Основная составляющая этой любви – сильное сексуальное желание. Страстная любовь характерна для самого начала отношений. Порой складывается впечатление, что чем меньше знакомы партнеры, тем более страстные чувства они друг другу испытывают. При страстной любви чувство восторга и возбуждения выключают логику и способность критически воспринимать партнера. Влюбленный видит вторую половину как верх совершенства. Неудивительно, что страстная любовь столь недолговечна. Она основана, по сути, на незнании истинного лица друг друга. Но многие именно в этот момент объявляют о помолвке, женятся или начинают жить вместе. И когда экстаз утихает, когда начинается рутина, в партнерах впервые вспыхивает недовольство друг другом, и они сомневаются в правильности своего выбора.
5: Первые недели и месяцы у нас с Бобом были потрясающие отношения. Мне казалось, что нет человека лучше него, что именно его я искала всю свою жизнь. Но потом вдруг он стал раздражать меня, и каждая наша встреча заканчивалась ссорой. Мне понадобилось время, чтобы понять, что каждый из нас начал видеть в другом реального человека, а не придуманный им же самим образ.
3: Некоторым людям удается преодолеть этот этап и развить близкие отношения, а другие осознают, что их ничто не связывает, кроме страсти. К сожалению, многие в этот момент считают, что с угасанием страсти прошла и любовь. В противовес страстной любви в этой теории говорится о товарищеской любви. Она менее интенсивна и проявляется по-другому. Это дружеские чувства и крепкая привязанность. И основаны они на хорошем знании любимого человека. Товарищеская любовь предполагает зрелую оценку партнерами друг друга. В ней есть терпимость к недостаткам другого и желание преодолеть трудности. Она направлена на поддержание и укрепление партнерских отношений. В общем, товарищеская любовь более долговечна, чем страстная любовь.
5: Между моим первым браком и вторым замужеством я встречалась со многими мужчинами. Мне нравились ощущения волнения и возбуждения, которые приносила мне каждая новая связь. И хотя сейчас порой не хватает этого состояния радостного возбуждения, я не променяю на него душевный покой и глубину отношений, которыми отмечен мой нынешний брак, длящийся уже 17 лет.
3: Обычно отношения начинаются со страстной влюбленности, но не всегда. С товарищеской любви они могут зародиться, если люди достаточно долго знают друг друга. Это могут быть друзья, знакомые, сокурсники и коллеги. И в первое время сексуальное влечение может даже отсутствовать или подавляться в силу обстоятельств. Основой влюбленности и страсти в таких отношениях является хорошее знание партнера, а не возбуждение от неизведанного. А в чем, на ваш взгляд, основные различия между страстной и товарищеской любовью? Какие характеристики этих двух типов любви необходимы для построения длительных любовных отношений? Ответы пишите в комментариях к ролику.
4: Глава 3. Страсть, близость, обязательства.
3: Различия между страстной и товарищеской любовью нашли свое дальнейшее уточнение в работах психолога Роберта Стернберга. Этот ученый разработал интересную теоретическую схему тех ощущений, которые люди отмечают у себя, когда считают, что влюблены. По Стернбергу любовь имеет три лица – близость, страсть и обязательства.
6: Страсть – это мотивационный компонент любви, своего рода горючее для романтических чувств. Это сильнейшее стремление к слиянию. В каком-то смысле страсть подобна наркотику, который вызывает неутолимый любовный голод. Ведь само это чувство невероятно приятное. Близость или интимность – это эмоциональный компонент любви, включающий в себя чувство душевного единения с любимым человеком. Интимность предполагает также ощущение тепла, участия, эмоциональной близости, желание помогать любимому и готовность делиться с ним самым сокровенным. Преданность. Или, как еще ее называют, обязательство. Это мыслительный или когнитивный аспект любви, который связан с сознательным решением любить другого и сохранять отношения с ним вопреки возникающим трудностям.
3: Я бы сказал, что страсть – это хочу, близость – могу, а обязательство – надо. Все эти аспекты составляют пики треугольника Стернберга.
6: Если посмотреть на его стороны, то можно увидеть форматы отношений. Сочетание двух факторов представляют собой тип любви. Тип – это условность, но такая условность позволяет оценить нюансы в отношениях или их проблемы.
3: У разных пар эти компоненты выражены по-разному. А еще они могут меняться с течением времени в одних и тех же отношениях. И так мы можем получать разные комбинации любви. Здорово, правда? Например, отсутствие всех трех компонентов Стернберг называет нелюбовью. То, что мы обычно испытываем к случайным знакомым. Наличие всех трех компонентов по Стернбергу образует совершенную любовь. Ту идеальную разновидность, к которой так стремятся люди, но которую так трудно найти и сохранить.
6: Любовь сложно исследовать экспериментально. В том числе и работу Роберта Стернберга. Например, в одной из работ, в которой приняли участие несемейные пары, было показано, что обязательство и близость тесно связаны с такими характеристиками, как стабильность и длительность романтических отношений. В другом исследовании было показано, что чувство долга и обязательства характерны больше для семейных пар, а не любовников, что достаточно хорошо согласуется с теорией Стернберга. В этом же исследовании сказано, что со временем отношения становятся более интимными и менее страстными, причем снижение страсти больше всего характерно для женщин, чем для мужчин. И, наконец, относительно недавнее исследование теории Стернберга говорит о том, что у любовников со временем не меняется представление о трех компонентах любви.
4: Глава 4. Пять языков любви.
6: Вместо того, чтобы определять типы или виды, Джон Алан Ли разработал теорию, в которой описаны стили любви. Причем канадский психолог сравнил эти стили с цветовым спектром. По его мнению, точно так же, как в цветовом круге есть три базовых цвета, в любви есть три основных стиля.
3: Романтический стиль – эрос. Это когда основное внимание уделяется физической красоте. Для эротомана на первом месте стоят визуальное наслаждение и тактильные чувственные удовольствия, источником которых является тело партнера. Это первая юношеская, страстная и эмоциональная любовь. Игровой стиль – людус. Отличается тем, что человеку нравится одерживать многочисленные сексуальные победы, не связывая себя какими-либо обязательствами. Любовь воспринимается как забава, а главное в ней – акт соблазнения. Отношения имеют случайный и заведомо недолговечный характер. Товарищеский стиль – сторге. Это медленное вызревание любовных чувств, но устойчивые отношения. В такой любви нет жара и нервного возбуждения, она подобна тихим, спокойным родственным отношениям и часто начинается с дружбы. Уже потом она перерастает в любовь. Партнеры следуют целям, ценностям, поддерживают стабильность и доверие в паре.
6: Когда мы смешиваем цвета, мы получаем их новые комбинации. То же самое и работает в данной теории. Объединив несколько стилей любви, мы получим новый вариант.
3: Собственнический стиль – мания. Это одержимость, смятение и ревность. Это смесь любви эрос и любви людус. Такая любовь подобна американским горкам. Любой приятный жест вводит в экстаз, а малейшее пренебрежение порождает тревогу и страдания. Альтруистический стиль – агапе. Это абсолютная забота о любимом человеке, причем безответно, без ожидания взаимности. Древние греки так называли мягкую, жертвенную, снисходящую к ближнему любовь. Такая любовь терпелива, нетребовательна и свободна от ревности. Это комбинация любви эрос и любви сторге. Наконец, прагматический стиль – прагма. Отличается тем, что человек выбирает себе любимого, исходя из рациональных, практических соображений. Например, ориентируется на их общие интересы. По сути, это деловой подход к любви, когда ты пытаешься заключить романтическое соглашение с тем, кто подходит тебе по социальным, образовательным, религиозным или иным критериям.
6: Что происходит, когда встречаются двое, от природы расположенные к разным стилям любви? Для Ли это критический вопрос. Он считает, что пары расстаются, когда влюбленные говорят как бы на разных языках любви. Несмотря на то, как бы сильно люди не хотели быть вместе, они должны придерживаться одного подхода, одного понимания любви.
3: Есть исследования, которые показывают, что успешность отношений зависит от стилей любви. Обнаружилось, что эрос и агапе приносят удовлетворенность отношениями на всех стадиях жизни. Людус, как и можно было ожидать, исключал удовлетворенность отношениями. Что касается сторге, то она приносила удовлетворение отношениями только у семейных пар с маленькими детьми. А мания и прагма вообще не влияла на удовлетворенность отношениями. Вот такие дела.
4: Глава 5. Химия.
3: Таким образом, любовь – это характерное для человеческого индивида сложное эмоциональное переживание, происхождение которого можно объяснить различными психосоциальными факторами. Однако ответ на вопрос «почему мы любим?» может быть найден хотя бы отчасти и в тех сложных нейрохимических процессах, которые имеют место в нашем мозге. Обращаем внимание, что мы не занимаемся биологизаторством. Мы показываем разные точки зрения, ведь верить во что-то одно и смотреть на проблему однобоко – это проигрышный вариант. По свидетельствам многих людей, страстная влюбленность близка к состоянию наркотической эйфории. Подобная реакция может быть обусловлена, опять же повторюсь, что лишь частично, химическими процессами мозга. Так, к примеру, считают Майкл Любовиц и Энтони Уолш. Эти исследователи утверждают, что возбуждение, восторг и головокружение при страстной влюбленности вызваны повышенной выработкой нейромедиаторов, с помощью которых осуществляется связь между клетками мозга. Эти нейромедиаторы – норадреналин, дофамин и особенно фенилэтиламин – по химическому составу схожи с амфетаминами и поэтому вызывают амфетаминоподобные эффекты, такие как эйфория, головокружение и восторг. По меткому замечанию Уолша, как только мы встречаем привлекательного для нас человека, на нашей фабрике фенилэтиламина звучит призыв к работе. К сожалению, особенно для любовных наркоманов, амфетаминоподобные взлеты при влюбленности обычно длятся недолго. Возможно, это происходит потому, что в организме в конце концов вырабатывается толерантность к фенилэтиламину и другим нейромедиаторам, точно так же, как формируется и толерантность к амфетаминам. Для поддержания первоначального эффекта влюбленности организму необходимо все больше и больше фенилэтиламина, и мозг перестает справляться с этим требованием. В результате этого возбуждение, которое человек испытывает в начале отношений, постепенно угасает. Это наблюдение служит правдоподобным биологическим объяснением недолговечности страстной любви, но верить в него или нет – решать только вам. Можно ли тут посоветовать решение проблемы? Любовиц проводит и другую параллель с действием амфетаминов. Он отмечает, что тревога, отчаяние и боль при утрате любви схожи с ломкой после их отмены. И в том и в другом случае, вслед за потерей поднимающих настроение веществ, следует долгий период душевной боли. Но не содержатся ли в человеческом мозге какие-то иные вещества, наличием которых можно было бы объяснить, почему двое продолжают любить друг друга и после того, как уляжется страсть? Уолш и Любовиц отвечают на этот вопрос утвердительно. Постепенное перерастание влюбленности в глубокую привязанность может быть вызвано тем, что со временем мозг начинает вырабатывать другую разновидность нейромедиаторов. Они называются эндорфины. Эти морфиноподобные вещества оказывают успокаивающее воздействие. Они вызывают ощущение безопасности, умиротворенности, душевного покоя. Возможно, поэтому мы так ужасно чувствуем себя, когда теряем любовь. Ведь наш организм лишается стольких веществ, которые поддерживают хорошее настроение.
4: Глава 6. Мифы.
3: Мы не можем обойти стороной массовое сознание. То, как принято считать в обществе, это важная часть культуры. Но ведь не всегда мы верим в объективные факты. Иногда наши стереотипы ошибочны. Так и про любовь мы придумываем мифы. Итак, первый миф – полигамность мужчины, а может и женщины. Этот фактор не зависит от биологических предпосылок, а напрямую строится от социальных и культурных установок. То есть пол не определяет полигамность. Маргарет Мид рассказывает, например, о культуре Самоа, где дети воспитываются в равной степени как родителями, так и многими родственниками. У таких детей нет сильной привязанности к родителям, и такое отношение с близкими людьми распространяется и на другие виды отношений в будущем. Дети же, например, в западной культуре воспитываются только родителями или ближайшим окружением. Это взращивает тесную связь с близкими людьми, и такая модель переносится и на взрослые отношения с партнерами. Если мы говорим про серьезные длительные отношения, в которые оба партнера вкладываются, то они и ожидают верности. Если же к партнерству человек относится как к краткосрочному проекту, то сильная взаимная связь и не может быть выстроена. Так что здесь нет биологического объяснения того, что мужчины чаще полигамны, чем женщины. Полигамность мужчины рассматривается еще через одно заблуждение о том, что мужчинам нужно больше секса, чем женщинам. Вообще, не существует среднего по палате, и у мужчин, и у женщин разная потребность в сексе. Это зависит от гормонального состояния, от чувства тревожности, одиночества, от желания продемонстрировать сексуальность. Также исследования показали, что при опросах мужчины чаще завышают количество своих половых партнеров, а женщины, наоборот, занижают. Третий миф. Не совсем о любви, а скорее о романтических любовных отношениях. Мужчина – добытчик, а женщина – скромная хранительница очага. Мужчина должен быть рыцарем, настоящим джентльменом и добытчиком. Во многом это персонажи далеко не с приятной сутью. Они являются стереотипным описанием мужчины. Рыцари – это сословие, которое впоследствии было сильно искажено и романтизировано, точно так же, как и джентльмены. Конструкт мужчины-добытчика пришел к нам из патриархальных времен, но в то время это была сама суть рабочего устоя. На работе нужна была грубая мужская сила, и поэтому это было естественное распределение ролей. Мужчина работает, женщина следит за бытом. Сейчас же большая часть женщин работает и искренне желает продолжать это делать. Ведь это саморазвитие, ощущение включенности в жизнь и ее разнообразие. И профессий, где требуется именно мужская сила, осталось не так много. Четвертый миф, про который мы обычно не говорим вслух. Старость – это возраст, где нет места любви и сексу. Старость не защищает от любви, но любовь защищает от старости, говорила Коко Шанель. Но социум и правда отказывает пожилым людям в способности к любовным переживаниям. Если верить исследованиям, то с возрастом секс теряет яркое проявление, но остаются поцелуи, объятия и другие формы физического контакта. Так что возраст никак не влияет на данные формы проявления близости. После 60 лет сексуальная жизнь сохраняется, а с течением времени трансформируется в другие формы, описанные выше. Хотя скептики, которые слишком узко понимают сексуальность, с нами не согласятся. Мы ждем вас в комментариях.
4: Эпилог.
3: А что если все эти виды, типы и стили – это совершенно разные явления в психологии и биологии? Ведь когда мы говорим о любви, мы подразумеваем совершенно разные вещи. Например, говорим об отношениях Серкана и Еды, об отношениях Беллы и Эдварда из «Сумерек», или подразумеваем то, что между Шелдоном Купером и его женой. В большинстве теорий говорится о том, что любовь – это взаимное чувство. Но можно ли говорить о ее наличии, если влюблен только один человек? Не является ли в этом случае любовь внутренним ощущением, а не чем-то таким, что существует вовне и объединяет между собой людей? Несмотря на неоднозначность в науке, мы можем сказать одно. Любить и быть любимым для человека очень важно. Ведь любовь толкает человечество на опрометчивые поступки, и в попытке перекрыть свою травму оно причиняет еще большую боль. Друзья и коллеги, давайте не будем делать вид, что для науки любви не существует. Сегодня мы показали вам обратное. Более того, мы считаем, что именно любовь спасет наш мир.

0: Глубокоуважаемые слушатели, глубокоуважаемые гости, мы вас приветствуем на площадке Архе. Мы продолжаем цикл встреч в рамках Медпросвета. И сегодня мы в лектории Архе говорим о депрессии, почему депрессия – это болезнь и как ее лечить. У нас сегодня Дмитрий Сергеевич Петелин, кандидат наук, врач-психотерапевт-психиатр, научный сотрудник Сеченовского университета. И я, Бекетов Владимир Дмитриевич, кандидат медицинских наук, врач-терапевт, ассистент кафедры внутренних профессиональных болезней и ревматологии Сеченовского университета. Мы сегодня будем говорить о том, что окружает тему депрессии, по поводу распространенности, лечения, научных данных, какие интересные новости есть по поводу депрессии. Ну и обсудим, что нас интересует. И, конечно, будет возможность задать вопросы участников трансляции и у вас. Я вынужден анонсировать сразу, что у нас с Дмитрием Сергеевичем сегодня контент 18+. Это связано с тем, что мы будем обсуждать тему разных психоактивных веществ, в том числе алкоголя, никотина, содержащих курительных вещей, каннабиоидов. И, конечно, мы против употребления запрещенных в России к обороту и употреблению веществ. Если это лекарственные препараты, они должны быть назначены по назначению врача. И мы здесь должны порекомендовать вам убрать несовершеннолетних от экранов трансляции. И в зале тоже, если есть несовершеннолетние, мы говорим о том, что контент, в общем, имеет возрастные ограничения. Ну, начнем с того, что у нас традиционно здесь для данной лекции нет конфликта интересов. Если будут упоминаться какие-то название лекарственных препаратов, мы стараемся всегда употреблять международные непатентованные, мы ограничиваем себя в употреблении коммерческих названий, у нас нет конфликтов интересов с точки зрения рекламы, скрытой рекламы какого-то медицинского оборудования, либо каких-либо препаратов. Ну и всегда обращайте на это внимание в рамках этики и доказательной медицины, это важно, потому что любым сообщением ваше мнение могут манипулировать. План представил уже кратко и передаю слово Дмитрию Сергеевичу, чтобы долго не затягивать.
1: Да, спасибо большое. И то я тоже всех приветствую. Значит, тема на самом деле интересная. И одно из очень достоинств депрессии состоит в том, что проблема мультидисциплинарная. Странно, что про достоинство депрессии, достоинство темы для обсуждения. Потому что она интересна, в принципе, специалистам самых разных специальностей, и это все в общем, психиатрия не ограничивает. Значит, перед тем, как начать говорить о чем-то, нужно дать определение. Значит, и вместо определения из учебника, я обычно, когда рассказываю про депрессии, я даю статус, то есть официальное высказывание, соответственно, официально озвученное мнение Американской психиатрической ассоциации от 2020 года. Значит, они определяют депрессию следующим образом. Это состояние, которое характеризуется патологически сниженным настроением, и также неспособностью испытывать удовольствие от ранее радовавших событий, а также с негативной оценкой себя, своих перспектив, своего будущего, прошлого и так далее. Однако более интересным в этом определении является, конечно, второй пункт, который гласит, что депрессия – это не просто плохое настроение, это состояние, которое характеризуется достаточно широким сдвигом различных показателей в организме. Речь идет, собственно, о вегетативной нервной системе, системе стрессорных гормонов, иммунной системы и так далее. То есть, если человек находится в состоянии депрессии, а мы обязательно поговорим, какие там диагностические критерии, то человек заведомо также находится в неком измененном физиологическом состоянии. На самом деле, плохое настроение не ограничивает.
2: Депрессия только головой, но оно, соответственно, проявляется и со стороны желудочно-кишечного тракта, и со стороны кровеносной системы, и так далее. Но тут, насколько я понимаю, мы каждый сделали по слайду по эпидемиологии депрессии, которые на самом деле дополняют друг друга.
0: Очень важно, что распространенность депрессии, она изучается во всех странах мира, на разных континентах, но она имеет определенные небольшие, но все-таки национальные особенности. Конечно, социально-экономические факторы тоже вносят вклад в распространенность различных психосоматических и социально значимых заболеваний. Привлек к нашему вниманию очень обзор. Это систематический обзор, то есть по иерархии доказательной медицины он гораздо выше, чем когортные наблюдения, чем ряд серий случаев или личный опыт каких-то врачей или исследователей. И, конечно, это заслуживает большого внимания. Вот здесь вот в этом обзоре была попытка объединить 8 разных исследований, где говорилось о депрессивном расстройстве, о тревожном расстройстве и связь этого с пандемией COVID-19. Ну и, в общем, по совокупному статистическому анализу было показано, что число случаев заражений вирусом SARS-CoV-2 в день, вне зависимости от генетических вариантов, и снижение мобильности населения, определенные локдауны, которые были, они ассоциированы с повышением частоты большого депрессивного расстройства и тревожных расстройств. И при этом, что интересно, люди молодого возраста чаще отмечали клинически значимую тревогу и депрессию по сравнению с индивидуумами более старшего возраста. Ну и даже дальше цифры объективные говорили о том, что по подсчетам один год пандемии привел к дополнительным 53 миллионам случаев большого депрессивного расстройства. Это достаточно значимое повышение в процентах. И на 100 тысяч населения частота составляет 3152, что, в общем, не видано. Наверное, раньше мы в обзорах и эпидемиологических данных ни в одном учебнике, ни в одном журнале мы не видели таких больших цифр. И общий вывод делается о том, что есть повышение частоты большого депрессивного расстройства на 28% и тревоги, о которой мы говорили в прошлую субботу, на 26%. И это все, в общем, отчасти во многом вина коронавирусной инфекции, но не только самой инфекции, как факта заражения и болезни, но и тех социальных, экономических и политических изменений, которые повлекла инфекция. Ну и если сопоставить большие научные данные, систематические обзоры с нашей личной практикой, понятно, что личная практика — это личный взгляд, это определенные когнитивные искажения, но все-таки мы видим, что и даже на уровне отделения, клиники и неврологического корпуса нашей больницы, где мы с Дмитрием Сергеевичем работаем, тоже мы видим большое количество роста госпитализации, обращений, амбулаторной консультации пациентов с депрессивными, тревожными, ну, тревожно-депрессивными расстройствами. Да, это соответствует действительности, правильно?
2: Вот. Ну, я, соответственно, скажу несколько слов, как говорится, отмотаем назад о том, что было показано в исследованиях, ну, в общем, до того, как началась коронавирусная пандемия. Значит, во-первых, ну, до всех этих коронавирусных дел было показано, что в течение года депрессия отмечается у 6% населения земного шара. Значит, у женщин вдвое чаще, чем у мужчин. Все, опять же, очень много дискуссий по поводу того, из-за чего это так. Ну, я думаю, что некоторая биологическая предрасположенность у женщин все-таки есть, хотя всегда все говорят, что это может быть влияние и, ну, таких вмешивающихся факторов, типа недопустимости, соответственно, жалоб на психическое состояние у мужчин и так далее. Ну, в общем, депрессия вторая по частоте причин нетрудоспособности во всем мире. Ну и, значит, что еще важно? Во-первых, ну, это объяснимо, значит, наличие депрессии в 20 раз повышает риск суицида. Вот. И, собственно говоря, суицид — это все-таки основное, из-за чего умирают пациенты с депрессией в молодом возрасте. Однако этим негативное влияние депрессии не ограничивается, это мы идем больше в сторону лиц пожилого возраста. Было показано, и мы, опять же, неоднократно об этом поговорим в рамках сегодняшнего мероприятия, что депрессия значимо ухудшает прогноз целого ряда заболеваний. В числе, ну, на первом месте, конечно, кардиологическая патология, плюс ассоциированная с ней, ну, фактически такая вещь, как сахарный диабет второго типа. Вот. Что вместе приводит к тому, что человек, у которого депрессия, умирает на 5-10 лет раньше, ну, при всех прочих равных, чем человек, у которого депрессии нет.
0: Дмитрий Сергеевич, ВОЗ пугает, что к 30-му году депрессия станет чуть ли не главной психосоматической патологией, обгонит тревогу, это будет прям бич 21 века. Как вы считаете, это правда?
2: Да, я думаю, на самом деле да, потому что, ну, из года в год растет не только распространенность, конечно, но и распознаваемость, что, ну, опять же, не знаю, ну, прям уж ведущая или ведущая будет у депрессии, но то, что как бы вклад депрессивных расстройств в нетрудоспособность и так далее, он, конечно, растет.
0: То есть не исключено, что мы раньше хуже распознавали?
2: Да, да.
0: То есть просто у нас улучшились методы диагностики, фокус внимания и общества, и научного сообщества, и практического здравоохранения смещается в сторону психосоматики в целом, во многом, и депрессии в частности, и мы стали лучше их распознавать.
2: Да, да.

0: А депрессия, она из-за чего? Или там, соответственно, у такого-то пациента депрессия, из-за чего она развелась и так далее. Значит, длительное время, ну так, годов до 70-х, 80-х, депрессии очень четко делились на различные типы, в зависимости от того, чем они были вызваны. Вот, выделяется, ну, так вот, классически три основных типа. Это депрессия психогенная, ну, там, соответственно, уволили человека с работы, у него депрессия. Там, соответственно, соматогенная депрессия, то есть у человека тяжелое заболевание развилось на фоне тяжелого заболевания и крайне скверного самочувствия, у человека депрессивная симптоматика. Ну, соматогенная, сомат – это тело, ген происхождения. Вот, и, наконец, великая, ужасная, загадочная эндогенная депрессия, когда вроде бы все в порядке, а человек, соответственно, впадает в депрессивное состояние. Некоторые отголоски этого на самом деле до сих пор присутствуют, опять же, в некоторых учебниках, в некоторых публикациях и так далее. Однако, ну, собственно говоря, к началу 80-х годов, в принципе, стало все больше озвучиваться тезис о том, что происхождение депрессии нам на самом деле не так важно. И в результате, если мы сейчас заглянем в любую классификацию психических расстройств, даже не сейчас, начиная с конца 80-х и 90-х, мы там не увидим ни слова психогенное, ни слова эндогенное. Мы увидим там, соответственно, депрессивный эпизод в МКБ, международной классификации болезни, ну, в DSM, это американская систематика, там это будет, ну, собственно, БДР, большое депрессивное расстройство. Из-за чего так произошло? Значит, тут я себе позволил выложить фотографию очень знакового для психиатрии 20 века исследователя. Это Агоп или Акоп Акискал. Он как раз скончался, к сожалению, в 2021 году. Значит, это был человек, который был одним из, ну, это, во-первых, один из главных специалистов по депрессии, по биполярному расстройству вообще, ну, как бы второй половины 20 века. Вот. И он очень много работал ну, как раз в направлении диагностики и классификации. Значит, что он сказал? На основании достаточно большого числа исследований. Во-первых, в формировании любой депрессии всегда соучаствуют разные факторы. То есть о чем идет речь? Значит, у абсолютного большинства пациентов есть вклад генетических факторов, есть генетическая предрасположенность, вклад средовых факторов, вклад психологических и так далее. И когда мы просто говорим, что вот у этого человека психогенная депрессия, это ну, наверное, неправильно или не до конца правильного. Она не полностью психогенная уже хотя бы по той причине, что, допустим, он имеет нескольких родственников, которые также страдают депрессивным расстройством, просто она у него появилась на фоне, ну, собственно, впервые проявилась на фоне вот такого эмоционального неблагополучия. Значит, дальше вот этот сложный второй пункт, я постараюсь объяснить, низкая сходимость этиологически обоснованного диагноза. О чем идет речь? Вот на самом деле Акискал этим напрямую занимался. То есть, ну, как бы, как вообще проверить, ну, работает ли, валидна ли систематика психики расстройств. Да, посадить пациента и посадить рядом с ним, ну, там, трех квалифицированных психиатров, чтобы они, соответственно, с ним беседовали, и каждый себе писал, какой он диагноз ставит. А дальше просто считать, какой диагноз, ну, скажем так, в каком проценте случаев сходится. Так вот, оказалось, что, в принципе, в 99,9% случаев квалифицированные психиатры сходятся друг с другом в том, что это депрессия. Вот. А вот как только начинается вот это описать психогенно, она, соответственно, эндогенно и так далее, начинается, ну, натуральный раздрай. Одному показалось одно, другому показалось другое. То есть фактически мы занимаемся додумыванием за пациента в данной ситуации. Вот. Также, собственно говоря, в исследованиях Акискала его коллег и идейных сторонников была показана очень низкая предиктивная значимость ну, вот этих вот слов психогенные, эндогенные и так далее. То есть они там смотрели прям записи вот из истории болезни там, за 10 лет пациентов, которые повторно поступают, там оказывается, что там человек два раза поступал с диагнозом психогенная депрессия, потом, соответственно, поступает с диагнозом эндогенная депрессия. А какой в этом смысл? Ну, пациент-то как бы один, с ним же ничего не поменялось, депрессивный эпизод у него такие же. Просто первые два были спровоцированы какими-то факторами, а третий, соответственно, возник уже сам по себе. Ну и, наконец, такое деление, оно не дает никакой объективной информации о том, как же лечить человека, как ни странно. Ну, то есть, казалось бы, вроде логично, вот если психогенная депрессия, нужна психотерапия, эндогенная, нужны таблетки, соматогенная, нужно лечить основное заболевание, которое все это вызвало. Так? Не так. Дело в том, что психотерапия показана практически при любом варианте депрессивного расстройства, она также, ну, работает. Так же, как, собственно, антидепрессанты прекрасно работают тоже при любом типе, а при, соответственно, развитии депрессии на фоне тяжелого заболевания, к примеру, ну, на фоне того же ковида, например, вылечить само заболевание в большинстве случаев недостаточно, нужно лечить и эмоциональное состояние тоже. Поэтому взяли и, соответственно, выкинули на свалку истории, вот это деление. Но опять же, некоторые инерции мышления присутствуют, у нас некоторые коллеги до сих пор пользуются. Хотя, повторюсь, это уже прошлое, просто большое депрессивное расстройство, депрессивный эпизод и так далее.
1: А с точки зрения нейробиологии это тоже малое значение имеет? То есть с точки зрения чисто исследовательской, не прикладной в плане, как лечить

0: диагностировать, а в плане нейробиологии поиска новых механизмов понимания и так далее, это тоже мало играет роль.
1: Это тоже играет малую роль. Там, на самом деле, начинают играть роль другие факторы, как раз выделение эндофенотипов, соответственно, которые очень слабо бьются, на самом деле, вот с этим вот делением на психогенные и так далее. Значит, я еще покажу один слайд. Тем не менее, некоторые подтипы депрессии все-таки выделяются сейчас, но выделяются они несколько по другим принципам. Значит, так же, как и вот в прошлую субботу мы говорили о тревожных расстройствах, тут то же самое о депрессии. Значит, что же играет роль в развитии депрессивных состояний? Опять же, отошлю всех к еще одному Nature Disease Primers, собственно, Major Depressive Disorder. Значит, в развитии депрессии играет роль генетика, играет роль изменения баланса нейромедиаторов, играет роль гормоны, воспалительно-провоспалительные факторы, структурные изменения головного мозга, уровень здоровья, благополучие в детском возрасте, то, как мы мыслим, социальные факторы и бог весь что еще. То есть, собственно говоря, поэтому некорректно говорить о той же самой психогенной депрессии. Потому что таким образом мы просто игнорируем очень большой пласт факторов, которые играют довольно существенную роль. Ну, опять же, все это обсудить, конечно, невозможно, но по основным пунктам мы, соответственно, пробежимся. Значит, про генетику. Опять же, было опубликовано несколько очень хороших обзоров и метаанализов, которые посвящены генетическим аспектам депрессии. Ну, основные тезисы. Депрессии накапливаются в семьях. Это, безусловно, и было показано очень хороших исследований, в том числе проспективных там, на несколько десятилетий. Кстати, очень нравится как-то в английском языке про семьи runs in families. Uh-huh. Это очень хороший оборот. Значит, наследуемость депрессии составляет 37%, усредненные данные. Значит, если есть родственник первой линии у депрессивного пациента, то риск развития депрессии в 2-3 раза выше. Вот. При этом было показано, что чем тяжелее депрессия, тем больше вклад наследственных факторов. Ну, то есть, соответственно, крайне тяжелые депрессивные состояния все-таки в большей степени генетически опосредованы, чем относительно легкие эпизоды. Значит, было идентифицировано более 80 различных локусов, ну, то есть, собственно говоря, участков в генах, которые могут играть роль. Однако тут оказался очень такой неприятный момент. Вроде бы на определенном этапе казалось, у нас сейчас будет генетика депрессии, мы сейчас будем понимать, как оно все работает. Прекрасно. Оказалось, что большинство локусов, которые ассоциированы с развитием депрессии, они также ассоциированы с развитием некоторых других состояний, таких как шизофрения, например, биполярное расстройство и так далее. И то есть, ну, наверное, у некоторых, наверное, я не совру, если скажу, что можно так удачно подобрать, например, пациента с классической шизофренией и пациента с депрессией, так, чтобы большинство генетических мутаций, ну, в значимых локусах у них, в принципе, совпадало. Это как раз очень значимое указание на роль среды, вот, которая, безусловно, не может быть на втором месте после генетики, ну, в случае с такими состояниями. Вот. Что еще? Значит, нейровизуализация. Когда доводится слышать такой тезис о том, что депрессия – это вещь исключительно субъективная, значит, соответственно, никаких маркеров там ничего нет, это не так. Точнее, нет до сих пор валидизированных диагностических процедур. То есть, когда тебе человек жалуется на депрессию, ты его направляешь на простое исследование, которое, соответственно, в анализе просто придет, как какие-нибудь антитела, там есть или нет. Вот такого нет. Однако за последние пару десятилетий мы очень сильно продвинулись в понимании того, как работает головной мозг при депрессиях и что его функционирование довольно заметным образом изменяется. Отступлю немножко в сторону, скажу пару слов. Что такое ФМРТ? Ну, что такое МРТ, я думаю, представляют себе все. Это тут труба, которая, соответственно, описывает структуру и так далее. А ФМРТ – это модифицированный метод, который в первую очередь направлен на то, чтобы считать уровень оксигенированного гемоглобина, то есть гемоглобина, который соединен с молекулой кислорода. Вот. И, соответственно, измеряя в реальном времени концентрацию оксигемоглобина, соответственно, в тех или иных частях головного мозга, можно сделать условный вывод о том, как головной мозг функционирует. То есть, ну, аксиома, с которой начинается все это ФМРТ, чем больше в той или иной зоне головного мозга оксигемоглобина, тем сильнее кровоснабжение этой зоны головного мозга, тем больше она активируется.
0: Раньше пытались делать анализ активности с помощью электроэнцефалограммы, но такого количества датчиков на головной мозг не нацепишь. Проблема в том, что там большая погрешность. И этот метод гораздо более точный. И дает возможность тонкие структуры посмотреть, как любой магнитно-резонансная томография.
1: И, безусловно, были получены достаточно интересные результаты, их подробно, но, опять же, не буду на них останавливаться, но, допустим, было показано, что у пациентов с депрессией снижена активность некоторых частей лобных долей, которые отвечают, ну, собственно говоря, за контроль над негативными эмоциональными переживаниями. Вот. И, с другой стороны, активируются те системы головного мозга, которые, собственно говоря, отвечают за стресс, соответственно, напряжение, негативные эмоции и так далее. И вот в этом плане есть некоторые перекресты с тревожными расстройствами. Они часто сосуществуют в клинике, и, в общем, некоторые структуры головного мозга, они гиперактивны и при депрессиях, и при тревожных расстройствах. Но в первую очередь речь идет, конечно, о миндалевидном теле, той же самой амигдале. Значит, следующий момент. Депрессия и нейромедиаторы. Самая такая обсуждаемая тема и обсуждаемая в ключе, который мне абсолютно не нравится, на самом деле. О чем идет речь? Значит, люди, ну, скажем так, занимающиеся популяризацией науки, немножко понахватались тезисов о том, что изменение баланса нейромедиаторов как-то связано с эмоциональным благополучием. И вот мы уже получаем увлекательные рассказы из серии «У человека мало серотонина, поэтому у него депрессия». Это чушь. Значит, поэтому вот очень красивая картинка из интернета, соответственно, вот с этими с нейромедиаторами, я ее прям перечеркнул, показал, что оно не так. Вот. Из этого, кстати, следует еще один совершенно чудовищный, ошибочный путь, которым очень любят следовать как пациенты, так и недобросовестные клиники, которые, ну, собственно, зарабатывают на пациентах. Из серии «Ой, у вас там какие-то эти эмоциональные симптомы, а давайте-ка вы сдадите кровь на уровень нейромедиаторов». Значит, серотонин, норадреналин, дофамин, там еще какие-то отклонения найдутся. Вот, значит, еще раз для всех. Значит, уровень нейромедиаторов в периферической крови ничего не говорит о том, что происходит у человека в головном мозге. Просто ничего. Это связано с тем, что головной мозг, он отделен от остального тела гематоэнцефалическим барьером, который далеко не все пропускает, что у нас есть в организме. Поэтому я буквально вот сегодня говорил там, соответственно, с коллегой, и очень, очень хорошо, очень ее впечатлил, сказав, что если вы меряете уровень серотонина в периферической крови, то вы просто узнаете, сколько серотонина выработал ваш кишечник. Никакого отношения к головному мозгу тут нет. Да даже если бы мы, не знаю, какой-нибудь этот щуп ставим в головной мозг и будем мерить, то оно тоже не получится. Дело в том, что все эти нейромедиаторы, о которых мы говорим, фактически это то, при помощи чего разные части головного мозга общаются с друг с другом и передают информацию. То есть, ну, грубо говоря, это некоторое следствие. Вот. Поэтому, ну, собственно говоря, нужно смотреть несколько глубже и не рассматривать человека как набор пробирочек и так далее. Хотя, ну, с различными нейромедиаторами. Хотя никто не отрицает того, что препараты, действующие на уровень нейромедиаторов, ну, собственно, являются антидепрессантами и помогают пациентам.
0: Мисс Сергеевич, вспоминаются рассказы пациентов из нашего с вами отделения, где мы активно их наблюдаем. Некоторые рассказывали, что в некоторых клиниках Москвы не очень добросовестные коллеги, к сожалению, пошли дальше, определяют уровень нейромедиаторов в ликворе, пытаются в ликворе посмотреть. Но тут очень важно сказать, что никаких серьезных доказанных методик связи подбора препарата и концентрации нейромедиаторов в разных биологических жидкостях на сегодняшний день не существует. И все существующие гайдлайны, они не рекомендуют какие-либо анализы перед установкой диагноза депрессивное расстройство или тревожное расстройство. И уж тем более речь не идет о подборе препаратов на основании уровня нейрогормонов или уровня нейромедиаторов.
1: Да. А еще вспоминая прошлый наш этот субботний эфир, но, к сожалению, на этом очень крепко сыплются люди с тревогой, у которых есть интолерантность к неопределенности со стремлением до конца разобраться, что же происходит. Наверное, еще один все-таки пример приведу, чтобы было яснее. Вот у нас, грубо говоря, есть некоторая часть головного мозга, которая отвечает за снижение уровня негативных эмоциональных переживаний. Она у нас гипоактивна, она у нас плохо работает. Она иннервируется, грубо говоря, через, допустим, серотонин. Вот. Грубо говоря, серотонин может быть хоть залезть во всем организме. Вопрос в том, что эта часть головного мозга, она гипоактивна, и нужно разогнать, ну, собственно говоря, ее активность фармакологически для того, чтобы она заработала. Разогнать ее, ну, собственно говоря, просто принимая там какие-нибудь прекурсоры серотонина, просто невозможно, ну, потому что она и так уже в существующих условиях плохо работает. Надеюсь, что этот момент остался ясен. Вот, не доверяйте анализам периферической крови.
0: Сейчас я попрошу участников трансляции и вас, дорогие слушатели, взять в руки мобильные телефоны, открыть сайт menti.com, не Mentimeter, а именно, как написано, menti.com в ваших браузерах. там появится вот такое вот окошечко для того, чтобы туда ввести код. Прошу вас ввести указанный код 91-86-057. 91-86-057. И мы с вами попробуем сделать небольшой опрос по поводу депрессивных расстройств и настроения. Итак, открываем сайт menti.com, вводим код 91-86-057 и попробуем с вами сделать опрос. Так. Я выключил демонстрацию, видно? Вот, уже началось голосование. У всех получается, да? Вам предложен вопрос. Сталкивались ли вы с пониженным или плохим настроением? Еще говорят неприятным. Психологи сразу мне начинают говорить, что неприятное от слова отсутствие принятия. И что можно настроение даже плохое принять и получать от этого определенное удовольствие. И действительно, в общем, методики есть. Итак, у нас...
1: И быть ответственным.
0: И быть ответственным, и быть ответственным, да. Вот, наша любимая вместе с Сергеевичем терапия принятия ответственности, вот, которая действительно имеет определенную доказательную базу, но об этом чуть позже. Итак, мы видим, что проголосовало 7 человек. Да, действительно, сталкивались с плохим пониженным настроением 86%. Нет, ответили 14, но, наверное, вы все время на позитиве, и это очень радостно. Обсудим, какими способами вы пытаетесь этого добиться. И 0%, по крайней мере, ни одного человека я не вижу, чтобы проголосовало за версию «я робот и не чувствую эмоций». И здесь очень важно сказать, что вот в нашей клинической практике и в разговоре бытовом я очень часто слышу от разных людей, о том, что вот у меня опять пониженное настроение, я так себя сегодня неважно чувствую, эмоционально, и как это на физику сказывается. Необходимо просто, чтобы дошли до какого-то трансгуманизма, перестроили работу человека, ученые, и выработали способ, чтобы я не чувствовал никаких ощущений в теле эмоций, чтобы были какие-то биосенсоры, которые все мерили и автоматически мне подбавляли рецепторов растворимых к разным нейромедиаторам, нейромедиаторов и так далее, и чтобы я вообще не чувствовал эмоций, с эмоциями жить невозможно. Но здесь сразу проглядывается, как мне кажется, определенная проблема с ощущением эмоций, и здесь большое есть надежда на определенный тип психотерапии. Так, ну давайте попробуем, что-то не переключается, попробуем переключить на следующий слайд. Так. Вот. Страдаете ли вы или страдали ли вы ранее депрессией? Вам предлагаются варианты ответов. Да, нет, вся жизнь это боль, либо я все еще бесчувственный робот, и я не страдаю или не могу страдать депрессией. Вот медитирующий робот, мне кажется, это вполне хорошо отражает эту ситуацию. Ну, мы видим, что голосование идет очень активно, проголосовало уже 7 человек, ну и почти поровну делятся, а вот с определенным отрывом идет ответ «да», депрессия, прям я чувствовал, 45%, 36% нет, 18% все-таки считают, что несмотря на все, жизнь – это боль. И действительно, в этом вопросе можно было выбирать несколько вариантов ответов, но бесчувственных роботов у нас сегодня нету. Хорошо. Значит, и тут очень важно разграничить это вот пониженное настроение и депрессия, и мы об этом сейчас с Дмитрием Сергеевичем поговорим. Я задаю следующий вопрос. Проходили ли вы диагностику депрессивного расстройства? Да, у врача общей практики или терапевта, да, у психиатра-психолога, психотерапевта, у невролога, у психиатра, в опросниках, журналах, тесты или самостоятельно, сам или сама проходила. Вот голосование, результаты отражены на экранах. Порядка 36% говорят, что да, у психотерапевта или психолога проходил, 27% при этом еще и у психиатра, 27% считают, что они проходили опросник в журналах, сайтах, тестах самостоятельно, ну и 9% людей не проходили диагностику. Ну и вот нам наши слушатели пишут в чат-трансляции, что вот некоторые студенты в ВУЗе прям посыпались депрессиями, это просто некая констатация факта, наверное, эпидемиологически подтверждают наш посыл, что депрессии стало больше. Я вам предлагаю вот такой вот вопрос, как вы бы описали то, что чувствуете сейчас? в вашем переживательном пространстве, в вашем эмоциональном фоне, ваше состояние, настроение сейчас, там нет вариантов ответов. Напишите это таким словом, которое отражает ваше самочувствие или ваши ощущения, или ваши эмоции текущие в большей степени. И вы можете спокойненько отразить это тем словом, которое вы считаете нужным. Вот у нас определенные варианты появляются на экране, Дмитрий Сергеевич. Видите, разные абсолютно. Безнадега, хорошее, спокойное настроение, игровое, веселое, спокойствие, пустота появилась, да, отлично. Есть люди, которые ничего не чувствуют. Ну и, по-видимому, вот такие вот варианты, любопытство некоторые испытывают. Это вот такие варианты испытывают наши сегодняшние слушатели. Вот. И мне здесь вспоминается один из наших с вами пациентов, который очень активно консультируется в нашем отделении. Он говорит о том, что после прохождения курса психотерапии, после второго или третьего эпизода госпитализации, он начал понимать, что в любой пучине, море, океане, буре эмоций он может как путеводную звезду нести те ощущения, которые и то знание, которое он получил на психотерапии, и это помогает ему стабилизироваться. Мне вспомнилось это описание, и я решил напомнить это вот такой картинкой человека, который вне зависимости от наводнения и нахлынувших на него событий эмоций, все равно как луч света в темном царстве несет определенное настроение. Ну вот видно, что боль, пустота, интерес и различные другие характеристики сегодня наших слушателей характеризуют. Но это и хорошо, палитра очень разная, и эмоции — это здорово и правильно. Давайте попробуем ответить на еще один вопрос. Считаете ли вы необходимым при депрессивном расстройстве обращаться к врачу? И тут у вас разные варианты, вы можете выбрать до нескольких ответов, по-моему, до двух. Да, нет, все это раздуто и подогревается специально в обществе и СМИ, депрессия для слабых характером и безвольных людей, есть и такая точка зрения. Или чем они могут помочь, эти специалисты или врачи? Эх, никаких возможностей получить помощь там на самом деле нет. Такая точка зрения тоже есть. Ну, 100% нашей сегодняшней аудитории говорят, что да, считаем необходимым обращаться к специалисту. Тогда у меня возникает интересный вопрос. Я думаю, мы с Дмитрием Сергеевичем это прокомментируем потом. А к кому вы пойдете на консультацию или за помощью, или за советом? Сама справлюсь, к друзьям, к родителям, к партнеру, к психологу, к психотерапевту или к психиатру. Кого бы вы выберете? Тут, наверное, надо сказать, что на постсоветском пространстве и в российских реалиях вообще существует определенная боязнь, такая стигматизация обращения к психиатру, да? Вряд ли уж прям активно люди пойдут сразу к психиатру. Наверное, все-таки через психолога сначала, или через терапевта, или через невролога. Я даже знаю, что некоторые коллеги, когда направляют, говорят, вам надо к психоневрологу, маскируя таким образом специальность психиатра. Угу. Стоит ли вообще это делать, или надо разъяснять как-то?
1: Мне кажется, что скорее надо разъяснять, но просто не во всех реалиях это получается. Я вот как раз вспомнил, пока готовился. В некоторых регионах нашей страны, ну и, собственно говоря, стран СНГ, во всяком случае, есть такая практика расхожая. Там хорошие квалифицированные психиатры, они просто доучиваются на невролога и, соответственно, ведут прием с вывеской невролог. Вот. Хотя в это время, ну, в то же время являясь квалифицированными психиатрами и выполняя весь набор психиатрических процедур.
0: То есть получается подмена дипломом и табличкой на двери, название специальности, чтобы в легальном поле это было так, консультативный бланк был заполнен так, а реально функционал под этим психиатра.
1: Да, да, и чтобы народ просто не испытывал дикого дискомфорта. О, боже, я психиатр. Да нет, к неврологу.
0: Ну вот примерно равноценно около 30% к психологу, психотерапевту и психиатру с определенным перевесом психотерапевта пойдут наши сегодняшние слушатели, если вдруг будет речь идти о депрессивном расстройстве. И тут надо оговориться. Психолог же не имеет права назначать лекарственные препараты.
1: Да, безусловно, не имеет.
0: Но психологом может быть человек как с медицинским образованием, так и с образованием психологическим.
1: Нет, психологом может быть только человек с психологическим образованием.
0: А психотерапевтом только специалист с медицинским образованием.
1: Официально вот по этому распорядку длительное время было так, но фактически многие психологи, которые работают в том же самом КБТ и так далее, они себя запросто называют психотерапевтами, на мой взгляд, это правильно.
0: То есть сейчас размывается эта граница, вот, и психотерапевт — это такая пограничная область, где и психиатр, и невролог, и врач лечебной специальности может работать, и психолог. Но психотерапевт, если он дипломированный специалист-врач, он имеет право назначать еще лекарственные препараты, а психиатр, он занимается в основном традиционно у нас психофармакотерапией, да?
1: Ну да, хотя мне наличие сертификата психотерапевта не мешает заниматься преимущественно психофармакотерапией.
0: Ну, на этом наша интерактивная часть подошла к концу. Вам спасибо большое за участие. Я надеюсь, что мы некоторые тезисы сегодняшние обсудим еще, и мы сейчас продолжим нашу с вами лекцию. Так.
1: Я долистаю сейчас.
0: Угу.
1: Так что ж такое депрессия? Вот, ну, то есть мы столько поговорили про эпидемиологию, про значимость и так далее. Значит, ну, как в отличие от тревожных расстройств, я здесь все-таки себе позволил привести официальные диагностические критерии, ну, соответственно, по вводящейся сейчас в обиход МКБ-11 международной классификации болезней 11-го пересмотра. Уже. Значит, согласно критериям МКБ-11, в принципе, существует три основные группы симптомов депрессии. Значит, соответственно, это ядерный или аффективный кластер, то есть это два самых главных симптома депрессии, это сниженное настроение или снижение интереса или удовольствия от ранее радовавших событий. Вот, чтобы поставить диагноз депрессии, должно быть либо первое, либо второе, поэтому они выделены жирным. Вот. Ну, то есть, если есть целая куча из того, что не отмечено жирным, но нет ни первого, ни второго, то это не депрессия, это, соответственно, как-то по-другому нужно оценивать. Значит, дальше когнитивно-поведенческий кластер, то есть то, что у нас в голове реализуется, то есть, собственно, как мы воспринимаем себя негативно, будущее в негативном ключе, соответственно, прошлое как полное ошибок и так далее, а также повторяющиеся мысли о смерти, ну, то есть, не обязательно суицидальные мысли в чистом виде, но все равно размышления о конечности бытия, о бренности бытия и так далее, а также снижение концентрации внимания или исполнительных функций, то есть, тяжело подумать, тяжело сосредоточить внимание, тяжело, соответственно, функционировать. Кстати, поэтому многие пациенты с депрессией, особенно в пожилом возрасте, напоминают пациентов, у которых внезапно наступило слабоумие, ну, просто потому что на фоне плохого настроения голова начинает работать очень плохо, но оно как бы проходит. Ну и, собственно, нейровегетативный кластер, то есть то, что происходит в теле. Это, соответственно, изменение веса или аппетита, значимое изменение сна, ну, то есть, как, соответственно, как бессонница, так и гиперсомния, вот, заторможенность или возбуждение, ну и, соответственно, утомляемость или чувство бессилия.
0: Дмитрий Сергеевич, а то, что касается ядерного аффективного кластера в большей степени, ведь человек может испытать подобные ощущения или эмоции, ну, кратковременно, или день-два? Является ли это в данном случае депрессивным эпизодом?
1: Не является. Вот как раз это следующее, что я хотел сказать. Ну, как бы решил, ну, не перегружать уже слайд вообще всем, что касается диагностики. Но, в принципе, вот симптомы, по крайней мере, из аффективного кластера, они должны по критериям наблюдаться в течение не менее чем 2 недель, при этом без явной связи, ну, четко осознаваемой, с продолжающимися негативными жизненными событиями, которые могли их напрямую объяснить. Вот. И, соответственно, состояние, которое происходит с человеком, оно не должно убедить объясняться какими-то другими причинами. Ну, например, если формально диагностировать депрессию по какому-нибудь опроснику, то у 95% алкоголиков, которые выходят, соответственно, из запоя в состоянии абстиненции, у них, в принципе, состояние вполне соответствует критериям депрессивного эпизода. Ну, как бы понятно, почему. Вот. Однако это не повод ставить пациенту депрессию, соответственно, сразу немедленно бежать назначать антидепрессант. Воздержание от приема алкоголя, и все чудесным образом нормализуется. Или не нормализуется, вот тогда уже надо, соответственно, смотреть. Вот. Ну, то есть, вроде более-менее понятно. То есть, это вопрос как бы к длительности состояния и стабильно плохого самочувствия. То есть, так же, как, допустим, эпизодический подъем артериального давления на фоне физической нагрузки, это не гипертоническая болезнь, это вполне очевидно. А вот, соответственно, длительное существование повышенных цифр артериального давления, в том числе в покое, это вполне себе
0: диагноз. И тут очень вспоминается аналогия. Мы лечим не тонометра, не цифры на циферблате тонометра, а мы лечим человека со всеми его симптомокомплексами и при длительном наличии симптома или симптомов или синдромов, со всеми болезнями. Также при депрессии одномоментное какое-то плохое настроение или даже эпизоды продолжающегося плохого настроения не всегда обязательно требуют лечения. Лечим мы человека со всеми совокупностями, всей вот этой вот симптоматики в течение какого-то времени зафиксированной, а не отдельно настроение.
1: Ну, тут несколько слайдов, в принципе, по диагностике депрессии, я их, наверное, прокомментирую.
0: Я бы хотел, чтобы мы как-то слушателям рассказали о том, что помимо очень важного наблюдения врачом за симптоматикой объективно, поза, как человек говорит, как общается, что происходило в его анамнезе, то есть в истории его болезни и жизни, очень важны еще какие-то попытки объективизировать. Плюс, когда мы проводим научную работу, нам же надо как-то стандартизовать данные, которые мы получаем качественно, и перевести их в цифру.
1: Ну, собственно говоря, для диагностики депрессии, ну, равно как и тревожных расстройств, существуют достаточно хорошо валидизированные шкалы. Я их условно здесь поделил на объективные и субъективные. Значит, что такое субъективная шкала? Это пациент заполняет то, что он чувствует, соответственно, свои переживания и так далее. А объективные – это фактически то, что заполняет врач, наблюдая за пациентом и беседуя за ним. То есть, ну, фактически объективная шкала для диагностики депрессии – это такой способ, не знаю, придать стройность и порядок своим смутным диагностическим суждениям и предположениям. Вот. Ну, в общем, шкал на самом деле придумано достаточно большое количество, так что можно брать, можно использовать. Субъективно, так они и вовсе доступны в интернете, ну, во всем своем многообразии, еще есть возможность автоматически все это посчитать.
0: Ну, вот мы очень часто с вами общаемся по поводу шкал разных и сходимся во мнении, что, наверное, самая употребимая простая шкала для широкого круга и специалистов, ну и в том числе там, когда мы общаемся с нашими студентами, например, это вот простой такой опросник, да, PHQ-2. Но при этом, при всем, я знаю, что врачи, неврологи, психиатры и психотерапевты очень недолюбливают его отчасти иногда. Действительно ли можно использовать вот этот диагностический инструмент?
1: Ну, вот смотрите, на самом деле забавная шкала из двух вопросов. Очень простая. Значит, на самом деле прямой ответ на этот вопрос лежит в, собственно, психометрических свойствах этой шкалы. Значит, есть такие два параметра у любого теста – чувствительность и специфичность. Мы как-то так вылазим из темы депрессии, параллельно занимаемся научпросветом про медицинскую статистику. Что такое чувствительность? Чувствительность – это вероятность того, что данная шкала покажет наличие депрессии у пациента, у которого депрессия есть. Вот. Соответственно, а специфичность, она, по сути, является мерой того, что шкала, сможет ли шкала сказать, что депрессии нет у пациента, у которого депрессии нет. Вот. И, собственно, мы видим чувствительность 95% у PHQ, то есть она хорошо распознает депрессии, как ни странно, несмотря на два вопроса. Однако специфичность у нее очень слабая, ну, фактически указывающая на то, что это может быть на самом деле все, что угодно.
0: То есть мимо попадания в диагноз легко?
1: Ну, то есть PHQ, она 2, она как бы очень сильно пылесосит все, что имеет отношение к эмоциональному состоянию, включая те же самые абстинентные состояния у алкоголиков, допустим, стрессовые события, ну, реакция на стрессовые события на работе и так далее. То есть, если появился положительный результат, дальше нужно разбираться.
0: Ну, это как один из первых этапов, первых шагов, да? Более распространенная, она входит в определенные гайдлайны по терапии для врачей соматических, то есть телесных специальностей, начиная от хирургов, эндокринологов, неврологов, заканчивая терапевтами, врачами общей практики, гинекологами. Ну вот госпитальная шкала тревоги и депрессии или Hospital Anxiety Depression Scale. Либо вопросы в ней перемешаны по 7 про тревогу и депрессию, либо часть 1 и часть 2 представлены по-разному, но это, в общем, определенная шкала, которая может более точно, как говорят данные исследований, отражать риск тревоги при наличии клинически значимой тревоги или депрессии, соответственно, тревоги или депрессии. От 0 до 7 баллов считается это условная норма, от 8 до 10 баллов это субклинически выраженная тревога или депрессия, и от 11 баллов и выше это, соответственно, клинически выраженная тревога или депрессия. Некоторые даже назначения лекарственных препаратов, они вот указывают на необходимость посчитать балл по тревоге и депрессии, потому что предполагается, что могут ухудшить или усилить депрессию, либо, например, совместное назначение лекарственных препаратов требует просчета баллов, чтобы потом не было такого, что пациент назначит антидепрессант, и надо будет отменять соматический, например, какой-то препарат. Ну вот мне вспоминается мне один из наших амбулаторных приемов, когда ко мне приходит пациентка с абсолютно четкой соматической патологией сердечно-сосудистой, с проблемами реальными. И один из запросов у нее во время консультации, когда я спрашиваю, что вас ко мне привело, она достает вот такую шкалу, на ней показывает 13 баллов, я как раз здесь и показал 13 баллов по депрессии, и говорит: доктор, у меня депрессия, выпишите мне, пожалуйста, антидепрессант. И мы начинаем с ней разбираться, а есть ли сниженное настроение длительно, а есть ли вот этот синдром ангедонии, то есть невозможности получить удовольствие от привычной деятельности. И в итоге оказывается, что, в общем-то, наверное, здесь речь не идет о том, что необходимо вообще назначать какие-то препараты. Может быть, мы говорим о психотерапии, но, по крайней мере, критерием депрессивного эпизода или депрессивного расстройства, тем более большого депрессивного расстройства, мы вообще не можем удовлетворить ей и говорим, что, ну да, есть такое транзиторное изменение вашего настроения или какое-то вот субъективная какая-то оценка. Давайте используем шкалу потом, попозже, используем другие шкалы, ну и посмотрим объективно. Может быть, вы сходите на прием к психотерапевту, он скажет, что да как, к чему. То есть даже при наличии положительного вроде результата это не должно быть эквивалентом равно диагнозу.
1: Так, ну этот слайд на самом деле здесь занимает свое место в связи с тем, что на прошлом мероприятии как раз спрашивали по поводу взаимоотношения между тревогой и депрессией. Значит, хотелось бы подчеркнуть, тревога и депрессия – это вещи все-таки разные. Ну, тревога, в смысле, тревожное расстройство. При этом они могут сосуществовать самым разным способом. Ну, вот, собственно, три основных я здесь выделил при помощи вот этих кружочков. Вроде бы оно достаточно все дидактично. Значит, во-первых, есть такая штука, называется смешанное тревожно-депрессивное расстройство. Это такой предварительный диагноз, им психиатры не должны пользоваться по правилам, только для тех, кто не разбирается в психиатрии, ну так вот фундаментально. Соответственно, когда у пациента есть отдельные симптомы тревоги и депрессии, но ни то, ни другое клинически не выражено. Значит, очень интересный диагноз, но как бы его частое использование является очень большой пошлостью. Ну, то есть он на самом деле раздражает, наверное, так же, как сейчас шутки в интернете, как партнер по браку, который постоянно говорит, ну, посмотрим.
0: Ну, такую пошлость, мистер Сергеевич, очень любят врачи общей практики и терапевты, как я.
1: Ну, а для них это все
0: поскольку,
1: и не придумано.
0: Поскольку даже работая в рамках мультидисциплинарной команды на базе нашего отделения клиники психосоматики, все равно я не имею права ставить диагноз типа тревога или депрессия, я могу только синдромальный диагноз выставлять, либо соматофорное расстройство, или проблемы с вегетативной нервной системой. И, соответственно, для меня это определенный выход. И я могу и имею право назначать препарат первой линии и отправлять потом уже на последующую диагностику к врачу, неврологу, психиатру, психотерапевту. Но вот этот диагноз, к сожалению, пошлый, как вы говорите, не очень принятый в научной среде и в среде врачей, активно практикующих в широком поле, в том числе психосоматической деятельности, но это определенная палочка-выручалочка.
1: Да, но с ними есть еще на самом деле вторая проблема, что вообще нет на самом деле качественных исследований, которые бы оценивали эффективность психофармакотерапии либо других любых интервенций при смешанном тревожно-депрессивном расстройстве. Ну, потому что никто этой проблемой отдельно не занимался. Я, ну, в общем, в свое время прям искал литературу и смотрел. Нашлось ровно одно рандомизированное исследование, но оно и то было не плацебо-контролируемое. Там просто один антидепрессант сравнивали с оригинальным препаратом с его дженериком при данном расстройстве, чтобы похвалить дженерик, который не отличается от оригинального препарата.
0: То есть, если бы здесь присутствовало большое количество популяризаторов доказательной медицины наших коллег, уважаемых, и мы бы топили за то, что вот эта вот формулировка тревожно-депрессивное расстройство имеет право на жизнь, они бы, конечно, вместе с нами устроили бы большой холивар, и я думаю, что дошло бы до серьезного выяснения отношений. Но и в защиту позиции, что эту формулировку, наверное, не стоит использовать активно, выступает то, что нет в показаниях, в инструкции к показаниям да? применению вообще даже такого указания. Препарат разрешен или одобрен, или используется при тревожно-депрессивном. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
1: С ним еще на самом деле смешно, что его в разных редакциях международной классификации болезней пинают, как, там, как в пинг-понге между категорией, собственно, расстройств настроения и тревожных расстройств. В МКБ-10 он в тревожных расстройствах, в МКБ-11 его перенесли в депрессивное расстройство. Ну вот так вот. Не знаю, мне это всегда очень весело. Вот. Интересно, куда в следующий раз пульнут. Вот, но на самом деле тревога может наблюдаться просто в рамках депрессивного состояния, быть его частью. Ну, вот, ну и плюс может быть такая вещь, как истинная коморбидность, то есть у человека есть то же самое паническое расстройство, плюс он еще заболел депрессией. Следующий момент, ну, симптоматический, на котором хотелось бы остановиться, вот это тоже на самом деле мы немножко страдаем из-за инерции при написании учебников, методических пособий и так далее. Дело в том, что вот такое классическое описание депрессивного пациента там, вот, из первой половины 20 века, например, это же пациент, который плохо ест, пациент, который чудовищно похудел, пациент, который не спит и так далее. Так ли это? Ну, такие пациенты, безусловно, есть. Но вопрос в том, что они, ну, как бы не отражают всей картины. Современные исследования показали, что пациенты с депрессией запросто могут иметь бессонницу и плохой аппетит. Наряду с этим они могут иметь также повышенную сонливость и, соответственно, повышенный аппетит с тягой там, к сладкому, к мучному и с довольно заметной прибавкой массы тела. Либо же человек может страдать от клинически выраженной депрессии, но при этом не иметь ни расстройства аппетита, ни расстройства сна. Это абсолютно не противоречит диагнозу.
0: Я позволю себе тут прям задать вопрос, который пришел к нам во время подготовки к лекции от наших слушателей. При пониженном настроении, при стрессе я начинаю активно кушать, и я начинаю активно испытывать чувство голода. Наедаюсь очень активно, чрезмерно, больше, чем обычно. И это очень часто у меня при наличии явных признаков депрессии, удовлетворяющих диагностическим критериям. То есть меняется пищевое поведение или как-то акцентуация происходит в сторону желания потреблять пищу?
1: Меняется пищевое поведение, но это напрямую связано, как ну, вот говорят большинство современных исследований, у большинства пациентов, вот именно с повышенным аппетитом, оно все реализуется за счет ангедонии, то есть, собственно говоря, сниженной способности испытывать удовольствие. То есть, собственно говоря, ангедония, особенно не тяжелая, как она выглядит, как она ощущается. Вот, собственно, повседневные дела, которые мы делаем, ну, в общем, с чувством комфорта и некоторого удовлетворения от них. Там, встать, принять душ, не знаю, там, соответственно, дойти до работы, там, глядя на небо, там, соответственно, на красиво падающий снег и так далее. Оно все при депрессии удовольствия не доставляет. Это воспринимается как очень болезненная пустота. При депрессиях относительно не тяжелых, поэтому здесь показано, что, в принципе, при тяжелых депрессиях все-таки там снижается аппетит чаще всего. А вот при нетяжелых там такие вещи, как быстро поесть чего-нибудь такого сладкого и побольше, оно работает в качестве такой пробивающей стратегии, когда все-таки сладкая и вкусная еда, она все-таки пробивается через этот фон ангедонии, мне, наконец, стало хотя бы на какое-то время хорошо.
0: То есть, когда нейробиологи рекомендуют на фоне пониженного настроения поесть шоколадку и банан с целью подстегнуть определенную элемент серотонина, это все-таки может иметь какое-то объяснение?
1: Оно может иметь объяснение, но это на самом деле, ну, стратегия-то в долгосрочной перспективе плохая, потому что мы получили вот этот всплеск удовольствия, мы еще чувствуем заметную разницу по сравнению с тем, что нам было свойственно вот до этого в депрессии. Мы это запоминаем, и дальше удовольствие довольно быстро проходит, а хочется кушать дальше, чтобы повторить все это дело. Или, соответственно, принять алкоголь или еще что-то. Но мы уже заявили 18+, я вот по этому поводу вспомню совершенно чудесную статью, которую просто служат вот эти картинки, да, мы называли это медициной, там, соответственно, где было про морфи, про кокаин и так далее. В 90-е была достаточно крутая серия работ, где пациентам в США давали психостимулятор, там, какие-нибудь метамфетамины и так далее. Значит, соответственно, занюхнуть дорожку и после этого, ну, по 10-бальной шкале написать, насколько хорошо. Так вот, было показано, что пациенты с депрессией, они гораздо больше балл хорошо, ну, им гораздо лучше от, ну, собственно говоря, вот этого вот принятого психостимулятора, чем пациентам, у которых депрессии нет. Потому что, то же самое пробивание вот через вот эту вот остро ощущаемое, через вот эту вот ангедонию.
0: То есть другой порог и другая просто биохимия.
1: Да, да.
0: И здесь мы вынуждены оговориться для наших надзорных органов, что мы против употребления психоактивных веществ, считаем, что это не нужно, что это запрещено, вот, и что это может нести серьезный вред.
1: Да, а также этические аспекты данных исследований при всей их интересности и значимости для нейробиологии также вызывают определенные вопросы.
0: Давайте продолжать.
1: Да. Ну вот хотелось бы сказать в качестве такого, ну, акцента, что на самом деле критериями МКБ-10 это все не ограничивается. На самом деле есть целая куча других симптомов, которые могут наблюдаться у пациентов с депрессией. У пациентов с депрессией очень часто наблюдаются различные болевые синдромы.
0: О, да.
1: Ну, было показано, что в связи с, ну, не до конца установленными нейробиологическими механизмами пациентов с депрессией чаще всего порог восприятия боли снижается. То есть то, что не болит в норме, оно начинает болеть. Вот. Что, опять же, не отменяет определенной пропорции тяжелых депрессивных пациентов, у которых может почти полностью пропадать болевая чувствительность, но это именно тяжелые и редкие пациенты. Обычно все-таки усиление всей этой болевой симптоматики. Во-вторых, так называемая пансимпатикотония, она же симптом протопопова. То есть симпатическая нервная система – это часть вегетативной нервной системы, которая отвечает за стрессорный ответ. И вот она активируется у пациентов с депрессией, то есть, собственно, проявляется расширением зрачков, ускоренным сердцебиением, нарушением трофики кожи, запорами и так далее. Правда, все эти симптомы отмечаются обычно у пациентов с тяжелыми депрессиями. Именно поэтому, как бы, у пациента с, ну, в рамках скрининга депрессии не надо смотреть в глаза, не надо обязательно мерить пульс, если на это нет каких-то других указаний. По поводу того, какую роль играет вся вот это вот усиление тонуса симпатической нервной системы, было очень много споров в свое время. Одни говорят, что это чуть ли не фундаментальный механизм депрессии, другие говорят, что просто человеку плохо, поэтому она у него, собственно, активируется. Скорее, наверное, второе, чем первое, но, тем не менее, дебаты до сих пор идут. Очень значимой для многих людей является ситуация с нарушением репродуктивной функции на фоне депрессии. То есть, собственно говоря, у мужчин эректильная дисфункция в первую очередь, у женщин, собственно, анаргазмия и аменорея. Аменорея, соответственно, что исчезновение месячных. Наблюдается далеко не у всех пациенток с депрессиями, но наблюдается, и наблюдается достаточно отчетливо. Определенной пропорции пациентов. Вот тут, собственно, есть российская работа наша 2016 года, лично знаю авторов, вот, которые, в принципе, очень хорошо это показали. Кстати, очень много студенток было в Выборге, которые, ну, ловили аменорею на фоне депрессивных состояний. Ну, видимо, это просто молодой возраст, особенности гормонального статуса. Ну и, наконец, депрессия, она проявляется в том числе и через различные эмоционально-поведенческие вещи. Ну, то есть через внезапно наступившее профессиональное выгорание. Это не значит, что любое выгорание – это депрессия, но может быть и такое. Раздражительность и конфликтность, отказ от посещения работы и учебы. Вот, про раздражительность и конфликтность хотелось бы сказать особо. Ну, есть люди, которых наличие депрессии немножко облагораживает, то есть, ну, они становятся как-то это, ну, скажем так, менее деятельными в плохом, ну, как бы, деятельность в плохом смысле этого слова, как-то, соответственно, ну, углубляются в рефлексии. Есть люди, которые в депрессии очень ухудшаются характером, и это, соответственно, особенно это хорошо видно, ну, вот, у пациентов подросткового возраста. Есть там, ну, значительная часть пациентов с подростковыми депрессиями, они достаточно легко ловят, на самом деле, именно поведенческие нарушения в виде внезапно испортившейся успеваемости, каких-то агрессивных поступков и так далее. Вот. На что, ну, нужно на самом деле обращать достаточно большое внимание, если мы с этим, если работать с подростковым контингентом. Значит, следующий момент, вот как раз то, что было заявлено. А все-таки есть ли какие-то особые подтипы депрессии? Да, есть. Существует два подтипа депрессии, которые имеют значение, потому что у них несколько другой прогноз и несколько другие подходы к лечению. Значит, соответственно, это послеродовая депрессия и депрессия сезонная. Значит, послеродовая депрессия. Послеродовый, на самом деле, несмотря на довольно узкое понимание этого слова, в принципе, называют депрессию, которая начинается, в том числе и которая начинается во время беременности, даже в течение полугода после родов. Значит, почему выделяя, ну, все больше звучит голосов в пользу того, чтобы ее выделить как отдельный тип? Ну, потому что там очень большую роль играют гормоны. И, в принципе, у нас в России этого нет, но один из так называемых нейростероидов, то есть стероидных гормонов, которые экспрессируются в головном мозге, был в Америке уже зарегистрирован для лечения депрессии, но только депрессии послеродовых. У нас его, к сожалению, нет. И второй подтип – это, соответственно, сезонные депрессии, которые, ну, опять же, чаще всего возникают в осенне-зимнее время, и при терапии таких депрессий все-таки довольно большую роль играет светотерапия, ну, причем это светотерапия там, при помощи специальных ламп, особым образом откалиброванных, которые, ну, не сказать, что сильно хорошо помогают при депрессиях в целом, вот, а при сезонных депрессиях они могут работать.
0: И этот подход действительно имеет определенное доказательство?
1: Да, определенную доказательную базу. Я вот сегодня с утра как раз смотрел, но доказательная база, она там все-таки, ну, не очень большая. Например, Кокрейновское сообщество, они прямо непосредственно опубликовали в 2019 году обзор про как раз светотерапию.
0: Там, по-моему, мало, 2 или 3 исследования.
1: Там мало исследований, малые выборки, поэтому, ну, в общем, пишут, что нужно с осторожностью воспринимать. Но, тем не менее, исследования есть. И вот еще один, на самом деле, слайд, который идет от противного. То есть, что у всех у нас депрессия, там, соответственно, у каждого второго, и все ли можно называть депрессией? Да нет, на самом деле. Значит, сниженное настроение далеко не всегда обозначает депрессию. Значит, первое и самое главное, ну, на этот счет было очень много дебатов в психиатрической литературе, что некорректно ставить депрессию каждому пациенту, который перенес, ну, допустим, утрату близкого человека. Ну, как бы это в первую очередь указание на тактику лечения. Мы имеем право горевать и не радоваться чему-то, если у нас умер близкий человек, а лечить это нужно только в том случае, если, соответственно, оно все затягивается, нарушает функционирование и так далее. Ну, вот, в то время как, ну, на самом деле, естественное переживание горя после утраты близкого человека, оно, ну, на самом деле, не надо лишать человека этого, это тоже, ну, как бы важный жизненный опыт и важный этап, соответственно, эволюции личности. Наконец, ну, далеко не всегда депрессия является реакцией на внезапное изменение жизненных обстоятельств. Кроме того, нужно проявлять очень большую осторожность, диагностируя депрессию, ну, собственно, у пациентов с другой психической патологией и, соответственно, с каким-то телесным неблагополучием. Хотя при всем при этом тоже могут быть депрессии, нам надо быть осторожным и не опираться, ну, просто, знаете, как бы, если мы возьмем человека с паническим расстройством, у которого приступы паники ежедневно по несколько раз, то если его просто спросить скринингово, как раз тут про низкую специфичность PHQ-2, спросить, у тебя настроение это как? Что-то не очень. А еще бы оно было хорошим. Вот. Ну, то есть, собственно говоря, существует значительная часть ситуаций, когда человек действительно может переживать жизненный кризис, эмоциональное выгорание, соответственно, усталость от той жизни, которой человек живет, не обязательно, это все депрессия, нужно разбираться. И существует большое количество негативных переживаний, которые важны, на самом деле, для человека и для его, ну, скажем так, пути по жизни. Переходим дальше, к следующему моменту, собственно говоря, почему важно диагностировать и лечить депрессию. Тут, ну, собственно говоря, начинается просто впечатляющая история. Значит, было проведено довольно большое количество исследований, в которых оценивалось влияние депрессии на прогноз различных заболеваний, преимущественно кардиологических. И опять же, Владимир Дмитриевич, вы так поподробнее расскажете дальше на своих слайдах. Ну, я просто, чтобы не пересказывать этот слайд подробно, скажу, что если у человека есть депрессия, то прямо вот по кардиологическому, по крайней мере, состоянию, все будет хуже. Из-за чего же это происходит? Было показано, что тут существует две основные группы факторов, поведенческие и биологические. Значит, изначально акцент делался на поведенческих факторах. То есть о чем идет речь? Пациент, вот у него есть депрессия, соответственно, ему плохо, ему ничего не хочется, у него нет сил, он пессимистически воспринимает свои перспективы, значит, что? А зачем следовать врачебным рекомендациям? Зачем измерять давление несколько раз в день, если у тебя есть гипертоническая болезнь? Зачем регулярно принимать таблетки, как их прописали, если жизнь тлен и, соответственно, ничего не хочется? Значит, соответственно, курение. Пациенты с депрессией могут чаще курить, опять же, по тем же самым механизмам, собственно, пробивания вот этой вот ангедонии, которая их беспокоит. Значит, нездоровое питание то же самое с повышенным аппетитом. Ну, то есть, собственно говоря, аутоагрессия, в том числе растянутая во времени. Кстати, вот это интересная вещь про депрессию в пожилом возрасте. Я так почитал, ну, гайдлайн, там вообще пишут. Я стал обращать больше на это внимание, что, ну, собственно, в молодом возрасте что такое суицид? Ну, это, соответственно, выброситься из окна, это, соответственно, напиться таблеток и так далее. У многих пациентов в пожилом возрасте с депрессией суицид может реализовываться в форме внезапного и резкого отказа, например, от всех медикаментов, которые нужно принимать.
0: Некоторые пациенты отказываются ехать в больницу, хотя есть определенные, четкие, явные критерии, при другом состоянии он бы легко согласился на лечение.
1: Это все важно, это все значимо, однако все эти факторы, они не объясняют всего многообразия механизмов. И второй, и, собственно, биологический аспект, тут много сложных слов написано, но если так по-простому, депрессия вообще влияет вообще на все процессы в организме, еще раз повторюсь, и в том числе меняет функционирование целого ряда систем, которые регулируют давление, микровоспаление и так далее, и, в общем, чисто биологически состояние ухудшается.
0: Последние исследования говорят о том, что есть прямая связь с микробиотой, и уровнем настроения, и депрессии, и даже есть влияние прямое на активность Т-лимфоцитов, что может и на фагоцитоз, на макрофаги, на нейтрофилы, что может потенциально нам объяснять, почему при длительной стойкой депрессии, длительном стойком снижении настроения может возникать и определенная условно просадка иммунитета. И человек становится более восприимчив к определенным инфекциям.
1: Ваши слайды дальше.
0: Я практически редкая лекция бывает, чтобы я этот слайд не демонстрировал. Во-первых, здесь важно отдать дань нашим исследователям, соотечественникам, еще дореволюционным исследователям Аничкову и Халатову, которые раскрыли инфильтративную теорию атеросклероза и процессы условного старения сосудов, если просто объяснять. А с другой стороны, последние годы развития кардиологии все крутятся вокруг нестабильности атеросклеротической бляшки, которая появляется вот здесь, вот перекрывая просвет сосуда, ее покрышка может оторваться и случится тромбоз, соответственно, инфаркт или инсульт. И общий механизм старения сосудов, воспаления сосудов связан напрямую с этим процессом инфильтративного атеросклероза. И когда мы говорим о повышении тех самых сердечно-сосудистых рисков, о которых так активно говорит Дмитрий Сергеевич, при вообще психосоматических заболеваниях, тревоге во многом и в депрессии даже в большей степени, мы должны говорить о том, что и микроокружение сосудистое, и вот те самые моноциты, и те самые клетки, и тот самый нейробиологический базис, иммунохимический, гормональный базис может напрямую влиять на дестабилизацию вот этих процессов и не тормозить, а усиливать воспаление, усиливать спазм сосудов. Действительно, длительная депрессия и вот это вот ощущение, что организму плохо, может приводить к активации ренин, ангиотензин, альдостероновой системы. За последние несколько десятилетий это считается главной системой, на которую мы воздействуем при разговоре о сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии. И это один из основных дирижеров вот этих вот важных соматических сердечно-сосудистых механизмов. И разбалансированность этой системы, ее преобладание играет большую роль при депрессии и во многом из-за депрессии у пациента может усугубиться течение его сердечно-сосудистой патологии и при длительных заболеваниях психосоматических, депрессии в частности, движение по старению от таких факторов риска, как гипертензия, повышенное давление, дислипидемия, гипергликемия, повышенный уровень глюкозы и холестерина на фоне депрессии, стресса, еще и с курением и ожирением, может приводить к развитию клинически значимых ишемической болезни сердца, цереброваскулярной болезни, ну, то есть процесс поражения сосудов головного мозга, сердечно-сосудистой системы, гипертонии, а потом уже приводить к хронической болезни почек, то, что раньше называлось почечной недостаточностью, сердечной недостаточности, и при декомпенсации к инфаркту, инсульту. Поэтому определенный поставить заслон и определенным образом замедлить движение пациента по вот этому сердечно-сосудистому континууму это задача, ну, и самого пациента, потому что его здоровье – это его ответственность, но и задача любого врача. И депрессия врачу, кардиологу, врачу-терапевту, врачу общей практики, она очень сильно мешает в этом. И поэтому мы таких пациентов, коморбидных, сердечно-сосудистой патологии, всегда стараемся вести в рамках мультидисциплинарной команды, постоянно обращаясь друг к другу, иногда консультируя совместно пациента, чтобы выработать максимально эффективную стратегию контроля сердечно-сосудистых рисков. Не только с точки зрения диабета, глюкозы, холестерина и давления, о чем всегда мы постоянно говорим, да? Но еще с точки зрения психосоматики, которая вносит серьезный значимый вклад. Какую эту точку зрения подтверждает большое количество исследований. Одни из самых наглядных — это исследование, доложено еще в 10-х годах в журнале экспериментальной клинической кардиологии, и там было на больших обзорах показано прямую связь между систолическим давлением, диастолическим давлением и разными шкалами оценки депрессии. Ну и в итоге мы сходимся к тому, что чем тяжелее тревожное и депрессивное расстройство, и депрессивное в большей даже степени, тем выше в среднем будет артериальное давление. Отсутствие контроля артериального давления будет приводить к декомпенсации хронической сердечно-сосудистой патологии. И движение по вот этому процессу старения сосудов и атеросклероза будет быстрее. Поэтому, конечно, и с точки зрения кардиолога или терапевта, чтобы не потерять вот этот ресурс жизни и продлить максимально активную жизнь пациента с минимальными осложнениями, депрессию надо лечить очень активно. Но здесь еще хотелось бы сказать, что связь есть не только с сердечно-сосудистым здоровьем, а есть еще и с социальными факторами, отчасти и наркологическими, и, конечно, употребление психоактивных веществ, которые мы не приветствуем, которое запрещено, оно может тоже влиять на развитие депрессии или ее усугубление, и на тревожное расстройство. И здесь очень интересно процитировать большое исследование, которое вышло в 2021 году. Ну вот, например, каннабиоиды, в том числе продукты, связанные с марихуаной, запрещенные в России вещества, это третье по частоте на сегодняшний день токсическое вещество в мире по употреблению. Как вы думаете, после каких? Какие токсические вещества, токсины еще могут люди употреблять более активно, чем каннабиоиды и марихуаны? А? Вы предполагаете, что это кофеин содержащие продукты и никотин, то есть курение, да? Еще какие-то версии есть? Алкоголь, действительно. Алкоголь и никотин, содержащие вещи, да, это вот более популярные токсические вещества, а потом на третьем месте идет каннабиоиды и в различных вариантах. И, конечно, мы не приветствуем использование алкоголя, это никакая не пропаганда курения. Курение — это плохо, алкоголь — это плохо, и каннабиоиды, марихуана — это тоже плохо. В 2019 году, по подсчетам исследователей, 200 миллионов человек являлись потребителями. Говорят о том, что этот объем недооценен, то есть на самом деле больше употребляют. И есть разные исследователи, которые пытаются понять, а есть ли связь между употреблением психоактивных веществ и вообще вот тенденцией к депрессии, к нарастанию количества людей с депрессией. Было очень интересное исследование проведено. 300 тысяч человек прошло через исследование, использовали как раз вот этот самый PHQ-9 опросник для оценки депрессии, но для того, чтобы его чувствительность, специфичность как бы компенсировать, да, не такую уж высокую, добавили еще опросник General Anxiety Disorder, ну, для того, чтобы попытаться уловить тревожное расстройство. И FS-шкалу. Ну и, в общем, пытались посмотреть, как общее психопатологическое, психологическое состояние связано с употреблением каннабиоидов. Ну, тут важно сказать, что в ряде стран, например, в Израиле или в Соединенных Штатах, использование марихуаны легализовано в 2017 году и разрешено у пациентов с эпилепсией, раком, ВИЧ-инфекцией, у некоторых терминальных пациентов. Есть исследования, которые проводятся при болезни Паркинсона, например, и там хороший эффект лечебный. И, наверное, это стоит обсуждать, и надо это дальше исследовать. Но в России это пока не так. И в ряде стран сейчас или в ряде штатов вводится разрешение на использование каннабиоидов в рекреационных целях, то есть с точки зрения отдыха, получения удовольствия. В России это не так, в России употребление запрещено.
1: И я, если можно, еще прокомментирую один момент. Дело в том, что с лечебной целью все-таки по большей части исследуется и используется не марихуана как таковая, то есть как растение, там же очень смешан на самом деле состав вот этих каннабиноидов.
0: И сложно отдозировать.
1: Да. А там, собственно говоря, отдельные каннабиноиды. То есть там есть одни, которые больше отвечают за аддиктивный потенциал, соответственно, которые нам не нужны, а другие могут оказывать некоторое терапевтическое воздействие. Поэтому все-таки речь идет о очищенных и выделенных отдельных подтипах.
0: Что же в результате этого исследования ученые получили? Ну, среди участников, употребляющих достоверно марихуану, были выше показатели по шкале тревоги и депрессии и ниже показатели по шкале общего психологического состояния по сравнению с той группой, которая не употребляла. Понятно, что там никому не раздавали марихуану, там именно среди общей популяции спрашивали, употребляете или смотрели связь. С другой стороны, по сравнению с лицами, не употребляющими марихуану, среди тех, кто ее употреблял, была частота выше именно перехода из депрессии тревожного расстройства в умеренной степени или каких-то элементов синдрома ангедонии или тревожного или депрессивного синдрома прямо вот в клинически значимую депрессию тяжелой степени. И, в общем-то, задавался вопросами сообщества ученых, а это первично или вторично, и вообще это связано, насколько это связано. Ну и возможно, что, например, студенты, преимущественно входившие в эту когорту, были с изначальными симптомами тревоги и депрессии или употребляют, например, ту же самую траву с противотревожной целью, и, может быть, само вещество повышает риск депрессивно-тревожного расстройства. Достоверно причинно-следственную связь однозначно не установили. Но в совокупности с другими исследованиями, в принципе, показано, что употребление психоактивных веществ, в том числе алкоголя, никотина и различных наркотиков,

0: немножко, вот буквально чуть-чуть, и такой ее держать, соответственно, длительное время. Вот, а, соответственно, прием психоактивных веществ, ну, по определению, чтобы был психоактивный эффект, он сопряжен с скачкообразным изменением уровня нейромедиаторов, то есть, соответственно, с резким повышением, компенсаторным снижением потом, и что в большей степени приводит скорее к декомпенсации эмоционального состояния, и, в общем, алкоголь выступает, допустим, в качестве одного из важнейших факторов утяжеления депрессивной симптоматики.
1: А вот эта серотониновая яма после употребления некоторых активирующих веществ, она тоже может негативно сыграть роль на декомпенсацию этого состояния,
0: да,
1: депрессии.
0: Да, да, безусловно. Причем даже, ну, не сосредотачиваясь на конкретном нейромедиаторе после, допустим, приема алкоголя, если несколько дней так попить как следует, оно же то же самое на самом деле будет. Вот. И я вот опять же в плане кардиологии привожу пример, что лечить как бы психоактивными веществами плохое настроение то же самое, как вместо нормальной системной антигипертензивной терапии периодически давать человеку как следует клофелину, чтобы у него время от времени падало давление до 80 на 60.
1: Да, и вот эта раскачка нейрогормональных систем, регулирующих давление, не приведет ни к какому стойкому эффекту. Более того, сосуды не успеют адаптироваться, и у пациента может вообще ишемия начаться жизненно важных органов. Что еще очень интересно в контексте связи соматики с психиатрией и соматики с депрессией, телесного здоровья? Говорится в последнее время очень много о некой нейрогормональной оси, что у нас есть три дирижера в организме. Это нервная, гормональная система и иммунная. И вот этот триумвират этих трех систем, они правят бал в организме. Это очень упрощенно, наверное, действительно так, с определенными очень большими оговорками. Ну и поэтому в связи с депрессией пытаются исследовать гормоны, различные факторы. В частности, очень интересное исследование было опубликовано также в 2021 году. Это свежий достаточно принт. Почти 16 тысяч детей, рожденных между 1990 и 1997. Многие дети погибли ввиду определенных биологических и медицинских вещей, там порядка нескольких сотен, но те, кто выжил, они дальше были исследованы. В возрасте 9 лет было у них исследовано три гормона: лептин, инсулин и адипокин. Инсулин регулирует обмен глюкозы. Лептин – это так называемый гормон жировой ткани вместе с адипокином, который очень важную роль играет в формировании метаболизма, в том числе обмена вокруг жировой ткани, если, опять же, упрощать немножко. И 6 иммунометаболических факторов. Ну, например, индекс массы тела – это, в общем, к иммунитету мало имеет отношение. Это фактор метаболизма, как человек питается, какой у него обмен веществ и так далее. Холестерин, липопротеин в низкой плотности, это условно называемый нами так называемый плохой холестерин, который способствует движению пациента по старению сосудов и отложению в атеросклеротические бляшки. Свободные триглицериды – это так свободные триглицериды, которые плавают не в виде хиломикрон в крови. Интерлейкин-6 – это очень важный медиатор иммунной системы, который, по сути, является мессенджером между иммунными клетками, помогает им обмениваться информацией и активировать их. C-реактивный белок – это универсальный маркер воспаления, и этот маркер очень хорошо отражает ультрачувствительным методом, если его брать, степень воспаления хронического и аутовоспалительного, аутоиммунного, бактериального, вирусного и других вариантов в организме. И холестерин, липопротеин высокой плотности – это так называемый хороший холестерин, который нас как раз от атеросклероза предохраняет. И в возрасте 24 лет этих же пациентов, то есть это очень лонгитюдное, длительное по продолжительности исследование, оценивали по наличию психиатрических заболеваний. И что же было очень интересно получено? Во-первых, уровень лептина – строгий предиктор эпизодов депрессии во взрослом возрасте и негативных симптомов психоза. Ну, то есть чем выше, тем хуже. Совокупность иммунобиологических метаболических факторов и гормонов тоже была ассоциирована с развитием депрессивных симптомов. Что это значит? Это значит, что чем хуже метаболизм и чем больше движения в сторону так называемого метаболического синдрома, ожирение, сахарный диабет, повышенный уровень глюкозы, повышенный уровень системного воспаления, холестерина, тем хуже будет ситуация с депрессией. И тучность достоверно была ассоциирована с развитием негативных симптомов депрессии. У женщин маркеры воспаления были ассоциированы с эпизодами депрессии в большей степени, в том числе с атипичными симптомами депрессии. Какой глобальный вывод? Ну, согласно глобальному выводу в виде такого лонгитюдного исследования, это показатель метаболических гормонов в детстве, в том числе, ассоциирован с симптомами депрессии и негативными симптомами потенциального психоза во взрослом возрасте. Не значит, что у всех будет, но повышаются серьезные риски.
0: Если можно, один момент просто чтобы было понятно, что такое атипичные симптомы депрессии. Атипичные симптомы депрессии как раз-таки тот самый повышенный аппетит, прибавка массы тела,

0: сонливость и вялость, как симптомы депрессии. На самом деле термин до сих пор в ходу, хотя много раз иронически было выяснено, что, скорее всего, пациентов с гиперсомнией и гиперфагией чуть ли не больше, чем с сниженным аппетитом, поэтому в какой мере корректно использовать термин атипичный? Он пока существует в литературе.
1: Иногда еще переводят как неспецифические симптомы депрессии, что тоже вызывает вопросы.
0: Ну, это напрямую неправильный перевод в данном случае.
1: Ну и вот иммунометаболические показатели, то есть уровень липидов и индекс масс тел также ассоциирован с развитием депрессии и психоза. Ну и также и воспалительные маркеры ассоциированы с эпизодом депрессии и развитием в большей степени у женщин. И возникает вопрос, значит ли это, что нам надо бороться с метаболическим синдромом с детства? И значит ли это, что тучные дети с неправильным питанием, нарушением обмена веществ и с плохой наследственностью по этой части, и имеющие эндокринологические и кардиологические проблемы прямо с детства, метаболические, они прямо обязательно заболеют депрессией? Но об этом споры еще идут, и на необходимы дальнейшие исследования. Ученые говорят, что надо это уточнять. Но в целом, да, чем хуже метаболизм с точки зрения глюкозы, всех этих гормонов, холестерина в детстве, чем тучнее человек, чем у него больше проблем, связанных с нарушением пищевого поведения, тем больше у него шансов иметь депрессию. И это влияет. Ну и от таких лонгитюдных исследований приведем к насущному, как же без самой модной болезни начала 21 века, это коронавирусная инфекция, COVID-19. И тут очень интересно, пытались изучать, и это очень активно изучалось, когда говорили о противопоказаниях к вакцинации, например, или о том, кто будет тяжелее болеть. Сразу сошлись во мнении, что будут тяжелее болеть люди с сахарным диабетом, гипертоники, пациент с атеросклерозом, тучные люди. А многим говорили, у вас депрессия, вы принимаете постоянно психоактивные препараты, вам не надо вакцинироваться. И я помню, как мы даже по некоторым пациентам на заре пандемии с Дмитрием Сергеевичем созванивались и обсуждали, а есть ли противопоказания для вакцинации, а пациент с таким-то расстройством, а надо ли его вакцинировать. И шерстя гайдлайны, иногда в режиме онлайн Дмитрий Сергеевич прям проверял большие массивы данных и статей и говорил о том, что нет, вот этого пациенту мы медотвод не даем, потому что наоборот, у него депрессия, он рискует попасть в стационар, стационар – зона риска заражения. Он может обращаться к врачу, соответственно, по всем параметрам, плюс по параметрам его личного прогноза с его заболеванием, ему необходимо быть защищенным и снизить риски исходов, поэтому надо его вакцинировать. И от гриппа, и от пневмокока, и от коронавирусной инфекции противопоказаниями депрессия, которая лечится, быть не может. И в частности, вот нам попадались разные публикации лучшего или меньшего качества. Одна из очень авторитетных, интересных публикаций оценивалась, доложенная в 2021 году, оценивала, как антидепрессанты влияют на смертность от COVID-19. Никому не приходит в голову лечить COVID-19 и острый ОРВИ и тяжелое течение антидепрессантами, но если пациент принимает, например, антидепрессанты, то в период попадания его в стационар или лечения от коронавируса эти препараты никто не отменяет. Хронические препараты должны идти сквозь всю болезнь, да, так же, как и кардиологические и другие препараты. Ну и в частности, вот селективный ингибитор обратного нейронального захвата серотонин, одна из самых популярных групп в психосоматической медицине, в психофармакотерапии антидепрессивных препаратов, приводит к снижению уровня провоспалительных цитокинов, связанных с развитием тяжелой COVID-19. И я тут переключусь на слайд назад. Помните, мы с вами говорили об интерлейкине-6. А все вот эти вот препараты, которые мы сейчас используем для лечения цитокинового шторма, они блокируют либо интерлейкин-6, либо интерлейкин-10, либо его рецепторы. И вспомните, мы говорили с вами о сердечно-сосудистом континууме и движении пациентов в сторону старения сосудов. Обратите внимание, раз, два, три, четыре, пятая строчка, последняя строчка, пятая стрелочка, CRP, C-reactive protein, как раз C-реактивный белок, маркер воспаления. Ну вот оказалось, что движение по сердечно-сосудистому континууму, по ряду исследований, и в частности по последним вот этим большим обзорам и анализам, как раз COZS могут уменьшать, уменьшается уровень C-реактивного белка, некоторых интерлейкинов, и активность воспаления чуть-чуть уменьшается. И если пациент находится на постоянной терапии с селективными ингибиторами серотонина, то при наблюдении была группа сравнения 83 тысячи человек, 3,5 тысячи почти получали COZS на протяжении 8 месяцев. Оценивалась и смертность. Ну да, это был ретроспективный анализ, это определенный статистический минус, но все-таки. Оказалось, что есть связь между терапии, например, флувоксамином, и смертность, в общем-то, снижается. Да, риски относительные и цифры, абсолютная статистика говорит о том, что надо делать дальнейшие исследования. Необходимы другие исследования контролируемые. По-видимому, нужно проспективные исследования делать. И, конечно, нас интересуют метаанализы, которые более точно ответят на вопрос. Но потенциально есть связь с тем, что среди пациентов, получающих ингибиторы серотонина, по сравнению с контрольной группой, может быть и снижен риск смерти на фоне терапии любыми СОЗС в небольшой степени и на фоне терапии определенными СОЗС, например, флуоксетином, да, или флуоксамином там, на 20 с лишним процентов. Обсуждая, почему так, мы с Дмитрием Сергеевичем уже затронули тему, что, может быть, это определенное влияние СОЗС на риск тромботических осложнений, на сгущение крови, на микротромбозы, которые так активны в плане влияния на смертность при ковиде. Это действительно так может быть?
0: Ну, я думаю, да. Дело в том, что СОЗС, ну, как бы серотонин задействован в агрегации тромбоцитов, поэтому СОЗС неизбежно выступает в качестве очень слабого, но все-таки антиагреганта. Вот. И с учетом того, что значительная часть эффектов, которые, негативных, которые оказывает ковид, связана как раз с системой тромбообразования, то, скорее всего, здесь может быть механизм и периферический. Плюс, ну, если вот так вот затронуть, все-таки наибольший эффект показал антидепрессант флувоксамин. Вот. А с ним интересная штука, он помимо влияния на серотонин все-таки является еще и действует еще на так называемые сигма-рецепторы, которые как бы их открыли лет 30 назад, и до сих пор никто до конца не знает, какую они функцию выполняют, но каким-то образом они задействованы и в воспалении, и в формировании тревоги, и в реализации когнитивных функций, и много еще в чем. Вот. Так что тут очень разные механизмы могут быть.
1: То есть это будущее поле исследования вот этой нейробиологической связи, деятельность головного мозга с иммунитетом, воспалением и вот этими тремя дирижерами – иммунной, гормональной и нервной системой. Но то, что эта терапия не то, что может быть безопасна в правильных дозах, в правильных руках, она потенциально может даже приносить определенные пользы. Но не антидепрессантами едиными, не только этими препаратами, в целом депрессию можно лечить по-разному. Дмитрий Сергеевич, вам слово.
0: Да, с удовольствием. Как говорится, любимый раздел «Как лечить». Значит, можно выделить четыре основные группы методов лечения депрессивных расстройств. Значит, первое – это психофармакотерапия, то есть назначение препаратов, которые обладают свойством антидепрессантов. Значит, второе – это нелекарственная биологическая терапия. Собственно, исторически это была электросудорожная терапия, и я в этом выступлении буду очень серьезным адвокатом данного метода лечения. Вот. Ну и также другие более сложные, типа транскраниальной магнитной стимуляции и так далее. Значит, психотерапия, безусловно, а также коррекция образа жизни. Наибольший эффект в плане влияния на депрессивную симптоматику, вот в плане коррекции образа жизни, было показано для аэробных физических нагрузок, для прибавки в диету содержания полиненасыщенных жирных кислот, для прогулок в дневное время, все-таки такой элемент сочетанной светотерапии аэробных физических нагрузок, нормализация сна, улучшение социализации, сокращение алкоголя и прием психоактивных веществ, а также заведение домашних животных. В принципе, было несколько исследований, которые показывают, что животные прям помогают. Пусть и не сильно, но помогают. Значит, ну, давайте про лекарства несколько слов. Значит, очень много букв здесь, но так вот, если выделить основное, значит, что делает любой препарат, который является антидепрессантом? Значит, он при систематическом приеме нормализует патологически сниженное настроение. Если человек принял таблетку, ему сразу стало очень хорошо, это наркотик. Так же, как и, соответственно, если у человека не было депрессии, он принял таблетку, ему стало гораздо лучше, чем было. Это тоже наркотик, к сожалению.
1: Либо плацебо.
0: Да, ну, для особо впечатлительных. Угу. Значит, все доступные в настоящее время сейчас препараты из группы антидепрессантов действуют на уровень нейромедиатора. Значит, еще раз напомню, что никакого абсолютного дефицита, типа мало серотонина или там мало дофамина, нету. Значит, есть необходимость просто где-то усилить вот эту ну, нейромедиаторную передачу. Значит, при этом сам по себе антидепрессивный эффект антидепрессантов, он не связан напрямую с повышением уровня нейромедиаторов. Тут классическая картинка из учебника по психофармакологии. Значит, соответственно, назначили препарат, нейромедиаторов сразу становится достаточно больше в синапсах. Однако дальше должны произойти некоторые события как в самом синапсе, так и затем в ядрах клеток синапсов, нейронов, вот, которые уже приведут к очень серьезным перестройкам центральной нервной системы, которые приводят к реализации антидепрессивного эффекта. Значит, ну, собственно говоря, три нейромедиатора, это, собственно, серотонин, норадреналин, дофамин, как бы, три головы змея Горыныча, ну, в плане того, что происходит у пациента с депрессией. Было показано, что, в принципе, каждый из них отвечает в своей мере за развитие депрессии, однако у них есть своя спецификация. Ну, то есть, например, серотонин, он в первую очередь про тревогу, а также про навязчивые мысли. А, допустим, дофамин, он в большей степени про наличие положительного подкрепления и так далее. Значит, какую систему выбрать, ну, для воздействия? Ну, это на самом деле как с кардиологическими препаратами. Там же очень много звеньев регуляции артериального давления. Если гипертоническая болезнь не очень тяжелая, достаточно действовать на одну, например, систему. Вот, а если это тяжелое и резистентное состояние, то нужно сочетанное влияние, ну, практически на все три нейромедиаторные системы. Вот. Ну и еще раз сделаю акцент, тут последний пункт, антидепрессанты не вызывают зависимости. То есть надо различать зависимость, ну что такое зависимость? Это мне каждый день нужно выпивать бутылку водки, иногда две бутылки водки, это называется зависимость от алкоголя. Вот. Если я брошу употреблять алкоголь, мое здоровье только улучшится, соответственно, у меня будет лучше физическая форма, я буду лучше функционировать и так далее. А, соответственно, если мне нужно каждый день принимать таблетку антидепрессанта, потому что если я перестану принимать антидепрессант сейчас, то я скачусь в депрессивное состояние. Это не зависимость, это прием препарата по медицинским показаниям. Значит, теперь несколько слов про электросудорожную терапию. Да не несколько слов, а много слов. Значит, потому что, повторюсь еще раз, я очень большой адвокат данного метода лечения, который считается, ну, в принципе, его, как назвали, самым стигматизированным методом лечения в медицине вообще, то есть самым сопряженным с наибольшим количеством стереотипов, слухов и так далее. Очень интересна гипотеза, которая послужила, собственно говоря, введению электросудорожной терапии в медицинскую практику. Значит, это была первая половина 20 века. Значит, несколько исследований или психиатров, они, ну, скажем так, пришли к выводу, что у одного пациента не может наблюдаться одновременно эпилепсия и шизофрения. И тогда в светлые головы исследователей пришла мысль, а давайте-ка мы у пациента с шизофренией сымитируем эпилептический припадок, и оно там дальше, ну, должно работать по какому-то такому механизму, что здесь есть эпилептический припадок, шизофрения, иди прочь, мы не уживемся в одном головном мозге. Оно буквально, ну, так вот, естественно, более наукообразно, естественно, формулировалось. Ну, в общем, гипотеза была такая. Значит, гипотеза не оправдалась. Шизофрения и эпилепсия хоть изредка, но могут сосуществовать у одного пациента. Однако оказалось, что электросудорожная терапия эффективна. Причем оказалось, что она эффективна в первую очередь не при шизофрении как таковой, а, собственно говоря, при расстройствах настроения в первую-то очередь. Вот. Ну и, собственно говоря, исследователи дальше задались вопросом, а если первоначальная гипотеза оказалась несостоятельной, почему метод лечения работает? Ну, в общем, оказалось, что на самом деле эффект электросудорожной терапии, по-видимому, связан с тем, что он как раз очень широко влияет на уровень нейромедиаторов. То есть, грубо говоря, сам эпилептический припадок, он приводит к судорожный припадок, он приводит к выделению большого количества нейромедиаторов, и затем они еще какое-то время более активно выделяются, что позволяет, ну, скажем так, лечить депрессивное состояние. Может возникнуть вопрос, что же за ужас, все там сразу вспоминают этот «Пролетая над гнездом кукушки» или еще что-то. Ну, дело в том, что первый, ну, собственно говоря, классический вот этот протокол, который был предложен электросудорожной терапии, он был, ну, скажем так, не очень гуманным, там в качестве, там же этот, собственно, припадок, это все больно. В качестве наиболее частых побочных эффектов упоминались, например, переломы трубчатых костей длинных, ну, то есть, собственно, плечевые, бедренные, из-за спазма мышц и так далее. Ну, собственно, ну, страшное дело. Вот. Однако, ну, в общем, медицина, на самом деле, в первой половине 20 века она вообще была не очень, честно говоря. Ту же самую стоматологию без слез не вспомнишь. Вот, однако затем протокол проведения электросудорожной терапии очень серьезно модифицировали. Сейчас всю электросудорожную терапию во всех приличных местах проводят в состоянии наркоза. То есть как это выглядит для пациента? Просто сам не раз делал. У нас просто в той клинике, в которой сейчас работаю, нет СТ, а в той, в которой я учился, была. Значит, что пациенту меряют давление, там, соответственно, оценивают состояние, вводят в состояние наркоза, он засыпает, просыпается уже в палате. То есть оказалось, что сам по себе и самому по себе технически эпилептического припадка, то есть, собственно, с этим, с перенапряжением мышц, там, с выгнутой спиной и так далее, его просто не наступает. Вот. Однако само по себе вот это вот пульсовое прохождение электрического тока через головной мозг, оно, в принципе, способствует лечению депрессии. Значит, ЭСТ все-таки считается, естественно, не способом лечения первой линии, однако до сих пор ЭСТ является самым эффективным способом лечения депрессии. Если ничего не помогает, то надо делать ЭСТ. Плюс СТ работает быстрее, чем антидепрессанты. И, допустим, если у пациента есть выраженная суицидальность, то он прям, ну, смотрит, как бы там выброситься из окна или как бы там своровать ложку, чтобы ее заточить себе, воткнуть в горло, то на самом деле более предпочтительным, если есть доступ, является применение электросудорожной терапии.
1: Это, безусловно, стационарный метод.
0: Это три метод, не просто стационарный, а требующий оборудованного пункта с реанимацией. Ну, собственно, это в реанимационном отделении.
1: Я хотел сразу уточнить, поскольку исторически, помимо методов вот такого экстренной стимуляции, да, типа электросудорожной терапии, еще упоминалось и в учебниках, и в руководствах, и исторически, и мы видели этих пациентов, которые даже успели пройти такой метод. Метод, например, инсулиновых ком. Угу. Инсулиновой терапии депрессии, когда вызывалась гликемическая ситуация, когда очень сильно понижался благодаря инсулину уровень глюкозы, таким способом пытались лечить пациентов. Насколько я понимаю, сейчас данные говорят о очень небезопасности этого метода.
0: Крайне небезопасности.
1: Крайне небезопасности. Возможности уйти в серьезные осложнения. Сейчас это не используется.
0: Да, плюс на самом деле эффективность инсулинокоматозной терапии, она так и не была доказана в рандомизированных клинических исследованиях, в отличие от эффективности электросудорожной терапии.
1: А электросудорожная терапия в рандомизированных исследованиях показала эффективность?
0: Очень хорошо, она входит во все гайдлайны, ну вот на основании достаточно большого числа исследований. А на самом деле достаточно легко проводится плацебо, то есть просто человеку вводят наркоз, выводят из наркоза и ничего не делают в это время. Или, соответственно, проводят электросудорожную терапию, там кардинальная разница.
1: Как говорили некоторые доценты или профессора с нашего с вами факультета лечебного, да, сейчас это Институт клинической медицины, значит, психиатрические заболевания и болезни сердца, аритмии лучше всего лечится электричеством.
0: Да.
1: И говорили о том, что это максимальный эффект. И действительно, мы знаем, что электричеством очень активно сейчас лечит аритмии. Я еще хочу сделать акцент такой, что очень многие пациенты приходят сейчас на прием, вот ко мне достаточно регулярно приходят и говорят, вот мы сходили на ЭСТ, и у нас как бы симптоматика значительно улучшилась. И если я задаю вопрос, а что это такое, как-то они, где они сходили на электросудорожную терапию, что это такое, оказывается, это термины и аббревиатуры, которые очень часто путаются, их не надо путать. Есть ЭСТ как электросудорожная терапия, а есть метод психотерапевтического воздействия на человека, Эрхардовский семинар-тренинг, который включает бихевиоральную терапию, который включает терапию принятия ответственности, принятия и ответственности, элементы когнитивно-поведенческой психотерапии. И вот очень часто их сравнивают и говорят, что ЭСТ — это электросудорожная терапия. Есть такие целые направления, методики и психотерапевтические школы, которые используют вот этот вот ЭСТ как Эрхардовский семинар-тренинг. Был такой популяризатор психологии и тренингов осознанности, Эрхард Вернер, он такой тренинг создал в США, и вот он определенным образом, трансформируясь и приобретая новые доказанные какие-то дополнительные вещи, перекочевал в Европу. Поэтому не надо путать, если вам кто-то говорил, что он прошел курс ЭСТ, это не факт, что он прошел электросудорожную терапию, это может быть просто такой вот психотерапевтический тренинг, который очень распространен. Как и наоборот.
0: А еще было несколько карикатурных ситуаций, когда СТ путали, пардон, с Дарсонвалем.
1: Да, этот метод, по сути дела, физиотерапевтического воздействия, и не надо их путать. Если поговорить о том, что вообще кровожадная и тяжелая медицина развивалась от обертывания холодными простынями и лечением электричества к...
0: Мокрыми простынями.
1: К лечению электричеством и различными вариантами ком. Есть, если вы интересуетесь темой медицины и вам близко киноискусство, можете получить пару хороших часов юмора, если вы посмотрите фильм «Дорога на Велвилл», где описывается лечебный санаторий, где очень активно используются различные методы физиотерапии в недоказанном доказательной медицине рандомизированном исследовании виде. И там в том числе есть отсылки к электросудорожной терапии. Очень забавные методы, которые скрасят понимание сегодняшней темы депрессии, в том числе лечения электросудорожной терапии. И очень крайне настоятельно рекомендую, как и многие фильмы, описывающие проблемы медицины.
0: Завершая тему электросудорожной терапии, хотелось бы сказать, что... Электросудорожная терапия является одним из способов лечения в первой линии при тяжелых депрессиях у беременных женщин. Но дело в том, что провести электросудорожную терапию для ребенка гораздо менее вредно, даже с наркозом, чем, допустим, лечиться высокими дозировками мощных антидепрессантов.
1: Тем более, что есть препараты для введения в медикаментозный сон или в неглубокий наркоз, которые не влияют на плод, и их можно использовать кратковременно, в малой дозе, контролируемо, в том числе различные варианты, там, вплоть до ингаляционных наркозов.
0: Однако все-таки электросудорожная терапия – вещь достаточно сложная в реализации. То есть это все-таки наркоз, это сопутствующие риски, это необходимость иметь отделение интенсивной терапии в клинике и так далее. К счастью, современная медицина позволила родить метод, который, ну, собственно говоря, создал такой более локализованный и более деликатно работающий аналог электросудорожной терапии, который, конечно же, при этом все-таки несколько потерял в эффективности, если сравнивать с СТ. Это транскраниальная магнитная стимуляция. Ну, то есть, о чем идет речь? Это при помощи катушки по закону Фарадея, собственно говоря, создаёт в катушке, которая расположена рядом с головой, создается быстро возникающее, быстро затухающее магнитное поле, которое индуцирует, собственно, электрохимические реакции в зоне воздействия электросудорожной терапии. Вот этим методом я как раз напрямую пользуюсь сейчас. Я прошел обучение в 2018 году, по-моему, уже все путается, в Амстердаме. Сейчас очень активно использую. В нашей вот клинике, собственно говоря, аппарат для транскраниальной магнитной стимуляции есть, и результат достаточно хороший. Но на самом деле круто в транскраниальной магнитной стимуляции даже не то, что это локализованный метод, а то, что это метод, который родился из очень глубокого понимания, из прогресса понимания нейробиологии депрессии, ну, за последние десятилетия. О чем идет речь? При помощи того самого ФМРТ, о котором я говорил, было показано, что у абсолютного большинства пациентов с депрессией есть снижение активности одной из частей головного мозга, которая называется левая дорсолатеральная префронтальная кора, где-то вот здесь находится, если вот в глубину проникнуть. Она, соответственно, гипоактивна. Вот у нас есть эта катушка, которую можно стимулировать, а давайте и стимулировать. Значит, в отличие от ЭСТ, первоначальная гипотеза оказалась верной. Мы стимулируем левую дорсолатеральную префронтальную кору несколько сеансов, у человека улучшается настроение. То есть это прямой, ну, то есть прямой прогресс нейробиологии, который привел к появлению новых методов лечения. Вот, ну, то есть, собственно говоря, ну, депрессия не ограничивается показаниями для применения транскраниальной магнитной стимуляции, но это отдельный разговор. Вот, ну, в общем, я очень за этот метод, очень его люблю.
1: Ну, наверное, на этой ноте мы будем заканчивать нашу теоретическую часть с лекцией, презентации. Вот клиника, где мы работаем, доступные контакты. Конечно, основная сегодняшняя линия терапии депрессии, сочетание психофармакотерапии, использование препаратов первой линии, безопасных, исследованных, современных антидепрессантов, в сочетании с психотерапией. Ну и, конечно, есть вот такие экспериментальные дополнительные методики, имеющие доказательную базу.
0: Я здесь немножко поспорю, все-таки ни ЭСТ, ни ТМС не являются экспериментальными, они являются уже хорошо апробированными, входящими в гайдлайны.
1: Я прошу прощения.
0: Ну, мы просто, ну, я буквально пары мазков упомяну, тут было на слайде по всем методам лечения. Существует еще несколько методов биологической терапии, они являются, ну, в большей степени экспериментальными, и сейчас один из вот таких вот трендов лечения депрессии, ну, в плане вот исследований идет, ну, напрямую на имплантацию определенных, скажем так, датчиков или устройств напрямую в нервную ткань для того, чтобы действовать, ну, особенно при тяжелых депрессиях. Вот, это такой развивающийся метод. В США зарегистрирован в качестве метода лечения резистентной депрессии специальный аппарат, который стимулирует блуждающий нерв, то есть нерв, который иннервирует у нас внутренние органы. Почему оно работает, вот там вот никто не знает, но оно работает. Вот. И сейчас тут исследования по лечению тяжелых депрессий, ну, при помощи нейрохирургических операций с имплантированием специальных чипов, которые повышают активность тех или иных нейрональных сетей. Но, опять же, вот здесь до практического применения еще очень-очень далеко. Ну, плюс надо иметь очень тяжелую, очень резистентную депрессию, чтобы проводить по этому поводу нейрохирургическое вмешательство.
1: У нас сейчас такая рубрика, мы с Дмитрием Сергеевичем традиционно обсуждаем в рамках дискуссии определенные тезисы. Но вот я позволю себе зачитать тезис, и мы с Дмитрием Сергеевичем выскажем мнение терапевта и, соответственно, психиатра, в чем-то согласимся, в чем-то поспорим. А потом будем рады ответить на ваши вопросы. Итак, в рамках дискуссии вот нашими слушателями был предложен один из тезисов. Таблетки лишь на время вырубают условно симптомы пониженного настроения, там, тревоги или депрессии, ну и повышают настроение. Долгосрочного толку не будет. Таблетки равно зависимость. Но я в этом плане хочу, как врач таблеточной специальности, безусловно, терапевт, сказать, что любая таблетка – это таблетки рознь. И здесь необходимо очень четко выбрать, какой препарат, кому показан, при каких ситуациях. Но, с другой стороны, я, как безусловный адепт психотерапии, хочу сказать, что повышение уровня осведомленности о заболевании, определенного уровня понимания ситуации и определенного уровня образования с умением чувствовать и ощущать собственное переживательное пространство, отдавать отчет своим эмоциям, ощущениям, брать за них ответственность, смотреть и осознавать причины и следствия своих эмоциональных реакций, это, мне кажется, это может даже превзойти по данным, та же самая КБТ, по данным исследований и по данным метаанализов, превосходит, в частности, в долгосрочном эффекте некоторые варианты таблеточной терапии. И я здесь в этом плане хочу поддержать этот тезис. Не всегда таблетки – это прям выход, и, может быть, не с них всегда начинать.
0: Тут все зависит от тяжести. Этот же момент достаточно хорошо прописан в клинических рекомендациях, в том числе очень авторитетных. Если депрессия относительно не тяжелая, там нет однозначных доказательств о превосходстве психотерапии или таблеток именно в купирующей терапии, то есть в том, чтобы убрать симптомы. Поэтому можно выбирать или то, или другое, в зависимости от предпочтений или доступности данного метода, либо закомбинировать их, если есть таковое, таковая необходимость. При повышении тяжести депрессии, то есть при тяжелых депрессиях, в плане купирующей терапии, однозначно приоритет таблеток, то есть они гораздо эффективнее работают. Что касается долгосрочной терапии, там на самом деле данных-то не так много, по большому счету. И да, есть некоторые данные о том, что КБТ, да, действительно превосходит в плане профилактического действия. Вот, но тут, опять же, это еще не до конца исследованный момент.
1: Ну, то есть мы, наверное, можем примириться, сказав, что необходимо разумное сочетание. Что таблетки – это далеко не зависимость, и правильно подобные препараты – это очень хороший выход и способ. Доказанная эффективность есть у большинства препаратов первой линии, к которым относятся ОЗС, к которым относятся препараты, комбинированные воздействия на норадреналин и серотонин. Да, и что, конечно, мы можем сочетать это с психотерапией. Наверное, так, да?
0: Ну, да, да.
1: Озвучите второй тезис, Дмитрий Сергеевич, пожалуйста.
0: Да. При лечении обязательно необходима психотерапия, без КБТ третьей волны нельзя.
1: Как вы думаете, можно ли обойтись без вообще когнитивно-поведенческой психотерапии, вокруг которой сейчас столько хайпа, эмоций и столько холивара, и действительно доказанный хороший метод? И вообще, в принципе, нужна ли психотерапия в обязательном порядке?
0: Но... На самом деле есть довольно существенная категория пациентов, которые на психотерапию все-таки не очень идут, либо по тем или иным психологическим механизмам они просто не доверяют психотерапии. Вот. И на самом деле вполне успешно лечатся таблетками, либо, ну, соответственно, биологическими нелекарственными методами, либо коррекцией образа жизни. Это с одной стороны. А с другой стороны, все-таки при всех безусловных достоинствах КБТ, все-таки не КБТ единый, так сказать.
1: Ну, доказана еще терапия принятия ответственности, есть варианты и юнгианской терапии, и классического психоанализа. Обсуждается вопрос, насколько это доказано, говорит, что все-таки меньше. Вот мы с Дмитрием Сергеевичем сегодня обсуждали определенные тезисы из группы психотерапевтов и психологов, определенных блогов. И действительно, есть даже такое основание, что вот есть два полюса – поведенческие психотерапевтические методы, терапия принятия, терапия бихевиориальная, когнитивная терапия. Есть психоанализ, более традиционные методики, да, и дополнительный тип психотерапии драмы. И в ряде стран вообще они не входят в оплату страховой компании. А когнитивно-поведенческое входит, потому что это эффективно, это длительная ремиссия. Поэтому как бы, я как адепт вообще за то, чтобы большинство людей направлялись на психотерапию, я за. Но я понимаю, что, во-первых, это недешево, это достаточно, может быть, потенциально дорого. А во-вторых, это не входит в ОМС. В большинстве случаев мы не можем рассматривать вопрос бесплатного по полису лечения с помощью когнитивно-поведенческой психотерапии. Возможно, какие-то есть программы отдельные, но в широком смысле для широкого круга пациентов нет.
0: В ДМС входит.
1: В ДМС, во многих ДМС, в дополнительную страховку входит. В ОМС обычный полис нет. Ну и плюс еще какой? Скорее всего, в ближайшие годы мы будем видеть развитие чат-ботов и развитие электронных ассистентов проведения психотерапии для неосложненных, простых, поверхностных случаев, как элемент вхождения в психотерапию. И это сейчас очень активно обсуждается. По-видимому, эти на нейронных сетях и на алгоритмах сложных построенные боты могут быть потенциально эффективны. Но есть люди, у которых говорят, вообще есть такая точка зрения, но мне кажется, она отчасти правдивая, наверное, что для психотерапии нужна определенная степень мотивированности, осознанности, воли, желания, интеллекта.
0: На психотерапии должен быть запрос, с чем человек пришел, ну, для того, чтобы работать. А просто, соответственно, прийти, психотерапевтируйте меня, оно как бы не работает.
1: И плюс, наверное, мотивация. Таблетка за меня что-то сделает, я здесь более пассивный участник, а психотерапия все-таки требует активного вовлечения изменения.
0: Да, да. Вот я, опять же, сделаю шаг чуть в сторону. Такая штука, обсессивно-компульсивное расстройство, соответственно, ритуалы и так далее. Там везде очень много чего хорошего было написано про КБТ. Однако когнитивно-поведенческая терапия УКР – это вещь очень трудная, сопряженная с достаточно большими усилиями над собой и так далее. Я видел очень много пациентов, которые говорили, что я вот это вот не хочу, давайте мы просто таблетки назначим. Таблетки тоже помогают.
1: Ну, то есть здесь в рамках партнерского подхода вся современная медицина говорит, это не только при депрессии, говорит о чем? Вы садитесь, врач, пациент, иногда его родственники или еще врач-консультант, и в рамках такой команды вы решаете, какой запрос у пациента, какая у него цель, стратегия, желание, какими средствами он готов работать над достижением этой цели, вы ему вместе предлагаете пути, налево пойдешь, деньги потеряешь, направо пойдешь, таблетки пить будешь, ну и, соответственно, какой эффект вы ждете. И в рамках партнерского подхода вместе решаете, что для пациента правильно. Это так называемая пациент-ориентированная, индивидуальная и персонализированная медицина, которая еще и затрагивает вот коммуникативный аспект, аспект лично-поведенческий.
0: Это же есть даже этот сейчас очень популярный этот, такая концепция shared decision making.
1: То есть, да, да.
0: Совместное принятие решений.
1: Совместное принятие решений в интересах пациента. Какой бы метод был недоказанный или неэффективный, если пациент хочет определенные вещи, значит, соответственно, он идет на определенные вещи. Итак, следующий тезис. Депрессия – это удел слабых характером и удел безвольных людей.
0: Я считаю, что не надо ограничиваться депрессией, тогда нужно обязательно еще вспомнить то, что есть мигрень, которая тоже удел слабых и безвольных людей, ну, собственно. Чего бы не пойти на работу, ну, голова болит, понимаешь, ну, вот, соответственно. Дальше что? Ну, куда пойти? Необходимость в обезболивании является безусловным следствием слабости и безволия. Сложно потерпеть, что ли, ну, допустим, операцию и так далее. Да нет, конечно.
1: В одной из клиник, где я консультировал эпизодически пациентов в отделении гастроэнтерологии, заведующий говорил, гастрит – это все болезнь слабых и лишенных духа пациентов. Вы либо жрете неправильно, либо не можете потерпеть боли и, соответственно, неправильно себя ведете. Конечно, это абсолютно неадекватная оценка, и мы в рамках нашего Сеченовского университета и в рамках разумной концепции пациент-ориентированного подхода, я как врач-терапевт, врач общей практики, врач широкой терапевтической клиницистской специальности, Дмитрий Сергеевич как врач-психотерапевт-психиатр, мы, конечно, отходим от таких клише и навешивания ярлыков на пациентов или на болезни. Совершенно все не так. Дмитрий Сергеевич, давайте следующий тезис.
0: Значит, изучены все биомаркеры и медиаторы в мозге, давайте просто добавлять, блокировать и модулировать эмоции.
1: Ну вот та самая концепция трансгуманизма, выключим или включим, и все будет хорошо.
0: Вот даже более того, хочется добавить, что сейчас вот эта концепция трансгуманизма, вроде бы есть некоторые подходы за счет, вот, ну, собственно говоря, вот этих нейрохирургических операций с имплантированием чипов, ну то есть их сейчас используют, допустим, при болезни Паркинсона, и даже при болезни Паркинсона, где четко известна та зона, где происходит гибель нейронов, и где их мало, и где их нужно замещать внешней стимуляцией, помогать что-то не всем пациентам. Потому что мозг очень сложно устроить.
1: Вряд ли мы придем к этому в ближайшие десятилетия, а даже если и придем, то это не заменит необходимость, возможность и желание пациента чувствовать и ощущать. Более того, большинство наших социальных связей, большинство вещей, связанных с нашей деятельностью, социальной, интеллектуальной, она очень связана с эмоциями. Очень связана с эмоциями. И некоторые люди полагают, что если выключить ощущения и эмоции, то им будет легче жить. Далеко не так. Далеко не так.
0: Я бы еще вспомнил наше прошлое мероприятие в ту субботу, где, напомню, если обезьянки разрушали миндалевидное тело, которое отвечает за тревогу, у нее разом нарушалась любая способность к социализации и взаимодействию с другими особями.
1: Ну и я вспоминаю одного из пациентов из нашего отделения с амбулаторного приема, когда пациент, придя, консультируясь по сложному синдрому соматофорному, психосоматическому, консультируясь у меня, в том числе в отделении, как у кардиолога, говорил, вот было бы здорово, если бы я взял и права на управление своей жизнью, принятие решений, передал какой-нибудь метавселенной, какой-нибудь соцсети, и мне не надо было ничего делать, просто получаю удовольствие, живу и ничего не принимаю, никаких решений, эмоции испытываю только запрограммированные. Говорю, а вы уверены, что за вас будет жизнь жить так, как вы бы хотели? Или эмоции будут только положительные. То есть здесь, конечно, очень много вопросов, и необходимо повышать осознанность и брать роль управления своей жизнью в свои руки. Следующий тезис. Медитация и практики осознанности могут заменить терапию. Ну, наверное, если мы говорим о религиозных медитациях и практиках, они являются определенным развитием мировоззрения человека или там религиозного опыта. Но сказать, что прям медитативная психотерапия имеет серьезную доказательную базу по сравнению с когнитивными методиками или тем же психоанализом или другими методами психотерапии на сегодняшний день не приходится.
0: Не приходится. Я в этом плане вспоминаю замечательную вещь. Мне, наверное, человека два или три в моей жизни, абсолютно не связанные друг с другом, с большим увлечением рассказывали, что в Таиланде депрессии нет. Вот так, буквально. Ну, вообще, как бы, ну, основных форм психической патологии. Мне потом было, даже без относительных данных, мне было страшно весело, когда нам подавали тезис на съезд Всемирной психиатрической ассоциации, который прошел в Бангкоке, да, да, да, при поддержке Тайской психиатрической ассоциации.
1: Да. Ну, и следующий тезис. Психотерапевта без таблеток шарлатана, а препарат может выписать и врач общей практики или терапевт. Может ли выписать? Конечно, может.
0: Может.
1: И я как врач-терапевт и кардиолог часто выписываю препараты противотревожные, антидепрессанты. Но то, что психотерапевты без таблеток шарлатан, это камень в ваш огород, Дмитрий Сергеевич.
0: Не, я-то с таблетками.
1: Да. Ну, то есть нельзя так говорить, что нельзя навешивание так. Ярлыков – это будет неверно.
0: Конечно, конечно. Вот, ну, а про выписывание, на самом деле, выписать всегда наименьшая из проблем. Ну, точнее, для кого-то это может быть проблемой, там люди боятся и так далее, но... Не проблема выписать препарат, проблема выписать и по делу, и то, что нужно. И, соответственно, потом провести весь этот путь по грамотному созданию терапевтической стратегии и так далее. И опять же, чуть отвлекаясь, вспомню, мне на факультетской хирургии наш преподаватель совершенно замечательную вещь говорил. Ну, вроде бы оскорбительную для хирургов, но это хирург. Он говорит, оперировать можно научить и обезьяну, ну, если она достаточно умелая. Но обезьян невозможно научить оперировать так, как надо, и когда это действительно необходимо, именно таким образом.
1: Еще существует очень интересный тезис в медицине, который особенно в период пандемии COVID-19, ну вот я работаю там в красных зонах и консультирую часто реанимационных пациентов, вижу, что назначить правильный препарат – это полдела. Подобрать, кому нужен, какой нужен, как отдозировать – это полдела. А вот выходить пациента и обеспечить прием этого препарата длительно, оттитровать дозу, правильно заменить на другой, если это надо, дополнительные методики использовать, вот это вот иногда достаточно часто большая проблема. У нас был тезис по поводу ОКР, по-моему, и биполярного расстройства затронут в рамках лекции и в нашем повествовании. Ну, в частности, вот участница трансляции спрашивает нас, Наталья, можно ли отличить чистую депрессию от первого эпизода депрессивного в рамках биполярного аффективного расстройства. Ну, то есть есть пациенты биполярно-аффективное расстройство, вы хотите понять, это эпизод депрессивной фазы биполярного, да, как я понимаю вопрос, ну, либо да. Это первичная депрессия самостоятельная.
0: Да, но это на самом деле отдельная тема для обсуждения, достаточно интересно. Еще раз, мы вот сейчас, все, что мы говорили о депрессивном расстройстве, когда есть только депрессия, ну там разные степени тяжести и так далее. А если есть еще эпизоды болезненно-приподнятого настроения, то это совсем другая вещь, называется биполярное аффективное расстройство, там другой патогенез, другой прогноз, самое главное, другая терапия нужна, потому что ну, просто антидепрессант назначать пациенту с биполярным расстройством нельзя, будет плохо. И на самом деле, да, вот когда видишь человека с ну, первичной депрессией, один из ключевых вопросов, который может задаваться любой квалифицированный врач, а уж не дебют ли это биполярного расстройства. Значит, никаких достоверных, прям вот клинических вот этих показателей, что посмотрели, увидели то-то и то-то, это точно биполярное расстройство, к сожалению, нет. Однако есть некоторое количество вещей, которые существенно повышают вероятность того, что это биполярное расстройство. Это наследственная предрасположенность по биполярному расстройству. То есть, соответственно, если там два родственника с биполярным расстройством, у человека развилась депрессия, скорее всего, она все-таки биполярная, но не 100%. Вот. Также очень велика вероятность того, что это биполярное расстройство, если первый эпизод сформировался в возрастной период с 15 до 19 лет, типичное время дебюта именно биполярного расстройства, а не просто депрессии. Вот, ну, на самом деле, из того, что вот мы можем увидеть и какую информацию собрать, это, пожалуй, все.
1: Ну, это так называемые малые диагностические дополняющие критерии, то есть это никоим образом не указание, что обязательно так.
0: Да, да. Там больше нужно внимание, на самом деле, отслеживать, ну, внимательно отслеживать, что дальше происходит с пациентом. Если, например, пациенту от антидепрессанта на второй день стало супер хорошо, то, скорее всего, это биполярное расстройство.
1: Ну, наверное, сейчас мы перейдем к вопросам слушателей. У нас они есть в письменном виде, заданы в чате, и мы будем рады ответить на ваши вопросы. Перед этим меня вот зудит, можно сказать, хочется спросить, раз мы говорили про выписывание препаратов, зачем штамп на обратной стороне рецепта и почему его ставят? И сколько штампов должен поставить врач, психотерапевт или психиатр на рецепт, чтобы выписать правильный препарат?
0: Значит, я большой сторонник пути пяти штампов.
1: Да.
0: Из них 2 врачебных и 3 медицинского учреждения. Это, кстати, не всем аптекам нравится, но это просто способ выписывания рецепта, как говорится, на год. Потому что я вообще стараюсь максимально беречь время пациентов, поэтому выписываю препарат так, чтобы, соответственно, по нему можно было там раз в месяц приходить и покупать там 1, 2, 3, сколько нужно, пачки препарата. И да, действительно, при вот такой выписке там по правилам, соответственно, рецепт переворачивается, и на задней стороне ставится штамп, что отпущено такое-то количество препарата.
1: То есть провизор ставит, или фармацевт, да, в аптеке ставит штамп в аптеке, где сколько отпущено доз, чтобы можно было посмотреть, насколько пациент потенциально злоупотребляет лекарством и соответствует это адекватному разумному объему отпуска. Это во-первых.
0: Или не ставит.
1: Или не ставит, ну, иногда, к сожалению. Тоже такое бывает. Ну а классический рецепт, который должен быть выписан, обычно большинство препаратов, которые мы с Дмитрием Сергеевичем выписываем, это 107-я форма рецепта, обычный классический, так называемый неучетный рецепт, где наверху будет штамп учреждения, в каком учреждении это выписано, ну вот, например, наша больница там, или амбулаторно-поликлиническое отделение поликлиники, например, да, внизу штамп треугольный для рецептов и, соответственно, печать врача. Обычно. Это вот минимум,
0: это,
1: который
0: да,
1: нужен.
0: Да, 3. Вот. Если рецепт выписывается на год, обычно ставится вторая треугольная печать и вторая
1: печать врача,
0: врачебная, да. Печать, да, там на приписку, на курс лечения год там, и так далее.
1: Да, курс лечения 12 месяцев, спецлечение, показан длительный прием, и все это подробно расписывается. Вот. А зачем штамп на обратной стороне, отвечаю, для того, чтобы контролировать отпуск в аптеке. Ну, собственно говоря, вот так вот. Будем рады вашим вопросам, если они есть. Да, пожалуйста. Поближе.
2: Вопрос такого характера. Мы указывали, что есть несколько способов лечения депрессии, и один из которых вы указали, это повышение какой-то активности, то есть какой-то физической активности, прогулки, еще что-то. Вопрос. Человек самостоятельно может себя вытащить из состояния депрессии, вот предлагая вот эти методы? То есть, может
0: быть, как-то, ну, благодаря силе, боли или еще каким-то причинам, потому что, ну, так меня ничего не радует, пойду-ка я побегаю, пройду, не знаю, парень попарюсь, и как-то вот, чтобы к нему вернулась нормальное состояние. Может, он сделать это самостоятельно? Или все-таки нужна помощь специалиста? Отвечу вам так. При нетяжелой депрессии, скорее, ну, описываем как легкой. Ну, в определенном числе случаев, да. При этом, повторюсь, максимально, максимально доказательная база именно для длительных
1: аэробных нагрузок. То есть это, соответственно,
0: стайерский бег, длительные прогулки в высокотемповом
1: плавание, режиме. Плавание. Скандинавская
0: ходьба. Да, да. А вот лыжи, ролики. Да, а вот штанга нет.
1: Штанга нет. Тренажерный зал в плане фитнеса вот такого, который связан с всякими тренажерами, далеко не всегда, да.
0: Но
1: беговая
0: это...
1: дорожка, эллипс, да.
0: Или кроссфит, кстати говоря.
1: Кроссфит, есть стрейчинг-йога определенный элемент. Для ряда заболеваний показан эффект у тай-чи, гимнастики определенной. Но тут важно оговориться, что если мы возьмем какие-нибудь действительно клинические рекомендации, которые официально по законодательству мы обязаны соблюдать и лечить именно по ним, то это не терапия первой линии, и такие рекомендации не могут быть основными. Это так называемая комплементарная, то есть дополняющая основные методы терапия. А все-таки терапия первой линии – это психофармакотерапия, да, препарат первой
0: да.
1: линии, и психотерапия. Различные методики.
0: Да. Помимо, собственно, физической активности, еще раз, это коррекция диеты в сторону средиземноморской диеты с максимизацией, в принципе, в еде полиненасыщенных жирных кислот.
1: Тут я недавно посмотрел как раз и по своей кардиологической части, и по части, готовясь к лекции, обновления определенных базы данных по публикациям. Очень активно раньше говорили о роли омега-3, полиненасыщенных жирных кислот, эйкозапентаденовой кислоты, различных вариантов вот таких вот, содержащихся преимущественно в рыбе веществ, и в том числе и рыбьего жира, чуть ли не, что можно им снижать риски депрессии или даже лечить депрессию. Последние метаанализы и обзоры говорят, что нет. Исследования говорят, что прямого воздействия на больших группах не доказано от этих методик. И витамин D, по-видимому, тоже вряд ли серьезную здесь нам эффект даст. Хотя определенные минимальные эффекты в ряде исследований прослеживаются. Плюс мы говорим о том, что минимальный успех в лечении профилактики сердечно-сосудистых рисков. Но не у всех, не всегда. И лучше потратить эти деньги, которые вы потенциально потратите на эти добавки или препараты, на грамотное лечение, на грамотное обеспечение диеты и приема рыбы хотя бы там 2-3 раза в неделю.
0: Ну да, по этому поводу еще вспомню. В одном из психиатрических сообществ в Телеграме, там как раз было это обсуждение, что из серии, что вы порекомендуете пациенту, который не хочет принимать препараты, у него легкая депрессия, у него нет денег на КПТ. Значит, соответственно, там все эти обсудили рекомендации, там дальше было обсуждение где-то, по-моему, сообщений на 100, с тем, что если у человека нет денег на психотерапевт, куда он возьмет деньги на коррекцию диеты в соответствии с тем, как вы это все расписали.
1: Да. То есть это вот действительно такой, заканчивая ответ на ваш вопрос, такой наш длительный, да, комплементарный метод, легкие варианты нарушения настроения, но прям клиническую депрессию, ну, вряд ли. Самостоятельно уж прям образом жизни в плане физнагрузок мы можем прям, да, скорректировать однозначно.
0: Хотя это, безусловно, очень хорошо присоединяется к другим методам лечения.
1: Спасибо. Добрый вечер.
3: Сюда попасть, но, в общем-то, затянулось. Но тоже очень интересная тема. Два вопроса. Первый вопрос серьезный, больше такой экспертный. Расскажите о каком-нибудь кейсе с точки зрения профессионального вашего роста, где была вот сложная история, и как вы какого-нибудь пациента вытащили, ну, максимально в подробностях. Интересно с точки зрения профессионализма. Второй вопрос, ну, больше как бы веселый, насколько, ну, тоже какая-нибудь история, где медицинские препараты от депрессии применялись для того, чтобы уже после того, когда пациент стал, ну, здоровым, но дальше он использовал их для того, чтобы повеселить себе жизнь.
1: Ну, какой-то очень специфический запрос, а расскажите мне, пожалуйста, вот по моим критериям такую-то специальную историю. Это сложно. Я, наверное, начну с первого. Но у нас есть, конечно, в клинике психосоматической медицины, где консультирую я и работаю Дмитрий Сергеевич, у нас, наверное, прям сказать, чтобы были простые пациенты, я бы не сказал. То есть те пациенты, которые проходят у нас стационарное лечение, это всегда практически пациенты, требующие консилиумного обсуждения. Это пациенты, над которыми надо подумать. Часто пациенты, которых мы ведем в рамках мультидисциплинарной команды, с моим участием как кардиолога или пульмонолога-терапевт, с участием врачей-неврологов, применяем методы различные, не только далеко не только они психофармакотерапию получают. Но мне вспоминается пациентка, у которой были элементы, как мы предполагали поначалу, тревоги, которая была выражена в гипервентиляционном синдроме. Пациентка активно курила, при этом имея бронхиальную астму. И в одной из госпитализаций у нее еще были ощущения очень сильных болей. А мы знаем, что депрессия в целом может характеризоваться в том числе и болями. Она еще говорила, что она после того, как перетрудилась на даче, у нее были эпизоды болей в ногах. И да, в итоге в рамках такой мультидисциплинарной команды мы, проведя грамотную, глубокую, серьезную диагностику, выявили у нее наличие угрожающего жизни тромбоза вен нижних конечностей. Мы провели у нее хорошую очень диагностику заболеваний бронхолегочной системы, назначили ей впервые грамотные, адекватные, нормальные ингаляторы, которые уже улучшили ей настроение и ощущение ее в жизни. И терапию психосоматическую, психофармакотерапию активно корректировали, антидепрессивную, противотревожную, под, мало того, что ее запросы, ее симптомы, а под лекарственное взаимодействие. Мы с Дмитрием Сергеевичем прямо с компьютером сидели, детально просчитывали на специальных drug interaction checkers, лекарственных калькуляторах взаимодействия, клиническую, фармакологическую совместимость этих препаратов с друг другом через различные пути каскада биохимических реакций и так далее. И это был очень интересный клинический случай. Потом мы его обсуждали на ряде конференций. И, в общем, ну, мне он запомнился как такой действительно шаг вперед. И пациент серьезный, трудный, со сложным прогнозом, который получил очень большое облегчение. И по телесному здоровью, по соматической части, и по тревоге, депрессии, по здоровью психосоматическому. Ну и мы, в общем-то, в принципе, обеспечили отсутствие серьезных осложнений. Сердечно-сосудистых, тромботических, остальных.
0: Да, да, я здесь добавлю небольшой момент, мы не раскрываем персональных данных, да, но остроты лечения этой пациентки, особенно когда выявили тромбоз, конечно, добавил то, что у него родственник очень хороший юрист, с очень большим положением в юридической среде.
1: То есть, конечно, это налагает двойную ответственность на врача, потому что это просто, ну, и жизнеугрожающая ситуация. С другой стороны, постоянно мы слышим такие разговоры, что психиатрия – благодатная сфера поля деятельности, потому что от психиатрических диагнозов напрямую не умирают. Наверное, единственный мы можем привести пример – это серьезная депрессия с суицидальными намерениями и попытками, и суицид — это, ну, такая основная причина смерти в психиатрии.
0: Да?
1: Возможно, какие-то острые психозы, где есть элементы там, просто неосторожного обращения с окружающими обстоятельствами и нанести себе серьезные травмы. Но в целом люди-то умирают от инфаркта, инсульта, умирают от повреждений травмы, умирают от онкологии, умирают от каких-то других соматических заболеваний. А когда это все сочетается, то есть тут вот в рамках психиатрического, психотерапевтического стационара, психосоматического стационара, то работа вот этой мультидисциплинарной команды, и вот если отвечать коротко на ваш вопрос о нашем личном профессиональном росте на примере конкретного клинического кейса, это один из таких кейсов. Хотя подобных, наверное, мы можем с десяток, вот сейчас вот обсуждая разных пациентов, набрать без проблем.
0: Да, причем проблема в том, что мне что-то в голову лезут пациенты с тревожными расстройствами в тему прошлого.
1: Это фидбэк прошлой лекции нашей.
0: Видимо, да. В общем, уже человек 5 вспомнил.
1: Да. Вот. Ну и были у нас пациенты с очень сильными так называемыми кардионеврозами. Тут напрямую к теме лекции в плане депрессии это не относится, но мы добивались каких-то очень хороших эффектов в плане действительно улучшения качества жизни благодаря сочетанию психотерапии, консультации там, меня как кардиолога-терапевта. Вот. Сейчас мы себя захвалим, как мы их хорошо вылечили. Вот. Но действительно, вот такие пациенты, они прибавляют в определенных трудов, потому что это трудная коммуникация, это трудный поиск мотивации, это трудный ответ на их запросы, это трудная психотерапия. И ну, это часто удается. Но бывают пациенты, у которых и не удается. И мы учимся в том числе и на определенных ошибках. Вот. А если говорить о кейсе пациента, как вы сказали, который принимает препараты для того, чтобы получить себе какое-то удовольствие или повысить настроение, если я правильно понял, у нас есть примеры людей, которые приходили с определенными некорректно назначенными препаратами до этого, и пациенты, конечно, находящиеся в состоянии определенной зависимости от ряда препаратов.
0: Ну, тут я бы на самом деле добавил, что эта ситуация крайне редкая. Это связано с тем, что напрямую антидепрессанты, по крайней мере, в терапевтических дозах, они, ну, не один из тех, которые есть сейчас на рынке, они не вызывают, ну, собственно говоря, вот этого положительного подкрепления, которое нужно для того, чтобы препарат кушать, ну, собственно говоря, с немедикаментозной целью. Мы не говорим про использование тех же самых антидепрессантов в токсических дозах, потому что есть, ну, пара антидепрессантов, которые, если пить прям серьезно больше, чем в инструкции, прям, ну, на порядок больше, то, ну, грубо говоря, препарат, у которого максимально разрешена дозировка 2 таблетки, если принимать 20 в день, то там, да, там это возможно, и, в принципе, охотники находятся.
1: Но количество побочных эффектов будет очень большое, и вряд ли получится делать так долго. Вот. Ну вот, наверное, вот так.
0: Вот, ну, еще раз, как бы антидепрессанты они не вставляют так, чтобы хотелось их пить больше. Либо это происходит, ну, если происходит, то в больших дозах и у специфически предуготованных людей, которые уже до этого имели определенный стаж.
1: Да.
0: Это, кстати, по поводу кейсов как раз, это у меня был один пациент, он, правда, шизофреник, как бы длительное время употреблял психостимуляторы, вот, потом, соответственно, заболел шизофренией, потом у него, ну, хотя, в принципе, нет, и по нашей теме, при шизофрении тоже была депрессия, у него была депрессия, ну, сопутствующая шизофрения, вот, антидепрессанты ему крайне не нравились, потому что он помнил, как должны действовать психостимуляторы, и он, в конечном счете, нашел для себя этот препарат, один из антидепрессантов, но вот просто он выяснил, что ему чуть-чуть похоже на амфетамин, но только если съесть пачку сразу. Угу. Проблема в том, что он после того, как съедал пачку, он обычно падал, он к тому моменту, когда пришел на прием, у него уже был перелом руки, 2 перелома ребер, перелом ключицы и еще что-то. Ну, за счет побочных эффектов лекарственного препарата. Ну да, совершенно карикатурная ситуация, которая к большинству пациентов, ну, в нашей практике не имеет отношения.
1: И это, как правило, очень трудное для лечения пациента. И это может быть, ну, я бы не сказал, что это смешно или забавно. Это сложная проблема, действительно сложная.
0: Ну, точнее так, оно как бы забавно для специалистов, если ты при этом все делаешь так, как нужно, и так это можно. Но мы с коллегами в свое время его очень это интенсивно обсуждали. Вот. Он еще тоже был очень соматически отягощен, он был с ожирением, с хронической обструктивной болезнью легких, от длительного курения, с сахарным диабетом второго типа и так далее. Вот.
1: Ну, это пациенты, которым
0: очень тяжелый.
1: Нужна базисная еще и лечение телесное, это минимум 3-4 препарата, это ингаляционная терапия, это отказ от курения, без хорошей психотерапии и нормальной поддержки с разных сторон, это сложно. Ну, надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Вот. Есть ли еще какие-то вопросы?
0: Нет. Точнее так, смотрите. функциональная МРТ позволила разработать этот метод. Так, на самом деле, в большинстве клиник ТМС используется, ну, просто при помощи навигации по голове. То есть, собственно говоря, надели шапочку, расчертили, собственно говоря, классически. Если интересно, значит, расчертили так, соответственно, до большого затылочного бугра от ушей, нашли центр головы.
1: Моторную кору.
0: Отступили от него 5 сантиметров сюда, 5 сантиметров в бок. Две получившиеся точки соединили линией. Значит, здесь ищем моторную кору, то есть место, при стимуляции которой ТМС происходит движение в руке. Вот. Как только эту точку мы нашли, мы, соответственно, от нее отступаем еще 5 сантиметров в сторону лба, находим левую дорсолатеральную префронтальную кору. В принципе, приемлемо работает, но точность невысокая. Вот. Зато сейчас есть, в принципе, в особо хороших клиниках, а также в исследовательских центрах, ТМС с нейронавигацией. В частности, очень хорошая система есть в Высшей школе экономики, в лаборатории, собственно, нейрокогнитивных исследований, я с ними сотрудничаю. Вот. У них там, соответственно, это когда есть такой вот экран, на который проецируется, грубо говоря, снимок МРТ, там при помощи специального стилуса очерчиваются, соответственно, основные ориентиры, их запоминает система, и дальше, соответственно, смотришь на монитор и совмещаешь свое положение этого катушки с идеальным. А еще они там закупили такую штуку, называется роборука, это в которую ты записываешь, она прилепляется к той части, на которую ты должен действовать, и дальше, если тебе там нужно поменять положение в кресле, там, соответственно, размять шею и так далее, то роборука аккуратно за тобой следует, также это, соответственно, прилипая. Но это хай-тек, он стоит очень дорого.
1: Ну и стандарт назначения терапии, по-моему, на определенном этапе разработки и внедрения этой методики

0: катушку. И это делается просто для того, чтобы исключить припадок.
1: То есть мы смотрим, есть ли судорожная готовность, есть ли предвестники гиперсинхронизации на ЭЭГ. И потом, соответственно, если этого нету, то мы можем безопасно, в общем, условно, с минимальными рисками назначать этот хороший, проверенный, доказанный метод в качестве дополнения к лечению.
0: Да, наличие судорожной готовности является одним из двух абсолютных противопоказаний для проведения таких классических протоколов ТМС. Вторым является наличие любых металлических фрагментов в головном мозге по понятным причинам.
1: Можно ли проводить, нас спрашивают, ТМС беременным?
0: Можно. Можно и нужно.
1: То есть, как получается, два варианта выбора для лечения депрессии у беременных. Это транскраниальная магнитная стимуляция, психотерапия. И если это не помогает по каким-то причинам, очень тяжелая депрессия, то тогда электросудорожная терапия.
0: Либо антидепрессанты. Потому что многие антидепрессанты все-таки при беременности, повторюсь, в принципе, можно. У них, как мы говорили на прошлом мероприятии, категория опасности для плода С по этой американской FDA, которая значит просто, вообще-то как бы не надо, но, в принципе, если вам очень требуется по медицинским показаниям, то почему бы и нет. Но ТМС у беременных — это прям хорошая идея.
1: Ну хорошо. Мы, надеюсь, ответили на ваш вопрос. Есть ли еще вопросы какие-то? У нас есть вопросы, присланные нам. Депрессия и тревожное расстройство — это звенья одной цепи или это разные эмоции?
0: Это связанные, пересекающиеся, но все-таки разные вещи.
1: Бывают люди, которые в принципе не способны нейробиологически индивидуально заболеть депрессией, или она так или иначе в течение жизни была у всех?
0: Нет, у нас были явные эпидемиологические данные, которые показывают, что далеко не у всех. Значит, опять же, не знаю, что значит человек, который в принципе не способен заболеть депрессией. То есть для того, чтобы это протестировать, не знаю, нужно подвергать, наверное, каким-то крайне тяжелым жизненным испытаниям, чтобы выявить, не спровоцируют ли они депрессию. Ну да, значительная часть, и все-таки большая часть людей, все-таки, к счастью, минует жизненный путь, не страдая от настоящей депрессии.
1: Часто вопрос, который задают на лекциях по психосоматическому здоровью, по психиатрии, вообще по медицине. Всегда ли нужен психоневрологический диспансер? Что делать с постановкой на учет? Как обратиться?
0: ПНД является гарантированной законом медицинской помощью в плане вообще всех психических расстройств, бесплатной. Однако, если человек боится ПНД, в конце концов, заплатить денежку, есть относительно недорогие приличные специалисты, и можно обратиться просто на платной основе. Это с одной стороны. С другой стороны, сам по себе факт обращения в ПНД отнюдь не значит, что нельзя работать, нельзя владеть оружием, нельзя водить машину и так далее. Серьезные ограничения в правах происходят только в том случае, если пациент постановлен на диспансерную форму наблюдения. То есть, когда он представляет определенную опасность для себя и для окружающих, его состояние нужно мониторить. Я вас уверяю, оно, во-первых, крайне редко применяется вообще, в принципе, к пациентам с тревожными и депрессивными расстройствами, с одной стороны. А с другой стороны, очень большой миф, что этим так любят заниматься врачи. Дело в том, что любая постановка на учет должна быть хорошо обоснована, потому что это дополнительная работа, за которую не доплачивают, на самом деле, врачу в ПНД.
1: Тогда из этого возникает следующий вопрос из нашего списка. Когда нужен стационар для лечения депрессии? И какие критерии насильной госпитализации, как это осуществляется на практике?
0: Значит, начну, наверное, с критериев, госпитализации. Значит, человек может быть госпитализирован в недобровольном порядке по трем ситуациям. Значит, первое – это наличие прямой угрозы для себя или для окружающих. Для себя это, готов выйти в окно, для окружающих, например, при депрессиях, чтобы избавить от страданий не только себя, хочет забрать с собой еще кого-то, например, близких родственников и так далее, как проявление акта любви. При тяжелых депрессиях довольно частая вещь, к сожалению. Второе – это очень расплывчатая вещь. Соответственно, может быть, помимо воли человек госпитализирован, если не оказание ему помощи грозит прямым и непосредственным ухудшением его состояния его здоровья в ближайшее время. Очень расплывчатый критерий, крайне редко пользуется. Наконец, третье, очевидно, это нахождение человека в беспомощном состоянии, в плане психического состояния. Человек в тяжелой депрессии не ест, не пьет, в туалет не ходит, лежит, соответственно, уставившись в одну точку уже неделю, ничего не происходит, на госпитализацию он не согласен. Он в беспомощном состоянии находится.
1: То есть это объективное показание для его госпитализации.
0: Да.
1: Теперь как это сделать технически? Значит, ну, у нас есть психиатрические бригады скорой помощи.
0: Да, да, да. То есть, на самом деле, берется звонок в обычную скорую помощь, объясняется ситуация, переадресуется на психиатрическую, она, соответственно, приезжает, забирает. А, еще не забыл, есть еще, не забыл сказать, есть еще четвертое, на самом деле, показание. Тут как раз, если человек находится на диспансерном наблюдении, по решению врача он может быть госпитализирован просто. Ну,
1: то есть я как врач-терапевт, когда ко мне обратился с какими-то жалобами пациент, видя его объективно,

0: депрессивное состояние, подозревая наличие, но не ставя диагноз, но подозревая наличие депрессивного расстройства как болезни, выставляя лишь депрессивный синдром, я как терапевт имею право связаться с неврологом, связаться, прошу прощения, с психиатром, да, либо на себя вызвать ту же самую бригаду скорой медицинской помощи психиатрическую, чтобы они экспертно оценили ситуацию и по моим наводкам и по показаниям объективным госпитализировали пациента. Угу.
1: Ну, то есть, вот, допустим, если по какой-то причине пациент с тяжелой депрессией, с суицидальными мыслями дошел таки до терапевта, например, со словами, у меня, кроме всего прочего, мучительная бессонница, вот от нее таблеточек, пожалуйста, выпишите. И он дальше, ну, спокойно рассказывает, что я планирую уйти из жизни, более того, ну, допустим, это женщина с ребенком там годовалым. Я считаю, что моему ребенку ничего хорошего в этом мире не светит, вообще этот мир ужасен, вот, поэтому я пока попью, конечно, таблеток для сна, но, в принципе, у меня в ближайшей перспективе выкинуться из окна, причем вместе с ребенком, чтобы избавить его от этих страданий. Какая здесь тактика врача-терапевта? Да, собственно, вызов психиатрической бригады на себя.
0: Я обязан вызвать психиатрическую бригаду, и речь не идет о том, что это лечение будет какое-то там карательное, тяжелое и так далее. Наоборот, здесь именно будет адекватная социальная и медицинская помощь пациенту в такой ситуации.
1: Более того, как человек, ну, в принципе, с психиатрическим опытом, я скажу, первое, что происходит с человеком, который поступает, ну, так вот, по недоброволке в психиатрический стационар, первое, что ему будут предлагать, это подписать согласие на лечение. Причем во многих ситуациях это самая выигрышная тактика. Потому что, подписав согласие на лечение, вы можете потом, соответственно, и разговаривать о том, что вы хотите выписаться и так далее. И, ну, плюс это меньше последствий. А врачи в этом заинтересованы, потому что человека нельзя просто помимо его воли, соответственно, взять там, схватить и лечить столько, сколько ты захочешь. По закону, вот если к тебе поступил пациент, ну, недобровольный, он не дал согласие на лечение, ты его можешь держать в стационаре то ли двое, то ли трое суток. Я вот прямо сейчас запамятовал, просто прямого отношения сейчас к этому не имею. Значит, за это время должно состояться заседание суда.
0: А есть выездные суды в психиатрических? Да,
1: который должен заслушать обоснованность ну, собственно говоря, госпитализации в недобровольном порядке. Более того, повторюсь, я не помню сроки, я просто с этой кухней уже очень давно не сталкивался. Там раз в сколько-то недель заседание суда должно продолжаться. То есть, собственно говоря, если врач считает, что нужно человека лечить помимо его воли, для того, чтобы что? Для того, чтобы определить, остались ли показания к тому, что человек находился помимо его воли в стационаре.
0: Вот так. У нас еще есть вопрос. После ковида часто наблюдается снижение настроения и очень сильная слабость. Может ли быть постковидная депрессия? Чем отличается постковидная депрессия от обычной? По симптомам и лечению? Как не пропустить ситуацию?
1: Если бы не написали по симптомам по лечению, я опять ответил, что постковидная депрессия отличается от непостковидной, потому что она развивается после ковида. Это основное ее отличие.
0: Что очевидно. Но я здесь как специалист, который консультировал и в ковидных стационарах, и работает в Федерации Минздрава по тяжелым пневмониям и ковиду, хочу сказать, что действительно мы видим очень большое количество тревожных и депрессивных расстройств у пациентов во время острой фазы коронавирусной инфекции и после перенесенной коронавирусной инфекции. Я надеюсь, если с организаторами трансляции и сотрудниками Архэ у нас получится, мы сделаем отдельную встречу, дискуссию и лекцию по постковидным состояниям в области психосоматической медицины, неврологии и поговорим об этом отдельно с клиническими кейсами, примерами и детально. Ну и, соответственно, можно сказать, что действительно коронавирусная инфекция, как и любые тяжелые пневмонии, состояние, сопровождающееся системной воспалительной реакцией, гипоксией, провоцируют на возникновение различных психосоматических расстройств.
1: Но при этом ковид, при всей как бы вот этой вот его инновационности в области инфекционных заболеваний, как психиатр скажу, что не создал никакого нового вот психического расстройства, которого вот вообще никогда не было до этого. Все то же самое.
0: Похожие симптомы и синдромы на обычные заболевания, если мы отвечаем на этот вопрос. Лечение, принципы диагностики и подбор терапии очень похожие, да, такие же. Те же самые группы препаратов мы во многом используем. Единственное, что здесь речь идет о том, что надо оценить очень хорошо соматический вклад в депрессию и в заболевание и полечить пациента с точки зрения телесного здоровья тоже активно, и коронавирусная инфекция часто требует длительного периода долечивания, реабилитации, восстановления при поддержке разных терапевтических с той или иной степенью доказанности методик. Ну и, наверное, не каждая астения, психоастения, телесная астения, астенический синдром, то, что мы называем упадком сил, астения, да, это депрессия. То есть...
1: Совершенно верно. То есть, ну вот, были показаны эти диагностические критерии. Наверное, не будем уже возвращаться, но, в общем, хочу подчеркнуть, что чувство упадка сил, усталость и так далее, это типичный симптом депрессии, однако он не является в полной мере диагностически специфичным. То есть, для того, чтобы говорить о депрессии, еще раз, мы должны выявлять прям патологически стойко сниженное настроение, ангидонию и вот всякую тут другую симптоматику.
0: Так, ну, собственно говоря, у нас еще есть пару вопросов. У вас есть еще какие-то вопросы, глубоко уважаемые слушатели? Наверное, нет. Но я тогда буду завершать. Как влияет спорт и баня на депрессию?
1: Спорт, ну, мы уже ответили на этот вопрос. Баня, не знаю, нет исследований. Вообще, на самом деле, это вот, ну, показатель того, что нужно не стесняться и все исследовать и публиковать. То есть китайцы там выдумали миллион своих вот этих методик, они клепают по ним рандомизированные клинические исследования, все это публикуют, все это становится доступно по гайдлайнам. А не русские, не финны что-то как-то не озаботились детальным исследованием бань.
0: Может, про депрессии, да?
1: Да, может, и есть какой-то эффект.
0: Ну вот у нас был в рамках Медпросвета в Архе была большая лекция у нас по о профилактике ОРВИ, гриппа, ковида, и там мы подробно разбирали исследования по поводу лонгитюдные, длительные, когортные, по поводу бань. И есть достаточно большое количество публикаций по поводу влияния бани на соматическое здоровье, на сердечно-сосудистые заболевания. Действительно доказано, что количество инфарктов, инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний, оно меньше в когорте людей, которые три или более раз в неделю посещают баню. И есть данные о том, что вот это вегетативные тренировки сосудистого сжатия, расширения помогает улучшить регуляцию гормональной, нервной системы, внутренних органов и в том числе сердечно-сосудистую. И оно обладает определенным позитивным эффектом. Но тут очень важно, какая баня и как. Более полезна для здоровья считается баня с температурным режимом от 60 до 80-90. Обязательно, чтобы была достаточно высокая значимая влажность. Это должны быть не экстремальные варианты парения, когда уши горят, все ужасно, я испытываю гипертонический криз от безумного ситуации, когда я в прорубь ныряю. Значит, да,
1: и еще вениками избивают.
0: Да, и когда еще вениками избивают. То есть и оздоровительный массаж вениками – это хорошо. Я сам большой адепт и поклонник бани. У меня баня с полками на сене. Я очень люблю вот эти вот вещи. И я знаю клинические большое количество клинических исследований эффективности бани. Но должно быть все умеренно и с умом. Но в целом баня при правильном использовании, да, показывает хороший эффект. Но не при однократном использовании неделю.
1: Ну да, а также не при всех экстремальных практиках. Мы заявили 18+, я пошутил, что главное баню не превращать в БДСМ-сеанс, и да, все будет хорошо. Да.
0: И без избытка алкоголя. Вот. Ну, на этом мы, наверное, завершаем нашу сегодняшнюю трансляцию и лекцию. Вам спасибо большое за внимание. Берегите себя, давайте работать с депрессией, повышать осознанность в этом направлении. А мы, со своей стороны, будем стараться помогать вам с этим работать, справляться, изучать это. С вами сегодня был Дмитрий Сергеевич Петелин, Владимир Мич Бекетов. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, до свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Чем грозит незнание истории, астрономии или палеонтологии? Пусть мы не можем отличить экзопланету от эндогамии или отрицаем эволюцию, вряд ли это сильно отразится на нашем благополучии. Но медицинское невежество может сильно сократить жизнь тому, кто легкомысленно отвернулся от науки. Когда невежество убивает. Ольга Жоголева, кандидат медицинских наук, основатель и главный врач медицинского центра Everyday Clinic, Санкт-Петербург, автор блога «Аллергодок» в Инстаграм, автор книги «Аллергия и как с ней жить. Руководство для всей семьи».
2: Ольга, добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Я прям предвкушаю, как много мифов сегодня развеется в наших головах, потому что тема у вас такая, которая касается практически всех, и очень много с ней связано. Поэтому давайте проверим нашу аудиторию, как она на данный момент готова к этой теме. Можете перейти по ссылке в чате нашей трансляции и принять участие в опросе. Самый аллергенный продукт из перечисленных – это шоколад, сахар, апельсин, куриное яйцо, клубника или стресс? Я думаю, что из доклада Ольги Жоголевой вы узнаете ответ на этот вопрос, но интересно, что вы знаете об этом сейчас. По поводу аллергии существует огромное количество мифов и очень много непонятностей. Вот, например, у меня в детстве не было вообще никаких аллергий. Потом, когда я поступил в университет, каждый июнь у меня начинала распухать голова, слезились глаза, носом невозможно было дышать, я совершенно не мог готовиться к экзаменам. И кто-то из моих друзей даже пошутил, что у меня аллергия на сессию. Что самое интересное, она прошла, когда я закончил университет. Как это вообще может быть?
3: Я думаю, что мы коснемся вашей истории, потому что есть часть моей лекции, которая так или иначе к этому относится. Так что вопрос очень кстати. Но прежде чем мы перейдем к мифам, я бы хотела, чтобы мы немножечко поговорили о том, а что ж такое аллергия. Итак, что такое аллергия? Аллергия – это избыточная неправильная реакция нашего организма на безопасные вещества, как правило, белкового происхождения. И связана она с тем, что иммунная система ошибается при распознавании белковой структуры этих самых веществ. Дело в том, что наша иммунная система создана для того, чтобы защищать нас от опасностей в виде бактерий, вирусов, грибов, опухолевых клеток. И для этого иммунная система постоянно сканирует белковую структуру всего, с чем наш организм контактирует. И вот при распознавании белков, если произойдет ошибка, иммунная система может посчитать врагом то, что на самом деле врагом не является, и начать с этим сражаться. Вот, собственно, так и возникает аллергия. Почему это происходит? На сегодняшний день ученые считают, что аллергические заболевания все-таки имеют генетическую природу, то есть должны быть специальные гены у человека, которые сделают его иммунную систему склонной к совершению ошибок. Но интересный момент заключается в том, что наличие этих генов не обязательно говорит о том, что они запустятся, проявятся. И связано это, как правило, с воздействиями окружающей среды, так называемыми эпигенетическими факторами. И вот в роли окружающей среды может быть все. Место, где человек живет, то, как он питается, пользуется ли он антисептиками, принимает ли он антибиотики. И вот на сегодняшний день, важно об этом сказать именно сейчас, существует так называемая гигиеническая теория развития аллергии, согласно которой повышенная стерильность вокруг маленького человека, то есть те самые антибиотики, антисептики, проживание в городе как таковом, ограниченные контакты с животными, в целом повышенная стерильность помещения вокруг человека повышает риски развития аллергии. В то время как молекулярное разнообразие, то есть разнообразное питание, например, контакты с животными с ранних лет жизни, возюканье в грязи, по всей видимости, эти риски снижает. Посредником вот этого феномена, по всей видимости, является наша микрофлора, совокупность микроорганизмов, которые живут у нас на коже и на слизистых оболочках, и продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов, по всей видимости, могут влиять на то, запустятся гены или нет, и как клетки иммунной системы вообще будут взаимодействовать между собой. Какие бывают виды аллергии? Существует 4 типа аллергических реакций. Чаще всего мы сталкиваемся с 2 из них. Это так называемая аллергия немедленного типа, которая встречается очень часто. И понятно большинству людей, которые с ней сталкиваются. Это IgE-зависимая аллергия. Аллергия, связанная с образованием антител белков IgE, которые умеют узнавать аллергены, соединяться с ними и с тучными клетками. Это еще участник иммунного ответа. Эти самые тучные клетки после такого контакта выбрасывают биологически активные вещества, например, вещество гистамин, которое, собственно, приводит к появлению симптомов. Вот при развитии аллергии немедленного типа между встречей с аллергеном и, собственно, появлением симптомов проходит не больше 2 часов. Поэтому такая аллергия называется аллергией немедленного типа. Вторая часто встречаемая аллергия – это аллергия замедленного типа, которая чуть позже проявляет себя. Это время от нескольких часов до примерно 2 суток. Здесь участвуют Т-лимфоциты, которые, сталкиваясь с аллергеном, выбрасывают определенные биологически активные вещества, которые, в свою очередь, активируют еще одного участника. Есть такие клетки – макрофаги, которые начинают биться с нашими собственными тканями. И здесь я не стала упоминать еще оставшиеся типы аллергии, но вот хотелось бы сказать, что тут мы имеем дело как раз с разоблачением первого мифа. Дело в том, что на просторах интернета почему-то аллергия немедленного типа зовется истинной аллергией, как будто бы все остальные типы аллергии какие-то неистинные. Очень обидно за Т-лимфоциты и макрофаг, они тоже вполне себе реальны. Знание, с каким типом аллергии мы имеем дело, важно для диагностики, потому что именно при аллергии немедленного типа образуются те вещества, которые, собственно, мы умеем определять лабораторно. И поэтому вот я здесь такую привела табличку, не табличку, да пирамиду диагностики аллергии, чтобы было понятно, что вообще происходит между врачом и пациентом, когда врач-аллерголог ставит диагноз. Вначале врач тщательно анализируют рассказ пациента. Все жалобы, при каких обстоятельствах они возникают, повторяемость этих жалоб, что им предшествует, каков тайминг между встречей с потенциальным аллергеном и временем появления симптомов. И потом, когда у врача после анализа этой информации появляются подозреваемые, и он уже предполагает, какой это тип аллергии, да, какой тип обследования возможен. В случае, если мы имеем дело с аллергией немедленного типа, например, мы можем сделать анализ крови на белки вот эти IgE, обязательно валидизированным методом, потому что диагностика совершенствуется, и есть методы устаревшие, а есть методы современные, об этом я еще полслова скажу. Либо можно проводить кожные пробы. Это то, что некоторые родители называют насечки или надрезы, но это не так. На сегодняшний день мы так пробы уже не делаем. Мы очень деликатно повреждаем кожу, называется прик-тест или уколочный тест. Никаких ужастиков не проводим с людьми. И вот происходит это обследование, по результатам которого какие-то из аллергенов дали положительный ответ. То есть из вот этого обширного списка осталось меньше подозреваемых. И результаты обследования доктор анализирует, сопоставляя снова с жалобами, и делает вывод. Вот если тесты четко подтвердили гипотезу, да, симптомы четко объясняют с тестами, диагноз поставлен, проводится терапия или исключение контакта с аллергеном, или аллерген-специфическая терапия. Есть такое у нас специальное лечение, когда организм привыкает к аллергену и перестает на него реагировать. Но бывают сомнительные результаты, когда как будто бы результаты расходятся все-таки с версией врача. И в этих случаях в мировой практике проводится провокационный тест. И вот тут, как мне кажется, кроется и слабость нашей отечественной аллергологии, потому что у нас, к сожалению, пока нет возможности проводить провокационные тесты. На регуляторном уровне, скажем так, на уровне наших приказов, у нас нет разрешающих документов, чтобы делать провокационные тесты с едой и с ингаляционными аллергенами. Только с лекарственными аллергенами можно делать провокационные тесты. место, и то в очень таких определенных сложных условиях. Так вот, из-за того, что мы не можем провести провокационный тест, что происходит? Происходит ситуация, когда сомнительные результаты надо как-то правильно трактовать. И, по сути, от мастерства врача зависит то, как будет поставлен диагноз. То есть вот на этой страничке такое резюме, почему, на мой взгляд, вообще возникают мифы в аллергологии. Ну, во-первых, потому что аллергия все-таки штука не такая простая, и механизмы могут быть сложны для восприятия. Мне кажется, даже сейчас, когда я говорила о механизмах аллергии, не всем это, в общем-то, было просто понять. Некоторые неаллергические заболевания похожи на аллергические. Например, есть такое заболевание крапивница, которое может возникать на фоне вирусных инфекций и очень внешне похоже на аллергическую крапивницу. И, собственно, бывает путаница в диагностике. И вот то, что провокационные пробы невозможно провести в нашей стране никак, приводит к тому, что от верного сопоставления результатов обследования, еще обследование надо правильно провести, во многом зависит результат, какой диагноз будет поставлен. Ну и в добавлении ко всему продолжается, к сожалению, до сих пор широкое применение разных не очень достоверных тестов для диагностики аллергии. Вот здесь я их собрала в такую табличку. Ссылки поместились для достоверных методов, на самом деле, для того, чтобы подтвердить то, что определенный тест недостоверный. У меня есть еще много ссылок, они все будут в конце, вы сможете с ними ознакомиться. Так вот, к достоверным методам диагностики аллергии относятся провокационные пробы, это золотой стандарт диагностики аллергии в мировой практике, но вот мы не можем их проводить. Кожные пробы методом прик-тест для аллергии немедленного типа и для некоторых видов аллергии замедленного типа патч-тест, пластерные пробы. И анализ крови на IgE методом иммунокап, либо сейчас набирает обороты еще Алекс-тест, но пока иммунокап сохраняет пальму первенства. Еще в перспективе будет, я надеюсь, валидизирован тест активации базофилов, тоже относится к достоверности методом, но пока он носит скорее такой исследовательский, экспериментальный характер. И вот куча есть недостоверных тестов. Дегрануляция тучных клеток, тесты на IgG к пищевым белкам, IgE в калии, метод Фоли, небезызвестный, биорезонансные методы, например, метод Метатрон, да, электродермальный тест, анализ волос, цитотоксический тест, и имеем легион. И проблема в том, что если мы будем доверять этим результатам, не имея возможности провести провокацию, мы можем ошибиться и, собственно, принять за аллерген то, что им не является. Ну, а теперь, собственно, к мифам. Итак, миф, как мне кажется, один из самых популярных, это то, что аллергенность того или иного продукта определяется его цветом. Аллергию чаще всего вызывают красные продукты. Поэтому существует даже такое понятие белая-зеленая диета, да, диета по цвету. На самом деле, наиболее частые пищевые аллергены, обратите внимание, не красные. То есть молоко белое, яйцо белое с желтеньким. Да? Рыба бывает и белая, и красная. И здесь, кстати, тоже люди часто становятся жертвами вот этого мифа и задают такой вопрос на приеме, с какой рыбы начинать прикорм, с красненькой или с беленькой? Может, все-таки с беленькой, потому что красная, она же как бы аллергенная. Вот на самом деле аллергенные белки не относятся к числу пигментов. В этом, собственно, и расшифровка этого мифа. И самые частые аллергены вообще не красные. А когда мы говорим про цвет, чаще всего мы имеем дело с фруктами и овощами, и об этих продуктах чаще всего идет речь, когда спрашивают, а вот какое бы яблоко нам съесть, да, мы вот убрали красные яблоки, оставили зеленые, и теперь мы чувствуем себя в безопасности. Откуда взялся этот миф? Дело в том, что особенно среди взрослых людей бывает такая форма аллергии на яблоки. Вот у Михаила надо было спросить, когда он стал опухать по весне, не стал ли у него чесаться рот, когда он ест яблоки, потому что часто вот такие виды аллергии совпадают. Почему? Потому что у яблока есть определенное сходство у некоторых молекул яблока с молекулами березы. Так вот, при такой форме аллергии у людей может быть переносимость определенных сортов яблок и непереносимость других. Человек, пытаясь найти систему, иногда замечает, что реакцию вызывает именно красные яблоки, особенно красные привозные яблоки, да, которые наверняка чем-то обработаны. В любом случае, миф основан не на том, что, в общем, с цветом это не связано, а с тем, что сорт яблока определяет количество в нем аллергенных молекул. Вот молекулы мальдеодин, которые имеют сходство с молекулой березы, смотрите, они очень похожи, вот эта молекула березы, а вот эта молекула яблока. Да? Из-за их сходства иммунная система у человека с аллергией на березу может их начать путать. Вот как близорукий человек без очков, собственно, иммунная система присматривается, такая, ну, что-то такое очень на березу похожее, буду и с этим сражаться. И вот концентрация этих молекул может зависеть от сорта. Она выше, ближе к кожуре, поэтому, счистив кожуру, человек может иметь ощущение менее выраженное, или вообще яблоко может стать для него вполне себе комфортно переносимым. Вот. И, собственно, вот с этой особенностью, на мой взгляд, и связан миф, например, связанный с яблоками. Еще что интересно, аллергенные белки яблок большую концентрацию имеют при хранении яблок. Поэтому более свежие яблоки, местные, зеленые, неказистые, реже будут вызывать реакцию, чем привозные красивые красные яблоки, которые уже какое-то время хранились на складе, и в них эти самые белки накопились. Поэтому, как мы с вами видим, тут дело не в цвете, в концентрации определенного аллергенного белка, который еще и на самом деле не настолько сильно связан с цветом, потому что расположен в мякоти. Есть еще один аллергенный белок яблок. Это белок семейства LTP. LTP – это семейство белков транспортов липидов, который может вызывать аллергию сам по себе. Если предыдущий белок – это такой белок-помощник, да, он сам по себе аллергию вызвать не может, но когда есть аллергия на березу, он с удовольствием к ней присоединится. То вот есть сам по себе первичный аллергизирующий белок, более опасный, потому что на меньшую концентрацию человек может реагировать, и реакции, связанные с этим белком, как правило, более тяжелые, в отличие от перекрестной аллергии на яблоки у людей с аллергией на березу, тоже расположен в мякоти яблок и тоже не зависит от цвета кожуры. И что еще интересно, он не разрушается при термической обработке, поэтому красные яблоки мы дадим ребенку или зеленые, печеные или свежие, если такой аллергии быть, она возникнет. Но возникает она, слава богу, редко. В нашем регионе редкие случаи аллергии при знакомстве с яблоками, поэтому, выбирая фрукты для своего ребенка в качестве прикорма, можно не ориентироваться на цвет. Цвет действительно в отношении аллергии не важен. Что же с рыбой? Да? У рыбы есть очень аллергенный белок парвальбумин, который есть у всех костистых рыб, независимо от цвета. Возможно, более оптимистичный прогноз в отношении акулы. У нее, как правило, насколько мы сейчас знаем, парвальбумина нет, но в нашем регионе акулу особо не поешь, поэтому если у человека есть аллергия на парвальбумин, он не может есть никакую рыбу, ни белую, ни красную. Концентрация этого белка не зависит от цвета рыбьего мяса. У некоторых людей аллергии могут вызывать другие белки, которые могут отличаться между сортами, но при этом частота аллергии на того же самого окуня или на щуку такая же, как на лосось, поэтому тоже цвет здесь аллергенность не определяет. Из предыдущего мифа несколько вытекает миф следующий. Это миф о том, что при кормлении грудью матери нужно обязательно соблюдать специальную диету. Здесь тоже вопрос цвета часто встает ребром. Тоже кормящие мамы на приеме рассказывают, что они очень старательно исключили все самые частые аллергены, едят только зеленые яблоки, брокколи и цветную капусту, но все равно почему-то у ребенка есть сыпь, потому что диету рекомендуют обычно соблюдать, в особенности в ситуациях, если у ребенка есть хоть какая-то сыпь. Тут маленькая ремарочка. Сыпь у детей первого года жизни бывает по куче самых разных причин. Аллергия – это всего 1%. Аллергия возникает всего 1% детей. Но каждую сыпь принято почему-то в первую очередь связывать с рационом мамы. И вот начинается хождение по мукам с ограничением рациона, в том числе с исключением цветных овощей и фруктов. На самом деле, что мы знаем на сегодняшний день? Что большинство белков пищи, попадая в грудное молоко, не достигает достаточного уровня, чтобы вызвать аллергическую реакцию. Исключения составляют молоко, яйца и соя, возможно, еще рыба и пшеница, пока данных у нас маловато, но даже эти продукты, попадая в грудное молоко, как правило, находятся в такой концентрации, которая провоцирует аллергию всего 1% детей. То есть если взять 100 детей, у которых уже есть реакция на молочные продукты, когда они их едят сами, всего один из этих 100 детей среагирует на то количество белка молока, которое оказывается в грудном молоке мамы. То есть грудное молоко независимо от рациона кормящей мамы, это одна из самых безопасных и гипоаллергенных субстанций. На мой взгляд, это эволюционно обосновано. Если бы нашим грудным молоком было так легко навредить, мы как вид, мне кажется, имели бы меньше перспектив. Так вот, наши регулирующие организации – это Европейская академия аллергии и клинической иммунологии, Американская ассоциация педиатрии, CDC – Центр контроля заболеваний США, NHS – это организация здравоохранения Великобритании – в один голос утверждают, что не нужно кормящим женщинам соблюдать никакую специальную диету, потому что это не снижает риски развития аллергических заболеваний, а если все-таки аллергия возникла, нужно убирать конкретный продукт, который с этим связан. И подозреваем вы, как мы видите, очень ограниченное количество аллергенов. Мой любимый миф – это миф о гипоаллергенных котиках и собачках. Действительно, существует такой миф, что существуют определенные породы, которые являются гипоаллергенными. Это прекрасная почва для спекуляций, для развития бизнеса, для заводчиков тех или определенных пород. Но откуда этот миф вообще взялся? Действительно, у некоторых людей есть реакция на одних животных и нет реакции на других животных, в зависимости, например, от породы. Человек говорит, вот я со своим котиком нормально контактирую, но когда я прихожу к своей подруге, там я находиться долго не могу. Так возникает идея о том, что, возможно, есть какие-то гипоаллергенные породы. Как обстоит дело на самом деле? Одинаковые аллергенные белки есть у всех кошек и у всех собак, независимо от породы. Только концентрация их разная. Здесь опять мы имеем дело с порогом чувствительности. То есть у человека может быть определенный порог чувствительности, из-за которого он реагирует только при достижении некой концентрации. То есть, например, там в кота-кафе ему будет плохо, а там с одним котиком в помещении ему окей. Или это действительно может зависеть от породы животного, потому что действительно животные разных пород, но не только порода играет роль, разного пола, с разным цветом шерсти, кастрированные, не кастрированные, разного возраста могут выделять аллергены в разной концентрации. Казалось бы, ну, найди, так сказать, свою породу, на которую ты не реагируешь, и живи с ней. Но не все так просто. Дело в том, что аллергия по своей природе заболевание прогрессирующее, и это естественное развитие аллергии. Прогрессирование в том числе может заключаться в том, что порог чувствительности будет снижаться, и человек может начать реагировать на ту концентрацию, на которую он раньше не реагировал. Вот здесь, собственно, кроется разгадка того, почему можно прожить сколько-то лет с котом, не реагировать на него, а потом начать реагировать. Гипоаллергенных животных, в принципе, произвести довольно сложно, потому что все аллергенные для нас белки животным для чего-то нужны. И животное, скорее всего, может иметь проблемы со здоровьем и проблемы со своей повседневной жизнью, если какого-то белка его лишить. Поэтому истинных гипоаллергенных животных не существует. Еще один миф – миф про аллергию на солнце и на холод. В чем тут интересный момент? Во-первых, аллергии на холод, так же как аллергии на солнце, разные люди считают разные состояния. Например, кто-то считает, что его красные шершавые руки и щеки – это проявление аллергии на холод, хотя на самом деле это обострение, например, атопического дерматита, воспалительного заболевания кожи, при котором кожа очень чувствительна к окружающей среде, и просто от разных триггеров, в том числе температурных, может дерматит обостряться. Насморк в холодную погоду. Есть такое состояние – вазомоторный ринит. Наш нос пытается согреть холодный воздух и для этого расширяет сосуды. И из-за расширения сосудов происходит обильная секреция слизи, у человека насморк. Он думает, что это аллергия на холод. На самом деле это рефлекторная история. И вот холодовая крапивница. Наверное, она ближе всего к аллергии, потому что в ней действительно участвуют антитела класса IgE. Образуются они, однако, при этом к собственным белкам. То есть это такая аллергия на самого себя. Но где-то это близко к аллергии. Однако хорошие новости заключаются в том, что хроническая крапивница имеет свойство спонтанно заканчиваться. Поэтому, несмотря на то, что это такая аутоаллергия, все не так печально. С солнцем такая же история. Здесь представлена куча состояний, которые человек может называть аллергией на солнце. Есть действительно воспаление кожи или крапивница, которая связана с действием ультрафиолета. Есть заболевания, просто обостряющиеся под действием солнца. Например, розация, когда у человека красным становится лицо, может даже чесаться из-за солнца. Есть фотохимический дерматит и два его подвида. Это фототоксическая реакция. Например, фитофотодерматит, когда человек пообнимался с борщевиком, и после этого покрылся высыпанием там, где солнце попало на место, которое проконтактировало с соком. И есть фотоаллергическая реакция, когда действительно иммунная система участвует в процессе. Вот вся большая группа из первых пунктов – это не аллергия. И вот фотоаллергическая реакция опять где-то близка к действительно аллергии, потому что участвуют те самые клетки замедленного типа аллергии, да, и активируют их работу ультрафиолет. Но для чего все это знать? То есть что все это значит, это запутанная история? Какая разница, аллергия, не аллергия, если мне плохо от холода или от солнца? Дело в том, что если у человека аллергия, единственный вариант – перестать контактировать с аллергеном. А если мы имеем дело с неаллергическим заболеванием, которое просто обостряется от холода или от солнца, то мы можем взять его под контроль, и эти триггеры перестанут вызывать обострение. Ну и мой еще один любимый миф – накопительная аллергия. Мне кажется, что причина этого мифа как раз в невозможности проводить провокационные пробы, поэтому люди, пытаясь объяснить те или иные симптомы у себя, придумывают, что вот что-то, наверное, накопилось, поэтому так сложились обстоятельства. О чем идет речь? Действительно, разные люди по-разному считают, что такое есть накопительная аллергия. Один вариант. Если есть продукты каждый день, то реакции не будет, но понемножку, да, или неправильно я говорю, если есть каждый день, то наоборот реакция накопится, и к концу недели проявятся симптомы, а если есть пореже, например, раз в неделю, раз в месяц, раз в полгода, то аллергии не будет. Вторая версия. Если какой-то продукт есть слишком долго, то, собственно, нечто накопится, и аллергия возникнет. И третья версия. Если есть продукт в небольшом количестве, то реакции не будет. Например, съесть одну конфетку или одну дольку апельсинки. А если съесть много, то реакция обязательно случится. Как обстоят дела на самом деле? Вот первый вид накопительной аллергии, он как раз легко разрушается об провокационные тесты. Мне кажется, если бы в нашей стране их можно было проводить, то была бы такая устоявшаяся связка в голове, что если провокация произведена, продукт съеден, и реакции на него нет, значит, провокационный тест отрицательный, аллергии нет. То есть аллергия, она действительно возникает каждый раз, независимо от частоты употребления продукта. Человек с аллергией на орехи не может их есть ни раз в неделю, ни раз в месяц, ни раз в полгода. Каждый раз у него будет реакция. Вторая форма так называемой накопительной аллергии, как мне кажется, имеет корни в перекрестной аллергии. Вот мы говорили уже про яблоко и березу, и, возможно, мысль о накоплении возникает вследствие того, что человек ел яблоки всю свою жизнь. В 30 лет у него началась впервые аллергия на березу, и вдруг через полгода он от привычных своих яблок стал испытывать зуд во рту. Вот накопилось или не накопилось? На самом деле перекрестная аллергия вообще возникает по-другому. Она возникает спонтанно из-за путаницы между структурой белков для иммунной системы, как я уже говорила, как для безорукого человека они выглядят очень-очень похоже. И, собственно, иммунная система путает их и начинает сражаться с тем, с чем раньше не сражалась. Третий вариант – это очень интересный феномен – псевдоаллергия или пищевая непереносимость вот такой формы по-разному, мы разные терминологии мы используем. Что такое псевдоаллергия? Вот есть группа продуктов, к ним относятся уже упомянутые мной апельсины, которые содержат такие биологически активные вещества, которые в определенном количестве способны имитировать аллергическую реакцию. Но при этом иммунная система вообще в этом процессе не участвует. Эти биологически активные вещества просто напрямую взаимодействуют, например, с кожей, у человека возникает сыпь, обостряется, к примеру, атопический дерматит. И если человек уменьшит порцию, реакции не будет. То есть всегда есть ощутимая, переносимая порция. Мы уже говорили про пороговую дозу аллергена. Я думаю, что у внимательного слушателя возникнет вопрос, но ведь у аллергена есть пороговая доза. Где тут разница? Дело в том, что пороговые эти дозы – это микрограммы. А когда мы говорим о псевдоаллергии, это прям в штуках 5 апельсинов вызовут обострение атопического дерматита, один не вызовет. Коробка конфет вызовет реакцию, пол конфеты не вызовет. В этом случае мы говорим о том, что это не аллергия, а прямое действие продукта на кожу, и достаточно оставить его в переносимом количестве, и все будет хорошо. почему возникла идея этой лекции? Потому что очень важно знать, с аллергией мы имеем дело или нет. Потому что аллергия – это серьезно. Аллергия – это опасно. И аллергические заболевания требуют от нас очень строгих ограничений. В то время как неаллергические заболевания можно вылечить, можно взять под контроль, и жизнь заиграет новыми красками. Излишние ограничения в питании могут очень сильно навредить. Они сами по себе могут стать причиной аллергии. Есть такие исследования, что при долгом ограничении употребления тех или иных продуктов, но это, правда, месяцы, годы, не несколько дней, не пугайтесь, но длительные ограничения могут привести к утрате толерантности. Толерантность – это антоним слова аллергия, нормальная реакция иммунной системы на раздражитель. Вот она может пропасть. Поэтому просто так диета крайне не рекомендована. Помимо прочего, в самом начале мы говорили про молекулярное разнообразие. Вот разнообразный рацион относится к этому самому молекулярному разнообразию. От того, сколько групп продуктов в нашем рационе, сколько цветов овощей и фруктов, зависит то, насколько разнообразной будет наша микрофлора. А от ее жизнедеятельности, как мы видим, напрямую зависит то, как будет работать иммунная система и, собственно, возникнет у человека аллергия или нет. Безусловно, мифов в аллергологии несчетное количество, и сегодня мы коснулись совсем небольшого их числа, их правда очень много. Но если хотя бы кто-то после моего рассказа смог разобраться в том, что его состояние не связано с аллергией, значит, все не зря. Что почитать? Вот тут я собрала ссылки к своей лекции по QR-коду, и есть две книжки. Одна, нескромно замечу, моя, это книга для неспециалистов, где я рассказала и про другие мифы, и немножко погрузилась в то, как возникает аллергия, как все, в общем, устроено, и какое будущее у противоаллергических наших мер, как заниматься профилактикой аллергии, как подготовиться к приему аллерголога, в конце концов. Книжка с картинками, поэтому может быть вам интересно, если вы после моего рассказа захотели погрузиться в тему. Для врачей классная книга Павла Колхера «Доказательная аллергология и иммунология», которая для многих моих коллег моей возрастной категории стала переломным моментом для перехода от медицины, так сказать, старообрядческой к медицине здорового человека, к более современной медицине. Книга, насколько я знаю, не переиздавалась, и кое-какие моменты в ней уже обновились, да, на сегодняшний день знания в сфере аллергологии очень динамично пополняются, и какие-то постулаты все время пересматриваются. Но, тем не менее, она будет очень полезна, если вы захотите, так сказать, погрузиться в матчасть. Вот это, пожалуй, все, что я хотела рассказать из сферы мифов и легенд в аллергологии. И я готова к вопросам.
2: Спасибо большое, Ольга. Очень было интересно. И вот как раз сейчас интересно посмотреть, насколько сильно изменилась образованность нашей аудитории за время вашего доклада. Посмотрим, что они выбрали. 121 человек считает, что самый аллергенный продукт – это куриное яйцо. Как вы прокомментируете этот результат?
3: Это абсолютная правда. Действительно, куриное яйцо доминирует среди причин пищевой аллергии у детей в первый год жизни. Это европейские данные. По России очень сложно говорить о какой-то статистике, но, скорее всего, мы где-то рядышком. Молоко и яйцо – два лидирующих аллергена, как видите, совсем не красные. Интересно, что апельсин на втором месте – это, скорее всего, связано вот с этой псевдоаллергической особенностью, про которую я говорила, что можно действительно объесться апельсинов до высыпаний. Но на самом деле аллергия истинная, да, на апельсин встречается крайне-крайне редко.
2: Вот теперь интересно, вы достаточно, так, не то что ультимативно, но очень внятно и аргументированно описываете свою позицию по поводу аллергии. А вот сейчас мы узнаем, насколько хорошо устоявшийся консенсус в науке происходит по этому поводу. Потому что сейчас у нас будет вредный оппонент.
1: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
2: Алексей Бессмертный, врач-аллерголог, иммунолог, педиатр, клиника Док Дети Док Мед, телеведущий канала «Пятница». Добрый день. А вот теперь послушаем, что вы как специалист можете возразить нашему докладчику.
4: Здравствуйте, добрый день.
3: Алексей.
4: Здравствуйте, Ольга. Добрый день всем. И сегодня я вредный оппонент, а спонсором моих вредных вопросов будут наши с вами пациентки, которые задают именно эти вопросы нам с вами на приеме. И эта лекция, может быть, их не убедит.
3: Я готова.
4: Вот вы говорите, что диета на грудном вскармливании не нужна совсем. но все-таки какие-то белки проникают в грудное молоко. А они не опасны? Вдруг будет какой-то аллергический протоколит, кишечник среагирует, или реакция на лактозу будет, или вдруг эти белки попадут в том количестве, что вызовут анафилаксию, тяжелую аллергическую реакцию.
3: Ну вот мы как раз об этом, я поговорила, когда говорила про пороговую дозу. Действительно, молочные белки могут оказываться в пороговом количестве в составе грудного молока, просто это бывает довольно редко. Если мы посчитаем распространенность такой аллергии и примем за такие входные данные, что только у 1% детей на первом году жизни развивается аллергия, из этого 1% только 1% будет чувствителен к тому количеству белков коровьего молока, которое оказывается в грудном молоке кормящей мамы. Соответственно, да, это возможно, нет, это не часто. Что касается анафилаксии, вызванной белками коровьего молока, оказывающимися в грудном молоке кормящей мамы, ну, это такие крайне, вероятно, редкие случаи, потому что этой статистики нет вообще. Чаще встречается действительно проктоколит, о котором вы говорите. Это прожилки крови в стуле в основном комфортно себя чувствующего ребенка. И существуют желудочно-кишечные формы аллергии более серьезные, когда, например, у человека развивается рвота, срыгивание большим объемом, человек при этом плохо растет, плохо набирает вес. Мы можем в этом случае рассмотреть вероятность того, что это связано с аллергией на то, что ест мама. Подозревать в этом случае мы будем ограниченное количество продуктов, не красные помидоры, и это очень редкая история. Она бывает, и в этом случае мы опять же должны понимать, с чем это может быть связано, то есть лечить это заболевание мы будем только исключением потенциальных аллергенов, белков коровьего молока, на втором месте яйца, на третьем месте соя, мы не будем у человека убирать, у кормящей мамы убирать помидоры и огурцы.
4: Хорошо. А я тревожная мать, Я мать-счастливчик, все шишки набиваю об себя, я обязательно уверен, что мне не повезет. Может быть, все-таки я заранее исключу это из своего рациона, и не произойдет этих страшных событий. Если я вижу кровь в стуле, я просто сойду с ума.
3: Алексей, вы как тревожная мать сейчас получите от меня успокоение, успокоительную пилюлю. Дело в том, что есть такие исследования, которые показывают, что дети мам, исключавших превентивно те или иные продукты, потом чаще имели аллергию именно на эти продукты. Понятно, что эти выводы ограничены теми исследованиями, в которых они получены, но однозначно мы видим, что это не полезно. Вот. А если говорить в целом про роль превентивной диеты, такие исследования тоже есть, когда изучалась распространенность аллергических заболеваний у детей, в целом разных аллергий, мамы которых соблюдали диету в период грудного вскармливания. И вот оказалось, что в группах диетических, да, там, где рацион был ограничен, аллергические заболевания случались ничуть не реже, чем в группах, где дети ели все, а, возможно, и чаще. Вот было большое исследование, где участвовало, по-моему, 18 тысяч, что ли, семей, и вот там получились интересные данные, что дети в семьях диетических потом к возрасту 6-7 лет как будто бы чаще имели бронхиальную астму. Так что мы ничего просто так не исключаем.
4: Хорошо. Уйдем от еды, от кормящих матерей. Не бывает гипоаллергенных кошек и собак.
3: Так.
4: Ну хорошо, но вот приходят ко мне пациенты и говорят, у моего ребенка аллергия на кошку, можно ее перерасти? Я говорю, нет. Проходит год, она говорит, знаете, он стал лучше реагировать на кошку, он уже не задыхается. Проходит еще 2 года, она спит у него на голове, и аллергия прошла. Как такое возможно, если это невозможно в принципе?
3: Кошка не стала гипоаллергенной. Это действительно невозможно. В принципе, мы говорили раньше, что кошке сложно без своих белков аллергенов, она может от этого сама чувствовать себя крайне нехорошо. Но у людей может развиваться толерантность. Толерантность – это переносимость аллергена. И вот по неизвестным пока для нас непонятным механизмам у некоторых людей естественным путем развивается толерантность. Из этого вытекает следующий вопрос, который я чувствую, вы бы мне задали. Так может быть, у всех такое может быть? Да? Может быть, мы все…
4: Может, мы подождем, перерастем.
3: Ну, собственно, я думаю, что нам задают одинаковые вопросы. Говорят, вот если у троюродного дяди, свата, брата прошла аллергия на котика, так может мы тоже будем счастливчиками? Вот, к сожалению, рассчитывать на это не приходится. Это случается довольно редко, и эта штука не очень прогнозируемая. То есть у нас нет тестов, с помощью которых мы можем сказать, вот у вас аллергия пройдет через 2,5 года, ждите. Вот. А у вас не пройдет, вам нужно кота отдавать. Таких тестов нет, и скорость наступления этой толерантности, даже если бы мы решили вот эту выжидательную тактику применять, она у всех разная. У кого-то спустя 30 лет проходит аллергия на котика. А за это время аллергия, как прогрессирующее заболевание, может развиться в астму, и это крайне неприятно.
4: И отличный, собственно, финал, потому что вопрос следующий как раз про астму. Вот пульмонологи говорят, что астма – это пожизненное заболевание, она никогда не закончится. Если вам поставили диагноз бронхиальная астма, это на всю жизнь, и всю жизнь нужна базисная терапия.
3: Это правда.
4: Но, если возьму статистику, опять же, на российскую мы не можем опираться, но на зарубежную, то астма у детей встречается чуть ли не втрое чаще, чем у взрослых. А куда пропадают те две трети? И что случается с теми пациентами, когда они приходят и говорят, у меня в детстве была астма, а в 14 лет все прошло. У моего ребенка была астма, сейчас он в армии, потому что 6 лет она исчезла. Если это пожизненное заболевание, куда же оно исчезает? И надо ли лечить ее всю жизнь?
3: Тут есть сложности с терминологией, в том числе с нашей отечественной. Дело в том, что астма бывает не только аллергической. Есть такое понятие неаллергическая астма, вирус-индуцированные обструкции, которые для удобства наши зарубежные коллеги зовут таким термином «визинг». По-русски это «свистящее дыхание», слово «виз», «свист». И до конца на сегодняшний день нет понимания, когда визинг становится астмой. Да? То есть если у человека возникает свистящее дыхание во время вирусных инфекций, то есть он их переносит прямо с картиной астмы, свистит, задыхается, кашляет, испытывает всяческие сложности, насколько это предвестник аллергической астмы? И можно ли вообще говорить о конверсии, о том, что аллергия обязательно придет на смену вот такому типу течения вирусных инфекций? Поэтому у детей дошкольного возраста в одну кучу часто попадает действительно аллергическая астма, да, когда человек, приходя в гости к бабушке, у которой живут пресловутые котики, да, собачки, собачек не трогали сегодня, значит, собачки живут у бабушки, именно там он свистит. Думает, что бабушка его все время покашляет на него и заражает, а это там собачка. Вот. Или у человека с аллергией на пыль, допустим, ни с того ни с сего возникает свистящее дыхание при физической нагрузке или при вдыхании холодного воздуха. Это одно, вот это аллергическая история, если мы подтвердили при этом аллергию на то, чем человек дышит. А если у человека только во время вирусных инфекций возникают такие симптомы, и при этом нет никакой сопутствующей аллергии, это штука, которая может закончиться в детстве. И вот такая неаллергическая форма астмы – это диагноз, который в целом-то снимается.
4: Ну, это хорошо. Как раз, да. Скажем про аллергическую астму.
3: А про аллергическую астму,
4: вирусно-зависимая астма, да. Они закончили, визинги закончились.
3: Да.
4: Но опять же, вот приходит пациент и говорит, раньше при контакте с пылью он свистел и хрипел, а сейчас нет. Куда делась астма? Зачем нам лечить ее постоянно?
3: Тут опять возможны варианты. Да? Может быть, он ничего не делал, у него возникла толерантность. Мы уже договорились, что на это рассчитывать мы не должны. Да? Это может не случиться, и за это время астма может спрогрессировать совсем в тяжелую историю. Второй вариант.

0: Или, например, стрессы. Или, например, в армии курение плюс стресс плюс противогаз. И в общевойсковом защитном костюме, значит, марш-бросок. Вот это вот все вместе может привести к тому, что у человека его астма из прошлого опять к нему вернется. Поэтому хорошо бы, чтобы человек с бронхиальной астмой в прошлом понимал свои риски и избегал ситуаций, в которых астма может возвращаться. Никто не заставляет его пожизненно принимать базисную терапию, если ее уже было достаточно, и без нее человек обходится. Это, вероятно, вот один из вопросов.
1: Это
0: да,
1: да, это как раз и был бы вопрос в том числе.
0: Да.
1: То есть вы предвосхищаете вредные мои вопросы.
0: Я чувствую, да, вибрации, которые от вас исходят. Но это просто действительно одно истекает из другого. Вот. Да, он может быть без базисной терапии, но он должен помнить, при каких обстоятельствах аллергия может вернуться.
1: Я не задал самый главный вопрос.
2: Все.
0: А надо было раньше.
2: Алексей, я думаю, что хватит, потому что вы и так уже выступили как очень вредный оппонент. Я думаю, что это прекрасная заявка на победу.
1: Но это мы припасем для следующего раза, поскольку есть очень-очень классный вопрос.
2: Да, я думаю, что эта тема неисчерпаемая и очень интересная. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Спасибо, Ольга.
2: Получите от нас сувенир, 3D-фигурку.
1: Какой отличный макет Бентли.
2: Спасибо. Спасибо вам большое. Аудиторию нашу призываю голосовать за Павла, переходить по ссылке в чате, чтобы выбрать, кем он, собственно, стал для Ольги. Добрым другом, интересным собеседником, мастером каверзных вопросов или настоящей грозой лекторов. В конце дня мы посмотрим, какое место в рейтинге наших вредных оппонентов он занял. А пока вы голосуете, я попытаю вашими же вопросами Ольгу. И многие из них не менее каверзные, чем у Алексея.
0: Супер.
2: Алексей Чернышов спрашивает, правда ли, что аллергия возникает из-за глистов? Если да, то почему?
0: Очень хороший вопрос. И это, пожалуй, еще один миф, миф номер 6, который надо сегодня разобрать. Ответ сразу нет. И в основе этого ответа лежит вот что. Есть эпидемиологические исследования, то есть исследования, которые изучали распространенность аллергии в разных странах. И вот выяснилось, что в странах, в которых много глистов, например, в Индии, распространенность аллергии значительно ниже, чем в странах, которые в этом плане более благополучны, например, в странах Западной Европы. Это очень здорово ложится на версию с гигиенической теорией аллергии, что чем выше уровень жизни, чем меньше у иммунной системы ее должных забот, чем меньше она сталкивается с действительно врагами для рода человеческого, да, для организма, тем больше она занимается глупостями. Вот. А корни этого верования в силу противоглистных препаратов, которые должны нас всех избавить от аллергических заболеваний, лежит вот в чем. Некоторые паразитарные инфекции сопровождаются крапивницей. Это такая особенная сыпь, похожая на то, как выглядит укус комаров или ожог крапивой. И аллергические заболевания могут сопровождаться крапивницей. Там крапивница, там крапивница. Это тот случай, когда не аллергическое, а аллергическое заболевание похоже. Из-за этого путаница. Ну и из школьного курса биологии мы знаем, что некоторые виды паразитов вызывают ночной кашель, это аскариды. Это крайне неприятный кашель, связанный с тем, что, это сейчас будет прям противно, личинки аскарид в ходе своего, значит, цикла развития мигрируют через легкие, прям фу, да, из-за вторичного проглатывания, еще больше фу. Человек себе почесал, проглотил кашель. Вот это особенный кашель, он прям ужасный и не походит на тот подкашливающий вид кашля, да, с которыми страдают дети по ночам во время, например, вирусных инфекций или при аллергии. Поэтому миф этот, в общем-то, очень прочно укоренился, но мы должны помнить о том, что противоглистными таблетками аллергию не вылечить, а именно такой вывод обычно делается из версии, что глисты во всем виной.
2: 50 оттенков кашля, в которых надо разбираться.
0: Да. Видите, это мастерство врача, да, все так.
2: Дмитрий Решетников из Москвы спрашивает, насколько научно обоснован подход о необходимости с младенчества знакомить человека с аллергенами? Помогает ли это предотвращать возникновение аллергии в будущем? Есть ли эффективные методики?
0: Да, это, наверное, одно из самых интересных открытий в области аллергологии за последние 10 лет. есть исследование EAT, это аббревиатура Inquiring About Tolerance, то есть изучение того, как развивается толерантность, о которой мы сегодня уже говорили. Есть исследование LEAP, Learning Early About Peanuts, узнай пораньше об арахисе. Для нас это не такой частый аллерген в силу особенностей нашей

0: нашей кухне, а вот на Западе это аллерген довольно частый. И эти исследования показали, что действительно отсроченное знакомство с аллергенами, то есть когда мы опасаемся их вводить в рацион ребенка и даем их попробовать там, в 5 лет, в 6 лет, наоборот, могут с большей вероятностью приводить к аллергии. И, вероятно, есть такой период в жизни, который называется окном толерантности, период, когда имеет смысл познакомиться с частыми аллергенами, с меньшими рисками для возникновения аллергии. Это окно толерантности в возраст с 4 до 6 месяцев, но пока это окно толерантности все-таки не, мы не используем, когда говорим о том, когда вводить прикормы, вот, потому что ну, не всегда оправдано начинать с арахиса в 4 месяца. Вот, тем не менее, общая рекомендация на сегодняшний день такая – до года постараться познакомить человека со всеми группами продуктов.
1: Отлично. Вячеслав Антонов из Санкт-Петербурга. Каково мнение ученых по поводу так называемой множественной химической чувствительности? Иными словами, аллергия на все. Иногда приходилось встречать подобный диагноз у героев художественных произведений, но никогда у реальных людей. Такой диагноз действительно существует или это выдумка?
0: Ну, в международной классификации болезней такого диагноза нет, но термин этот существует, он оправдан. Правда, в вопросе содержится некое преувеличение. Это все-таки не аллергия на все, а это ситуация, когда человек на множество разных химических соединений имеет аллергическую реакцию. Это, как правило, химические соединения в составе духов, в составе косметики, в составе бытовой химии. Человек на них может на все реагировать, например, удушьем. Но здесь надо вместе с врачом ответить на вопрос, не являются ли эти химические вещества просто химическими раздражителями, триггерами для обострения аллергической астмы. То есть у человека из-за аллергии воспалены дыхательные пути, он вдыхает Шанель номер 5, да, условный, или Poison, и становится ему совсем нехорошо. А, например, если этому человеку полечить аллергию верно и вывести его в ремиссию, он те же самые духи сможет вдыхать без проблем для здоровья. Или хлорка в бассейне может быть таким триггером. То есть действительно существует такое состояние, она встречается реже, чем кажется.
1: Валерия из Москвы спрашивает, на какой самый необычный аллерген вам жаловались пациенты во время приемов?
0: Самый необычный аллерген. Ну, давайте так, если говорить про выдумки, то это может быть много чего, да, и тут, в общем, от фантазии пользователя зависит, так сказать, размах аллергенов. А вот про действительно реально существующую аллергию, самый интересный аллерген, это такой есть белок омега-5-глиадин. Это особый белок пшеницы, который обычно не всасывается, то есть он у нас транзитом проходит. Но при некоторых обстоятельствах, например, если поесть булочку и пробежаться, то есть при физической нагрузке, или если съесть пиццу, запить алкоголем, да, запить там пивом, или, например, человек в жару 40 градусов съел кусочек пшеницы, у него вот этот белок омега-5-глиадин начнет всасываться. И если человек предрасположен к аллергии, и у него когда-либо развилась в такой ситуации аллергия на этот белок, то симптомы аллергии будут возникать при комбинации этих факторов. То есть просто так булку можно съесть, все будет окей. Если съесть булку, выйти на пробежку, будет анафилаксия. Вот у меня был такой замечательный пациент, мы с ним придумали название его аллергии — аллергия русская рулетка. Потому что мы не очень понимали все эти кофакторы. На самом деле не все кофакторы вот эти даже известны, при каких обстоятельствах аллергены начинают активно всасываться. Вот. И мы с ним сошлись на том, что он булки исключать не будет, обзаведется шприц-ручкой с адреналином, потому что очень любит пиццу и тардельники.
1: Семен Быков спрашивает. В Сеченовском университете ведется разработка вакцины от аллергии на кошку. Руководитель проекта Рудольф Валента. Когда начнутся клинические испытания, внимание, например, на мне очень нужно, пишет Семен.
0: Семен, вы не одиноки. Очень много, мне кажется, жителей Москвы, жителей России в целом жаждали бы участвовать в этом исследовании. Но тут надо понимать, что на самом деле это не совсем новиночка. Дело в том, что существует такой метод лечения аллергии – аллерген-специфической иммунотерапии. Это лечение, которое основано на уникальной способности нашего организма к толерантности. Вот те истории, которые мы с Алексеем обсуждали, когда он меня пытался завалить каверзными вопросами, когда у человека была аллергия и прошла, пошла, да, вот с чем это связано? Или, кстати, ваша история, когда у вас аллергия развилась, а потом как-то сама и прошла. Вот эта способность к толерантности, уникальная способность нашего организма, лежит в основе лечения аллерген-специфической терапии, когда мы используем тот же самый аллерген. Вот если бы у вас не прошла аллергия, я так полагаю, что это была пыльца деревьев, я так вот методом наложения рук поставила вам диагноз. Если бы у вас не прошла эта аллергия, мы могли бы вас полечить. Существует лекарственная форма пыльцы. Это, по сути, та же пыльца, но в той дозе, в которой она не выглядит врагом для иммунной системы, ее вносят под язык, либо есть еще инъекционная форма такой терапии. Готовится это прямо вот из пыльцы, это экстракт пыльцы, только правильно обработанный, высчитанный в плане дозировки аллергенов. И человек постепенно формирует толерантность. Его иммунная система вдруг понимает, что она ошибалась. Такая: Семен Семенович, так это ж, оказывается, не опасный был белок. И к моменту, например, цветения человека иммунная система уже, сталкиваясь с дикой, так сказать, березой, с ней не сражается. Вот с кошками есть такие же препараты, они просто в России не зарегистрированы. Есть и подъязычные спреи, есть таблетированные препараты, есть инъекционная форма. А то, что разрабатывается в Сеченовском университете, это синтетическая рекомбинантная молекула ФЛД1. Вот на слайде, который я показывала про кошек, там эта молекула была перечислена. Это самый частый кошачий аллерген, мажорный аллерген кошки. Мы используем термин мажорный, когда говорим о частых аллергенах. Вот его научились синтезировать, и из него делают вот такой вот препарат, который будет обучать иммунную систему с ним не сражаться. Будет ли это эффективно, покажет время, потому что не всегда аллергия связана именно с этим белком, и не всем этот препарат может подойти. Но будем надеяться, что все будет круто.
1: Вот сейчас в ответе промелькнул такой намек на то, что современная наука что не признает, что может существовать аллергия на сессию, как у меня. Я не знаю, не соглашусь. Карл Август Аванти спрашивает. Некто принял средство, которое, по заверениям производителя, должно стимулировать иммунитет. Один из компонентов этого снадобья вызвал у несчастного аллергическую реакцию. Можно ли утверждать, что препарат в конкретном случае сработал?
0: Дело в том, что ожидаемый эффект от препарата иммуностимуляция — это все-таки несколько иное по сравнению с аллергией. Аллергия – это не нормальный усиленный иммунный ответ, а ошибка в работе иммунной системы. Вот. Просто эта ошибка довольно заметно сказывается на нашем здоровье, поэтому мы говорим избыточный, неправильный иммунный ответ. Но здесь избыток, он, в общем-то, связан с тем, что иммунная система просто не должна была этого делать и сделала. А когда человек хочет получить иммуностимулирующий эффект, он хочет, чтобы его иммунная система работала в том же направлении, как сейчас, то так пободрее, помощнее. Вот пока мы, к сожалению, говорим, что этим эффектом обладает здоровый сон, спорт, сбалансированное питание, режим труда и отдыха, но не пилюльки. Что касается здесь иммуномодулятора, ну, это частый побочный эффект, кстати говоря, иммуномодуляторов, потому что их безопасность крайне скудно изучена, и один из аргументов в пользу того, чтобы их не использовать, это в том числе риск аллергических реакций.
1: Виталий Сидоров спрашивает, как влияет развитие, внимание, иммунодефицита на аллергические реакции? Есть ли такое влияние? Возможно ли его использовать в клинической практике?
0: Ну, на самом деле, отчасти это возможно, потому что в очень тяжелых случаях аллергии мы используем препараты, которые носят название иммуносупрессоры, препараты, подавляющие работу иммунной системы. И в какой-то мере мы имеем с таким лайт-иммунодефицитом, да, когда избыточная работа иммунной системы подавлена, но иногда побочным эффектом этого подавления является то, что человек становится более восприимчивым к инфекционным заболеваниям. Поэтому на самом деле этот эффект используется в клинической практике, но мы стараемся им не злоупотреблять по понятным причинам.
1: Угу. Следующий вопрос от Маргариты Леденевой. Имеют ли диагностическую значимость при аллергии повышенные иммуноглобулины Е?
0: И да, и нет. Иммуноглобулин Е – это белок, который участвует в аллергических реакциях немедленного типа, самых распространенных, мы о них сегодня говорили. Но дело в том, что этот же белок, например, участвует в борьбе с паразитами, поэтому при глистных инвазиях он тоже растет. Этот же белок может участвовать в борьбе с вирусами, поэтому при некоторых вирусных инфекциях его количество также может расти. Этот же белок участвует, например, в воспалительном процессе при заболевании атопический дерматит, который не всегда сопровождается аллергией. Тоже у человека общее количество иммуноглобулина Е высокое, а аллергии-то и нет. Поэтому мы не используем этот показатель для скрининга. То есть мы знаем, что да, действительно, при аллергических заболеваниях это вещество может быть в повышенном количестве. Но мы также понимаем, что есть и неаллергические состояния с высоким уровнем иммуноглобулина Е, а иногда бывает и так, что аллергия есть, а общее количество иммуноглобулина Е нормальное. Потому что есть еще такой термин «специфические иммуноглобулины Е». Это вот как раз те, которые точечно направлены против конкретного аллергена, и достаточно небольшого их количества, чтобы аллергия случилась. Общий иммуноглобулин Е при этом может быть в пределах нормальных значений.
1: Виталий Янко или Янко спрашивает, как максимально снизить риски аллергии при вакцинации?
0: Для того, чтобы максимально снизить риски аллергии при вакцинации, нужно, во-первых, понимать, что в составе вакцины может вызвать аллергию. И вакцины бывают разные. Если мы говорим про актуальную на сегодняшний день вакцину против коронавирусной инфекции, она вообще содержит мало белков, способных потенциально вызвать аллергию. Один из них – это консервант полисорбат-80. Это такой особый белок, который, особое вещество, вернее, которое есть во многих жидких лекарствах. Если человек в течение жизни получал лекарство в жидкой форме или в форме суппозиториев он тоже есть, и ничего с ним страшного не происходило, аллергических реакций не было, то и вероятность развития аллергии при вакцинации соответствующими вакцинами с полисорбатом, она маленькая. Есть некоторые вакцины, которые содержат белки, родственные с белками пищи. Это белки яиц, это вакцины против кори красного хепаратита, вакцины против гриппа, вакцины против желтой лихорадки, вакцины против клещевого энцефалита. И здесь важно знать, что не все эти вакцины содержат этот белок в пороговом количестве. То есть, как мы обсуждали раньше, белка должно быть столько, чтобы иммунная система его восприняла как врага. Вот если его меньше порогового количества, то, несмотря на его наличие по инструкции к вакцине, он не опасен. Вот, например, зарубежные вакцины против кори красного хепаратита, ММР, содержит количество белков яиц меньше пороговых, и поэтому разрешена при аллергии на яйца. А вакцина против желтой лихорадки содержит больше порогового количества белков яиц, поэтому не разрешена при аллергии на яйца, и человек не сможет привиться от этого заболевания. Так что, зная, люби свои аллергены, задайте вопрос терапевту или педиатру, что входит в состав вакцины, и делайте правильные выводы.
1: Хорошо. Можете ли вы выбрать какой-нибудь вопрос, который вам понравился больше всего из заданных сейчас?
0: Мне понравился вопрос про иммуномодуляторы и аллергию на них. Можно ли это считать иммуностимулирующим эффектом? Потому что мне пришлось прям задуматься. А это классно. Я такое люблю. Поэтому я считаю, что этот вопрос был очень интересным. Хотя все остальные вопросы тоже были классными, потому что они в той или иной мере касались тех мифов, которые я не смогла включить в получасовую лекцию, и я прямо получила удовольствие, что я смогла об этом поговорить.
1: Поэтому Карл Август Аванти от вас получает в подарок книжку. Что это будет за книжка?
0: Это на правах саморекламы книжка про аллергию. Аллергия и как снижить, руководство для всей семьи. Моя первая и пока единственная книга, научно-популярная, про то, собственно, что содержится в ее названии. Вот. Но скоро, кстати, я надеюсь, что у меня хватит на это времени, я собираюсь дописать книжку про пищевую аллергию. Вот, и пойдет вторым томом.
1: И, думаю, будет пользоваться большой популярностью,
0: надеюсь,
1: потому что тема актуальная. Хорошо, а теперь давайте посмотрим, насколько у нас был явно очень жесткий раунд, очень серьезное соперничество. Как же наша аудитория оценила вредного оппонента? Можем вывести на экран. О, Алексей Бессмертный, хорошая заявка на победу. Мастер каверзных вопросов, 331 человек так посчитал.
0: Ну, нас с Алексеем вычислили. Мы же, на самом деле, мы с Алексеем добрые друзья.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Очень был интересный доклад. Примите сувениры от нашего форума. Это пингвинопитек, выполненный в студии 3D-печати от Павла Краснова.
0: Большое спасибо.
1: И стаканы для карандашей от Фанпин.
0: Очень классно. Спасибо.
1: И прежде чем уйти со сцены, можем посмотреть, как выглядел ваш доклад с точки зрения Юли Родины и нашего.
2: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
3: Живи, Наполеон, сейчас. то можно с большой долей вероятности предположить, что его вылечили, он бы выздоровел. Он бы, безусловно, заболел. Но если бы это происходило в 20-м или в 21 веке, то после Ватерло, я думаю, главный хирург французской армии Ларей позвонил бы ему и сказал: гражданин Бонапарт, будьте добры на гастроскопию. Я знаю, что у вас полсемьи умерло от рака желудка. Мы бы ему опухоли на ранней стадии и заоперируем вас. И вы будете жить долго и счастливо.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Африка во многом загадочный для нас континент. И во многом, увы, наши представления об Африке, как о таком огромном заповеднике диких животных, увы и ах, неправильны. К сожалению, человеческая деятельность разрушительным образом сказывается именно на прежде девственных экосистемах африканского континента. Но маленький повод для оптимизма все-таки у нас есть, потому что кое-где в Африке сохранились практически нетронутые места. Как они организованы, кто там живет, вообще что там можно встретить? Об этом я хочу поговорить с кандидатом биологических наук Сергеем Волковым, который недавно вернулся из грандиозной, я бы сказал, экспедиции по Южной Африке. Здравствуйте, Сергей.
3: Добрый день, Иван Игоревич.
2: Скажите мне, пожалуйста, вообще для начала, Южная Африка сильно отличается от Центральной, Восточной Африки, в которых вы также бывали наверняка?
3: Да, Южная Африка очень сильно отличается от такой типичной Африки, которую мы привыкли по разного рода фильмам. Потому что преимущественно, если мы говорим о Западной Африке, это в первую очередь такие тропические экваториальные леса, а Восточная Африка всегда в нашем представлении была такой территорией сплошных саван.
2: Серенгети вот. Такая везде.
3: Да. В Южной Африке довольно большой микс, хотя там нету крупных лесных массивов, отдельные островные леса еще остались, но они приурочены к цепочке горных систем. Это островные леса, и они, в принципе, конечно, не особо интересны ни в плане набора видов или какой-то особой организации. Ну, понятно, что островные леса – это островной эффект, то есть как бы количество видов небольшое, и сообщество не функционирует так вот, как, например, в Западной Африке, где лесные территории занимают огромные площади.
2: А это вот эти островки, это из-за деятельности человека? Или...
3: Нет, это так сложилось, потому что в последние там несколько столетий или даже больше период идет такой засушливый, и леса остались только в таких специфичных условиях, где влага выпадает практически круглогодично. То есть как бы лес может произрастать. Ну, конечно, кое-какой лес был вырублен поселенцами европейскими там, в 18-19 веках.
2: Теми самыми бурами, да?
3: Да, в первую очередь ими. Но вот такие вот как бы нативные леса, это все-таки для этого региона это островные такие рефугиумы. Может быть, и были они распространены несколько миллионов лет назад, но это не на веку человека. Вот. А большую часть территории Южной Африки занимают такие полупустынные биомы, чуть к северу они сменяются такими типичными саваннами, но на самом деле площадь их в Южной Африке не очень большая.
2: Ну Сергей, у меня такой вопрос, ведь саванна невозможна без слонов, да, там, где нет слонов, мы с вами знаем и видели, там, в той же самой Восточной Африке, такую зарастает таким противным кустарником, бушем таким, вот эта самая саванна, да,
3: а со слонами... зарастает акации.
2: Акации, да, и как бы со слонами-то ведь не везде там хорошо в Южной Африке, как я понимаю. То есть они есть в каких-то резерватах, типа там Ботсваны, да, их много там, или где-нибудь в Крюгер-парке, там, да, но вы сами лучше, наверное, знаете, расскажете.
3: Конечно, да, сейчас такая ситуация, что вне национальных парков встретить слонов практически невозможно. Огромные пространства между национальными парками преобразованы в сельскохозяйственный ландшафт, в котором либо пастбище, либо выращивают какие-то зерновые, виноградники или еще что-то. В общем, сельское хозяйство. И, конечно, это исключает возможность того, чтобы слоны на таких территориях нормально существовали. То есть ни одному хозяину этой территории не понравится присутствие слонов. Поэтому сейчас они остались только на территории национальных парков. Причем на территории не всех национальных парков. То есть понятно, что слон – огромное животное, да, и при его образе жизни, стадном образе жизни – маленькие парки для нормального существования просто не подходят.
2: Понятно. Ну, слонам прежде всего нужно пространство, они же кочуют, они едят все время. Мало кто понимает, вообще отдает себе отчет в том, что слон ест все время. Особенности его пищеварения, они к этому располагают. Он плохо переваривает пищу, поэтому он все время ест. Для того, чтобы не превратить то место, на котором он живет, в пустыню, он должен двигаться, находить все время новые источники пищи. Поэтому вся жизнь слона – это кочевки. Да, на территории маленьких парков Южной Африки это сложно. Кстати говоря, в Танзании они как-то решили эту проблему, и там слоны ходят между национальными парками, их как-то там отслеживают, но, конечно, они гибнут от браконьеров. Но мы продолжим беседу после сообщения нашего архивариуса.
1: О животных.
4: Известно ли вам, что, скорее всего, заселение южных континентов сумчатыми, а потом и плацентарными, состоялось раньше времени падения динозавров? Первая волна примитивных плацентарных Южной Америки дала начало неполнозубым типа ленивцев, броненосов и муравьедов и совершенно своеобразным исконно южноамериканским копытным, которых с привычными нам копытными парно и непарно мало что связывает. Дело в том, что у многих южноамериканских копытных и копыт толком не было. Все нонгуляты, появившиеся в палеонтологической летописи сразу после заката динозавров, напоминали смесь тапира с безрогим носорогом. Их вероятные потомки, пиротерии, напоминали приземистых слонов с хоботом и бивнями. У более поздних южноамериканцев случилась тенденция к уменьшению числа пальцев, причем за редчайшими исключениями по принципу непарнокопытных, то есть со ставкой на средний палец. Эти звери выглядели весьма причудливо. Литоптерны из рода макроухения напоминали трехпалых верблюдов. Другие диафорусы напоминали лошадей. Но тангуляты-таксодоны напоминали носорогов, но некоторые были похожи на крупных грызунов. Астропотерии, похожие на упомянутых выше пиротериев, эдакие растительноядные с хоботом, бивнями и неожиданно стройными ножками, населяли не только Южную Америку, но и примыкающую к ней покрытую в те времена лесом Антарктиду. Вся эта фауна вымерла после проникновения с севера привычных нам плацентарных млекопитающих. Надо заметить, что Южная Америка – это по существу альтернативный полигон эволюции. И что характерно, она, во-первых, рождала формы, напоминающие привычных нам слонов, верблюдов и лошадей, а во-вторых, недвусмысленно развеивала до поры до времени миф о невозможности сосуществования рядом сумчатых и плацентарных млекопитающих.
2: И это было сообщение нашего архивариуса, а мы возвращаемся к беседе с Сергеем Волковым о национальных парках Южной Африки. В Южной Африке как, кстати говоря, с охраной природы?
3: С охраной природы там получше, чем в остальной Африке, но все равно в последние несколько лет они, конечно, столкнулись с весьма существенным браконьерством. В первую очередь направленным на истребление носорога. В Южной Африке была одна из самых крупнейших группировок и белого, и черного носорога, да. Но в последнее время по заказу азиатских всяких дилеров южноафриканцы подключились местами к тотальному уничтожению, даже в национальных парках. Mm-hmm. Вот, это действительно большая проблема, которая сейчас очень активно обсуждается. Придуманы некоторые такие не совсем, конечно, этические подходы к этому, в плане того, что, допустим, у большинства носорогов срезается рог. То есть животное остается в дикой природе, да, то есть его сначала усыпляют, потом срезают рог. В принципе, метод такой не совсем правильный, потому что мы же понимаем, что рог носорогу дан не просто так, не для украшения.
2: Да, он им защищается.
3: Он, это функциональная вещь. И вот так вот, как бы просто отрезав рог, да, мы спасли его от браконьеров. Ну а что будет дальше? Как он сможет защищаться? Да, конечно, животное крупное, то есть как бы может постоять за себя. Но это было практически единственное его оружие.
2: Но ведь раньше, да, я вас перебью, да, но ведь раньше как-то, особенно в Южной Африке, ну, там, я не знаю, лет 25 назад, довольно жесткая была военизированная охрана, которая как-то справлялась с браконьерами.
3: Сейчас во многих частных парках происходит то же самое. Вот, ну, тут, может быть, небольшое отступление нужно сделать. То, что Южная Африка интересна тем, что там наравне с государственными национальными парками довольно большое количество частных парков. Их нельзя назвать национальными. Обычно они называются гейм-резервы. То есть такие...
2: Ну, это охотничьи, по сути.
3: Ну, сейчас
2: охот хозяйства, из... гейморезерв.
3: Да, охот хозяйства, но это название пришло из прошлого. То есть сейчас большинство из них уже ориентируется на туризм. То есть во многих парках построена специальная инфраструктура, лоджии, отели, тропы специальные или дороги, маршруты. Они больше сейчас ориентируются на привлечение туристов. По площади эти резерваты вообще превосходят государственные. То есть государственные примерно 3% территории Южной Африки занимают. А негосударственные, вот такие частные парки, сейчас примерно в 3 раза превосходят вообще по площади государственные. Но если вот эти частные парки вступают, так скажем, на тропу развития туризма, то они обязаны соблюдать все правила, а они довольно жесткие, что они должны вести хозяйство так же, как и в национальных парках. Вот. Все национальные парки и частные парки, они огорожены такими довольно существенными заборами, причем очень многие с электрическими проводами, протянутыми по всему периметру. Поэтому, конечно, это ограничивает перемещение животных между парками.
2: То есть, если все-таки стоит... нарушают какой-то...
3: Нарушают, да? Конечно, да. То есть, как бы сейчас стоит вопрос о создании каких-то экологических коридоров, да, о восстановлении возможности миграции животных.
2: Это же для хищников, ну... наверное, особенно критично. Для каких-нибудь леопардов. Они есть вообще? Вы видели там леопардов в Южной Африке?
3: Вот, к сожалению, в этот раз не видели, поскольку попали в сезон очень дождливый, и буквально там за 1.5 месяца трава вымахала в рост больше там носорога и буйвола.
2: Вместе вот, взятых.
3: Не вместе взятых. Многого наблюдали там разных животных именно вот так вот в траве, поэтому все мелкие кошачьи и так мастера маскировки, а уж в таких условиях их найти и разглядеть было практически нереально.
2: Ну, а вот вы скажите, вот они устраивают вот эти самые частные такие резерваты, да, ну так их назовем. А вообще по видовому составу, кто там живет? Там льва, можно, скажем, видеть, гиену, леопарда, того же самого гепарда, каких-нибудь пятнистых волков, бывших гиеновых собак, да? Вот наш простой российский турист поедет в Южную Африку, кого он там сможет увидеть?
3: В крупных парках увидит практически все. Возможно все, да. То есть перед ними такая прям цель поставлена. Одна из целей и государственных, и частных парков – это развитие экологического туризма. И вот одной из такой фишек, такой привлекаловок – это Big Five, то есть как бы увидеть большую пятерку. С остальными животными, конечно, бывают сложности, потому что сейчас же с гиенами, собакой довольно большие проблемы, связанные, видимо, с тем, что площадь заповедников сократилась, деревни буквально подступают вплотную к национальным паркам, и так или иначе происходит контакт между дикими хищниками и домашними там, собаками, которые разносят разные болезни. А у диких животных, понятное дело, резистентность к разным болезням, с которыми они не сталкивались, может быть, меньше. И вот похоже, что такая же вот ситуация случилась с гиеновой собакой, когда через домашних собак они подхватили в разных местах разные инфекции и, в общем, численность ее же очень сильно упала вообще во всем ареале. В Южной Африке сейчас пытаются прививать, даже в крупных национальных парках, на приоритетные виды направлены очень большие усилия.
2: И средства. То есть,
3: как бы, и средства, конечно, да. То есть на собак, на тех же, допустим, уровне гигиены вешаются передатчики, которые отслеживают передвижение животных, чтобы понять, как они используют территорию, контролируется успешность охоты. И в том числе по передатчикам отслеживаются, где расположены норы, и ветеринары проводят вакцинацию щенков. Но, к сожалению, все это, конечно, требует больших усилий, и, в общем, в больших национальных парках это не так все просто.
2: А вот интересно, вот это... вы сказали про бурую гиену. Вот пятнистую гиену ведь ничего не берет, как известно, да, скажем, в том же самом Нгоронгоро, где практически исчезли пятнистые волки, да, или гиеновые собаки, а там их нету. То есть, и где-то кто-то чего-то видел, но вот была популяция огромная, да, которую изучал еще Джейн Гудл, знаменитая,
3: да.
2: Вот нету, потому что вся эта популяция погибла от бешеных. Гиен, пятнистый гиен, эта штука не взяла никак. Мы знаем, что у гиен вообще совершенно феноменальный иммунитет, они могут есть все что угодно, и они травятся, переносят любые, так сказать, болезни, их как бы не касается, у них очень сильный иммунитет, так же, как у бегемотов.
5: Но об этом чуть позже, а пока сообщение нашего архивариуса.
1: О животных.
4: Известно ли вам, что раньше ученые считали, что южноамериканские копытные произошли от неполнозубых предков муравьедов, ленивцев и броненосцев? Однако новейшие исследования напрямую намекают на родство южноамериканских неполнозубых пиротериев, астропотериев и так называемых афротериев, то есть слонов, сирен и трубкозубов, относя их всех вместе к кладе атлантогената. Кстати, большинство современных ленивцев – юнцы по сравнению с южноамериканскими копытными. Они появились 35 миллионов лет назад и были наземными, а некоторые – и очень большими наземными животными, вес которых достигал тонны и больше. Конечно, такие ленивцы могли ходить только по земле и питались растениями. Удивительно, но был среди ленивцев и водоплавающий. У берегов Перу земноводный образ жизни вел огромный ленивец Толосокнус, который питался водорослями, держась когтями за дно, как это делают сейчас морские игуаны. Были гиганты из броненосцев. По открытым пространствам бродили броненосцы размером с маленький автомобиль Глиптодонтины. Наряду со странными млекопитающими в Южной Америке жили сумчатые, однако непривычные нам, а из другой группы – парасодонтов. Среди них были первые хищные млекопитающие континента. Самые крупные из них, из так называемых проборгиенит и боргиенит, были наверняка эдакими падальщиками, мародерами, судя по коренастому сложению и коротким конечностям. Они порой достигали размеров медведя.
5: Это было сообщение нашего архивариуса. Мы возвращаемся к беседе с Сергеем Волковым о национальных парках Южной Африки и ныне живущих там животных.
2: А вот с бурыми-то гиенами как дело обстоит? Вообще, видели ли вы там бурую гиену? Потому что, на мой взгляд, это одно из самых интересных вообще животных.
3: Да, в одной из ночных поездок мы видели бурую гиену. Ну, вообще, это же одиночное животное, в отличие там...
2: Ну, в охотничьем поведении, я бы сказал.
3: В охотничьем поведении, да.
2: Да, одиночное.
3: Также, когда живут, там у них образуется небольшой клан.
2: Кланчик.
3: Ну, есть наблюдение, я, честно сказать, не знаю, насколько это... правда или неправда, но то, что между этими двумя видами существует пространственная сегрегация. То есть там, где есть пятнистая гиена, как правило, бурая гиена отсутствует.
2: Ну, вот. Я слышал, что у них просто пятнистый гиен доминирует над бурой, поэтому зачастую, если бурая не успевает, ну, как между всеми хищниками, да, военные действия происходят.
3: Военные действия.
2: Да, поскольку бурая гиена одиночка, если со стаей там пятнистых волков она может справиться, то со стаей пятнистых гиен уже вряд ли.
3: Это будет, да, нереально. Поэтому как бы вот внутренние части Южной Африки такие полупустынные, засушливые, да, то есть и хотя там довольно много всяких копытных, пятнистая гиена там практически отсутствует.
2: суховато ну, для нее, да?
3: Суховато, видимо, суховато. И, видимо, не так много падали и возможности охотиться на каких-то копытных, потому что все-таки плотность популяции, понятно, в засушливых регионах пониже, чем в таких естественных саваннах, где и большое видовое разнообразие, и, соответственно, очень высокая численность, если это нормальная неизмененная саванна.
2: Ну, вы вот интересную мысль сказали для меня, да, я хотел бы внимание обратить, да, вы сказали, что не на кого охотиться таким вот крупным кланом пятнистых гиен, потому что вот вопреки распространенному обывательскому мнению, гиены в основном охотники, пятнистые гиены, и во вторую очередь они даже не падальщики, а мародеры, они просто могут отнять добычу, там, скажем, у леопарда или у одиночного льва, там, или у, там, у двух львов, если много, да, соотношение 4 к 1 или 5 к 1, то есть много должно быть гиены, тогда они, значит, даже могут у льва отнять добычу, вот, а бур это гиена настоящий такой утилизатор, да, можно так, падальщик, плохое слово, охотятся-то они реже, а в основном они санитары именно такие, им не надо крупных каких-то вот стад копытных, они съедят все, что будет, все, что смогут найти, правильно?
3: Да, совершенно верно. Ну, и плотность их...
2: Совершенно другая.
3: Скажем, другая, да, то есть как бы там одно животное на огромную площадь, и понятно, что совершая там обходы, она найдет что-то, что ей окажется доступным. Вот, хотя, в принципе... Отмечается, что иногда она вполне успешно и охотится. Конечно, не на крупную добычу, ну, да, то есть как бы...
2: 5% всего-навсего мяса да. она получает с помощью охоты. Ну, наверное, в разных местах по-разному.
3: Да, да, да. Потому что, насколько показывают последние, там, относительно последние исследования, допустим, по пятнистым гиенам, местами там до 90%
2: да, да,
3: сами,
2: да.
3: сами добывают совершенно да. легко и непринужденно.
2: Да.
3: И судя по видео, которое сейчас заполнено интернет, даже, по-моему, эффективнее, чем львы.
2: Да.
3: Вот, потому что совершенно другая тактика.
2: Потому что их больше, они очень интересные коллективные охотники. Сергей, давайте мы все-таки про охрану природы, да, закончим вот эту мысль и про организацию частных заповедников. То есть получается, что вообще ноу-хау Южной Африки в том, что занимаются частники охраны природы. Правильно ли вывод такой вот сделать? Или все-таки государство в большей степени должно влиять вот на природоохранную политику? Или государство организует национальные парки и жестко детерминирует, определяет политику частных заказников вот этих вот самых?
3: Ну, для Южной Африки просто реализуются оба варианта. Большая часть земель там в частном владении. То есть это инициатива самих владельцев, что они решили свои территории да, вот, использовать именно в таком ключе. Роль государства здесь заключается только в том, что она устанавливает правила работы этих парков. То есть несмотря на то, что там... Есть владелец этой территории, он не может делать все, что ему там
2: вот, вот я ровно об этом, да, спрашиваю. Да. Контроль государства и очень
3: жесткий. Контроль государства, конечно, да.
2: А ну, вот вам не кажется, что это наиболее такой эффективный путь сочетания государства и частного какого-то вот партнерства в организации заповедного дела?
3: Я думаю, что это тенденция, проявившаяся пару десятилетий назад, сейчас все больше и больше развивается. Если мы отвлечемся от Южной Африки, точно такое же можно наблюдать и в Южной Америке, и в Мадагаскаре, и в Азии, и во многих других местах. То есть как бы вот этот бум туризма, который немножко притормозился, понятно,
2: из-за вируса, да.
3: Из-за вируса, да, позволяет людям не быструю прибыль получить с этой территории, условно говоря, срубив лес или там переведя это в сельхозугодие, да, а вкладывать деньги на перспективу. То есть понятно, что, может быть, даже сами владельцы не очень заинтересованы в охране, да, то есть для них это такой своеобразный бизнес. Но он выгоден не только им, получается, выгоден и государству в плане его политики по сохранению и биологического разнообразия, и сохранению каких-то отдельных, очень редких видов
2: животных.
3: Вот.
2: Спасибо, Сергей. Вот, возможно, и для нашей страны это будет наиболее правильным путем вот такая вот организация заповедного дела. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Сергеем Волковым, кандидатом биологических наук, и мы говорили с ним о том, какие животные еще сохранились в Южной Африке и как организована их охрана и заповедное дело. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Бытие Бога настолько очевидно, что неверие в Него является грехом, и оно настолько неочевидно, что вера в Него является заслугой.
1: Универсальные диалоги для универсальной страны.
2: Да воцарится снова в наших сердцах мир.
1: Они бабки зарабатывают, чем нормальные. Курочка по зернышку клюет, а засирает весь двор.
3: Черный петух и черный кот.
1: Он всех вот так вот держал. Девки ураганили в средние века так, что периодически аж это, волос шевелится. Момент очень был горячий. Гомосексуализм, фу. Хватит пользовать друг друга под хвост, это отвратительно.
4: Того человека сожгли на костре.
1: А ты же не скажешь вот прям так, еретик это или нет? Христианство выиграло мировую конкуренцию на оказание религиозно-магических услуг.
5: Здравствуйте, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм Жана Жака «Оно, имя Розы» с историком и писателем Климом Жуковым. Привет, Клим.
1: Привет, Кристина.
0: «Имя Розы» – фильм режиссера Жана Жака «Оно», снятый в 1986 году. Главную роль Вильгельма Баскервильского исполнил американский актер Шон Коннери, библиотекаря Хорхе, Федор Шаляпин-младший, сын известного русского оперного певца. В 15-летнем возрасте в фильме снялся Кристиан Слейтер. Для съемок картины был выстроен монастырь. Интерьерные съемки проходили в монастыре Эбербах в Германии, основанном августинцами в 1116 году. В 1987 году лента «Имя Розы» получила премию «Сезар» как лучший фильм на иностранном языке. В 1988 – премию Британской академии за лучшую мужскую роль и лучший грим. Сборы от фильма в мировом прокате составили 77 миллионов долларов США.
5: Основным мотивом фильма является ересь. Как ты считаешь, кого называют еретиками в фильме? Потому что изначально ересь – это неверная трактовка Божественного Писания. А в фильме появляются дальчинянцы, которые враждебно настроены к церкви из-за ее роскоши и богатства. Инквизиция их называет еретиками. Правильно ли я понимаю, что всех священников, которые враждебно относились к церкви, называли еретиками?
1: Дело в том, что да, ересь – это искажение исходного учения. Это же не обязательно может быть ересь, связанная с христианством. Может быть, например, зороастрийская ересь, вот классическая, манихеи. А тут вопрос, конечно, такой. Его прямым текстом Умберто Эко в своей книжке «Имя Розы» осветил. Я, честно говоря, не помню, прозвучала ли эта фраза в устах Шона Коннери в фильме, который играл, как мы помним, Вильгельма Баскервильского. Вопрос не в том, был ли беден Христос. Вопрос в том, должна ли быть бедной церковь. Но, говорит, самое главное – может ли церковь навязывать свою волю земным владыкам. Это вообще была, ну, наверное, самая больная точка, которая имелась у папства. Потому что папство формально когда-то, когда вообще нарождалось христианство как мировая религия, универсальная религия, папа римский – это был один из двух главных епископов так называемой пентархии. Куда входил? Константинополь, понятное дело, где сидел константинопольский митрополит, Рим, соответственно, вообще константинопольский патриарх, прошу прощения, Рим, где сидел папа римский, Иерусалим, как город, откуда вообще вышло христианское учение, Антиохия, Александрия. Вот это было пять главных митрополий. И папы римские находились очень долго под прямым влиянием Византии, будучи вроде как вторым номером после Константинополя. Но так как религия, уже ставшая государственной, тем более мировой религией, это, как бы мы сейчас сказали, гигантский бизнес, который находился конкретно в прямой связи с феодальной аристократией, с феодальной иерархией. И вопрос был в том, будет ли церковь самостоятельным и главенствующим субъектом феодального права. Причем у них возможности-то были какие огромные. Это же гигантская пропагандистская сеть, которая буквально раскинута на всю Западную Европу. И теоретически было бы неплохо, чтобы они, конечно, слушали своего самого главного священника, то есть римского папу. И вот так как христианство – это религия универсальная, то есть у тебя католики будут одинаковые в Англии, Франции, Дании, Италии, ну, куда угодно, не загляни, они все обязаны подчиняться римскому папе. А вот светские-то феодалы, которые, например, правили там, Францией или Германией, неважно. Им совершенно неинтересно было, чтобы кто-то у них там пропагандировал то, что прикажут из Рима. И поэтому очень долго священники, особенно, ну, я имею в виду священники, епископы, настоятели монастырей, аббаты, выбирались на месте и утверждались местным главным феодалом, королем ли, герцогом ли, графом ли, собственно говоря, самым могущественным владыкой данной территории. Что, конечно, резко ограничивало возможности папства. И на какой-то момент с приходом империи Карла Великого, вон аж куда мы забрались, в 9 век, с начала 9 века, конец 8, империи Карла, как очередной попытки реанимировать Римскую империю уже де-факто. То есть де-юрт она вообще никуда не пропадала, а вот де-факто. То есть забрать себе все территории одной империи. Ему потребовалась универсальная идеология для универсальной страны, гигантской, межэтнической. Там разный языковой. Это, конечно, была католическая религия, других вариантов не было. И он пошел прямо на усиление роли папства. И папство впервые за очень долгое время получило не просто важный статус религиозный, а гигантский политический статус. Гигантские, просто невероятные средства. И это, конечно, должно было найти отражение в идеологии. То есть сразу появился вопрос. А Христос-то был беден, он же был сын плотника. Вот конкретно так в Евангелии написано. И поэтому, как так получается, что вот у вас некий главный епископ, папа римский, у него там какие-то дворцы, какие-то там десятки тысяч крестьян на него работают, невероятные богатства в соборах концентрируются, соборы каменные, золоченые строят, но это же какие средства-то безумные, Христу такое не снилось. Вот посадите рядом Христа и римского папу всего в золоте, шелке и бархате. Как-то не вяжется. И поэтому нужно было найти четкое обоснование, почему церковь и дальше может исполнять универсальную политическую функцию. Для чего, конечно же, в Священном Писании были найдены правильные цитаты. Оказывается, и Христос какой-то собственностью владел, и чем бы он ни владел на земле, самое главное, что любые земные богатства не являются и горчичным зерном по сравнению с реальным блеском, славой Бога на небесах. Поэтому церковь не только может владеть богатствами, но и должна владеть богатствами для прославления Отца нашего Небесного. Хотя бы попытаться прославить, потому что, ну, понятно, что не получится, но хотя бы попытаться. С одной стороны, с другой стороны, да, конечно, церковь — это же люди, которые полностью оторваны от производственного цикла какого-либо, их нужно кормить. То есть они должны получать некое содержание извне, для чего тоже нужна собственность. Ну, а раз вдруг оказывается, что кто-то пытается пересмотреть решение собора, и это, между прочим, верховный актор, способный издавать вообще вероучительные законы, то есть догматы рассматривать. И вот кто-то говорит: нет, Христос был беден, он ничем не владел. И таким образом, это уже вопрос идет не только религиозного спора, но и прямо политического спора. И, естественно, начинается политическая война, как обычно бывало в средневековье, обернутая в религиозную.

0: Там он, правда, можно и некоторых других цитат найти, где он говорил прямо противоположное. Ну, по крайней мере, что можно так трактовать. Но прямые указания на это есть. И вот они, во-первых, да, встали в оппозицию к римскому папе, к римским папам вообще и к самой системе богатства церкви. И, конечно же, они стали незамедлительно высшим выразителем идеологии восставших, угнетенных крестьян ли, бедных ли горожан. В том числе, кстати говоря, бедного монашества, которое существовало в максимально бедных монастырях или в богатых монастырях, но было угнетено высшей церковной аристократией. То есть это была политическая программа. И миноритское учение, и учение Фра Дальчино, тем более, что оно имеет под собой очень длинную историю, а именно учение Дальчино восходит напрямую к учению Иоахима Флорского. Это такой церковный деятель второй половины XII, начала XIII века, он умер, если не ошибаюсь, в 1202 году, который вот его эти идеи развивал. И да, Иоахим Флорский также был осужден как еретик. Правда, если не ошибаюсь, уже после смерти его труды были осуждены. Но, однако, это никуда не пропало. Все это накладывается на то, что действие фильма, да и книжки, происходит где? В Северной Италии. Это где-то между Лигурией, Пьемонтом, Францией. Короче говоря, северо-западная Италия. Очень интересный регион в смысле религии. Потому что, мы же помним, такие были катары, которых во Франции называли альбегойцами. Это еретическое учение, то есть учение, искажающее, якобы искажающее истинное христианское учение, которое появилось где-то около 1000 года, то есть в самом начале 12 века, может быть, в самом конце 11 века. Ну, там к 1000 году они точно фиксируются. И распространяются они именно через Северную Италию. Сами корни учения пришли, конечно, с Балкан. От такого течения богумилов византийского, византийско-болгарского, короче говоря, балканского, которых разгромили физически, они вынуждены были уходить со своих земель, ну, по крайней мере, часть из них, и в том числе они, конечно, по ближайшему пути уходили в Северную Италию. В Северной Италии им было очень хорошо, их там принимали. И почему? Потому что Северная Италия, мы же помним, как она называется, Ломбардия. Почему она называется Ломбардия? А потому что там жили в свое время, после великого переселения народов, лангобарды, то есть германское племя, которое, собственно, не итальянцы. И очень долго эти лангобарды сохраняли свою языковую, этническую, в том числе и религиозную самость, ярко показывая, что они не с этими итальянцами, это потомки завоевателей, и самое главное, что они не с империей, потому что они... Вот тут такая отдельная совершенно страна. И в религиозном смысле это было оформлено так, что они еще в IV веке, там, IV-V веке нашей эры, стали принимать арианскую ересь как государственную религию, ну, как основную религию. То есть у них традиция, в том числе и религиозного сопротивления, вот в низовом уровне, была просто невероятная. То есть к 14 веку, ну, получается, почти 1000 лет уже у них была эта еретическая традиция. И поэтому, когда пришли новые еретики, которые, кстати говоря, ну, в общем-то, говорили примерно о том же, о чем говорили и ариане, и богумилы во внешнем выражении, а именно в отказе от обрядовой части, отказе от богатства, принятии бедности. Вот эти еретики пришлись очень ко двору, да просто потому, что уже почти 1000 лет тут люди об этом слышали. В Франции, в Южной Франции, собственно, Лангедок от альбегойцев, от катаров был зачищен военным путем. То есть их просто начали убивать массированно. И закончилось все это, ну, как мы помним, взятием замка Монсигюр, страшной резней. Но это Франция. В Италии такого сделать не получилось. И чтобы мы понимали, потомки всех этих катаров и прочих, они в Италии общинами живут до сих пор.
1: А к XIV веку вообще насчитывалось тысячи орденов с разными названиями и с разными трактовками веры. Чем они отличались между собой и как вообще папство допустило такое большое количество орденов?
0: Дело в том, что ордена — это же не ереси, как это могло их не допустить? Это просто у них есть свой устав. Это не трактовка догмата, это устав. То есть вот есть некая территориальная группа монахов.
1: У них же все равно у каждого была какая-то небольшая своя трактовка образа жизни.

0: Да, я говорю,
1: это устав. Устав. Он так и переводится, собственно. Пожалуйста, это было не то, что можно. Это всячески приветствовалось, чтобы вот вы были в таком виде, вы в этаком. Это разнообразие большое. Ну, конечно, я не уверен про тысячу. Не знаю, откуда такие сведения, но все равно их было много. Главное, конечно, это были доминиканцы, цистерцианцы, бенедиктинцы и францисканцы. Это вот такие вот основные монашеские течения, которые имели место к тому времени. Францисканцы, например, вот они как раз проповедовали идеалы Франциска Ассизского, собственно говоря, почему они францисканцы, о бедной жизни. Вот. Но при этом, конечно, они не были так радикальны, как, например, минориты или дольчинисты. Поэтому, собственно, они не стали еретиками. Наоборот, Франциск Ассизский один из самых уважаемых вообще католических святых.
0: А какая иерархия между ними была?
1: Никакой иерархии между ними не было.
0: Они все были равны,
1: да,
0: между собой?
1: У них там одна иерархия. Есть Папа Римский, под ним есть кардиналы, под ними епископы, архиепископы, под ними аббаты. Вот вам вся иерархия.
0: А как получилось так, что папа из Рима в XIV веке, в 1309 году, по-моему, да, переехал из Рима во Францию?
1: Это папа Климент V. Он переехал конкретно в город Авиньон, начав таким образом период авиньонского пленения пап с 1309 по 1378 год. Дело в том, что Железный король Филипп Капетинг, собственно, последний великий Капетинг на троне, вот он-то как раз, возвращаясь к началу нашей беседы, страшно был недоволен тем, что какие-то люди у него в стране ему не подчиняются, а подчиняются какому-то непонятному человеку в двурогой шапке в какой-то где-то там в Риме. Это он терпеть не мог, потому что это вот конкретно тот самый знаменитый спор за инвеституру, который по всей Европе, Западной Европе, конечно, продолжался с XII века. То есть кто конкретно имеет право ставить высших церковных иерархов на свои кафедры? Римский папа или местный король, там, граф-герцог, важно. И так как вот конкретно у Филиппа-то красивого, у Железного короля, он почему, собственно, Железный король? Потому что у него власти было очень много, он всех вот так вот держал. У него случились серьезнейшие контры с предыдущим папой Бонифацием. И папа Бонифаций в прямом политическом столкновении потерпел от Филиппа Красивого, ну, прямо политическое поражение. То есть дошло до того, что туда приехал некий рыцарь, который папе просто надавал по морде. Вот. Папа умер, а следующему папу сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Его просто увезли в Авиньон и там поселили во дворце. И таким образом у Филиппа Красивого появился свой карманный папа. То есть вроде бы как он ничего не нарушил, потому что церковью распоряжается папа римский. Он вообще к этому никакого касательства не имеет. Но так как папа римский находится в руках у короля, ну понятно, кто распоряжается церковью. Это же, наверное, небольшой ребус. Вот. И тут-то, конечно, возникает еще одна завязка того, что мы увидим в фильме и прочитаем в книжке. Это вот то самое безымянное аббатство, неизвестное нам, куда должны собраться на диспут представители Папы Римского во главе со знаменитым доминиканцем-инквизитором Бернардо Ги и делегация германского императора Людовика Виттельсбаха, больше известного под именем Людовик Баварский, которые должны были состязаться в диспуте о праве церкви как раз на богатство, то, о чем вы говорили, потому что, вполне естественно, император германский не мог потерпеть, что папа находится в руках французов, а таким образом французы теперь напрямую влияют еще и на германскую политику. Поэтому вот да, Умберто Эко устами Вильгельма Баскервильского, он очень точно указал, из-за чего там конкретно был спор. А именно, может ли церковь, в данный момент находящаяся в руках французов, указывать светским владыкам, а самое главное, конечно, германскому императору, как вести политику, как вести экономические дела, в конце концов, кому деньги отвозить. Потому что ты же представляешь себе, что такое Папа Римский и его двор. Это то место, куда со всей католической Европы собирали динарии святого Петра. То есть церковную десятину. А ты представляешь себе, от Ирландии, там Англии, Дании, Швеции до Сицилии и Испании, отовсюду 10% церковных доходов, очень немаленьких, концентрируется в руках Папы Римского. А в данный момент, значит, в руках французского короля.
0: Но это в фильме, да, показано, как местные селяне приносят им десятину и платят?
1: Да.
0: Но эти местные селяне, они же были очень небогатые, они сами в уплатили, мне кажется, жалкое существование. Сколько они могли заплатить максимум налогов за год?
1: Тут, конечно, в фильме, кстати, в книжке тоже, некоторый, на мой взгляд, перебор. Потому что Северная Италия, уж давайте так, без ложной скромности, в начале XIV века это самый богатый регион Европы вообще. То есть богаче, чем севера Италии, региона просто физически не было. Потому что, ну, кто был в Италии, знает, там такое впечатление, швабру воткни, и она прорастет. Потому что климат, во-первых, не очень жаркий, если взять в среднем за год. Климат морской, средиземноморский. Поэтому там-то, собственно говоря, уже с раннего бронзового века начинается вообще цивилизация в этом месте. Просто там потому, что очень удобно жить. И поэтому крестьяне, ну, конечно, они ни в какое сравнение с церковными богатствами даже примерно не идут, но жили-то они не совсем плохо. И у них было что взять. Вот. Ну, понятно, что, опять же, никаких там великих золото-бриллиантов не будет. Но, как известно, курочка по зернышку клюет, а засирает весь двор. То есть, один крестьянин – копеечка, 100 крестьян – уже рубль. Поэтому задача была их сконцентрировать в одном месте и с каждого, ну, хоть что-то брать.
0: Ну, а помимо десятины монастыри же они сами могли производить ткани, шить одежду, продавать ее, варить свое вино. Получается, они не только зависели от налогов, но еще сами такой вели бизнес небольшой.
1: Не, ну, они не большой, а огромный бизнес вели. Давайте так, потому что они получали деньги с своих крестьян. Причем они же пытались получить их не только с крестьян, прошу прощения. Вот город, который находится в рамках подчинения, скажем, епископа некоего, и город будет платить десятину, по крайней мере, должен платить десятину. Есть ремесленный цех, и ремесленный цех будет платить десятину. То есть там денежки уже совсем другие рисуются. Ну и понятно, если собрать там 10 тысяч крестьян, каждый занесет, неплохой стартовый капиталец рисуется, вот и все. И поэтому, конечно, монастыри вели дела, потому что, во-первых, да, у них были собственные крестьяне, вот непосредственно собственные крестьяне, которые находились на их земле и работали прямо на них. Были свои ремесленные мастерские в том числе. Например, в фильме показано замечательно и скрипторий, где они книжки переписывали. Это же гигантский рынок. Потому что всем церквям, всем монастырям, всем университетам нужны были книги, они стоили очень дорого, и скрипторий — это было выгоднейшее предприятие. Там не нужно думать, что там сидят какие-то монахи и после чего-то там перьями скребут. Они бабки зарабатывают, что нормальные.
0: Ну, это просто временам. Типография по современному.
1: Ну, да, типография, так точно. И самое главное, что с монастырей не брали налоги, как вообще с церкви не брали налоги. То есть бизнес налогом не облагался. Поэтому, конечно, когда мы говорим «церковь», мы понимаем, что это самый богатый феодал Европы, если мы берем вообще церковь на всю на круг. То есть богаче церкви не было никого. И, конечно, светские власти с большим подозрением и интересом поглядывали на эти сокровища и думали, может, как-то перераспределить, черт возьми.
0: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
2: «Имя Розы» — экранизация одноименного романа итальянского семиолога и постмодерниста, преподавателя Болонского университета Умберто Эко, первый роман писателя, издан в 1980 году. В 1983-м выходит эссе «Заметки на полях имени Розы», в котором Эко знакомит читателей с историей создания основного произведения. Роман «Имя Розы» в русском переводе был издан в 1988 году. Работа над сценарием фильма «Имя Розы» заняла почти 5 лет. Было сделано 17 вариантов сценария, над которыми работали 4 специалиста: Эндрю Биркин, Жерар Браш, Ален Гадар, Говард Фрэнклин. Книга Умберто Эко «Имя Розы» включена в топ-100 лучших детективных романов всех времен по версии Британской ассоциации писателей-криминалистов.
0: Христианство категорически против магии.
1: Да.
0: Чем разница между колдуном и монахом?
1: Ну, разница между волшебником, колдуном, магом и христианским монахом в том, что христианство выиграло мировую конкуренцию на оказание религиозно-магических услуг. А, соответственно, магия и все остальные практики проиграли данную конкуренцию, но не прекращают пытаться перетянуть на себя часть аудитории, чтобы на них получать некие ресурсы, там, неважно, информационные ли, прямо денежные ли. А так, в общем-то, в принципе, это коллеги, заняты они примерно одним и тем же. Единственное, конечно, отличие, оно играет с материалистической точки зрения очень маленькую роль, но для самих участников процесса совершенно понятно, что маг приказывает каким-то потусторонним силам, при помощи тех или иных формул заставляет их выполнять свою волю, а христианский монах, священник, неважно, просто христианин, он просит потусторонние силы, чтобы они, если захотят, сделали что-нибудь хорошее. И, в принципе, цель-то не в том, христианство, по крайней мере, декларируемая цель, не в том, чтобы поиметь какие-то немедленные блага в виде чудесным образом сотворенного какого-нибудь, например, замка. Или как в фильме, точнее, мультфильме «Аладдин», помнишь, был диснеевский старый, там, когда Джин говорит, Аладдин говорит: «Ой, закажи что-нибудь возмутительное, скажи, хочу, чтобы у моих ног тек Нил». Вот. Это не в этом цель. Цель христианства в том, чтобы тебе все эти плюшки достались после смерти, в виде вечной жизни, в полном блаженстве. А маг, ну, все-таки как наследник и прямой участник языческого мировоззрения, он, конечно, хочет, чтобы это было здесь и сейчас, немедленно. К чему он принуждает потусторонние силы. Кстати говоря, религия и магия вот именно в этом очень сильно не сходились. И именно магия считалась уголовным преступлением со времен, прошу прощения, Хаммурапи царя. То есть преследование магов и колдунов, как людей социально опасных, зачастую занималась вообще никакая не церковная организация, а прямо светские власти. Ну, потому что это нарушение Уголовного кодекса. Прямо у Хаммурапи и нескольких предшествующих и последующих законодательных системах Междуречи там прямо было написано, что за вскрытое заклятие, то есть кто-то кого-то проклял, заколдовал, полагает смертная казнь. Вот.
0: А по поводу жизни монахов. Вот Вильгельм и Ятсон, когда они проводят расследование, они узнают тайную жизнь, темные стороны жизни аббатства, про их связи с женщинами, гомосексуализм и применение всяких психотропных препаратов. И сам Ятсон тоже вступает в половую связь с женщиной. А насколько это было распространено в монастыре?
1: Вообще-то, если мы внимательнейшим образом почитаем папские энциклики и распоряжение местных епископов или аббатов, постоянно, вот, да, и, кстати говоря, что важно, постановление соборов католических. От энциклики к энциклике, от постановления собора к постановлению соборов постоянно говорят: хватит пользовать друг друга под хвост, это отвратительно. Гомосексуализм, фу. Хватит, извините, пожалуйста, вступать в половые связи с женщиной, ну, потому что, во-первых, а, у нас у всех целибат, вообще никто не может, а во-вторых, вы монахи, так это вообще отдельная история. И хватит торговать церковными должностями, так называемая симония. Раз запреты повторялись постоянно, значит, что на них просто клали известный прибор, то есть болт. Вот. То есть их не выполняли, потому что вынуждены эти запреты были раз за разом повторять. Поэтому монастырь, конечно, помимо того, что был центр образования грамотности, ремесла, бизнеса, это, конечно, еще было гнездо разврата. Ну, вот так получается. Я не говорю, что каждый, все на 100%, но это было весьма распространено. И это было распространено еще и почему? Потому что кто шел в монахи? В монахи шли массово младшие сыновья феодалов, которым не светило наследство вообще никакое. Потому что феодализм – это всегда принцип майората. То есть все наследство получает старший сын. У младшего сына был вариант сделать карьеру военным или в духовном поприще. Ну, на войне могут немножко убить, а в монастыре ничего себе. Но кто это? Что это за люди? Это же феодалы, которые только что скакали на лошади, охотились, пользовали там окрестных христианок, служанок и вообще неплохо себя чувствовали. И вот они оказываются в монастыре. Что они там продолжат делать? Да ровно то же самое.
0: Ну, то есть, грубо говоря, монашеский образ жизни ничем не отличается от светского.
1: Он, конечно, отличается. Жизни. Отличается, во-первых, тем, что вот то, что они делали наружу, делать нельзя, и когда они это делают, им стыдно.
0: А, ну,
1: вот.
0: Только совесть.
1: Во-вторых, конечно, это условия жизни. То есть, если раньше ты жил в замке, ну, условно говоря, один это был твой замок, то теперь ты живешь тоже в замке, только это монастырь называется. Каменное большое здание, и, может быть, даже не одно, не один десяток. И ты там живешь не один, вас там много. Это житье именно такой территориальной общины. То есть ты постоянно находишься вот там в локтевом контакте с кем-то. А отсюда, кстати говоря, в силу того, что все-таки женщин в монастырях-то было не очень, прямо скажем, но отсюда, конечно, распространялся гомосексуализм, потому что попробуйте запереть там 50, 100, 300 молодых мужиков вместе и запретить им вообще какие-либо половые связи с кем-либо еще. Рано или поздно вдруг выяснится, что они там что-то с ориентацией, наверное, у кого-то не очень.
0: А животные тоже шли в ход дела?
1: Ну, это тоже об этом периодически высказываются, что такое тоже бывало. Всякие там овцы, козы, свиньи. И это тоже бывало, и это тоже вынуждены были запрещать из раза в раз. Хотя, повторюсь, конечно, если, когда мы думаем, что вот, значит, монастырь, католические, значит, попы, и там только брызги летят по ночам во все стороны, ну, это, конечно, не так. Это, конечно, не общее правило, это, конечно, эксцесс, то есть это не всеобщее явление. Да, часто, но нет, далеко не все там. Вот, ну, давайте так, говоря грубо, вот процентов 10, наверное, они вот были склонны и позволяли себе вот всякое. Беда-то в другом, в том, что были склонны и позволяли себе, в первую очередь, я говорю, это как раз те люди, которые вот пришли в монастырь и из высшего общества, и сразу начинают по меркам своего происхождения занимать очень высокие посты в церковной иерархии, заканчивая самим папой римским. И вот они именно на виду у всех, потому что так как люди находятся очень высоко, за ними смотрят, они как бы пример должны являть, а вот они-то как раз сами, вот там, да, там всякая дрянь была распространена, только ой-ой-ой как.
2: Умберто Эко остался недоволен экранизацией романа «Имя розы» Жана Жака Оно и запретил снимать фильмы по своим произведениям. Эко отказал режиссеру Стэнли Кубрику экранизировать свой второй роман «Маятник Фуко». Умберто Эко написал еще несколько романов, среди них «Остров накануне», «Парижское кладбище», «Нулевой номер», а также научные работы, посвященные семиотике, средневековой эстетике, проблеме интерпретации. Умберто Эко умер в 2016 году в возрасте 84 лет. После смерти писателя вышла новая экранизация книги «Имя розы». 4 марта 2019 года состоялась премьера телевизионного мини-сериала этого германского производства режиссера Джакомо Баттиато. Бюджет 8 эпизодов составил 26 миллионов долларов.
0: С чем связано появление инквизиции в церковной системе?
1: Напрямую было связано с распространением, причем широчайшим распространением катарской ереси. Инквизиция от слова латинского «inquisitio» – «расследование». Это следственный орган. Буквально, когда мы проезжаем мимо здания, там еще следственный комитет, знаете, это тоже инквизиторы, потому что они занимаются следствием. Вот это следственный орган по выявлению еретиков. Потому что часть из них, особенно в 13 веке после военного разгрома Лангедока, где катарская ересь процветала, они стали прятаться, естественно. А ты же не скажешь вот прям так, еретик это или нет. Поэтому нужно докопаться, поговорить с ним, собрать оперативные данные.
0: Доносы.
1: Доносы в том числе, агентурку послушать. И вот понятно, еретик, надо с ним теперь работать. Отдали это дело доминиканцам, за что их стали называть, ну, это понятно от слова «доминик», естественно, но когда это сложилось все вместе, получился такой каламбур «доминес канес», то есть «псы господни».
0: Угу. А насколько вообще широки были возможности Святой Инквизиции именно в XIV веке? Потому что в фильме, когда Вильгельм проводит расследование, ему соратники говорят, что сейчас приедет его враг, инквизитор.
1: Бернардо Ги,
0: да. И они говорят ему о том, что на этот раз даже сам император не сможет за него вступиться.
1: Ну, тут дело такое. Потому что вот это конкретно момент очень был горячий. Потому что, повторюсь, имеется в виду реально существовавший спор между императором Людовиком Баварским и папой Римским. И папа Римский просто натравил конкретно инквизиторов. Потому что почему едет для диспута инквизитор? Это человек, который может в любую секунду выяснить, что вы тут не просто спорите о каких-то нюансах, а вы прямо распространяете ересь. А, кстати говоря, в монастыре там же специально Умберто Эко подселил двух еретиков. бывших миноритов, а потом дольчинистов. Это Ремиги Брагинский, Келлер, и его подручный Сальваторе, монах. Такой немножко психически сумасшедший, которого блестяще сыграл Рон Перлман. То есть разница-то получается, что между францисканцем, который проповедует нищету и таким образом помогает императору разобраться с его зависимостью от французского римского папы, и еретиком, она же может вообще исчезнуть. И вот тогда у тебя будут серьезнейшие неприятности, потому что если инквизиция докажет реально, что данные люди приехали не спорить с папой, ну, как нормальные христиане, они прямо здесь занимаются проповедью ереси, то они будут вынуждены передать таковых негодяев в руки светских властей для казни, например. Хотя это далеко не обязательно, что вот инквизиция доказала, что еретик, и тебя сразу на костер. Это, конечно, неправда. Это сделано для усиления драматического эффекта. Потому что самое первое и самое страшное наказание, которым тебя подвергала инквизиция, выявив твою еретическую природу, тебя ставили на коленки, заставляли там 40 раз читать «Отче наш», неделю поститься и публично отречься от своего еретического статуса. Вот и все. Выучить правильный символ веры, прочитать его и гуляй. Вот это вот самое страшное, чему тебя могла подвергнуть инквизиция. А вот если ты еще раз обманул всех и снова ушел в ересь, вот тогда вплоть до прогулки на костер. Спокойно совершенно. Но в горячие моменты, повторюсь, в горячие моменты, как, например, во время разгрома катарской ереси в Лангедоке, в Окситании вообще, в Южной Франции, как во время вот этих вот споров между римским папой и императором. Вот тут, конечно, инквизитор мог применить очень жесткие меры. И светская власть была бы вынуждена реагировать. Другое дело, конечно, что мне очень странно, что в фильме показали, вслед за книжкой, как вместе с инквизитором вот прямо тут же едет военный отряд, и прямо тут же вот Бернардо Ги выявляет там, значит, двух еретиков, одну ведьму, их прямо он же и сжигает. Вот в его немедленном присутствии. Такого не бывает, прошу прощения, потому что инквизитор, он выявляет только наличие преступления и передает светской власти. Какая там светская власть? Что это за отряд такой? Там, между прочим, есть глава какой-то территориальный, ну, не знаю, например, бургомистр, стоящего рядом города. Вот туда должны были их заключить и увезти. Или ко двору ближайшего графа, который владеет этой территорией. Короче говоря, к тому светскому владыке, который владеет этой территорией, где бы их заключили в тюрьму и потом в назначенное время привели приговор в исполнение. И никак иначе. Потому что то, что он там приволок с собой какой-то отряд и говорит, так, все, этих немедленно пытать, потом, знаете ли, сжечь. Ну, парни, даже не знаю, так не бывает. У инквизитора, у любого инквизитора просто не было таких полномочий.
0: А как инквизиция вообще географически распространялась? У нас же она на Руси тоже появилась при Петре Первом, был
1: только
0: Святой
1: при Петре
0: Синод.
1: Первом, да.
0: Как она получила распространение?
1: Она, вот сначала у нас был Рим, и Рим послал этих вот людей, облеченных такими полномочиями, на юг Франции. Попутно выяснилось, что ровно такие же негодяи, как катары, проживают по всей Северной Италии. А потом вдруг выяснилось, что они есть еще и в Германии, включая Северную Германию. И вот везде нужно как-то вести с ними работу, и поэтому инквизиционные трибуналы начинают распространяться вот так вот, с юга на север. Потом они, в общем, приобретают постоянный статус, уж, наверное, к 14-15 векам по всей Западной Европе. На постоянной основе где-то есть какой-то инквизиционный отдел. Вот. Но я, конечно, понимаю, что это для усиления драматизма все было сделано в фильме, чтобы, да и в книжке тоже, чтобы не рвать ритм повествования. Потому что если бы куда-то еще повезли этого Ремиги, Сальваторе и ту самую девчонку, с которой один раз сожительствовал Атсон Мелский, куда-то еще повезли, это еще бы затянулось на непонятно сколько, и, в общем, был бы потерян ритм повествования. Я понимаю, почему это сделано, и даже не переживаю за легкую натяжку. Умберто Тейко, автор, он, конечно, в курсе был, как работала инквизиция, это великий медиевист. Он очень сильно лучше меня знает свою Северную Италию.
0: Во времена Просвещения появился стереотип о Средневековье как о темной, мрачной эпохе. Но современные медиевисты другого мнения на этот счет. Что ты думаешь об этой эпохе?
1: Когда мы вслед за авторами эпохи просвещения, мы приходим к изучению средних веков, мы приходим к ним уже хронологически, то есть с самого начала, с момента падения Римской империи. А там-то натурально наступили темные века, вообще безо всяких экивоков. Причем, конечно, не сразу, потому что римская инерция была очень сильна, просто невероятно сильна. Когда думают, что вот сразу после уничтожения последнего римского императора, после разорения Рима вандалами, ну, короче говоря, вся эта история середины второй половины V века. Вот сразу темные века. Нет ничего подобного совершенно, потому что еще работают водопроводы римские, римские бани, целые римские дороги, население чуть ли не поголовно грамотное, кругом латынь. Но от того, что конкретно вот Римская империя попортилась, ну да, попортилась, да, стало не очень хорошо, но это не катастрофическое падение куда-то. А вот через некоторое время, когда люди просто разучились пользоваться римскими настоящими институтами, окончательно ушла в разнос экономика, основанная на старом рабовладельческом праве, а новая феодальная в нормальном виде еще не родилась. Вот, а еще, ко всему прочему, пришли арабы с Аравийского полуострова. То вот где-то у нас к 6-7 векам, вот там наступают, там, начало 8 века наступают по-настоящему темные времена. Вот, а, вот, а дальше, конечно, если тут темные времена, то и все остальное темные времена. А когда они кончаются? Ну, возрождение вот началось, вот там уже там нормально. А тысячу лет между падением Римской империи и возрождением, так это все дыра. Смотришь, там какие-то дундуки унылые ходят в этих самых в рясах, там строят всех инквизиторов, вообще кого-то жгут, потому что думают не так. Но при этом, однако, прошу прощения, античное наследие было сохранено именно в средние века. В средние века были созданы совершенно блестящие логические школы. Вот, например, друг Вильгельма Баскервильского, Уильям Оккам. Это вообще-то, между прочим, основатель такого философского направления, как эпистемология. То есть знание как система знания. То есть как вообще устроено знание. Это он придумал, между прочим. Монах, это он придумал. Поэтому, когда говорят, что средние века – это какой-то темный ужас, кошмар, я... Так как очень давно и глубоко в этом копаюсь, всю свою сознательную жизнь, собственно говоря, я говорю, конечно, не так. Это да, это отрицание античности. То есть средние века и экономически, и культурно, это именно отрицание античности. Но ведь, прошу прощения, из отрицания отрицания получается синтез. Это один из основных законов диалектики и развития материи вообще, в том числе материи мыслящей, то есть человечества, человеческого общества. И потому что отрицанием отрицания средневековья, то есть отрицание, отрицание античности, это что получилось? У нас получилось возрождение, новое время. Но если бы не было первого отрицания, никогда не получилось бы нового времени. У нас сейчас, прошу прощения, мы к девушке, к женщине обращаемся уважительно, подаем ей, значит, ручку, уступаем ей место в транспорте. Это называется как? Так это называется рыцарская галантность, потому что ее придумали именно тогда. Потому что в средние века женщина вообще с удивлением обнаруживает, что она оказывается человек. Потому что раньше это было крайне неочевидно. Вот крайне неочевидно. И да, при всей суровой, брутальной патриархальности средних веков у женщины появляются общественные функции, вот ярко выраженные вовне. То есть женщина, она также обязана служением, как и мужчина. А раз они равны обязаны служением, значит, они вполне равноправны. Вот в рамках этого самого служения. Потому что женщина служит, да, понятно, она мать. Если она оказывается одна на хозяйстве, так она вместо мужа оказывается хозяйкой, и там, например, замка, ли, королевство, черт возьми. И девки ураганили в средние века так, что периодически аж это, волосы шевелятся. Вот, поэтому нет, мы все, в общем, родом, в том числе и средневековье, которое в снятом виде никуда не делось, конечно же, и существует по сей день. Я уверен, вобрав в себя то позитивное и конструктивное, что было создано тогда. Кстати, вот этот момент в фильме очень хорошо показан. Вот эта вот библиотека, которая имеет место, это великолепная метафора Умберто Эко, Жака Моно, на мой взгляд, раскрытая визуально прекрасно. Это вот сохранение знания. То есть осмыслить его тогда они еще, конечно, не могли. Но сохранить и распространить вот эта вот, вот библиотека, лабиринт, это потрясающая метафора того, как человечество, ну, по крайней мере, в своей средневековой ойкумене, пробивалось к знаниям заново. То есть пройти по лабиринту, который забит книгами, и не найти оттуда выхода вдруг, как это чуть не случилось с героями-то, с Атсоном и с Вильгельмом. Это же как, какая классная вообще метафора того, что ты забрался в серьезную логическую проблему и не знаешь, как ее распутать.
0: Спасибо. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. На самые интересные из них мы ответим в одной из наших программ. Это был проект «Деконструкция». Я Кристина Егорова. Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда, рада вас видеть. Надеюсь на взаимность. Сегодня у нас в гостях долгожданный лектор. Мы с ним встречались, наверное, года два назад, да, Юрий? Юрий Ковалев, молодой ученый, с очень интересной темой. Вот уже несколько лет работает радиоастрон, и уже есть результаты. Вот все время хочется узнать, что же там происходит. Вот я надеюсь, мы сегодня об этом узнаем. Я еще раз представляю нашего лектора. Юрий Юрьевич, пожалуйста, пройдите на кафедру. Юрий Юрьевич Ковалев. Поздравляю его с избранием члена-корреспондента и с должностью профессор РАН. Это очень высокие такие награды, заслуги, заслуженные вполне. Юрий является заведующим лабораторией астрокосмического центра ФИАН, является руководителем научной программы «Радиоастрон» и членом ученого совета Московского планетария. Приветствую. И, пожалуйста, Юрий.
2: Спасибо. Начинаем. Ну что, потратим мы с вами одну минуту на то, чтобы организоваться, а также я приму определенные решения по лекции, в зависимости от того, что вы мне скажете. Вначале заранее предупрежу, что даже близко нет возможности рассказать про все наши научные результаты. Именно по этой причине, вот для того, чтобы вы заранее знали, о чем пойдет речь, мы даже вот в название лекции вынесли, что речь пойдет про центры галактик, причем включая нашу галактику. Так что вот именно об этом будем рассказывать. Если вас интересуют другие направления исследований нашего проекта, вы можете, проект международный, простите, поэтому мы в основном на английском языке работаем, вы можете в Гугле набрать «Radioastron Publications», вы видите нашу страницу публикации, и там, в общем, увидите, собственно, наши научные публикации по разным тематикам. И ну, также в новостях мы обсуждаем разные результаты, которые мы получаем. Но вот сегодня мы рассказываем, я буду рассказывать именно про результаты по исследованию центров галактик. Так, а теперь вот организационный момент. Значит, смотрите, мне нужно понять, насколько сильно я могу сэкономить время на вступительной части, где я буду рассказывать, собственно, про радиоастрон и как мы работаем. Для этого я хотел бы попросить вас поднять руки тех, кто ну, либо раньше был на моих лекциях, либо, по крайней мере, их видел в YouTube, и, соответственно, как бы примерно представляет вообще, о чем идет речь. Поднимите, пожалуйста, руки. Ой, очень хорошо, да, но все-таки меньше половины, да? Хорошо, спасибо. А теперь, пожалуйста, поднимите руки те, кто представляет вообще, как работает и вообще, что такое интерферометр, да, потому что радиоастрон – интерферометр. Ой, слушайте, но все-таки я сэкономлю время немножко, супер, но у вас половина, поэтому я сэкономлю время, хорошо. Значит, слайд мой любимый, про это я покажу, но играть мы с вами в игры все-таки не будем, потому что половина – это хорошо, замечательно. И фактически второй момент – тогда вот я заранее предупреждаю, что вот вступительную часть я ни в коем случае не в попыхах пройдусь, но я, в общем, не буду останавливаться на ней слишком подробно. Однако, вот я люблю очень, когда во время лекции можно видеть глаза людей, потому что видно, насколько они начинают засыпать или наоборот. Вот. А с другой стороны, особенно когда зал небольшой, который у нас сегодня, есть возможность, ну вот я... назовем это, договорился с нашими хозяевами, что у вас будет возможность задавать вопросы во время лекции. Их не должно быть очень много, да, чтобы она не развалилась. Но это я проконтролирую, ничего страшного. Поэтому, если будет вопрос во время лекции, пожалуйста, поднимите руку, и я обязательно это увижу и к вам обращусь. И потом я ваш вопрос обязательно повторю в микрофон, потому что именно он пишется потом на запись. Да, не удивляйтесь, я как... Да, попугай будут повторять вопрос, потому что я идиот, потому что это нужно для дела. Все хорошо, договорились. Значит, всего идея у нас такая, что лекция будет длиться примерно час, потом у нас есть до полчаса на вопросы. Если вопросы в течение лекции, тогда я, соответственно, удлиню немножечко, да. Вот. И потом, когда мы все закончим, я никуда не уйду, и если у вас останутся еще вопросы, то мы уже сможем в узком кругу их поговорить. Все, организационную часть мы закончили, поехали. Радиоастроном. Это тот самый мой любимый слайд, который, я верю, что половина из вас видели, а вторая половина должна обратить внимание на нашу эту грустную историю. Грустную историю радиоастрономов. Значит, я рассказываю сегодня про проект, понятное слово радио, который работает, изучает Вселенную на радиоволнах. Значит, они называются радио по известным причинам. Вот. А особенность в том, что они очень длинные. Они вот, можно показать руками их размер. Вот такой размер это будет радиоволна, такой размер все будет радиоволна. Вот. И из-за этого вот у радиотелескопа, вот я здесь нарисовал 100-метровый телескоп из Германии, они есть практически везде по миру, мы еще попозже их еще посмотрим. Вот у этого телескопа, как и любого другого телескопа, в общем-то, можно оценить такой параметр, как угловое разрешение. Это, ну, вообще, разрешение, вот как вот у нас у цифровых камер, фотоаппаратов, у ваших смартфонов. В общем, это примерно смысл один и тот же, да? Это наша способность изучать, фотографировать, восстанавливать мелкие детали изображения. Вот до какого уровня этой детализации мы можем восстановить это угловое разрешение. Нередко мы также это описываем как нашу способность увидеть две звезды вместо одной, да, то есть вот на каком минимальном расстоянии два объекта друг от друга могут находиться, что мы их различили как два объекта. Вот это угловое разрешение. Окей? Вот этот параметр, это примерно длина волны, на которой мы наблюдаем, разделить на диаметр нашего телескопа. Мы с вами договорились, что волны у нас очень большие, вот такие или вот такие. Вот, поэтому даже если у нас 100-метровое зеркало, все равно одно разделить на другое, получается очень большая цифра. И фактически еще полвека назад, когда зарождалась радиоастрономия, толчок серьезный был радиоастрономии после Второй мировой войны, все равно, в общем, нам было очень тяжело. Мы никаких объектов, никаких изображений строить не могли. Мы очень быстро пришли к ситуации, когда в глубину изучать Вселенную мы никак не можем, просто-напросто потому, что куда бы мы ни посмотрели, будет больше, чем один объект. Это вот была громадная проблема, которую разрешили следующим образом. Вот, смотрите, придумали такие объект, который называется интерферометры. Коллеги, я только что сообразил, что я забыл о том, что у меня часы встали около недели назад, а мне нужно будет следить за временем. Кто-нибудь, спасибо большое, я верну. Смотрите, сколько свидетелей. Спасибо. Благодарю вас. Придумали интерферометры. Это системы телескопов, которые как минимум два, которые находятся на расстоянии, вот мы называем B, базы интерферометра. И тогда вот разрешение уже подобной системы, это длина волны наблюдения, разделить на расстояние между телескопами. Причем мы научились работать с интерферометрами, когда телескопы разнесены на расстояние вплоть до диаметра Земли, когда телескопы находятся на разных континентах. Одни из первых экспериментов были поставлены между телескопами в Соединенных Штатах и в Советском Союзе, в Крыму. Изначально наши американские коллеги попросили нас о возможности провести эксперименты в Пущино Московской области. Мы им ответили, что вы знаете, вот 22-метровый телескоп, который находится в Синеизе, в Крыму, у него лучшая поверхность, поэтому давайте туда. А на самом же деле причина была в другом. Дело в том, что как вот такой вот бонус, мы про это еще поговорим, при проведении интерферометрических наблюдений, вы с громадной точностью узнаете координаты телескопа. Поэтому узнать координаты точки, которая находится в Подмосковье с точностью до нескольких сантиметров, вот во время Холодной войны, было достаточно плохой идеей, потому что тогда все ракеты бы летели до телескопа в Пущино, а потом, собственно, уже куда нужно разлетались по Москве. Вот. Это достаточно быстро все сообразили, поэтому вот первые эксперименты проводились с Советским Союзом, когда были американские СССР, США, проводились именно вот Семизм. Хорошо, ну вот смотрите, идея здесь в том, что вот мы точку видим на небе, здесь мы видим, как нам кто-то улыбается, да, вот здесь мы, наш любимый ученый, вот если мы запускаем телескоп уже один из этих двух в космос, мы можем наше разрешение улучшить еще раз в 10, уже видим, собственно, кто нам из космоса улыбается. Вот это вот идея интерферометров, так они работают, и именно следуя этому принципу мы запустили в космос вот спутник «Радиоастрон». Надо подчеркнуть, что идею радиоинтерферометров вот со сверхдлинными базами была предложена советскими учеными. Матвеенко, Карадашовым и Шаломицким. Большинство из них, к счастью, все еще живы и здоровы, и вместе с нами радуют нас своими гениальными идеями. Совершенно без сарказма я говорю. Нет. Вот, наверное, один из таких самых больших, что ли, одна из лучших радостей или удовольствий от общения вот с коллегами из поколения, которые предлагали подобные идеи, что они предлагают вот подобные гениальные идеи до сих пор. Итак, Николай Семенович Карадашов, один из них, собственно, является отцом радио «Астрона», человеком, который не только его предложил, но, собственно, и реализовал, до сих пор очень активен, руководитель нашего отделения в Физическом институте Академии наук. Поехали. Итак, вот телескопы, о которых я говорил, их достаточно много на Земле. Они проводят интерферометрические наблюдения и, с одной стороны, позволяют нам восстанавливать изображение космических объектов. Вот это вот горячая струя плазмы в далекой галактике, мы о ней сегодня поговорим, которую интерферометр смог, изображение, которое интерферометр смог восстановить. И вот по сравнению с изображением вот этой струи, да, вы можете посмотреть на нее же, но полученную в оптическом диапазоне с помощью оптического телескопа космического, да, имени Хаббла. И вот разрешение этих двух изображений различается примерно в 100 раз. Вот картиночка, вот, которую вы видите на экране, причем она вся сюда не влезла, это вот яркая точка, которую вы видите здесь в основании. Чтобы вы представляли, это вот фактически разница между тем, что можно делать в оптике, между тем, что можно делать в радио, это даже можно делать на Земле. Радиоастрон улучшает эти возможности еще примерно на порядок. Кроме возможности изучать космические объекты, можно решать обратную задачу. То есть можно использовать интерферометры на службу обществу и фактически для решения прикладных задач. Но это не очень прикладная задача. Вот вопрос, как двигаются материки. Помните, я вам говорил, что можно измерить координаты телескопа, стоящего на Земле. Если вы проводите много таких наблюдений, то вы можете измерять координаты этого телескопа в течение дней, месяцев и лет. И, соответственно, изучать скорость движения материков. Вот здесь вы видите одну из картиночек, вот, которую я взял из интернета. Здесь достаточно много стрелочек, которые показывают, в какую сторону двигаются те или иные точки на Земле. Смотрите, это Австралия, соответственно, это Евразия, Европа, Африка, Северная, Южная Америка. И те из вас, кто регулярно читает новости, несомненно, вспомнят, что в начале осени прошлого года все наши медиа облетела новость о том, что Крым двигается в сторону Москвы. Да? Значит, это правда. Об этом рассказал директор Института прикладной астрономии на конференции в Москве. Однако об этом, честно говоря, мы знаем много лет. Вот вы сейчас можете сами это увидеть, правда? Давайте посмотрим, где Москва. Вот Москва находится примерно тут. Да? А вот Крым находится примерно тут. И вот видите, все стрелочки идут в эту сторону. Поэтому вы, глядя на эту картинку, можете сделать еще более такой глобальный вывод и увидеть, что не только Крым двигается в сторону Москвы, но и вся Западная Европа, она тоже двигается в сторону Москвы. И это совершеннейшая правда. И вы даже можете посмотреть, с какой скоростью. Вот со скоростью, наверное, видите, несколько сантиметров в год. Москва, честно говоря, от них тоже удаляется, но это другой вопрос. Главное, что они в нашу сторону двигаются. Правда? То есть, как бы, вектор задан совершенно верно. Хорошо, ну вот это про движение материков и вещи вот прикладные, о которых я регулярно рассказываю, потому что оказывается, что очень мало кто об этом знает. Нам нужно иметь возможность регулярно измерять параметры вращения Земли. Это, значит, как прецессирует, двигается по небу ось вращения Земли. Вот здесь вы можете видеть вот от начала 2010 года по конец 2011, как она двигалась по небу. Ну, вот это вот там какие-то сотни миллисекунд дуги, но это очень значительные цифры. И отличие земных суток, 24 часа, конечно же, мы считаем формально, что они длятся 24 часа. На самом деле, каждые сутки отличаются их длительность от 24 часов на какое-то время. Вот, ну, там, время порядка там, миллисекунды. И нам, и вот тоже по горизонтальной оси от начала 2010 года вот до конца 2011 вы можете видеть, как эволюционирует поправка длительности земных суток. И эта информация нам крайне важна для того, чтобы системы позиционирования ГЛОНАСС и GPS могли доставлять ту точность позиционирования, которую, собственно, они и дают. Скорее всего, это важно не нам, а нашим коллегам военным, вот, но именно у них-то деньги, да, поэтому, в общем, это действительно важно, и без системы вот этой глобальной интерфейс-аналитической, точнее, не глобальной, я неправильно говорю, у каждой системы позиционирования должна быть своя наземная поддержка. Соответственно, GPS поддерживается американской наземной системой, ГЛОНАСС поддерживается российской, это тот же самый институт природной астрономии, про который я уже говорил, как раз занимается поддержкой системы ГЛОНАСС и измеряет независимо параметры вращения Земли. Когда мы, у нас мир, дружба, жвачка, тогда эти системы работают вместе. Когда ситуация становится сложнее в мире политической, тогда они должны иметь возможность самостоятельно вот измерять эти параметры, чем они и занимаются. Хорошо. Ну, вот, собственно, к радиоастрономам я уже введение закончил. Итак, мы запустили 10-метровую антенну в космос, причем это самый крупный телескоп, когда-либо запущенный в космос. Да, я думаю, что, может быть, вы видели, у нас даже есть сертификат книги рекордов Гиннесса. Точнее, я говорю, у нас здесь правильно сказать, что, конечно же, технической организацией, техническим руководителем, лидером проекта является научно-производственное объединение имени Лавочкина, которые разрабатывали проекты, которые сейчас для нас им руководят, управляют его работой. Это то самое НПО, которое разработало все лунные, планетарные миссии и многое другое. Они реально громадные молодцы. Такую тяжелую, технически тяжелый проект, вот наземно-космический интерферометр, технически это один из самых сложных вообще космических проектов научных, которые можно себе представить. Вот тот факт, что не смогли его реализовать успешно, и вот мы уже работаем более 5 лет, конечно же, говорит о том, что, несмотря ни на какие негативные публикации в прессе, которые регулярно идут по разным причинам, конечно же, вот профессионализм и то, что называется rocket science, вот уровень умения, уровень технологии, он все еще есть в нашей стране. Насколько надолго, мы посмотрим. Итак, вот до запуска нам нужно было уместить 10-метровое зеркало под головной обтекатель ракеты, диаметр которого примерно 3 метра. Поэтому 27 лепестков, из которых состоит телескоп, были собраны вместе как цветок. Летом 2011 года успешно запущен в космос с космодрома Байконур российско-украинской ракеты «Зенит». И через несколько дней успешно был раскрыт этот цветок в космосе. Причем, опять же, вот подчеркну технологическую сложность. Представьте, вам нужно раскрыть антенну таким образом, чтобы у вас выстроился параболоид вращения с точностью поверхности примерно 1/10, 1/20 от самой короткой длины волны, на которой вы будете работать. Самая короткая длина волны проект «Радиоастрон» 1.3 сантиметра. Таким образом, вам нужно раскрыть 10-метровую дуру после того, как вы ее запустили в космос, после страшной тряски на запуске, с точностью примерно даже лучше 1 миллиметра. Да, вот такие вот требования. Это было непросто, однако время я сегодня буду чуть-чуть экономить, чтобы больше вам рассказать про науку, поэтому если захотите узнать, что у нас там было не так, либо смотрите другие записи моих лекций, либо задавайте мне отдельно вопросы. Но, смотрите, прошло уже 5,5 лет с момента запуска, поэтому вот про это я должен рассказать. Вот такие вот, как мы фактически уже в новой фазе находимся, поэтому современный статус проекта, очень многие спрашивают, а как вы уже 5 лет в космосе? Те, кто помнит публикации о нас, помнят, что после запуска было сказано, что гарантийный срок службы спутника 3 года, ожидаемое время жизни 5 лет, а что это вы нам тут говорите, что уже 5,5 лет вы все еще работаете? Да, это так, мы все еще работаем. Ожидаемое время жизни 5 лет, эта оценка была основана на понимании того, насколько быстро будет бортовая электроника деградировать под космическим, жестким космическим излучением. Причем это моделировалось очень серьезно. Наши коллеги из НПО Лавочкина некоторые элементы вот этой самой электроники бортовой тестировали на российских ускорителях, фактически моделируя ситуацию вот этого жесткого космического излучения. Была оценка, что ну, за 5 лет начнутся отказы. И да, действительно, они начались, да, мы про это поговорим. Итак, мы проводим наблюдения научные с 2012 года вот на 4 длинных волн от 1 метра до 1 сантиметра и уходим до примерно 350 тысяч километров. Таким образом, возможности по угловому разрешению, которые есть у астрономов на Земле, мы улучшаем там, в 10-15 раз. Итак, деградация аппаратуры на борту действительно наблюдается. Однако пока это негативно не сказывается на возможности реализации научной программы. Ну, звучат красивые слова, что это означает? Фактически означает следующее, что какие-то элементы на борту у нас ломаются, однако подавляющее большинство блоков спутника, они находятся на аппарате в двойном или тройном экземпляре. Поэтому, когда у вас есть какие-то проблемы, которые вы можете решить программным образом, вы просто перезаливаете на борт какую-то программу, которая обходит ту или иную проблему. Это легко и хорошо. Но нередко какой-то блок может выйти из строя, и тогда вы просто используете запасной. Ну, звучит просто, вот, но фактически это так. И вот на сегодняшний день есть достаточно серьезное количество блоков на спутнике, которые уже имеют сложности. Однако благодаря тому, что они есть в двойном-тройном экземпляре, мы продолжаем работать, продолжаем в полном объеме научную программу реализовывать. Мы продлены, потому что, естественно, вопрос работа – это вопрос финансов, и по решению Роскосмоса работа аппарата, вот по последнему решению, продлена до конца 2018 года. А дальше либо мы раньше сломаемся, либо будет новое решение Роскосмоса, мы надеемся снова о продлении. Наша программа научная открыта для всего мира. Любой человек, любой ученый в мире – все-таки правильно сказать «любой человек». Кто такой ученый, это вопрос такой философский. Любой человек, включая вас, находящихся в этом зале, может, имеет право на общих основаниях подать заявку на наблюдение на нашем аппарате. Да, действительно, для этого необходима подготовка очень серьезная. Нужно хорошо разбираться как в том, как работает и техника, так и в науке, для того, чтобы выиграть конкурс. Но формально ни у кого нет никаких ограничений. И последний сбор заявок, мы проводим заявки на наше наблюдательное время ежегодно, в конце каждого января, каждого года, к нам приходят заявки на наблюдение со всего мира. Вот последний сбор заявок у нас произошел несколько

0: Неизвестная, неизвестная планета.
1: Итак, уважаемые друзья, продолжается наш эфир, и в студии у нас новый гость и совершенно новая тема. Дело в том, что именно в этот день, 8 января в 1937 году, открылся первый в мире музей Арктики. Это было в Ленинграде. Ну и по этому поводу, безусловно, стало понятно, что главное в нашей советской жизни это был коммунизм, это было движение вперед и, естественно, Арктика. Что это такое, как говорится, зачем это произошло и что с этим делать? Давайте узнаем об этом у нашего гостя. Это ведущий научный сотрудник Института физики и атмосферы имени Обухова Владимир Анатольевич Семенов. Здравствуйте, Владимир. Рад вас видеть. Владимир, ну начнем, наверное, с самого главного. А что, действительно, вся наша жизнь так зависит от Арктики?
2: Ну, действительно, это так. Не зря Арктику называли кухней погоды в советское время. И, собственно, все внимание к Арктике, огромные средства, которые советское правительство, можно сказать, с начала своего существования направляло на исследование Арктики, они были не, так сказать, не напрасны, и в этом была, так сказать, в этом был большой смысл. Дело в том, что Арктика для нас, для средней полосы России, действительно является таким регионом, который определяет погоду у нас.
1: Хорошо, Владимир, давайте определимся. Вот представим, что это кухня, да, наша карта нашей страны, Арктика. А где вот самый главный разделочный столик? Какое? Баренцево море, Белое море?
2: Баренцево море, да, вы правильно сказали, на самом деле, да. Это Баренцево море, да. Почему? Потому что в Арктику заходит теплая атлантическая вода. Как раз там две ветви. Одна идет как бы прямо в пролив Рама, вторая заворачивает Баренцево море к нам. Да, примерно половина на половину. Вот,

0: разделяется. И если тот поток, который идет в пролив Фрама, он ныряет под многолетние льды, условно говоря, да, на глубине там 300-400 метров, то та вода, которая заходит в Баренцево море, она расположена ближе поверхности и теряет эффективно свое тепло, обменивается теплом с атмосферы. И вот это тепло океаническое, особенно зимой, оно из океана поступает в атмосферу, и вот потоки тепла среднечасовые, там, 10-минутные могут достигать и превышать 1000 ватт на квадратный метр в Баренцево море.
1: Ого!
0: То есть, представляете, это как бы киловаттная плитка на квадратный метр. И вот все это, условно говоря, кипит, испаряется вода, скрытое тепло, явное тепло. Атмосфера нагревается или не нагревается, да. А вот заглушкой над этой кастрюлей, условно говоря, является морской лед. То есть, если его много, то, условно говоря, да, это тепло остается в океане, если нет, то все...
1: Наваристый, получается, бульон.
0: Да, это все выходит в атмосферу, нагревает ее, а вот огромный нагрев атмосферы – это то, что определяет крупномасштабную циркуляцию, потоки атмосферных движений.
1: Если я вас правильно понимаю, Владимир, то теплый погод, который сейчас, да, на средней полосе России имеет власть, это все вина Баренцева моря.
0: Ну, частично да. Дело в том, что, конечно, помимо Баренцева моря, здесь и большая часть вины приходится на Северную Атлантику. Мы, как говорится, не одиноки, да, не только Баренцево море нас окружает, но в целом перенос идет с запада. То есть воздух весь к нам, поток воздуха приходит с запада, а там Атлантика, которая теплеет.
1: И самое главное, что вот эта толщина льда, которая уменьшается с каждым годом, именно она заставляет климат вот так, как говорится, современная молодежь, колбасится.
0: Но не толщина, я бы сказал, а скорее его распространение, площадь льда. Mm-hmm. Да, насколько, какая часть поверхности моря покрыта морскими льдами.
1: Вы знаете, у нас сейчас на связи директор Института Арктики и Антарктики, ученый-глицеолог, полярник, член-корреспондент Российской Академии Наук Иван Евгеньевич Фролов. Здравствуйте, Иван Евгеньевич.
2: Здравствуйте.
1: Рад вас слышать в эти светлые дни. Иван Евгеньевич, вы сколько раз были в экспедиции в Арктике? Ну и в Антарктике.
2: Думаю, что больше 30 где-то так.
1: Ого! И вы были руководителем и обычным членом экспедиции?
2: Конечно, конечно. Я с 71-го года начал работать. В Арктике сначала ездил в экспедиции. Ну, а потом постепенно и руководителем был.
1: Иван Евгеньевич, а скажите мне, вот начнем с самого главного. А лед, например, в Арктике и в Антарктике, он одинаковый по своему составу?
2: Нет, конечно, он совершенно различный, потому что в Антарктике он образуется, в общем, из уплотненного снега, скажем так. То есть температура воды достигает замерзания, падает снег, и в основном это вот он гораздо мягче, хотя там тоже встречаются и, как вы знаете, и айсберги, но это уже материкового происхождения, достаточно твердые льды. А в целом однолетний лед в Антарктике довольно слабый по сравнению с арктическими льдами.
1: А как вообще происходит образование льда?
2: Льда в Арктике в основном нарастание снизу идет, то есть замерзает вода и постепенно увеличивается. А в Антарктике процесс немножко наоборот, то есть выпадает снег на тонкие, на подготовленную воду, смерзается.
1: То есть получается, что лед у нас будет покрепче, чем в Антарктике?
2: Конечно, в Арктике, да, в Арктике значительно крепче.
1: В последнее время заметил большой интерес и Америки, и Германии, и Швеции по отношению к Арктике. С чем это связано? Почему они постоянно туда отправляют экспедиции?
2: Ну, Штаты давно уже работают. Это не последнее время.
1: Но в последнее время они оживились очень.
2: Давно. Есть совместные программы у нас с Россией. Это международная программа арктических буев, например. Она уже порядка 30 лет как существует. И мы совместными усилиями изучаем центральную часть Арктики. То есть вода, свойства воды, соленость, температура, температура атлантических вод и так далее, и так далее. И условия нарастания. Поэтому мы совместно работаем достаточно плотно. Все понимают, что это климатические изменения, которые всех волнуют. Ну, а с Германией, например, у нас совместная лаборатория создана тоже больше 25 лет назад. И мы работаем в море Лаптевых. Там занимаемся палеоклиматом, то есть изменением в прошлом. Мы оцениваем, климатические изменения совместными усилиями, совместными приборами, совместными экспедициями, ну и так далее.
1: Иван Евгеньевич, я знаю, что вы впервые в 87 году побывали на Северном полюсе на ледоколе «Сибирь». А что вы ощутили, да? А что вы ощутили, когда вот оказались на, скажем так, макушке нашей земли?
2: В мае месяце, дело в том, что в 78 году впервые был в августе месяце, ледокол «Арктика» пришла туда, это была эпопея большая и праздник для всех нас, потому что вот удалось получить, во-первых, такие мощные ледоколы, а во-вторых, наша наука достигла таких высот, что мы смогли спрогнозировать, что ледокол дойдет, выбрать путь удачный. Ну, я летал и в 78-м году, только на самолете.
1: А, ну это другая история.
2: Да, на Северный полюс, в преддверии как раз прохода Арктики. Ну, а на Сибири у нас была первая такая научная экспедиция. Я вспоминаю, что у меня Артур Николаевич Ленгаров вызвал в Москву, мы готовили программу научную для ледокола «Сибирь». И пошли в мае месяце. Вообще говоря, это беспрецедентно, потому что еще ни одно судно до сих пор так и не побывало. Там, ну, кроме, конечно, вот теперь я имею в виду зарубежные суда.
1: Ну, да.
2: Вот. Мы прошли в мае, когда лед достигает максимальной толщины в Арктике.
1: Ого.
2: Это 2 метра, там и 12 метров мы били, торосы перебивали. Там, ну, ощущение очень необычное, конечно, когда мы походили по льдине, по этой, которой пристали. В общем, ну, есть что вспомнить.
1: Скажите, а зрители были со стороны? Ну, я имею в виду там тюлени или, может быть, полярные воробьи. Есть там какая-то живность?
2: Ну, живность, безусловно, есть там. Пока мы шли, там и белые медведи, и курочки прилетают иногда на дрейфующие льды к нам в район Северного полюса, но это бывает летом, конечно. А в мае месяц там достаточно было... Ну, на самом полюсе мы не встречали никого.
1: И было холодно. Иван Евгеньевич, и напоследок, я понимаю, что, в принципе, Арктика – это такая батарея, только холодная батарея, которая аккумулирует холод, да, на макушке Земли. А меня, значит, что интересует вот в этой жизни? Ведь лед, по большому счету, это же белый цвет, который отражает солнечные лучи, и тем самым не дает разогреться нашей Земле. Вот от того, что льда становится все меньше и меньше, станет ли она от этого лучше и лучше?
2: Альбедо, да, альбедо, называется отражательная способность поверхности.
1: Да.
2: Ну, зимой, как вы знаете, там темно, так что нечем
1: отражаться. Да.
2: Да, в основном все это летом происходит. Но я добавлю, что кроме льда, очень важное значение имеет расплесненный слой в Арктике, полярные воды. Потому что именно они преграждают путь теплу атлантических вод в центральном бассейне.
1: Ну да.
2: Поэтому, да, теплообмен затруднен. А сейчас я должен сказать, что соленость вот этого слоя, особенно в канадском секторе Арктики, существенно вырос. Ну, то есть вода становится более пресной.
1: Ну да.
2: Понятным причинам. Поэтому теплообмен уменьшается. И вот эти качели могут тоже сработать на то, чтобы не так быстро пойдет освобождение от льда всей Арктики.
1: Иван Евгеньевич, еще один вопрос, да. Коли вы уж попались в наши сети, да? Я по поводу подледникового озера «Восток», это уже в Антарктиде, на Южном полюсе. А как там проводится исследование, анализ воды, проб, которые вы взяли на глубине 3700 метров? И что там интересно? Почему там оно такое теплое, плюс 10 градусов?
2: Ну, значит, плюс 10 я не знаю, не слышал, честно говоря.
1: Да. Журналисты, значит, врут.
2: 10. Ну, да, нам удалось большое достижение, значит, 3,5 километра пробурив лед, мы вошли в озеро ледниковое. Следующим этапом мы будем изучать уже воды и грунт, там, что внизу, на дне.
1: Ох.
2: Это даст нам возможность заглянуть в прошлое на миллионы лет. То есть осадочные породы изучить, которые в озере, по-видимому, накопились за продолжительное время, в несколько миллионов лет. Вот. Мы сейчас берем пробы и анализируем именно воды из озера Восток. Когда мы пробурили, вода поднялась из озера Восток в скважину. И теперь вот эти колонки замерзшей воды из озера, они изучаются как в нашей лаборатории в институте, так и за рубежом.
1: Но сенсаций нет пока никаких?
2: Сенсаций? Ну, таких серьезных пока нет. Продолжаем. И в этом году сейчас происходит бурение на станции «Восток». Наши специалисты уехали туда, специалистами горного института, и там работают.
1: Иван Евгеньевич, хочешь сказать настойчивости и финансированием?
2: Ну, это не помешает.
1: Да. Спасибо большое. Успехов, счастья и здоровья. Спасибо большое. Друзья, это был директор Института Арктики и Антарктики, ученый, глинцеолог, полярник, член-корреспондент Российской Академии Наук Иван Евгеньевич Фролов. Ну, а мы продолжаем наш разговор с заведующим лабораторией, ведущим научным сотрудником Института физики и атмосферы имени Обухова Владимиром Анатольевичем Семеновым. Владимир, ну вот мы сейчас слышали, да, эту историю, эту эпопею. Ведь действительно советская наука вкладывала огромные ресурсы в изучение Арктики. Сейчас это происходит, продолжается, и почему нам так это интересно?
0: Ну, помимо научных соображений, да, как мы уже говорили, Арктика – кухня погоды. Это, конечно, кладезь природных ресурсов. И биологических – это рыба, крабы, там все что угодно. Вот. Ну и главное – это углеводороды. Это то, что вот у нас на шельфе.
1: Это вот этот шельф.
0: Да,
1: Ямал, хребет Ломоносова.
0: СПГ, там вот на шельфе то, что добывается. Это, ну и там, ну, насколько я слышал, я, так сказать, не геолог, не экономист, но там огромные, вот мы в прессе эти видим, огромные залежи полезного и нефти, и газа. То есть, по идее, как бы это могло бы обеспечить всю планету на долгие годы. Поэтому, собственно, интерес такой к Арктике. Да, не только у России. Мало того, что там Германия, Америка, да и Китай очень активные, Корея, которая, казалось бы, Америка, Канада, да, там, Англия и прочее, вот, а, так сказать, Китай, ну, потому что это огромные ресурсы, и всем нужны ресурсы, вот, и Северный морской путь как альтернатива, так сказать, обычному пути транспортному из Азии в Европу через Суэцкий канал, это в два раза короче.
1: То есть, смотрите, получается, что когда мы говорим о потеплении, о том, что тают льды, конечно, это большой минус для погоды, в том числе и для московской погоды. И в то же время это большой плюс для той же самой Арктики, для того же самого Северного пути.
0: Конечно, ну, про погоду, честно говоря, я бы не сказал, что это минус. С моей точки зрения, вот я люблю такую
1: погоду.
0: Мне
1: нравится такая.
0: Да, мне тоже нравится такая погода, европейская зима. Ну, в общем, это на вкус и цвет.
1: Ну, это на вкус и цвет, да.
0: Да, вот. А действительно, есть и положительное, ну, прежде всего, это вот Северный морской путь, да. Это огромное преимущество, и помимо этого, так сказать, облегчаются условия добычи полезных ископаемых. Поэтому это, конечно, хорошая перспектива. И к концу века, вот мы в институте такие оценки делали, от 2 до 6 месяцев, да, в зависимости от сценария антропогенного воздействия, увеличится продолжительность, так сказать, устойчивого сообщения, ну, практически без использования ледоколов Северного морского пути.
1: А ведь об этом еще думал товарищ Сталин?
0: Об этом, по-моему, чуть ли не Ломоносов еще думал.
1: Да?
0: Вот, конечно, да. Но по поводу товарища Сталина, тут вот какая особенность. Да? Дело в том, что вот Иван Евгеньевич сказал о неких циклах. Да?
1: Да.
0: Действительно, в Арктике было практически так же текло, как сейчас, в середине 20 века. В 30-х годах Севморпуть, да, абсолютно так же, был практически свободен от льда. И тогда вот, ну, были известные, так сказать, переходы по Севморпути. Даже немцы тогда еще, когда, так сказать,
1: ну, мы дружили,
0: война, да,
1: да,
0: мы дружили или как-то сотрудничали в каких-то сферах. Они, военный корабль прошел по, значит, этому пути в Японию, да, то есть как бы это тогда, собственно, и поэтому такие усилия были направлены в Арктику, что, условно говоря, там было тепло, можно было спокойно плавать, ловить рыбу и развивать вообще этот регион. Поэтому как потом, в 70-е годы наступило похолодание.
1: Такое временное похолодание.
0: Ну, временное, да, но, с другой стороны, инфраструктура уже была создана, появились серьезные ледоколы, в том числе атомные. В принципе, как бы, по большому счету, без разницы. Холодно, тепло, атомный ледокол всегда.
1: Ну да, пробьет. Всегда в пути. А скажите, это правда, что если потепление за последние 100 лет температура поднялась на 1 градус, то в нашей стране мы, скажем так, идем ускоренными темпами? и на территории нашей страны потепление идет гораздо более быстро.
0: Да, это факт, так сказать, да, это факт. Ну, и не только в нашей стране, да, вообще в целом есть такое понятие арктическое усиление. То есть, чем ближе к полюсу, тем климатические тренды становятся сильнее. Условно говоря, на экваторе там меньше градуса, там, может, полградуса, а на полюсе 3 градуса, да. То есть, это вот, это свойство земной климатической системы, то есть, это физика, да, это перенос пара. То есть, даже если взять планету целиком покрытую водой, так она аквапланета, да,
1: да.
0: И на нее воздействовать увеличением парниковых газов, даже в этом случае тоже в Арктике будет теплее и сильнее. Это, как говорится, свойство земной климатической системы.
1: Так это значит хорошо опять для нашей страны, если
0: в целом,
1: становится теплее, устойчиво, да, земледелие?
0: В целом, конечно, это хорошо, но здесь вот опять же, как весы с положительными и отрицательными факторами. Да, с одной стороны земледелие, севморпуть, более мягкая погода в, значит, высоких широтах, с другой стороны опустынивание, засухи на юге и таяние, например, вечной мерзлоты, ну, так называемых многолетних мерзлых грунтов, на которых построена вся инфраструктура, вот, которую сейчас приходится защищать всякими техническими свойствами. То есть это две, так сказать, ну, стороны медали. И вот на самом деле вот определить и точно сказать...
1: Хорошо это или плохо?
0: Да, ну, никто не сможет. Поэтому это...
1: Не хочется трогать эту тему, климатическое оружие, и все-таки часто, да, многие журналисты любят потоптаться на этой теме и говорят о том, что то тут, то там происходит опыта. Он сказал, на самом деле, возможно это?
0: Ну, моя точка зрения, как и вот спросите любых ученых, работающих вот в сфере климата, физики, атмосферы, океана и так далее, возможно или нет, но вам любой скажет, невозможно.
1: Что,
0: слишком большие энергии нужны для осуществления таких процессов. Это раз. Во-вторых, опять же, так сказать, можно воздействовать, но это будет воздействовать на всю планету. Вы не сможете избирательно, да, воздействовать на какую-то страну или регион там, и так далее. Поэтому, ну, мое однозначное мнение нет. Это пока это байки, и к ним как байкам нужно относиться.
1: Я понимаю, что вы климатолог в первую очередь. И все-таки, если говорить о потеплении, о биологии как-то развивается... новые виды жизни в том же самом Баренцевом море, в Белом море, там, где холодно, там, где, по идее, вообще никто не должен жить.
0: Нет, ну, там как раз живность-то очень активная. Вот скажу, я абсолютно не биолог, но в холодной воде там что только не живет. Там всякие планктоны, микроорганизмы, ну, а вот всякие киты там, что питаются, нет, другие, ну... водоросли. Ну, сказать, развивается или нет, я...
1: Ну,
0: я...
1: смотрите, просто у нас часто ведь как возникает? Чем теплее, тем, естественно, вода начинает цвести более активно. Я вот про это.
0: Ну, для многих микроорганизмов и макроорганизмов, да, как раз вот холодная вода – это предпочтительная среда обитания, да, поэтому здесь, даже не будучи биологом, я могу сказать, что это как бы не совсем так. Для одних хорошо, так сказать, теплая вода, да, для других. Для рыбы, например, потепление улова уменьшается на севере, да, как бы они, вот эти все селедки и прочее, как бы им не нравится теплая вода, у них снижается, так сказать, активность, а холодная вода, наоборот, как бы увеличивается.
1: На климат как-то повлияли ядерные испытания?
0: Да нет, ядерные испытания, тем более в Арктике, они никак не повлияли. Там да, около Новой Земли был полигон, да, но, возможно, какое-то локальное было загрязнение, да, но океан — это такая штука, откровенно говоря, что его, так сказать, сложно загрязнить, вот, особенно такими, ну, вот, так сказать, спорадическими и небольшими ядерными испытаниями. Ну,
1: ничего себе,
0: не хочу навлекать на себя сейчас как бы вот стрелы экологов и прочих, да, но, скажем так, там нормальная обстановка, радиоактивная и прочее, то есть это все уже, условно говоря, выветрилось, да, и везде, и у нас, и в тропическом океане, где американцы там на атоллах, и французы там, и прочие, кому не попадя, взрывали водородные бомбы, да, и как бы...
1: Ну, да.
0: Поэтому, ну, честно говоря, это... Ну, и если говорить вот именно с физики атмосферы, то никак они не повлияли.
1: Возможно поверить в то, что рано или поздно климат настолько изменится, что опять Арктика, заполярный круг станет оазисом, как это было тогда, миллионы лет назад?
0: Ну, боюсь, что...
1: Не доживем, не доживем.
0: Да, да. Ну, мы точно не доживем, скажем так, оптимистично. Но даже если потеплеет еще глобальная температура, да, на 3 градуса к концу столетия, ну, на 2,5-3, как предсказывают климатические модели, Арктика, возможно, так сказать, в среднем потеплеет там на 5, на 6, на 7 градусов, все равно зимой там, конечно, будет лед, потому что приходящей радиации нет, только... земля, так сказать, океан теряет тепло. И чтобы этот баланс, так сказать, восстановить, нужна вот эта корка изо льда. Поэтому зимой лед будет, и он по всем даже моделям, ну, уменьшится процентов на 10. Вот. А летом действительно есть перспективы, вполне реально, что уже к середине века, к 60-70-м годам, Арктика станет сезонно безлюдной. То есть летом, а лето как бы в Арктике, это оно смещено, да, на осень, то есть это, условно говоря, август, сентябрь, октябрь, льда вообще не будет. Вот. И это, ну, на самом деле, так сказать, ну, в физике, в моделях это, ну, нет льда и нет льда. Вот касаемо биологии, наверное, это, так сказать, интересная задача, и, возможно, какие-то серьезные последствия будут. Хотя, с другой стороны, в истории Земли были периоды, когда тоже не было сезонного льда, в течение там, скорее, ну, даже в течение последних 10 тысяч лет на оптимум голоцена. Mm-hmm. Ну, возможно, да, мы не знаем, но точно. Но, как бы, и это не привело к каким-то существенным изменениям видового состава в Арктике. Как белые медведи бегали, так и
1: бегали. Ну да. Над чем вы сейчас работаете? И что вас интересует сейчас вот в современной Арктике?
0: Конкретно я, у меня есть проект достаточно большой, да, называется «Быстрое изменение климата в Арктике». Угу. То есть нам нужно понять, а почему, собственно говоря, вот эти изменения в Арктике происходят ускоренно. Помимо вот уже известных...
1: Ну да, такое ощущение, что как будто катализатор.
0: Да, известных механизмов есть еще более тонкие механизмы, да. Например, вот увеличится приток теплой воды в Баренцевом море, да. Это изменяет атмосферную циркуляцию. Приток этот, он формируется за счет ветра. Ветер, который толкает эту воду. Так вот, есть условия, при которых такое изменение приводит к тому, что ветер этот, который толкает атлантическую воду, становится еще сильнее. Так называемая положительная обратная связь. То есть, если вот она включится, да, то изменения будут еще сильнее. Но она может дойти до некого предела, да, и потом может пойти обратно. То есть это вот как бы обратные связи, то, что мы сейчас изучаем и пытаемся понять, что приводит к таким вот именно быстрым изменениям климата в Арктике.
1: Я понимаю, что мы живем в Москве, но сейчас мы связывались, да, с Иваном Евгеньевичем, а он живет в Санкт-Петербурге. Вот это таяние льдов, оно ведь повышает уровень Мирового океана. И возможно, что, например, Санкт-Петербург вдруг тоже окажется под водой из Баренцева моря?
0: Таяние льдов только континентальных, да, потому что лед морской, ну, это как вот в стакане, да, если вы...
1: Это как пенка, да, в кофе.
0: Ну, да, это закон Архимеда, да, он вытесняет и так воду, он как бы растает, и столько же воды останется. Вот, а вот лед, который тает, и ледники на суше, они тают сильно, на горах, да, вот эти...
1: То есть, на самом деле, для нас гораздо более опасны те антарктические ледники, которые начали таять тоже.
0: Атлантические и гренландские.
1: И гренландские, вот, да.
0: Но Антарктида, конечно, там очень много. Если вся Гренландия стоит порядка на 10 метров, поднимется уровень моря.
1: Сколько?
0: На 10 метров. А если антарктический ледник весь тает, то на 70-80 метров поднимется уровень
1: вот
0: моря.
1: Вот где там опасность.
0: Да, там льда, конечно, больше, но успокоен, например, антарктический ледник, так сказать, баланс его, да, то есть, потому что ледник, это же тоже вещь динамическая, он, так сказать, в одном месте тает, в другом нарастает. Так вот, пока, ну, в районе нуля, может, даже слегка положительный. То есть он как бы не тает. Гренландский тает, да, вот ледники суши тают на горах, там, на Кавказе. Везде, собственно, Альпы, там, все это, ну, буквально на глазах люди видят, меряют каждый год.
1: Да вот сейчас это ездят все на лыжах кататься уже.
0: Да, да, видят глазами своими, как ледники отступают. А вот эта пресная вода, она, естественно, поступает в океан, и уровень повышается. Он повышается в течение вот 20 века, ну, примерно на 2 миллиметра в год. Повышался. То есть где-то на 20 сантиметров вырос уровень, и в течение 21 века...
1: Достаточно много уже.
0: Нынешнего, да, ожидается.
1: Посмотрите, сколько это...
0: Да, это много, и вот на протяжении уже нынешнего века, да, ожидается еще, ну, от 40 до 80 сантиметров поднятия уровня.
1: Я понимаю, что вы не в ответе за это, Владимир. Все-таки можно было узнать, а кто родил тот айсберг, который погубил «Титаник»? Можно узнать родословную айсбергов?
0: Ну, я думаю, нельзя. То есть это явление, которое как снег, да, который...
1: На голову, да.
0: На голову. Это, ну, откололся, а айсберг, так сказать, случайно они всегда там появлялись. И здесь, так сказать, кого-то винить или винить какие-то конкретные климатические процессы я бы не стал. То есть не нужно, так сказать, есть такой принцип, да, бритва Оккама, не нужно вот... Самое правильное объяснение, самое простое, да, не нужно искать того, чего, возможно, и нет.
1: И это, мне кажется, хорошо.
0: Будь проще, и люди к тебе потянутся.
1: Да, это правильно. Вы знаете, большое спасибо, что вы пришли. Я всегда думаю о том, что мне очень хочется навестить Арктику. Посмотреть не только на северное сияние, на белых медведей, но и просто на эти бескрайние просторы. Друзья, на студии был ведущий наш сотрудник Института физики и атмосферы имени Обухова Владимир Анатольевич Семенов. Еще раз спасибо за то, что вы пришли. И вы знаете, надеюсь, что всегда мы будем любить Арктику. И рано или поздно какой-нибудь очередной ледокол поплывет туда к полюсу и возьмет нас с собой.
0: Но будем на это надеяться.
1: Да, будем на это надеяться.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Добрый день. На прошлой лекции мы говорили о галактиках, как о системах звезд, ну и газа межзвездного и прочих магнитных полей. Галактика сама по себе очень сложная структура, несмотря на то, что выглядят они иногда просто, например, эллиптические галактики. Но на этом не кончается иерархия распределения вещества в пространстве Вселенной. Сегодня поговорим о крупномасштабной структуре, то есть о скоплениях, группах, сверхскоплениях и прочих гигантских системах, состоящих из звездных галактик. Ну, давайте начнем с групп. Наша группа, Local Group, местная группа галактик, состоит из двух больших и большого количества мелких галактик. Наша и Андромеда примерно равного размера, равной массы. Мы иногда говорим, что Андромеда больше, чем наша галактика. Некоторые считают, что наша немного больше. Ну, в среднем можно считать, что это примерно две одинаковых системы. Диаметр местной группы около 3 мегапарсеков. За этими пределами начинается антигравитационное влияние темной энергии, и там уже никто не удержится рядом с нами. Но поближе к нам и поближе к Андромеде многие спутники удерживаются. У нашей галактики довольно много спутников, сегодня их насчитывается около 60, у Андромеды насчитывается меньше, но это лишь потому, что мы самые мелкие еще не обнаружили. Я думаю, и там их тоже 50-60, может быть, даже больше, кто знает. На этой картинке крупнейшие спутники нашей галактики. Крупнейшие, конечно, Большое Магеллановое облако. Затем идет Малое Магеллановое облако, ну и похожие на него неправильные и карликовые эллиптические системы. Вот Большое Магеллановое облако. Это замечательная система, хотя бы тем, что масса ее раз в 20 меньше, чем нашей галактики, а количество межзвездного газа примерно такое же. Она постепенно тормозится и приближается к центру нашей галактики. Значит, скоро упадет и принесет с собой примерно такое же количество межзвездного вещества, как сегодня осталось в нашей системе. Значит, темп звездообразования в нашей галактике, а точнее говоря, в конгломерате, в слиянии нашей и Большого Магелланова облака, темп звездообразования усилится, ну, примерно вдвое, а может быть и даже больше. Сегодня темп звездообразования в Большом Магеллановом облаке, да, примерно такой же, как у нас. А иногда даже мы там находим более молодые, более массивные звезды, вы видите, в нижней части кадра. Это гигантская звездно-газовая конденсация, 30 дорадус, или ну, по-разному ее называют. Само вот это вот яркое тело, это туманность Тарантул, там сегодня самые крупные, самые массивные звезды среди вообще обнаруженных астрономами. Их масса до 150 масс Солнца. Ну, остальные спутники нашей галактики не такие крупные. Вот типичный пример неправильной галактики, почти лишенной межзвездной среды. Звездное тело мы видим, а межзвездного газа там не очень много. А вот в этой довольно много, это тоже наш спутник NGC-6822, и тут звездообразование идет в довольно высоком темпе. Кстати говоря, это загадка, каким образом эти маленькие системы смогли сохранить такое количество межзвездной среды. Одни не сохранили вовсе, и там вообще, ну, почти нет межзвездной среды, а другие ее сохранили в большом количестве, и только сегодня звезды начали из нее конденсироваться, формироваться. Почему задержался этот процесс, мы до сих пор не знаем. Еще одна карликовая галактика в секстанте. Я вам показываю их, ну, чтобы разнообразие типов вы ощутили. На карте всего неба, Млечный Путь вы уже видели, он идет по экватору нашей галактики. Но тут довольно неплохо проглядываются и большое, и малое Магелланово облака. Я сейчас попробую их показать. А, мне не хватает кадра. Хорошо. А мышкой могу. Вот Большое Магелланово облако, Малое Магелланово облако. И значительно дальше от них гигантская туманность Андромеды, спираль в Андромеде. Ну, поскольку она дальше, она и видна не так ярко. Тем не менее, невооруженным глазом эти три галактики на небе можно увидеть. Говорят, что особенно эффектно выглядят Большое и Малое Магелланово облака. Я, к сожалению, их не видел, хотя я бывал за экватором в южном полушарии, но так сложилась география, что
часть неба для меня была закрыта огромной горой. В том месте, где я был, и, к сожалению, Магелланова облака я не видел. Но те, кто их видел, говорят, что их легко увидеть даже на городском небе. Еще раз показываю большое Магелланово облако. И хочу заметить, что вот это основное тело, которое мы обычно и называем галактикой, большое Магелланово облако, на самом деле им не ограничивается. Посмотрите, с большой экспозиции снимки показывают довольно обширную окружающую это барообразное тело, область, заполненную газом и молодыми звездами, принадлежащими этой же галактике. Некоторые считают, что это бар, а от концов его отходят спиральные рукава. Ну, сказать, что они как-то очень четко обозначены, я не могу. Один рукав довольно тесно прижат к бару, другой быстрее раскрывается. Так что вообще определить тип этой галактики, если бы мы ее назвали спиральной, невозможно. Поэтому выделен как отдельный тип неправильные галактики Магелланова типа. Вот такие с намеком на спиральную структуру, с намеком на бар и с большими яркими областями звездообразования, вот прежде всего Тарантул, где он, вот он здесь, которые сильно меняют видимую морфологию этой системы. Каждая вспышка звездообразования меняет внешний вид этой небольшой галактики. Малое Магелланово облако не так интересно, оно значительно менее массивное и меньше газа содержит, поэтому пока ограничимся большим. Большое и малое Магеллановые облака, по-видимому, когда-то составляли двойную систему. Сегодня они движутся мимо нашей галактики, и трудно сказать, это эллиптическая или гиперболическая орбита, то есть это пролет единовременный или циркулярное движение вокруг нашей системы. Судя по всему, это был пролет, но сейчас движение Магеллановых облаков выходит на эллиптическую орбиту. Они притормозились за счет приливного влияния нашей гигантской системы. Скорее всего, еще несколько оборотов, и они смешаются с диском нашей галактики. Если наложить на оптическую карту радиокарту неба, то мы увидим, что от большого и малого Магеллановых облаков тянется такой обширный хвост из нейтрального водорода. Это карта в линии нейтрального водорода, 21 сантиметр. И, возможно, даже замыкается эта структура, но, по крайней мере, пол неба она собой покрывает. Это так называемый Магелланов поток. Скорее всего, результат приливного разрушения большого Магелланового облака. Вот еще несколько в Формиксе, в печи, такая карликовая галактика. Их совокупность вокруг нашей большой галактики. Разумеется, открыть все спутники нашей галактики довольно трудно, потому что многие из них видны в проекции на галактический диск, а там много межзвездного вещества, пыли, которое нам затрудняет оптические наблюдения. Но инфракрасные и радионаблюдения все-таки понемногу выделяют эти скрытые для оптического телескопа системы. Я уже говорил, сегодня их около 60, ну, наверное, еще несколько будут открыты. Кстати, в этом немалая заслуга выпускников ГАИШ. Они тоже открыли несколько спутников нашей галактики. Я напоминаю, как найти на небе Андромеду. Ну, я думаю, большинство из вас знает, где созвездие Магеллан, где созвездие Пегас, где от него отходят три звезды Андромеды. Это звезда общая с Пегасом, с большим квадратом. И, двигаясь от центральной звезды, вы найдете менее яркую, затем еще менее яркую. И теперь надо немного отвести взгляд в сторону. И тогда боковым зрением вы увидите размытое пятнышко Андромеды. Это, конечно, не вся она. Это не вся, это только яркая центральная часть. Собственно, центральная часть Балджа даже. Диск почти не виден глазом. Если симметрично отойти в другую сторону, то на очень темном небе, в очень хороших условиях, можно заметить М33, галактику в треугольнике, спираль. Она тоже член нашей местной группы. Но, предупреждаю, это нелегко. В бинокль можно, а вот невооруженным глазом я, например, только в горах ее видел.
Если бы наши глаза были более чувствительны к слабому свету, то мы бы увидели Андромеду вот такого размера. Для масштаба тут я поместил Луну. На самом деле Луна, конечно, не проходит никогда через это созвездие, но вы представляете себе ее угловой размер 0,5 градуса и примерно 6 градусов протяженность по большой оси эллиптического тела Андромеды. На самом деле она еще больше, если самые-самые периферийные части, особенно с помощью радионаблюдений, выделить, она 12 градусов на небе занимает. Ну вот, к сожалению, мы невооруженным глазом видим только центральную яркую часть, собственно, ядро этой галактики. У нее несколько спутников. Они тут видны. Вот NGC-205 и M32, два крупнейших спутника Андромеды. NGC-205 сильно деформировано приливным влиянием гигантской соседки. И даже два приливных выступа тянутся, если на хороших фотографиях это посмотреть. Но тут я вам демонстрирую ее морфологию, ее внешний вид. Это, с одной стороны, эллиптическая, но небольшая система. Специальное для этого есть обозначение Dwarf Elliptical, карликовая эллиптическая галактика, сильно сжатая, ну, предельно сжатая. Пожалуй, E6 – это самое максимальное сжатие эллипсоида для эллиптических галактик. Более сжатых мы не знаем. Вторая соседка, еще более тесно прижатая к M31, это M32. По сути, это ядро какой-то существовавшей в прошлом довольно массивной системы. Это очевидно. Плотная, яркая часть и никакой периферии. Любопытно, что есть намек на то, что M32 когда-то была гораздо более массивной. Посмотрите. Это связь между содержанием металлов в звездах какой-либо галактики, из тут отмеченных, чем больше металлов, тем обычно массивнее галактика, просто по той причине, что звезды предыдущих поколений, выбрасывая свои

интересно вот что. Интересно, что даже у паразитических ракообразных, таких как сакулина, ну, я думаю, помните, это такой паразит крабов, который в процессе своей эволюции, в общем, совсем потерял совесть и перестал быть похож вообще на ракообразные, да и на членистоногие, а стал похож на просто такой мешок с огромным количеством корневидных выростов внутри краба. Так вот, даже такие далеко зашедшие по эволюционному пути паразитизма существа все равно имеют личинку, похожую на Nauplius. Ну, собственно, фактически Nauplius и есть. Как раз эта личинка и выдала в них представителей не просто типа членистоногие, а класса ракообразные. То есть планктонная личинка – это со всех сторон удобно, если ты живешь в море. Именно их планктонные личинки находят нового краба и внедряются в его тело. Но если с жизненными циклами морских ракообразных все в основном достаточно просто, честно говоря. Море вообще это очень удобная среда обитания, она постоянная. То вот с пресноводными ракообразными все значительно необычнее. Есть такая достаточно примитивная группа ракообразных, жаброногие ракообразные, куда, например, относятся вот такие замечательные создания, как щитни. А, несмотря на то, что это крупные, ну, там, до 3-4, иногда даже 5 сантиметров в длину существа, это обитатели луж. Щитни обитают в лужах, причем в пересыхающих лужах. Почему они не могут себе позволить жить в более постоянных водоемах? Можно посмотреть, как выглядят их конечности. Понятно, что, в общем, даже несмотря на то, что челюсти у них достаточно мощные, рыбы быстро поставят их без конечностей. Но вопрос – это ведь водный организм. Крупные водные ракообразные, которые вообще не выносят высыхания. Как они попадают в новые лужи? Удивительно. Они откладывают яйца. Их яйца способны переносить промерзание, длительное высыхание и переноситься ветром. То есть, когда весной лужа заполняется водой, из яиц быстро выводятся щитни, они быстро растут, быстро размножаются, откладывают новые яйца, ну и дальше живут, сколько существует лужа. Потом погибают, лужа высыхает, а яйца переносятся в новые места обитания. То есть, перед нами крупное водное существо, ракообразное, которое расселяется с помощью ветра. Ну, таким образом, получается, что на самом деле в году щитни живут обычно не очень-то долго. Что еще интересно, для того, чтобы из яйца щитня начал развиваться новый щитень, должно совпасть некоторое количество условий. Ну, во-первых, чаще всего яйца должны пройти через промораживание. Зачем? Чтобы начать развиваться после зимы. Ну, зачем так делать, тоже, я думаю, более-менее понятно. Ведь летом лужи, конечно, часто образуются после дождей, но и также часто быстро могут высохнуть. Самые полноводные лужи весной. Поэтому щитням в большинстве своем выгодно, чтобы из яиц развитие начиналось именно весной. А для этого важно, чтобы яйца прошли через этап промерзания зиму, а также, чтобы химический состав воды был при этом, ну, не то, что совсем близок к дистиллированной, но, по крайней мере, в общем, чтобы похож на дождевую воду. Помимо щитней, да, ну и, соответственно, встретить щитней порой можно в совершенно удивительных местах. Ну, вот, например, северные окраины пустыни Гоби,

если там ходить в июне, в середине, то обычно первая же встречная лужа будет просто кишеть от щитней. Ну, помимо щитней, примерно такой же жизненный цикл характерен для конхострок, ракушковых раков. А главное, конхострок не путать со строкодами. Другая группа, которая тоже по-русски называется ракушковые раки. Правда, конхострок сейчас переименовали, бог с ним. И вот такие вот удивительные существа жаброноги. Вообще с жаброногами, собственно, что щитни, что конхостроки, что жаброноги, они могут встречаться в одной и той же луже, прям, то есть такой суп из них быть шевелящийся. А что интересно, жаброноги, они тоже достаточно крупные, в районе там, сантиметра-двух, и, честно говоря, отдаленно похожи на рыб. И вот именно поэтому как раз с жаброногами связаны такие очень интересные легенды в степных регионах, по крайней мере, вот нашей страны, на востоке, например, в Забайкалье, сталкиваться с рассказами о волшебных чашах каменных в степях, в которых как дождь прольется, рыбки сами по весне заводятся. Но речь идет о так называемых чашах выветривания, когда большая глыба песчаника лежит, у нее сверху часто из-за ветровой, то, что называют ветровой эрозии, выветривания, формируется такое углубление. Если туда попадают яйца, например, жаброногов, то по весне действительно они там активно развиваются, и выглядит это чрезвычайно эффектно. Вообще, это существа, которые являются хорошей иллюстрацией того, что жизненный цикл – это вообще не обязательно что-то непрерывное. Что даже у очень сложных существ могут быть стадии, предназначенные для того, чтобы несколько лет спокойно проводить в совершенно неблагоприятных условиях. Раньше отдельно выделялись, сейчас на самом деле внутрь жаброногих помещают еще такую группу ракообразных ветвистоусый. Ну, туда, например, такие замечательные создания, как дафнии, попадают. И вот тут нужно остановиться поподробнее. Вообще дафнии можно встретить практически в любом пруду, если посмотреть под микроскопом воду. Да даже иногда просто, если присмотреться. Замечательные, очаровательные рачки, планктонные, то есть они парят в толще воды, двигаются такими резкими движениями, биением своих антенн, таких ветвистых. Они в течение теплого сезона, лета, размножаются партеногенетически. То есть это половое размножение, но без оплодотворения. Из таких яиц появляются просто новые самки. То есть самки, которые производят новых самок. А затем, ближе к осени, когда температура воды падает, помимо самок из этих яиц начинают формироваться еще и самцы. Ну, опять же, интересная вещь. Получается, что у них пол-то определяется просто условиями. На самом деле, то, как определяется пол у животных, очень по-разному он может определяться. У дафнии он просто определяется фактически условиями. А появляются самцы, и происходит нормальное, полноценное половое размножение, то есть сливаются половые клетки. А почему это происходит именно перед осенью? Потому что из неоплодотворенных яйцеклеток дафнии развиваются яйца с очень тоненькой оболочкой, а из оплодотворенных яйцеклеток яйца с толстой оболочкой. И вот эти яйца с толстой оболочкой, они способны зимовать, способны переноситься ветром и вообще переносить самые неблагоприятные условия. То есть мы здесь сталкиваемся, опять же, с тем, что свой жизненный цикл организм регулирует таким образом, чтобы можно было подстраиваться под
условия окружающей среды, изменяющиеся. Но только здесь, наоборот, к нормальному половому размножению организмы переходят при наступлении неблагоприятных условий, потому что в этом случае у них развиваются яйца с очень толстой оболочкой. Так тоже бывает. Поэтому бывают организмы, которые переходят к половому размножению только в благоприятных условиях, а бывают организмы, которые, наоборот, переходят к нормальному половому размножению в неблагоприятных условиях, ну, если в результате полового размножения нормального у них развиваются покоящиеся стадии, яйца, например, способные переносить неблагоприятные условия. Ну, интересно про дафний, наверное, еще сказать, что для них характерно такое явление, как цикломорфоз. Цикломорфоз – это фактически изменение формы тела дафнии в течение дафний одного вида, то есть это все дафнии одного вида, вернее, ветвистоуции, потому что не только дафнии к ним относятся, конечно же, а в течение теплого сезона. Ну, можно заметить, что к середине лета отрастают такие выросты какие-то шиповидные, затем они сходят на нет. Почему? Видимо, это приспособление к тому, что в середине лета больше хищников, которые на них могут охотиться. Но так или иначе, это тоже интересный пример того, как организмы могут подстраиваться под окружающую среду просто особенностями своего жизненного цикла. Следующий класс, про который мы поговорим, паукообразные, здесь на самом деле особенно, наверное, особенно рассказать и нечего будет, ну, такого отличительного. Упомянем, пожалуй, что для многих паукообразных, ну вот, например, тут фрин изображен, тут телефон, характерна забота о потомстве. То есть, когда из яиц выводятся детеныши, они их на себе могут достаточно долго носить. Ничего страшного здесь не происходит. Просто родитель несет на себе детей. Они его не едят. Все в порядке. Если встретите где-нибудь в джунглях Вьетнама такого телефона, не надо очищать его от его детенышей. Все в порядке. У него все отлично. А еще один класс типа членистоногие, про размножение которого мы скажем чуть подробнее, это миростомовые, которые сейчас представлены мечехвостыми. Что у них интересно, связанное с размножением? Интересно, что это водные морские существа, но размножаться они выползают в полосу прибоя на сушу. Зачем? Вообще, это очень интересный пример, когда морское существо выползает размножаться, казалось бы, неудобно на сушу. Но, возможно, объяснение здесь вот какое. Нельзя исключать, что их предки, правда, это, видимо, было очень давно, как раз жили в полосе прибоя где-то, в приливно-отливной зоне, литорали. И, соответственно, литораль – это участок суши, который дважды в сутки заливается водой и освобождается. А получается, что с некоторой вероятностью мы видим здесь пример того, что размножение – это та часть жизненного цикла существа, которую в процессе эволюции сложнее всего изменить. Ну, например, морские черепахи. Они откладывают яйца где? На пляже. Вот, возможно, с размножением мечехвостов что-то подобное, но, честно могу сказать, здесь до конца непонятно. Но так или иначе, вот такой пример причудливого, я бы сказал, поведения встречается. Ну и в завершении мы поговорим про представителей класса насекомые. Ну, напомню, что для насекомых характерно два основных варианта развития с неполным превращением и с полным превращением. И там подразумевается, что из яйца выходит личинка,
многократно линяет, растет. Но при развитии с неполным превращением личинка более-менее похожа. И с каждой линьки становится все более похожа на взрослое насекомое. Во время последней линьки, ну или упаденок предпоследний, просто обзаводится крыльями. При этом личинка, ну вот как, например, у представителей отряда поденки, может сильно отличаться от взрослого, казалось бы, но на самом деле вот на этой личинке поденки мы видим все части взрослого, хотя это поденки из разных семейств. Ну, я имею в виду фундаментально, что три пары развитых ног, голова, развитые глаза, хвостовые нити, вот все есть, только крылья представлены вот этими темными крыловыми зачатками, ну и жабры отвалятся во время линьки на крылатую стадию. И если с насекомыми, которые живут на суше полностью, все просто, то с насекомыми, которые живут, личинки которых живут в воде и имеют неполное превращение, все бывает очень непросто. Ну, потому что понятно, что личинке надо как-то либо вылезти из воды. Ну, крылатому насекомому, если у него крылья никак специально не защищены, как у жуков или клопов, в воде, понятное дело, делать нечего. А, соответственно, нужно либо выплыть на поверхность воды и как-то быстро там перелинять, успеть, чтобы тебя не съели, либо выползти. Ну, вот поденки пошли по пути просто подплывание одновременного большого количества личинок к поверхности воды и линьки там. Да, тут моя фотография. Я про эту историю я рассказывал, когда говорил про насекомых. Массовый вылет поденок на озере Хар-Нур. А, например, стрекозы, личинки которых тоже живут в воде, они, их личинки просто выползают на сушу и там перелинивают. И тоже личинки довольно сильно отличаются от взрослого. Вообще, в чем смысл эволюционный того, чтобы личинка вот так сильно отличалась от взрослого, он достаточно понятен. Это эволюция пошла в этом направлении для того, чтобы снизить конкуренцию, возможную между личинками и взрослыми. И все. То есть и личинка стрекозы, и взрослая стрекоза – это хищники, но они живут в разных средах и, соответственно, не конкурируют друг с другом. А развитие с полным превращением у насекомых значительно более причудливое. Оно подразумевает выход личинки из яйца, линьки периодические и рост, а затем окукливание. А куколка – это чаще всего неподвижные, хотя есть насекомые, которые умудряются иметь подвижные куколки. Стадия на этапе, и на этом этапе, на этапе куколки, ну, иногда можно встретить утверждение, что тело насекомого полностью растворяется, остается только нервная система. Это, скажем так, не совсем так. На самом деле тело перестраивается, некоторые части действительно растворяются, подвергаются лизису. Значительная часть частей просто, прошу прощения, тавтологию, просто подвергается перестройке. И, соответственно, из куколки выходит совсем не похожее на личинку существо. Идея та же самая, чтобы личинки и взрослые стадии у насекомых называются имаго, просто не конкурировали друг с другом, вот и все. Ну, ярчайшим примером являются представители отряда жесткокрылые или жуки. Ну, вот, например, жук-плывунец семейства Дитисциды, вот его личинка. Очень сильно отличается. Правда, надо заметить, что для того, чтобы окуклиться, этой личинке надо выползти на сушу и там закопаться в почву, где и произойдет окукливание. Вот это вот жук из семейства гидрофилиды водолюбы, а вот его личинка как раз выползла на сушу на пути к окукливанию. Некоторые насекомые с полным превращением совсем экстравагантно решили вот этот вопрос окукливания. Ну, потому что, понятно, если твоя личинка живет в воде, а взрослая стадия на суше,
И жук-то еще ладно, у него есть жесткие надкрылья, они прикрывают крылья. Ну, вот взрослый ручейник. Понятно, что ему крылья намочить никак нельзя. А личинки ручейников – это существа, которые строят вот такие вот домики из различных материалов под водой. А они окукливаются, но окукливаются прямо под водой. Более того, замуровывая себя изнутри в этих домиках. Как же они преодолевают вот этот путь со дна на поверхность, очень интересно. На последних этапах развития имага внутри куколки там выделяется газ, и помимо этого там есть такие водоотталкивающие вещества внутри куколки. И когда взрослый ручейник начинает активно шевелиться в куколке, и она чуть-чуть надрывается, он еще при этом разрушает домик, который скрывал его куколку, она из этого домика, как из пушки, выстреливает на поверхность. Ну, во-первых, там газ, а во-вторых, она фактически становится обмазана водоотталкивающими веществами, которые вытекают из надрывов. На поверхности раскрывается, да и, собственно говоря, все. На вот этом таком получившемся спасательном плотике стоит взрослый ручейник. Я упомянул, что бывают существа с подвижными куколками. Да, например, представители отряда двукрылые. Но на самом деле представители отряда двукрылые, наверное, дальше всех вообще насекомых зашли по пути того, насколько имага, взрослая стадия, отличается от личинки. Ну вот, например, имага комара-звонца семейства хиронамида, вот его личинка. Или вот личинка кровососущего комара семейства кулициды. А вот это вот, это личинка мухи-крыски, сзади это у нее такая дыхательная трубка, чтобы личинка мухи-крыски могла заниматься своими делами где-нибудь в грязной луже, где невысока концентрация кислорода, и дышать атмосферным воздухом. А вот сама взрослая муха-крыска. Собственно, вот личинка, вот взрослая. Ну, это тоже яркий пример того, что выгодно сделать так, чтобы разные стадии твоего жизненного цикла вели совершенно разный образ жизни. Тогда они, по крайней мере, друг с другом конкурировать не будут. Хотя не все насекомые пошли по этому пути. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш разговор о разнообразии жизненных циклов беспозвоночных животных. Спасибо за внимание, и я готов ответить на вопросы. Правда, готов кратко, потому что совсем скоро сейчас следующая лекция у меня. Но я в любом случае, как всегда, готов буду ответить на любые вопросы, которые будут под видео заданы в комментариях. Да, есть какие-то вопросы? Аскариды у кошек и людей одни и те же или разные? Вообще разнообразие круглых червей паразитических велико. Поэтому есть те, которые могут быть общие, есть те, которые могут быть разные. Про паразитов мы отдельно обязательно поговорим. Волосатики, да, милашки просто вообще. Так. Как личинка волосатика может попасть в паука, если пауки используют внешнее пищеварение, они глотают куски жертв? Хороший вопрос, никто не знает. Я не шучу. Ну, судя по всему, она, покровы личинки волосатика, достаточно устойчивы к пищеварительным ферментам, которые выделяют для наружного пищеварения пауки, и настолько мала, что вполне себе попадает в пищеварительную систему вместе с вот этой полупереваренной кашицеобразной пищей. Так, не затронут ли грибневиков? Ну, про размножение нет. Мы же тут фактически просто пробегались по основным вариантам организации жизненных циклов. Поэтому, не... ну, вроде пока тогда, наверное, все. Новых вопросов я не вижу. Тогда спасибо за внимание и до свидания, до новых встреч.

0: Доброе утро. Утренний отбор в Дарвинском музее. Новости, связанные с естественно научными музеями и всем вокруг них. Сегодня новость одна, интересная, про махонького жука, в среднем 1,5 миллиметра, но жук хитрый и необыкновенный. Живет он в подземных галереях термитников и только там. Больше его нигде не обнаружили. Нашли его в прошлом году, опубликовали вот только что работу. Коллеги из японских Мьянмы, как это сказать, мьянманских, бирманских музеев и с Тайваня нашли в центральной Мьянме, бывшей Бирме. Нашли их довольно много, аж 1200 штук, даже больше, почти всех в одном и том же термитнике. Немножко о термитах. Термиты – это древняя группа общественных насекомых, которые живут, в общем-то, в общем целом, как муравьи, но родственники не муравьям, а скорее тараканам. И в этих термитниках есть целая группа видов, которые называют термитофилами. Они находят свои выгоды в обитании в защищенных термитниках, кормятся и самими термитами, и чем-то, что там вокруг, получают защиту. И эти виды всегда очень интересны. Термиты питаются целлюлозой, отмершей древесиной. И в связи с этим они в тропических странах очень неприятности много человеку доставляют. Сами по себе они очень ценные и незаменимые часть природных сообществ, а вот для человека это бывает тяжело. Нас от этого, как и от многих других напастей, защищает климат, но в тропических странах вполне возможна такая ситуация, когда, оставив свой деревянный домик с мебелью на какое-то время, вы возвращаетесь, садитесь на стул, а стул рассыпается просто в труху, а если пол деревянный, то и до стула не дойдете, провалитесь раньше под пол. Причем термиты, они не любят открытого воздуха и света, и даже если куда-то им надо там перемещаться, они либо ход роют, либо строят галерею из пережеванной древесины, экскрементов собственных и слюны. И когда они выедают какую-то деревянную постройку или тот же стул, с виду то он остается целеньким вполне, потому что тоненький поверхностный слой древесины они не затрагивают. Но при этом, конечно, прочности никакой, внутри он весь в трухе и рассыпается просто на глазах. Многие термиты строят, опять же, из собственных экскрементов и пережеванной древесины специальные такие грибные камеры, в которых выращивают грибы и ими питаются. Вот этот жук, новый вид, он обнаружен как раз на стенках этой грибной камеры и, вероятно, грибами и питается. Интересно, что он до такой степени, можно сказать, обленился, что сам он не ходит практически. У него ножки коротенькие, а глаз нет вовсе, потому что смотреть ему не на что. И перемещается он в основном с помощью термитов, которые хватают его и несут. Почему это нужно жуку, понятно. Он таким образом из одной грибной камеры перемещается в другую, и в случае с чего его термиты тоже уносят. Но зачем это термитам, вообще непонятно. Давайте строить какие-то предположения, хотя мне кажется, что жук каким-то образом имитирует личинку термита, вероятно. Потому что он такой весь очень приспособленный к тому, чтобы его схватить и нести. Очень удобно, такой эргономичный. Жук маленький, ну, сопоставим с размером термита, с термитами. Такое явление раньше отмечалось, но сейчас коллеги японские из Музея естественной истории Кюсю посмотрели это и в самих термитниках, и в чашке Петри, как это все происходит, до 5 минут термит его несет. Это третий вид рода термитоторакс икарус, названный в честь Икара. Икара, кто не помнит, это из древнегреческой мифологии. Они с отцом убегали от критского царя, сделал отец для них обоих крылья, крылья склеили на воске. И предупредил он сына, Дедал предупредил сына Икара, что не подлетай близко к солнцу. Тот не послушал, увлекся, подлетел близко к солнцу, воск растаял, он свалился. В общем, куда надо, не долетели. История кончилась печально. Этот термитоторакс вообще летать не может, ему там летать некуда и незачем в термитнике. Но у него в передней части надкрыльев есть такие пятнышки, покрытые пушком, специальными выростами, называются трихомы, эти волоски. И, вероятно, там выделяется какое-то вещество, которое как раз и привлекает термитов. Пятнышки такие похожи на маленькие крылышки, поэтому назвали в честь Икара. Два предыдущих вида этого же рода названы, один в честь Купидона, понятно, тоже ангелочек с крылышками, с луком и стрелами, и в честь Венеры. Крылышек у нее нет, но, видимо, там по ассоциации так назвали. Гипотез-то можно много построить. Когда термит несет жука, так жук впереди находится, он лапками шевелит, усиками шевелит. При этом, если куда-то врежешься, то врежешься не собственной головой, а головой жука. Может быть, они тренируются, потому что жук-то он жук настоящий такой, он твердый, а личинки термитов, они мягкие. Поэтому, возможно, такая школа молодого термита сначала потаскает этого твердого жука, тем более таскать удобно. Делайте свои предположения, посмотрим. Ну, а он не сразу стал такой формы, конечно. Это просто самых удобных таскали, и в случае там каких-то проблем, как раз их в первую очередь выносили, они выжили. Ну и условия в таких такие комфортные условия, когда самому даже ходить не надо. Тебя пронесли, в эту грибницу посадили, сиди, питайся. Вот. Что-то там где-то термиты уходят, и тебя тоже с собой забрали. Они еще и приводят к тому, что вот он потерял способность к полету, а зачем? Зрения у него нет, глаза совсем отсутствуют. Некуда смотреть, телевизора нет, все равно темно. Вот. И еще у них интересно, как они размножаются, непонятно, потому что личинок не нашли, но зато, когда просвечивали, там, делали томографию и просвечивали самок этих жуков, обнаружили, что внутри находится одно, всего одно, но очень большое яйцо. То есть не надо там, как луна, рыба, миллионы икринок, авось какая-нибудь да выживет, а можно одно крупное яйцо долго вынашивать, и вот этот уже один жук вылупится из этого яйца, и уже достаточно будет для воспроизводства. То есть условия очень комфортные. Находили и других различных жуков, как в гнездах термитов, так и в гнездах муравьев. Я уже говорил, вот здесь можете посмотреть, если вам интересно о другом жуке, который живет с муравьями, причем муравьи походные, они муравейника не строят, они все время в движении, колонна идет. И несут они с собой все, и царицу, и яйца, и куколок, и все это несут, и в том числе этот жук. Но жука не несут, он сам приспособился. Он хватается челюстями за то место, за тот стебелек, который у муравья брюшко отделяет от груди. И имеет форму этого брюшка, там родная мать не отличит, а родное брюшко этого муравья подгибается вниз. И вот так его другие муравьи не опознают, он так вот прицепившись едет. Интересно, ну повторять не буду, посмотрите ролик. И среди термитов тоже есть и другие жуки, к другому роду относятся. Тот род тоже мелкие жучки, и у него на спине даже такая ручка своеобразная, такой жук-чемодан. В 2012 году его всего-навсего описали, поэтому там внутри термитников еще много чего можно найти, и сейчас это направление активно развивается. Интересно посмотреть его, понюхать, что же там чует термит, и почему он так его таскает, такой удобный просто. Бывают такие предметы, что вот взял в руки и уже и не выпустишь. Там схватил ребенок медвежонка или кота и потащил его. Просто потому что нравится, потому что такой антистресс, вот как-то что-то, спиннер там покрутить, это для чего? Ну, тоже пойди объясни. Ну и термит, наверное, тоже, если бы могли спросить, и он мог ответить, может бы он сказал, я не знаю, так нравится мне этого жука таскать. Пишите версии, нам обратная связь нужна, нам интересно общаться. Бывают такие какие-то гипотезы, но заодно это вот говорят, для чего нам эти новости. Ну, чтобы немножко там обогащать среду, в которой мы находимся. Потом, ну, кажется, вроде бесполезно, а вдруг там попадете, кто хочет стать миллионером, и как раз будет вопрос про этого жука, как он называется. А вы скажете, термитотракс, да, икарус, и выиграете свой миллион. Или где-нибудь в кроссворде пригодится, блеснуть своими знаниями там, перед коллегами, перед друзьями. А уж детям-то показать, какой папа умный, это прям очень хорошо. Поэтому подписывайтесь на наши новости, они позитивные, они интересные. Есть такой вопрос, кто будет распаковывать кнопку на 100 тысяч? Ну, мы, наверное, будем. Вот Дмитрий будет распаковывать, а сбежится, конечно, весь музей. И мы тогда будем. Так у нас самооценка очень вырастет. Ну, чтобы этого быстрее достичь, вот здесь вот есть кнопочка «Подписывайтесь», нажмите на нее, появится надпись «Вы подписаны», а рядом колокольчик, нажмите и выберите, чтобы все подписки, чтобы ничего не пропустить, чтобы все наши новости до вас дошли. А тот, кто уже подписался, делитесь информацией о наших роликах в соцсетях. Заодно посмотрим, насколько это могущественное средство в соцсети, как это все может повысить нашу самооценку, количество подписчиков, и мы постараемся, чтобы вам было это интересно. Ну а теперь еще другие вопросы, которые у нас остались, точнее появились от прошлых роликов. Конечно, много спрашивают про палочников, про листовидок, о которых и шла речь. И самое такое, что мне показалось забавным, Александр Р. написал, что видел листовидку в Воронежской области, а я сказал, что в России они не живут. Да, в России они не живут. Скорее всего, видели вы, Александр Р., богомола. А как понять, что вы видели, если сами там, не энтомолога, спросить некого? Есть приложение iNaturalist, называется, первую букву и с точкой, а потом там в одно слово «натуралист». как слышится, так и пишется, латинскими буквами. Замечательное приложение. Можно будет сфотографировать непонятный объект, там, насекомое, другие животные, растения, гриб. И специалисты вам его определят иногда сразу. А если вы еще напишете, где и когда вы этот снимок сделали, вы еще и внесете колоссальный вклад в гражданскую науку, в исследование нашего окружающего мира. Попробуйте, интересное приложение, есть и русские варианты, и русские проекты там. А сделали приложение коллеги из Калифорнийской академии наук. Я про нее тоже рассказывал вот в этом ролике, посмотрите, повторяться не буду. Очень интересная музейная организация, естественно, научная. Еще один вопрос есть. Какие проблемы там были определить самца и самку, провели бы генетические исследования, проведут. Безусловно, проведут. Тема, на мой взгляд, очень богатая. Там просто вот открытий будет сразу много. Все это древо перекроится, и все будет показано совсем не так, как оно сейчас выглядит. Просто на все рук не хватает. И кажется, исследования дешевые, но это если от слона там кусочек взять, то дешево. Или хорошую пробу взять, свеженькую. А вот если старую ДНК из музейных образцов извлекать, да еще такие, в общем-то, относительно миниатюрные объекты, это возьми там полнасекомого, гомогенизируй и получи результат. А сам экспонат-то как? Он типовой материал, его надо сохранять. Поэтому не все так просто и не все так дешево, как кажется, да и руки не доходят. В год описывается до 20 тысяч новых видов. Это не говоря уже о том миллионе насекомых, которые уже описаны. Поэтому дешево-то дешево, но всем сразу не успевают люди заняться. Ну и в связи с этим еще и вопрос. Вот такой есть от коллеги под ником Глум. Насколько распространена концепция открытых данных среди музеев? То есть насколько легко ученому или любителю получить доступ к нашим музейным коллекциям? И сторонник ли я сам открытых музейных данных? Если одним словом отвечать – да. Если двумя, то да, но. И там дальше с разумными ограничениями. Ограничения разумные могут быть по самым разным причинам. Ну, скажу вам только об одном. Вообще это дискуссия для музейных специалистов. Там и мнения единого нет, и все это не так просто. Ну вот, например, публикуем мы статью с описанием нового вида. Вид интересный. Какой-нибудь там геккон, лягушка или какой-нибудь вот палочник. Или редкое растение, орхидея. Публикуем в журнале. Есть целая индустрия по добыче разных редкостей и продаже их. Потом туда едут коллекционеры или дельцы. Все это дело выкапывают, вылавливают. Все это попадает в какие-то инсектарии. Там благополучно дохнет, а в природе этот вид исчезает. Поэтому в некоторых случаях публиковать данные открытые просто так не следует в интересах этого вида вновь открытого. В журналах научных такая дискуссия ведется. С одной стороны, ты должен указать, где ты вид-то нашел, потому что нашел ли ты его вообще. С другой стороны, вот так вот уже известны плачевные примеры, когда после публикации о находке виды эти исчезали. Грустно. Кроме того, еще бывает так. Вот пишут нам запрос о предоставлении пробы ткани для генетического анализа, но это по-любому деструктивный анализ. Это надо кусочек от экспоната забрать. А в результате потом оказывается, что этим занимается какой-нибудь студент, который еще не доучился, мы его возможности не знаем, и, скорее всего, у него возможности не будет. Пробуем ему дашь, а он ее использовать не сможет, ничего не получит. Поэтому, в общем-то, нам надо понимать, какие возможности, ну, сам-то человек понимает, на что он замахнулся. Поэтому существуют профессиональные сети какие-то, сообщества, и, в общем-то, мы хранители в мировом масштабе. Все друг друга знаем. Круг-то он хоть обширный, но достаточно при этом узкий. Вот я сегодня с утра ответил на два письма от коллег, которые спрашивают, есть ли где-то какие-то конкретные экспонаты для исследований. То есть конференции мы регулярно проводим, общаемся. И всегда тот, кто к нам обратился, он имеет какие-то связи в этом сообществе. У него есть научный руководитель, у него есть ученики, он в определенном кругу общается. В конце концов он спрашивает кого-то, а дальше эта информация среди нас, хранителей, распространяется. Главная задача наша, конечно, экспонат сохранить, но если мы храним и никому не даем, то это все равно, что его нет. Раз он нигде, ни в каком научном обороте не находится, все равно, что он уже исчез. Рано или поздно, то когда-нибудь солнце погаснет, и все, что мы бережно храним, оно исчезнет. Вопрос электронных баз данных, да, это, конечно, безусловно, хорошо. Изображение – это важно, данные научные – тоже важно. И над этим мы очень успешно работаем. Какие препятствия? Да, в общем-то, время только, потому что коллекция обширная. У нас в музее, например, 100 тысяч насекомых. Представляете, это все надо оцифровать, обработать, поместить, ничего не перепутать. Но мы этим активно занимаемся, к 2028 году закончим, а коллекции какие-то Например, мои группы хранения, они уже все выложены, то есть млекопитающие, птицы, все уже есть в открытом доступе на нашем сайте, можете посмотреть. Есть еще государственная программа такая, госкаталог, тоже можете поиском найти и посмотреть, там очень много всего выкладывается. Международное сотрудничество в этой области тоже есть. Не так давно Смитсонин выложил более 4 миллионов своих коллекций предметов, причем не только, естественно, научных, но и всех вообще. И все это потихоньку улучшается, становится все более удобным. В Америке есть централизованная такая база данных, называется ОРНИС, по всем орнитологическим коллекциям Соединенных Штатов. И где-то года 3 назад крупнейшая коллекция Американского музея естественной истории объявила о том, что она закончила оцифровку своей коллекции орнитологической полностью. Конечно, тут еще работы много, но работаем. И, кстати, мы можем сходить сейчас и посмотреть, как такая работа ведется. Она ведется постоянно, и я этим занимаюсь, и мои коллеги. Давайте сходим и посмотрим на это. Паш, можно к тебе? Вот как раз процесс прямо в процессе. Главный хранитель Павел Владимирович Богданов, у нас энтомолог, и хранит собственную коллекцию. Ну как, у нас у каждого, собственно. У меня млекопитающие птицы, а у Павла бабочки. И вот так вот надо каждую бабочку, этикетку не потерять, не перепутать, ничего не сломать. Фотографировать, потом изображение обработать, правильно его подписать, чтобы не напутать, и присоединить к базе данных в правильное место. Ну и кроме того, базу-то изображения мало, надо туда внести данные о месте, дате добычи. Много еще чего. Время поступления в музей, источник, откуда это взялось, как и что. И вот так вот бабочек. Сколько у нас тысяч бабочек, Паш?
1: 80 тысяч бабочек,
0: 80 тысяч раз. Процесс не сильно быстрый, а привлечь сюда, допустим, 100 человек, ну, такая путаница начнется.
1: Да и переломают все.
0: Поэтому сделаем. И даже довольно быстро сделаем. Хочу показать еще один прибор, с помощью которого мы оцифровываем коллекции. Это вот такой сканер. Очень мощный, очень хороший. По сути, это фотоаппарат, закрепленный на штативе, столик. Он специально создан для сканирования книг. Такой столик специальный, все там стеклом прижимает, чтобы книги расправить. Мы его используем для плоскостных каких-то объектов. Конечно, в первую очередь для книг, для редкой книги, для документов, для графики, для всякой такой вот. Ну и кроме того, у него довольно хорошая глубина резкости, поэтому я на нем сканирую тушки птиц, гнезда, кладки. Тоже очень хорошо все получается. Главное, что это получается быстрее. Тут свет уже поставлен. Педалька такая. Я кладу, нажимаю педальку, бжик, готово. Ну, потом дальше надо это все не перепутать, правильно зашифровать и в правильное место базы данных приспособить. Аппарат очень хороший. Мне очень нравится быстро на нем работать. Еще раз доброе утро. Всем хорошего, продуктивного, замечательного дня. Разбудил вас сегодня звук колокольчика. Это замечательный такой медный колокольчик, чукотский оленей колокольчик. Мне подарили друзья из Чукотского музея. Не забывайте про колокольчик, подписка, лайк, оповещение, колокольчик. А мы с вами всегда и везде.
2: Первых зачем таскать?
0: Ну, все оно не сразу. Когда мы смотрим результат, кажется поразительно. Вот оно так и было, и как это могло возникнуть. Скорее всего, сначала просто там жуки себе жили спокойно. Они летать могли, и глазки у них были, у их предков далеких. Да? Некоторые попадали в термитник. И в термитнике им, конечно, было неуютно, потому что термиты их, прежде всего, просто съедят. Ну нет, термиты жуками не питаются, не съедят, но убьют, чтобы не мешались, или вынесут из этого. И если какого-то этого жука, а вдруг вместо того, чтобы вынести из термитника и выкинуть, вдруг термит там что-то почуял и куда-то не туда его отнес, благоприятные условия. Вот с этого, наверное, так и начиналось. Каких-то жуков термиты не уничтожили, не выбросили, а схватили и почему-то что-то там такое померещилось какому-то термиту. Все. Этот жук уже в термитнике живет, его потомство наследует его выдающееся качество. И когда там их 1000 жуков, Из них там схватили 100, 900 осталось, а сотню схватили, понесли. Значит, эта сотня выжила, и все это потихонечку, миллион же лет термит, древняя группа. Так что, наверное, вот так оно. Потихонечку. А сейчас он, да, сейчас мы смотрим на результаты и видим. Прямо его термит схватил, и прям как это. Янь и инь, оно сошлось, и так это. Уже не расцепишь.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Американцы снова летят на Луну. Откуда на спутнике Земли взялся гигантский кратер? Что показала новая фотография объекта 3i Atlas? Эти и другие удивительные новости изучения Вселенной обсудим прямо сейчас. Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин. Если вы хотите помочь распространению научных знаний, поставьте под нашим видео лайк. А мы начинаем. Друзья, люди опять собрались на Луну. Полвека человек не возвращался на поверхность Луны. Да, туда летало большое количество автоматических аппаратов, но последний раз человек был на поверхности Луны в 1972 году. Более полувека прошло, и люди собираются туда вновь. Зачем? Это отдельный вопрос. Интересно, как? Уже решено, что экспедиция НАСА «Артемида-2» через несколько месяцев, вероятно, в феврале, может быть, в марте 2026 года, то есть будущего года, отправится к Луне без посадки. «Артемида-2» – это облет Луны. Ну, нормально. Первые экспедиции тоже были в облет, потом с имитацией посадки, а потом уже с реальной посадкой на Луну. Повторяется программа полувековой давности, которую когда-то прошел «Аполлон». Теперь «Артемида». Кстати, насколько я помню мифологию, Артемида – это сестра Аполлона. Не без смысла это название выбрано для будущих экспедиций на Луну. Ну, что тут скажешь? Ракета, на которой полетят астронавты, Space Launch System, опробована. Она уже летала к Луне. Надежная вроде бы ракета. Космический корабль «Орион» тоже опробован. Он тоже летал 2,5 года назад. Ракета и космический корабль без астронавтов уже побывали в окрестности Луны, облетели ее, вернулись на Землю, так что можно отправлять человека. Первую экспедицию решено отправить четверых. Корабль «Орион» на четверых рассчитан. Если вы помните, в 70-е это был корабль «Аполлон», там было 3 кресла для астронавтов, теперь 4. Вообще говоря, при желании в «Орион» можно посадить 6. Ну, это такой спасательный вариант, ну, когда уже некуда деться. Вообще, для 4 там вполне комфортно. Экспедиция рассчитана на 10 суток. То есть, полет к Луне, облеты Луны и возвращение на Землю. Экипаж международный. 3 астронавта из США и 1 канадец. Более того, 3 из них мужчины и 1 женщина. Впервые женщина отправляется к Луне. Я не знаю, надо ли акцентировать это. Сегодня женщины в космосе, в общем, вполне равноправно работают, и никаких проблем чисто в астронавтике, в космонавтике я давно уже не наблюдал. Они эффективно работают, а, кстати говоря, к невесомости женский организм в целом более приспособлен, чем мужской. Это уже доказано. Следующий шаг предполагается сделать через год, в 2027-м. Тогда к Луне отправится «Артемида-3», и это уже будет посадка. Причем не где-то, а в очень интересном месте. Дело в том, что экспедиции «Аполлонов» уже побывали в экваториальном поясе и даже, не назову это высокими широтами, но в средних широтах Луны побывали. А вот в высоких широтах, то есть в районе полюсов, пока никто из людей не был. Остается только выбрать, куда лететь, к северному или к южному. Ну, выбор тут очевиден. Мы уже точно знаем, что основные запасы воды в виде льда, а точнее говоря, вечной мерзлоты в лунном грунте, они сосредоточены в районе южного полюса Луны, поэтому именно туда в последние годы пытались, либо даже долетали автоматические аппараты. Ну, а теперь отправляются люди. В первую очередь именно там, в районе южного полюса, будут созданы космические базы. Туда намереваются и американские астронавты, и европейские вместе с американцами, канадцы, и китайские и российские, это уже совместная программа будет, тоже собираются в район Южного полюса Луны. Ну, такое место притяжения. Вода нужна всем, а на Луне больше всего ее в районе Южного полюса. На мой взгляд, самая большая загвоздка во всей программе «Артемида» – это лунный модуль, то есть посадочный аппарат. Долететь до Луны уже известно, как долетали. А вот как сесть на поверхность Луны, пока была только одна космическая машина, которая умела это делать. А в американской программе «Аполлон» был лунный посадочный модуль. Очень маленький, очень легкий, честно говоря, не очень надежный, хотя он неплохо себя показал, но каждый раз приходилось нервничать, и он всего на двоих был рассчитан. Теперь при первом полете к Луне с посадкой тоже будут двое. Но каков лунный модуль? Пока его нет, пока никто его не продемонстрировал и не испытал в условиях космического полета. Так вот, надежда все на того же Илона Маска. Именно ему заказан лунный посадочный модуль. Вообще это очень странно, потому что до сих пор лунный модуль был легкий, маленький и одноразовый. А у Илона Маска все многоразовое теперь. И он собирается адаптировать свой невероятно большой и тяжелый космический корабль Starship как лунный модуль для посадки и взлета, причем многократной посадки и многократного взлета с поверхности Луны. Я разговаривал с космическими инженерами, нашими, отечественными. Они как-то очень скептически смотрят на эту идею. Честно говоря, я тоже. Ну, как современник Аполлонов, я понимаю, что та самая идея, которая когда-то была высказана российским инженером Кондратьевым и реализованная в программе «Аполлон», то есть маленький, чрезвычайно легкий одноразовый аппарат для посадки на Луну, состоящий из двух частей, а именно нижняя посадочная остается на Луне, а верхняя взлетная отправляет астронавтов на окололунную орбиту. Все задумано идеально точно, чтобы ни грамма лишнего груза не опускать на Луну и тем более не возвращать с ее поверхности. Теперь Starship. Посмотрим, как это получится у Илона Маска. Безусловно, это будет дорого. Каждый раз полностью и садиться, и возвращать, и многократно садиться, и многократно взлетать с Луны, этот космический аппарат, может быть, и сможет. Если он с Земли взлетает, а он уже взлетает, то с Луны ему будет, конечно, не так сложно. Однако наверняка дорого. Более того, давайте вспомним, на каком топливе летает Starship. На метане, на жидком кислороде и жидком метане. Жидкий кислород мы еще можем как-то добыть на Луне, потому что есть вода. А где взять метан? Придется садиться с метаном, с запасом, необходимым для того, чтобы потом взлетать с Луны. Честно говоря, непростая затея. И почему НАСА, уже имеющая опыт полетов к Луне, решилась на вот такую странную схему, новую схему полетов, неизвестно. Но в конце концов они первопроходцы, мы пока лишь наблюдаем за их работой, а они ее делают. После «Артемиды-3» запланировано еще несколько полетов «Артемиды-4», «5» и «6», но это уже будут более или менее рабочие экспедиции. Главное, как покажут себя первопроходцы. Будет ли новая техника работать надежно? Если будет, тогда к Луне регулярно будут летать пилотируемые экипажи. Представьте себе карьеру ученого. Он закончил школу, потом поступил в институт, защитил кандидатскую. В это время уже проводил исследования, писал научные статьи, возможно, даже преподавал. И каждое усилие, будь то прочитанная книга, разговор с коллегой, участие в конференции, формировало его как ученого. Его открытия и успехи возможны благодаря этим ежедневным действиям. Финансовый рост работает по тем же законам. Каждое небольшое действие складывается в результат. Например, когда мы решаем положить деньги на вклад, да,

0: о Луне. И он уже думает, гремят ли на Венере грозы и сверкают ли молнии. Дело в том, что давным-давно, когда на Венеру летали наши космические аппараты, мой хороший знакомый друг, старший мой, Леонид Васильевич Ксанфомалити, поставил на наши венерианские аппараты маленький широкополосный радиоприемник. Он называл его «грозоотметчик». Когда сверкают молнии, рождается широкополосное радиоизлучение. И обычно наши домашние приемники начинают шипеть во время грозы. Вот примерно такой же шип услышали грозоотметчики к Ксанфомалити, когда космические аппараты на парашюте спускались в атмосфере Венеры. Как это интерпретировать, тогда было не совсем понятно. Сам Леонид Васильевич был уверен, что это признак молний и гроз. Но других подтверждений не было, время прошло, и вот не так давно с Земли инфракрасные телескопы обнаружили в атмосфере Венеры оксид азота. Сама по себе молекула НО, оксид азота, появиться не может. Однако в атмосфере Венеры довольно много азота, N2 обычного нашего земного азота, и довольно много кислорода в виде СО и СО2, окислов углерода. Значит, их надо расщепить, и из них получится молекула НО. А вот чтобы расщепить, нужен источник энергии, мощная искра или мощная гроза, мощная молния. А где эти разряды? Молнии мы не видим, а оксид азота налицо. Почему мы не видим молнии? И есть ли они на самом деле на Венере? А если есть, это признак, может быть, вулканической активности. Вы знаете, когда вулкан работает, над его вершиной, над кратером, мощный восходящий поток воздуха, он электролизует атмосферу. И вспомните, есть очень много фотографий, когда в момент вулканического извержения рядом с кратером гремит гроза и сверкают молнии. Так вот, такое впечатление, что молнии все-таки на Венере есть, и оксид азота в этом смысле доказательство. А почему мы их не видим? Дело в том, что происходят-то они внизу, под толстым атмосферным одеялом. Я напомню, атмосфера Венеры в 100 раз массивнее земной. И такая толстая атмосфера, если гроза происходит вблизи поверхности, просто не пропускает наверх ни радиоимпульсы, ни тем более световые или инфракрасные лучи. Все остается там, погребенное под атмосферой. Но, может быть, когда-нибудь, когда мы на поверхности Венеры зафиксируем грозу, мы вспомним Леонида Васильевича Ксанфомалити, который сделал это первым. Разумеется, не исключена. Всегда у ученых есть вторая и третья идеи по поводу любого объекта, любого явления, например. А могут это быть и не грозы вблизи вулканических извержений, а перекаты песка. Когда ветер носит, возникает песчаная буря, а на Венере они наверняка есть, ветер там довольно мощный, а песком покрыта поверхность, трение песчинок друг от друга тоже электролизует атмосферу и вызывает разряды. Так что либо это вулканические извержения, либо песчаные бури, но молнии на Венере должны быть. На сегодня это все новости. Смотрите нас через неделю, будут новые космические новости.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день, в эфире передача «Большая наука», у нас в студии гость, научный руководитель Института общей генетики Российской академии наук, академик Российской академии наук Николай Янковский. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Тема передачи – биологические ресурсы, истоки, пределы существования общества. Ну, человеческого общества. Вроде, так сказать, интуитивно понятно, о чем речь, но биологические ресурсы, они вроде восстанавливаемые, да, то есть это как раз в отличие от там минеральных, условно говоря, нефти, но нефть тоже как восстанавливаемая, только такой характерный период образования большой, что нам как бы это не очень уже интересно. А биологические ресурсы вроде восстанавливаемые, в чем проблема?
1: Ну, проблема в том, что скорость прироста продукции, которую дает сельскохозяйственное производство, она меньше скорости прироста человечества. И когда-то, если не изменится динамика и того, и другого, эти кривые пересекутся. Вопрос заключается в том, что делать тогда, когда есть будет нечего всем, каждому достаточно. Вот какие ресурсы у науки, какие ресурсы у человечества, как они соотносятся?
0: Сейчас, ну, в принципе, эти две... Ну, как бы два этих количества, они одинаковые, да, ведь сколько произведено биологических ресурсов, столько же, если говорить о потреблении, столько же потреблено, да, иначе остальное оно сгниет. Ну, там какое-то количество гниет, но тем
1: Точно.
0: Не менее.
1: Точно, золотые ваши слова.
0: Вопрос в том, что на как бы, прогноз, сколько в следующий раз захочется съесть, да, производитель, там, сельхозпроизводитель, не в состоянии столько произвести. И заранее это будет известно.
1: Вот не, это вот проблема. Или в состоянии. Чем? Земли не хватит. Дело в том, что вот, есть некоторая кривая роста населения Земли. Ну, предположим, она не будет меняться. Среднее количество детей в семьях, где дети вообще есть, оно, в общем, в большинстве стран и Европы, и Азии, скажем, там 200 лет назад, оно было 7-8. Ну, были причины к тому, потому что следующее поколение должно будет больше предыдущего с тем, чтобы обеспечить их в старости тем, что они делают уже более молодыми. Если все будет с такой скоростью расти, урожайность, она растет вот так вот, а та растет вот так вот. Эти кривые где-то пересекутся. И вот чем определяется то вообще, сколько может произвести земля? Не тем, сколько мы посеяли, а тем, сколько есть земли при существующем типе хозяйствования. В пределе это определяется тем, какова эффективность фотосинтеза с квадратного сантиметра или чего угодно зеленого листа. И, в общем, тут предел какой производительности? Это если покрыть всю поверхность сечения планеты листом и посмотреть, что будет. Это константа, поскольку эффективность фотосинтеза – константа. А эффективность роста населения не имеет предела, вообще говоря, теоретически, если все время есть давать. А если не давать? Вот вопрос в том, что делать, когда кривые пересекутся, пересекутся ли они? Как мы можем этот процесс отодвинуть? И если мы скажем, ориентируемся на существующие способы производства пищи, вот это произойдет вот в одни сроки. Существуют ли другие способы производства пищи? В чем они заключаются? Вот эти вопросы, которые наука решает фундаментальная, она имеет практический аспект в чем? Что вот сейчас основа вообще всей нашей еды – это производство зерновых в основном. И для того, чтобы вот произвести в достаточном количестве, для нас и для скота, который мы едим, нам нужно примерно 0,2 гектара на человека каждый год, на голову. И они имеются. Ну, в общем, где-то около половины-то уже израсходовано. А человечество в основном росло-то когда? Когда вот появилось как раз земледелие, и еда стала не только более доступна, но и более стабильна, что даже более важно. Чем при охоте собирать, ты когда собрал, не собрал, не собрал и помер. Вот. А тут тебя чуть-чуть не в холодильнике, ну, так сказать, в хранилище.
0: Ну, конечно, более стабильно,
1: вот.
0: Да.
1: И, соответственно, поехало. Поехало, и потом еще до этого человек ходил, там, собирал чего-то. И когда много ходишь, то как-то рожать там некогда. А когда на одном месте приходится сидеть, потому что тут посидел, и тут должен его и собрать, ты сидишь на месте. Это как-то способствует повышению плодовитости, как выяснилось. И если интенсивность, ну, период между родами до земледелия был, например, там 4 года, то здесь он стал 2 года у человека. Скорость роста человечества, она возросла резко после того, как возникло земледелие. Это было примерно 10 тысяч лет назад. Вот возросла, но земли полно, а народу не так много, все в порядке. Но потом народ стал больше, больше, больше, и как-то он все время вот идет вот так вот, и все время вот не вот так вот идет, и вот так вот, с наклоном более крутым. Прикинули, вот если будет такая же динамика роста человечества, а динамика вот роста урожая будет вот такая, то когда там пересекутся-то? Ну и получается, что там, скажем, к середине этого века пересекутся, если не изменится динамика роста человечества.
0: Ну, урожайность тоже, она, так сказать, изменяется, наверное, с открытием новых.
1: Она не по экспоненте.
0: Ну, наверное, не по экспоненте.
1: И здесь-то и важно то, что предел ее эффективности – это эффективность фотосинтеза. Это константа, вопрос не в ее величине.
0: Нет, сейчас, если взять предел фотосинтеза и посчитать всю энергию, пусть уходит фотосинтез, да. Это где будет пересечение-то? Я думаю, что не в этом веке.
1: Да нет, вот здесь вот, если мы половину земли уже израсходовали, которая доступна для земледелия, 10 тысяч лет прошла. Вот за какое время будет израсходована вторая половина?
0: Половина земли, которая доступна для земледелия, это имеется в виду, например,
1: в тундре не посеешь.
0: Тундру не посеешь,
1: плохо, да, это имеется в виду. Поэтому какая бы она ни была, половина, например, израсходована. Вот 10 тысяч лет прошло, половина израсходована. Сколько времени понадобится, чтобы вторую половину израсходовать тоже?
0: Нет, ну сейчас совсем другая история. Мы вышли на такие, так сказать...
1: Да. Ну вот половина израсходов за 10 тысяч лет. А вторая половина за какое количество лет израсходуется?
0: Затрудняюсь сказать.
1: Это зависит от динамики роста. И это показывает, что она израсходуется, вероятно, в ближайшие два поколения, а не за 10 тысяч лет. Два поколения немного. Дело в том, что два фактора есть, которые делают вообще использование Земли через фотосинтез очень для нас, конечно, удобным, важным, неизбежным сейчас, но вот с точки зрения потребления энергии очень малоэффективным. Почему? Потому что только 1% света, который попадает на лист, вот 1% этой энергии, она переводится в органику. 1-3%. То есть 99% земли, которая покрыта растениями, которые мы едим, она расходуется незачем из-за низкой эффективности фотосинтеза. Это раз. Ну, насчет второй. Вообще говоря, фотосинтез – это процесс, который производится хлоропластами. Хлоропласты – это когда-тошние бактерии, которые когда-то, прям там, миллиард лет назад, залезли в эукариотические клетки, и они приобрели способность к фотосинтезу. То есть это процесс, который осуществляется микробами. Они в форме хлоропласта сейчас существуют. Вот. Можно ведь сами хлоропласты, конечно, посеять, условно говоря, но они не растут без растений уже. Но бактерии, из которых они произошли, растут, это цианобактерии. И вообще говоря, у них происходит там удвоение биомассы не за год, а оно происходит за, ну, скажем, немногие дни. Но это не меняет никак эффективность фотосинтеза. Это раз. Поэтому Землю всю придется покрывать чем-то, что будет делать из этого самого, из этих фотонов, там, органику, из углерода, который мы потом съедим в качестве сахара, хлеба и так далее. Вот. То есть здесь вот и время удвоения, и эффективность процесса, они такие. Можно ли с этим что-нибудь сделать? Вот, оказывается, можно. Существуют бактерии тоже. Они тоже делятся не очень быстро, но не год. Которые просто-напросто вот с катода могут взять электрон и использовать его для того, чтобы углекислый газ, который в воздухе над ними, он был бы превращен в органику, потому что эта энергия, бактерия умеет превращать ее. Этот процесс, он эффективнее в, значит, если там, там 1%, она эффективнее, значит, на порядок, больше, чем на порядок величины, раз в 30%. Это одна сторона. И второе, что растения-то, они, конечно, все равно там год растут, а бактерии все они вот за несколько дней удваиваются, даже эти медленно растущие. Тогда получается, что возникает огромная возможность гораздо более эффективного использования энергии. Вопрос в ее цене. Откуда она берется? Катод-то там, кто-то должен, значит, соответственно, подать туда этот самый электрон.
0: Опять надо солнечные электростанции, ту же самую солнечную энергию
1: использовать. Да, они все на мышьяке. И поэтому, если все покрыть вот этим мышьяком, то тогда нужно немедленно весь этот яд убирать. Он же для нас прямой яд. Вот. А там 40% эффективность перевода энергии по Солнцу. Вот самое 40% – это не 1%. Очень хорошо. Это правда. По этому пути идут. Uh-huh. Вот. Но мышьяк. Ну, может, не мышьяк будет, что-то будет. Но на самом деле здесь вот вопрос какой. Мы ожидали там 50 лет назад, что 60-50 лет назад возникнет термоядерная энергия, она будет почти ничего не стоить. И, в общем, недавно тоже спросили создатели этой, вот, соответственно, идеи, что вот 50 лет прошло, и вот сколько еще осталось. Он говорит, 50 лет. Ты же говорил 50 лет назад, что это 50 лет займет. А я, говорит, своих представлений не меняю. Я не буду говорить фамилию этого человека, Нобелевский лауреат. Конечно, там себестоимость энергии, она ожидаемая, гораздо ниже. И тогда получается, что если мы сейчас, вот эти вот процессы, бактерии, которые делают органику, они уже идут в технологические, в практику, но делают что? Делают топливо, а не еду. Да, получается, что мы, ну, органика, она же горит, нефть.
0: А, вот это используют
1: нефть,
0: потом
1: там,
0: для этого?
1: Уголь, то да сё. Вот. И вот можно делать топливо, ну, прям жидкость сразу можно делать, что и делают. Вот. Через эти бактерии. Но это получается странная вещь. Мы расходуем энергию, чтобы сделать топливо, чтобы из этого топлива получить энергию. Тут КПД точно не 100%. То есть, так или иначе, проблема роста человечества, она должна когда-то решаться. Но первым, что может оказаться, что там не то, что не хватит нефти или еще каких-то там ресурсов, может, даже воды, а не хватит просто площади для того, чтобы сделать еду. Вот здесь я хочу вам показать одну картинку. Это изучалось мы знаем, что население растет, да, вот тут вот, вот, есть, можно это показать, вот здесь растет монотонно, mm-hmm. здесь вот некоторые тысячи лет. Но когда мы изучаем это локально, а в Китае это изучается вот уже не одну тысячу лет, оказывается, что население растет, растет, растет, потом падает, растет, растет, растет, потом падает. И интересно то, что оно все время дорастает до некоторого максимального значения и не больше. Вот здесь тут, вот где зелененькое, оно стало вдруг расти вот до сюда. Но опять стало падать. И опять растет до сюда. Но не до сюда. Оно стало расти до гораздо большей величины. Сменилось сельскохозяйственное производство. Здесь было проса, тут стал рис. Поэтому биологические ресурсы, которые когда-то было там охота, собирательство, и, соответственно, был какой-то рост численности населения, они вот здесь то стали лимитом. Вот население стало столько, сколько можем провести еды. А когда выяснилось, что еды больше произвести нельзя, потому что на данных площадях спросом оно вот получается столько и не больше. Но когда стали рис, население стало таким. Было 60 миллионов, а стало 120 миллионов.
2: А падение продолжается. Почему падения происходили?
1: Есть нечего.
2: Не-не, но это были что? Это как это выглядело? Это же постепенный процесс.
1: Да? Здрасте, вот он, начался. И это вот здесь вот 30 лет. И за это время население упало в три раза. Вы подумайте, что такое население вокруг упало в три раза.
2: Это не война, это ничего.
1: Нет, это может быть и война, и безобразие, и всякие-то события, следующие за тем, что есть нечего. Распад государства, у нее нет сил содержать порядок. Это вещи запряженные, но связанные в том-то и дело, что биологические ресурсы являются как источником, что население стало расти быстренько вот здесь, когда появилось земледелие. Вот. Но вот здесь вот он достигает своего максимума в каждом месте. И такое же наверняка во всех странах. Просто в Китае это изучено. То есть население растет до некоторого максимума, и потом падает. И это падение резкое и глубокое. Оно трехкратное. И происходит за считанные десятки лет. То есть вот мы никогда не задумывались о том, что земля когда-то может кончиться. Она источник нашей еды. И земля же тоже живая. Вот это ведь не просто раствор солей. Это, на самом деле, некоторое бактериальное сообщество, главным образом, которое тоже много чего делает, всякие вещества, которые сами растения едят. Если его посеять просто на песок, ну, не будет оно расти. Это не просто, чтобы дать там азот, фосфор и все.
2: Гидропоника там всякая. Но есть же такая, есть же выращивание растений в космосе. В космос отправить и там засадить.
1: Точно, да. Можно. Космос, это верно. Если туда дать энергию, дать туда углерод, то оно же будет возить. Здесь-то он присутствует, углекислый газ. А там
2: верно,
1: его нет.
2: Совершенно верно. В этом смысле...
1: Вот, его-то возить надо. Здесь он есть, и мы стараемся с ним бороться. Вот. Вот растения, если они его переводят в сахар, это больше не вредный углекислый газ, а это полезный сахар. То есть мы можем делать самые разные вещества, в том числе полимеры органическим синтезом. Вопрос в том, что нужно дать объекту, и наиболее удобный объект – бактерия. Вот. Мы должны ей дать исходные вещества, желательно близкие к этому. Но можно и не близкие, можно и углекислый газ. Вот. И энергию. Вот два компонента. И этого вещества, углекислый газ, мы сейчас всем миром с ним боремся так интенсивно. Мы из него можем сами сделать, что хотим, если будет энергия, и организм, который может ее переводить в нужное нам вещество.
2: В данном случае речь о уже конкретных, я так понимаю, лабораторных исследованиях. То
1: есть, да, такие есть. Это наша страна, в частности. И вполне успешные. Но я все-таки, если у нас время, хотел бы вот сказать вам о том, что с динамикой роста численности человечества. Поскольку это как-то изучено благополучным образом. Вот хочу показать эту кривую, достаточно радующую нас с точки зрения данной проблемы, но с точки зрения решения демографических задач страны, печальную. Дело в том, что примерно с началом промышленной революции во всех странах Европы примерно одинаково начался процесс уменьшения числа детей в семье. При этом он не был связан с какими-то законами, но это произошло во всех странах. Ну, вот здесь вот они написаны, например, там Голландия, Англия, Италия, Испания. Вот это Европа поехала. Uh-huh. И эта цифра, ну, к сожалению, нет картинки крупной, но неважно, она уехала с 7-8, что было во всем мире. Она уехала в примерно 2. И нигде другой страны в Европе нет, в которой было бы 7-8. Вот здесь вот это уже, так сказать, больше наших годов, это вот 950-й, вот здесь вот Мексика, Иран, Китай, Индия. И вот вы посмотрите, вот здесь начался этот процесс, и они все начали падать. И у них сейчас тоже по 2 человека. Интересно то, что падение это началось вне связи и с появлением контрацептивов. Они появились раньше, но не сразу стало падать. И с появлением всяких указов, там, скажем, вот Китай.
2: В случае с Китаем там указ-то был.
1: Указ был, но падение началось раньше. И Иран, вот появилось правительство, которое говорит о том, что семья – ценность, и это правда, вот оно появилось здесь. А после этого в Иране начался вот такое падение населения. Это же не потому, что Хомейни велел то или иное, а потому что так решали женщины, которые перестали рожать такое количество детей. Эта тенденция во всем мире такая. И она во всех других странах, как начинается, такая же и идет покруче. Поэтому ни с чего не следует, что вдруг все начнут, все растут, или даже какая-то отдельная группа начнет
2: расти. Наверное, двойки так все и придут.
1: Да, скорее всего, вот. Оно не случайно так получилось. Это ведь каждая индивидуальная женщина решает, что ей больше не надо.
2: Ну, она и раньше как бы каждая индивидуальная женщина решала, только раньше решала, что ей больше не надо, но что начиная с какого-то другого количества, правда?
1: Вот 7-8 было во всех странах.
2: Не, правильно, но она же как-то решала, что...
1: Хотя вот в некоторых, там Менделеев был 16-м ребенком в семье, там, и слава богу.
2: Совершенно верно. Но, ну, так сказать, вот это вот исследование, оно говорит, что там, значит, население перестанет расти, да?
1: И население стабилизируется.
2: Стабилизируется, да. И оно стабилизируется. Ну, здесь вряд ли речь вот в этом исследовании, так сказать, может идти о нехватке еды, правда? Европе, вряд ли не хватало еды, не правда?
1: В том-то и дело. Вот, вопрос заключается в том, что...
2: Другая причина, не связанная с биологическими ресурсами.
1: Не получится ли так, что в тех группах, которые остаются на 7-8 детей, это там Бангладеш, это Африка в основном. Успеют ли они нарасти? Ведь все равно, в какой стране, с какой национальностью человек. Ему нужно 0,2 гектара, чтобы там выросла пшеница, условно говоря, чтобы появился у нас на столе хлеб, а курочка еще в холодильнике. Вот что пока не ясно. Как будет с динамикой, покуда она не упадет, если она упадет вообще. И, соответственно, там с приростом продовольствия традиционными способами. Но пока происходит интенсивная вырубка лесов, когда-то она происходила исключительно для создания пищи. Но это было 10 тысяч лет назад. Так шло подсечное земледелие для того, чтобы вообще было что сажать. Сейчас по другим причинам, там всякие строительные дела. Но, в общем, динамика этих процессов, она вот не изучена в ее конкретике. Были такие ожидания, с одной стороны, катастрофический римский клуб, которые все не сбылись, слава богу. Вот. Сейчас есть другие, о которых я говорю, будем надеяться, что они тоже не сбудутся.
2: Но, тем не менее,
1: ведь мы должны знать, как эти процессы идут, а предсказывать их динамику и чего-то делать в соответствии с этим предсказанием, ну, например, в научном процессе, что мы должны создавать новые источники еды. То есть здесь тут совмещение разных наук, которое государство, разные государства, Земля в целом, оно должно предусмотреть, чтобы человечество ведь рухнет не частями. Если Земли не хватит на всех, то это, в общем, такое вот это вот падение, оно будет связано со всем человечеством, а это совсем другая уже цивилизация, временно. Она потом опять вырастет. Но вот этого падения хватит нам, нашим внукам, для того, чтобы расстроиться.
2: А из-за чего, значит, вот, ну, в разных странах как бы по-разному, наверное, но тем не менее суммарно, из-за чего происходит вот это падение от семьи, там, если говорить о Европе, ниже? Это какое объяснение? Что происходит с обществом?
1: Руки мыть стали.
2: Но это увеличилась продолжительность жизни одновременно.
1: Уменьшилась детская смертность.
2: Ну да, да.
1: Средняя продолжительность жизни. Чистая вода и гигиена.
2: Замечательно. Ну, то есть, и после этого, значит, как бы, естественно, считается, что, значит, после этого не нужно 7-8 детей, да?
1: Не обязательно.
2: И как это происходит?
1: Тогда у женщины своя жизнь может появляться, когда детей меньше. А так ей приходится все время заниматься деторождением. Ну, в общем, на самом деле, это биологическая роль. Вот здесь что интересно, что человек – единственный вид, вот обратите внимание, вот в чем уникальность человека, которым никогда не обращали внимания на нее, единственный вид, который отказался от идеи предельно интенсивного воспроизводства. Нет другого такого вида на Земле, только мы. Где живут те женщины, которые, вот, оказывается, переходят к меньшему количеству детей на свою семью? Это те места, которые связаны с большей доступностью информации о другом образе жизни, который может женщина иметь, если она даст себе на это время и силы, рожая меньше детей, если данное количество детей обеспечит естественный процесс воспроизводства, но это там два с небольшим, чтобы если там считать, что он будет все время вот так вот. Вот. Но это связано с информацией. В этом отношении, ну, это мое личное мнение, а не профессиональное, что такие вещи, как интернет, которые делают мир глубоко открытым, они вот этот процесс могут сдвинуть в гораздо большем количестве мест одновременно и гораздо более интенсивно. И я думаю, что здесь может быть роль, которую мы там его все ругаем, и понятное дело, вот почему. Но на самом деле вот влияние на то, что численность человечества стабилизируется, мне думается, что интернет окажется максимально из всего того, что пока произошло. Это лучшее противозачаточное средство будет.
2: Это да, это люди обсуждают. Есть статистика, это появление гаджетов, сколько времени человек уделяет там на общение такое живое, это время уменьшилось, и в него зашел вот этот гаджет, с которым он, значит, говорит, который совершенно безопасен во всех отношениях, и там человек в нем лазит.
1: Ну, да.
2: Поэтому это как-то интернет влияет с разных сторон на это, и все влияет в ту сторону, о которой вы говорите.
1: Ну, да, мобильный тоже является противозачаточным средством, если его принимать не до и не после,
2: да,
1: вместо.
2: Да, да, да. да, да, совершенно да. верно. Совершенно верно. Ну и так...
1: Чем сердце-то успокоится?
2: Да.
1: Этого сейчас никто не знает. Вот мы встретимся с вами лет через 50 и увидим.
2: Нет, ну вот здесь вот этот процесс, про который вы говорите, здесь идет очень быстро, да?
1: Да.
2: Ведь это, ну, население, быстро, население, это вот население, про которое вы говорите, это Индия и Китай, например. Да, Индия и Китай – это две
1: крупнейшие... Там 1,4 миллиарда,
2: да. Это две крупнейшие страны мира по населению. То есть они все вместе...
1: Как бы, просто крупнейшие.
2: Вот, и поэтому, ну, как бы, если у них такая тенденция есть, то, наверное...
1: Это не тенденция, это уже закончилось, оно свершилось.
2: Ну, вот с Индией здесь она как бы двигается, здесь такая очень резкая у нее кривая, на самом деле. Она как-то, в отличие от остальных, она не вышла вот на выполаживание. Но...
1: Правда, да. Наклон чуть-чуть поменьше. Да, да, да.
2: Но просто если это такая история, то все равно же можно предсказать, что вот все там закончится, предположим, на 10 миллиардов людей.
1: Не предсказывать, это надо изучать. Это не моя область, вот эта вот демография, но она есть и есть в разных странах. Но
2: просто я хочу сказать, что если вот тут есть такие там, другие механизмы, которые приводят к уменьшению рождаемости, да, то, так сказать, первая проблема, которую мы обсуждаем, ее как бы вот это она вот, не реализуется.
1: Вот это обобщенные вещи. Здесь показаны конкретные обстоятельства, которые приводит к тому, что продолжается усиление, этого, ну не усиление, как бы сказать, больше факторов, влияющих на прекращение роста численности, появляется со временем. Это так, и думаю, что это во всех странах произойдет. Вот, но ключевой вопрос для меня, вот когда я читаю эту лекцию, он такой, что мы сейчас не знаем, не превысит ли такой завершающий рывок в росте населения, не превысит ли он ресурсы Земли, буквально доступные нам как площадь для того, чтобы вырастить еду. Мы этого сейчас не посчитали.
2: Сейчас. Ну вот, значит, здесь как бы осталось кто? Осталась Африка, да, и там, я не знаю, Южная Америка, предположим. Нет, ну Австралия-то, я думаю, что здесь, если ее нарисовать, она уже давно там. Вот. Но это какое-то количество, сколько это, 20% населения Земли? Какая-то доля Земли? Те, которые не участвуют вот в этом, вот в такой общей тенденции. Те, которые, про которые нет исследований
1: очень
2: пока.
1: Очень небольшая доля процента. Если говорить о тех...
2: Тогда, казалось бы, в первом приближении нечего беспокоиться, я бы сказал.
1: Ну, если не помрем, то нечего, но помрем не всем.
2: Помрем-то мы все равно помрем. Да. Тут в этом смысле об этом тоже нечего беспокоиться. Да, это неизбежный результат жизни. А биологические ресурсы – хорошо, пределы существования общества – хорошо. А что истоки? Это к чему?
1: А истоки? Ну, вообще говоря, все живое всегда, все ело и до того, как человек возник. Это неизбежно. Но вот этот перегиб, где там эта картиночка, в скорости прироста, он оценен. Он связан с ускорением, оно связано с появлением земледелия. Это переход к оседлому образу жизни, прежде всего, потому что там сократился период между рождениями детей. Это стабильность еды, то есть меньшая вероятность того, что погибнут все от того, что не хватило еды там в каком-то лесочке или там все белочки подохли. Вот.
2: То есть истоки – это вот это?
1: Истоки – да. Истоки – это начало перегиба на большую скорость роста. Оно было связано с освоением, с одомашниванием сначала растений, потом животных. И вообще вот этот интересный вопрос, когда мы говорим, что вот земледелие возникло там в Месопотамии 12 тысяч лет назад. В Америке они вот используют аборигены, индейцы, тыкву-горлянку. Генетика показывает, кто с чего произошел. И даже говорит, когда... И вот оказывается, что тыква-горлянка в Америке, она там существует со времен еще, вот, ну, по крайней мере, Берингового пролива и даже раньше. А ведь она из Средней Азии. Ее тогда народ принес. И он ее принес не потому, что он шел 2000 лет до туда или сколько, а потому, что он ее где-то сеял по дороге. Он не семечки с собой принес в Америку. То есть, на самом деле, земледелие было и тогда, потому что ее сажали в Средней Азии. И дошло с этой посадкой вплоть до Америки. И это было задолго до того, как в Месопотамии появились колоски, которые мы сейчас едим в качестве хлеба. Вот, поэтому вот дата того, когда земледелие возникло, она такая условная. Она зависит от того, о чем договоримся. Да и вообще вот всякие вещи, скажем, когда вскрыли слои в Южной Америке доколумбовские и посмотрели, что там есть, и, в частности, что там ели. Вот там ели, например, там курей. Вот, и яйца у них были синего цвета, скорлупа. И они были задолго до прихода Колумба в Южной Америке. И там уже их ели. То есть вообще вот счет того, где чего возникло, это сейчас вот генетика особенно дает новые данные, занятные подходы к интересный, постановке, да, вопросов, пример, которых и не подумаешь, что они ставятся. Ну, это отдельная песня для отдельной лекции. В ясном генетике для меня все эти вещи как-то вот единое пространство, которое все очень занятно. Но пока что вот действительно вот эти вот, то, что мы создали себе ресурсы эти пищевые за счет одомашнивания растений, мы этими растениями должны будем уничтожить всю нашу землю, которую нам нужна для того, чтобы жить, а не только есть. есть. И вот этот вот вопрос, что произойдет раньше, он интересный, и наука его должна изучить и решение найти.
0: Спасибо вам за очень интересный рассказ. Спасибо, что
1: пришли.
0: Про все.
1: Пожалуйста.

0: провести. И поэтому это, в общем, некие такие, некое утрирование. Конечно, рост был наверняка несколько ниже. Конечно, гигиена была не такая хорошая, как сейчас. Ну, это очевидно. Но превращать вот в таких-то каких-то чудовищ, немытых, небритых, это, разумеется, вот такой несколько голливудский, но голливудский штамп.
1: Интересно было бы узнать о том, как тактика пекинеров соотносится с тактикой фаланг Македонского и легионов Рима.
0: Колонны пекинеров являются лишь в определенной степени повторением фаланги. Потому что фаланга – это широкое очень построение, которое может действовать только на ровном поле, на большом пространстве и требует очень высокой дисциплины. Колонны же пекинеров гораздо более мобильны. Это как бы расчлененная фаланга, как назвал Адельбрюк. Они могут действовать на более-менее пересеченной местности, не требуют такой же высокой тактической выучки. И они, ну, скажем, более передовые в этом смысле. Но они, конечно, продолжают традицию фаланги, но все же уже на другом уровне. Это, как еще раз подчеркиваю, расчлененная фаланга, более подвижная фаланга, состоящая из отдельных частей.

0: Всем добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра «Архэм». Мы продолжаем наши эфиры путешествия с тунтуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня вторая часть доклада, лекции «Путешествия. Первые цветы. Часть 2». Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, дорогие. Можете загадывать желание. Вы между двумя Александрами. У нас за штурвалом сегодня опять Александр, так что все будет хорошо. Вот, извините, чуть-чуть перезадержались, но это не мы виноваты, это чисто технические причины. Вот. Ну что, ребят, вот видите, какой оказался длинный, интересный у нас рассказ. Я был уверен, что мы в прошлую лекцию уложимся. Вот, а потом стал вот к сегодняшней готовиться, думаю, надо еще про это рассказать. О, и про это надо рассказать. И про... Ну, вот, ребят, постараюсь в этот раз, наконец, уложиться. Итак, на чем мы с вами остановились? Мы с вами остановились вот на этом чудесном, замечательном цветочке. Видите его, да? Ну, по-научному он называется пульсатила. По-русски его называют обычно прострел. И есть еще одно название, такое очень древнее русское название, вы, наверное,

0: Верно, его слышали. Сон трава. Слышали, да? Вот сон трава – это и есть прострел, это и есть пульсатилы. Ну, давайте начнем с пульсатилы, да? В очередной раз вам говорю, братцы дорогие, что когда вы слышите латинское название у растений, то, скорее всего, оно не латинское, а греческое. Потому что, ну, это условно называется латинское название. На самом деле, очень часто там греческие корни. Пульсатила. Ребят, вот пульс у вас мерили, наверное, доктор, да? Пульс. Что такое пульс? А, пульсация. Ну, я вот в книжках встречал такой перевод, что пульсатилу так назвали от греческого слова, ой, по-моему, то ли вертеться, то ли что-то в этом роде. На самом деле нет. Пульсатила – это приводящий в движение. Почему приводящий в движение? Потому что малейший ветерок, и вот этот вот цветочек нежный, он оживает, он начинает вибрировать, а посмотрите, сколько у него волосочков, нежных-нежных волосочков, как пушочек такой, да? Зачем ему это нужно? Это мы сейчас до этого момента доберемся. Теперь, значит, с названиями. По-русски прострел. Почему прострел? Ну, есть такая легенда, что когда дьявола свергли с небес, то он искал, где бы от Божьего гнева спрятаться. Была, видимо, весна, и он сделался маленьким, как гномик, он же все умеет, и спрятался в листьях прострела. Архангел Михаил, который его искал с пучком стрел в руках, он его там заметил и метнул в него пучок стрел. И эти стрелы, они пробили листики прострела, и вот прострелили эти листики, и вот они такие вот рассеченные. Ну, ладно, древние люди всегда что-то придумывали, это прекрасно, это все-таки творчество. Кстати, я очень советую, ребят, если вам попадется вот такая замечательная книжка, это книжка позапрошлого века, конец 19 века, это Николай Федорович Золотницкий, называется «Цветы в легендах и преданиях». Их много было репринтных изданий. Дети мои, что такое репринтные? Всем понятно, да? Что такое репринтные издания? Все знают, да? Слово «принт» – печатать, да? А репринт – это частица «ре» возвратная, да? То есть это когда перепечатывают книжку такой, какая она вышла там в 19 веке. С ерями, с ятями, со старой орфографией, с гравюрами, только бумажка современная и обложечка современная.
1: Скажите еще раз, пожалуйста.
0: Да, пропадаем,
1: раз,
0: да?
1: Нет, покажите еще раз книгу.
0: А, книжку показать. Все, да. Понял. Вот она. Ну, их много разных изданий. Ребят, если повезет, у меня вот в Москве есть дореволюционное издание. Это всегда ж приятно, да, дореволюционные книжки, там каждая цветная картинка проложена папиросной бумагой, тисненной. Совершенно другое ощущение. Вот. Ну, вот такая вот легенда. Почему сон трава? А потому что, ребята, пульсатила обладает седативным действием. Седативное – это успокаивающее действие. Вот. Ну и действительно из него делали какие-то там, видимо, сонные зелья. Значит, начнем вот с чего. Это семейство лютиковых. Помните, я вам говорил, лютиковые как будет, да? Ранункулюс на латыни. Распространены они вот по всему северному полушарию, да? У нас они в Сибири, на Урале, на Алтае, в Северной Америке, в Канаде, вот по всему вот этому кругу. Вот, пульсатилу можно встретить очень-очень много разных видов. Я сейчас не помню сколько, но, по-моему, около 40 видов. Но мы лучше всего, конечно, знаем пульсатилу обыкновенную, да, а там есть еще прострел весенний, прострел японский, прострел китайский, армянский, золотистый, даже есть прострел сомнительный, вот такое смешное название. Ну, ученые любят такие названия давать. Почему такие пушистые, да? Две причины. Ну, во-первых, это защита от холода, потому что, давайте следующее посмотрим, Александр, картиночки, да? Покрутим немножко. Вот, видите, это я лежу на целой поляне прострелов. Это Шайтан-Тау, чертова гора. Это один из кластеров Оренбургского заповедника. Мы приехали ночью, уже усталые такие, и утром вылезаем, а там все склоны голубые. Это такая красота, просто фантастическая красота. Вот, видите, бывают белые. Давайте покрутим, Александр. Вот бывают белые прострелы, да? Где у меня тут шпаргалочка моя? Вот. Бывают они розовые, давайте прокрутим дальше. Вот. Но очень нежный цветок. Кстати, прекрасно растет. Давайте еще дальше посмотрим, Александр, там еще были. Вот, видите, какое целое поле. Вот в природе это выглядит приблизительно так. Очень короткое время, когда целые склоны, они становятся небесно-голубыми. И среди них, если вы обратите внимание, очень часто, ну, не очень часто, так скажем, один цветок на 100, на 200 цветков голубых попадается беленький. Это явление называется, помните, мы с вами говорили, как полиморфность, разнообразность. Поли – это много, морф – это облик, да? Полиморфность. Вот бывают такие выщепления. И знаете, что интересно, ребят? Вот по вот этим выщеплениям геологи очень часто находят полезные ископаемые. Связь тут абсолютно прямая. Ну вот мы с вами дальше будем говорить про ветреницу. Это анемона. И вот она белоснежная. Но если ветреница розовая, то геологи знают, что здесь уже наверняка есть марганец. А марганец все-таки это достаточно ценное вещество. И вот благодаря прострелам открыли залежи никеля в Северном Казахстане. Но это было еще в 20 веке, потому что обратили внимание, что там цвет меняет, он становится такой сиреневато-беловатый. Вот. И сразу геологи смекнули, что-то здесь такое в земле не то. Стали рыться и нашли целые залежи никеля. А никель – это еще лучше. Это очень, очень такой полезный металл. Почему? Вот вы обратили внимание, ребят, что первоцветы, они все такие вот, вот помните, у нас был галантус, да, подснежник, помните, у нас был белоцветник леукоем, и очень часто они вот такие вот поникшие. Ну, здесь несколько есть причин. А главная причина, конечно, это они таким образом уходят от холода, цветочки, и прячутся в рыхлый снег, потому что очень часто эти цветы заносят снегом. И таким образом вот этот вот нежный цветочек, он может сохраниться. И у растений есть куча приспособлений. Вот у тех первоцветов, которые вылезают, когда еще холодно, минусовые показатели, там минус 2, минус 3, а то и все минус 5, снег. И у них есть самые-самые разные приспособления, чтобы не замерзнуть. Что такое антифриз, вы знаете, да? Фриз – это мороз, антимороз. Ну вот папа или мама, кто у вас за рулем, наверняка не замерзаечку такую заливает, да, в машину, которая стекла чистит. Антифриз вырабатывают своеобразные и растения. Ну, у них есть очень много для этого всяких способов. Самый простой – это повысить концентрацию сахаров. Да? Еще они делают за счет... Вот, ну, они делают такую очень-очень густую плазму. И это тоже помогает не замерзнуть. Ну, вот ученые изучают, там очень много действительно очень интересных приспособлений. И раньше была модная такая наука бионика. Это подсмотреть что-то у природы, что такое хитрое приспособление, и перенести это в инженерную мысль обличить. Ну, вот сейчас про бионику как-то очень редко слышно. Видимо, уже все, что было в природе, все уже слямзили люди и все воплотили в своих конструкциях. Хотя, может быть, просто плохо смотрели. Еще у прострелов очень интересная семечка. Вот я, к сожалению, не сделал картинку, уже потом пожалел. У них семечка с такой длинной-длинной, с длинным хвостиком. Вот. Это называется ость. Ну, давайте посмотрим, там, по-моему, дальше еще прострелы, да, Александр? Да. Вот. Дело в том, что прострел... А вот, видите, беленькие попадаются. Вот они пошли, беленькие. Дело в том, что прострелы, они очень симпатичны в любое время года. Почему их очень любят сажать на участки? Ну, у некоторых из вас наверняка растут, да, в цветниках. Потому что они очень красивые, когда они цветут. Они очень красивые, когда цветки уже отцвели. И такие пушистые хохолки семян у них созревают, как метелочки. И вот этот пушистый хохолок – это семечко и длинная-длинная ость. Потом ветром, как у одуванчика, семечки на этой ости уносятся. Где-то там они зацепились за землю. А дальше, как только станет влажно, эта ось начинает закручиваться, как спираль. А она же ведь непростая. У нее такие зазубринки, как у гарпуна. И она как-то вот втыкается в землю и начинает туда входить и входить. То есть высохло солнышко, она разошлась. Опять стало влажно, она опять спиралью скрутилась, дальше зашла. И таким образом она, эта ось, вбуравливается в почву и за собой туда, в почву, затаскивает.

очень часто землетрясениями. Ну, не только, но перед землетрясениями сразу зацветает. И даже ученые выдвинули такую, ну, ученые-материалисты, правда, никаких волшебств. И они выдвинули такую теорию, что вот вибрация подземная, она усваивается на капиллярном уровне и ускоряет движение жидкостей вот в растении. И вот как является таким триггером, после чего растение зацветает. Но здесь, кстати, ребят, в этом нет ничего удивительного. Потому что растение всегда зацветает, когда им очень плохо. Неожиданно я вам сказал вещь. А подумайте, почему? Ребята, вот представьте себе, да? Вот есть такое растение алоэ вера, да? Видели такое, да? Столетний. Вот бабушка посадит его туда еще навозиком его польет, и она растет, растет такой пышный, а цвести никогда не будет. Цвести она будет только в бедной почве. А еще растение, вот если вы будете его мучить, это растение, так, чтобы оно совсем погибло, и перед смертью оно обязательно зацветет, потому что это механизм срабатывает такой у растения. Если я погибаю, ну, может быть, я успею процвести, и, может быть, семена созреют, чтобы хоть потомство-то на земле оставить. Поэтому вот может быть, почему нет. Если какие-то внутренние вибрации идут, то, может быть, и зацветает примула. Не знаю. Есть многое на свете, друг Горацио. Тоже примула. Видите, какая красивая. Это вот все вот эти вот селекции англичан, которые на примулах чокнулись. По-моему, до сих пор, кстати, у англичан такая вот затея примуломания осталась. Кстати, вот эти вот театры, да, они остались до сих пор. Вот в некоторых графствах, я где-то читал, в каких-то аббатствах остались эти театры примул, где их демонстрировали, куда почтенная публика приходила ими любоваться. Давайте дальше посмотрим. Следующую картиночку. Вот, это тоже примула. Вообще какая-то вот не пойми что, да? Такое впечатление, что мутация какая-то. Нет, это вот сорт такой. Еще давайте посмотрим, Александр, картиночку. Вот, это все мучнистые. Следующую давайте посмотрим. Так, примула. Примула. Выбрасываю. Да, еще примула. Это все аурикулы золотистые. Вот, тоже. Смотрите, какая красота, да? Это... Угу. Следующую давайте посмотрим. Так, следующий давайте посмотрим. Это все примулы, примулы, примулы. Вот я вам, видите, сколько их разных примул насобирал. Вот. А вот здесь уже, видите, здесь вот примулы тоже присутствуют. А среди примул у нас еще какой-то вот... какие-то вот цветочки появились, да? А, ребят, все. Это я вам сейчас расскажу историю с примулами. Это вот мой сын стоит около... У нас как-то мы с женой и сыном, когда были в Абхазии, то поехали в горы. И нас друг наш, которого звали Араратик, Араратик сказал: «Саша, я вас отвезу, только я туда могу проехать, больше туда никто не...» Действительно, проехать было очень тяжело. Дорога километров 40 вверх в горы. Когда я увидел машину, на которой мы ехали, вот она, я сразу понял, что эта машина в ущелье падала раз 5-6 как минимум. Мне все было помято, побито. Вот я даже сфотографировал внутренность этой машины. Александр, покажите. На моих глазах Араратик просто вытащил бензонасос и выкинул его, который сломался, напрямую соединив. Бензобаков там не было, они были пробиты. Половины деталей там не хватало. Я не знаю, как эта машина ездила, но она каким-то образом ездила. И вот когда мы поднялись на самый верх, покажите дальше. Ребята, помните, мы с вами когда-то говорили про такую вот эту дорогу, жуткая дорога. По ней всякие там, я не знаю, дефендеры не могли проехать, а вот Араратик на такой машине проезжал. Вот. Помните, мы с вами говорили про высотную поясность. Что такое высотная поясность, дети мои? Высотная поясность. Если высотная и поясность, пояс, он же круглый, да? Вот. Это как сменяется ландшафт, когда мы поднимаемся все выше и выше, да? То есть идет сначала какой-то лес, потом пошел хвойный лес повыше, потом пошли криволесья, потом пошли альпийские поляны, и потом уже на самом верху невальный пояс, это где уже льды. Льды и снега вечные. Вот вы смотрите летом на гору, а там снежная шапка.

Это называется невальный пояс. И вот давайте посмотрим, как там менялась поясность по мере нашего продвижения вверх с нашим отважным араратиком. Вот это пошли, это субальпа. Сначала субальпика, потом альпика. Видите, вот я стою. Потрясающая красота. Внизу июль месяц, жарища, шашлык-машлык, люди на пляжах, им все это неинтересно. Им главное шашлык-машлык, и вот там и пляж вот с этой музыкой. Бумцы, бумцы, бумцы. И почему-то никто из них не понимает, что если вот подняться туда, выше, там такие красоты. Каких-то никогда в жизни не видел. Будете отдыхать, маму с папой попросите. Дальше смотрим. Дальше вот посмотрим. Вот. И вот это уже пошли, видите? И вот эти снега, и все в примулах. То есть, представляете, июль, месяц, конец июля, там лето уже, а здесь в горах вечная весна. Вот дальше покажите, Александр, картиночку. Вот она, видите, примула? Прямо вот около снега. А потом снег еще немножко подтает, и новая примула появится. И вот эта вот вечная весна в горах. Ну, потом, правда, все снегом завалит. Едем дальше. Едем дальше. Что у нас там? Вот. А вот эта вот барышня тоже замечательная. А эту бабушку, барышню зовут Хохлатка. Хохлаток много разных видов. Сейчас, ребят, я тут, где же у меня, ага. Вот, где моя шпаргалочка, где я подписал всякие виды. Значит, как вы думаете, ребят, к какому семейству относится хохлатка? Вот это удивительно, но они относятся к маковым, да? Ну, правда, порядок лютикоцветные. Вот, кардиалис. Называется кардиалис. Ну, почему кардиалис, да? Ну, первое, что приходит на ум, кардиология, да, кардиостимуляторы, это сердце, да? Нет, ребят, это не сердце. Это переводится как чубчик жаворонка. Вот, я не знаю, опять же, где там древние ботаники узрели чубчик жаворонка. У меня таких ассоциаций нет, может быть, у вас они тоже есть. Но вот кардиалис, чубчик жаворонка. Ну, у нас это растение называют по-разному. Их называют журчалка, головастик. Как-то вот сейчас я еще просто не помню. Ну, легенд тоже есть достаточно много. Такая самая забавная легенда – это то, что одной ведьме очень мешал соседский петух. Он ее всегда будил ни свет ни заря. Она там колдовала всю ночь, а он там в 5 утра уже кукареку, и ведьма на него рассердилась и превратила его в цветочек. Вот в такой вот. Вот мне бы такую ведьму, потому что у меня соседи тоже третий год курс петухами держат. На самом деле вот этот шпорец, видите такой, да, как колпачок у гномика длинный, этот шпорец – это очень важная штука. В этом шпорце нектар, сладкий вкусный нектар, который так любят насекомые опылители. Но поскольку шпорец очень большой, как вы видите, и достать его могут только те насекомые, у которых длинный хоботок. А у кого длинный хоботок? Это называется специализированный опылитель. То есть вот пчела прилетит сюда из улья, потыркается, потыркается, у нее хоботочек короткий, никакого нектара не достанет и в сердцах полетит дальше. А шмель достанет. И кроме шмеля есть еще одно насекомое, это муха. Она называется журчалка. Вы, наверное, ее встречали. Если вы внимательно следите за природой, если вы приглядываетесь к каждому насекомому, наверное, ее встречали. Это маленькая мушка. Она очень похожа на пчелку, такая же пушистая. И она может, как колибри, зависать на одном месте, как вертолет, и разворачивать такой длинный-длинный хоботок. Вот журчалки, хохлатки тоже опыляют. Хохлаток много. Их около 40 видов. У них такой вот, это называется, ребят, клубень-луковица. То есть такая вроде луковица, не луковица, клубень, не клубень. Вот это вот есть такое понятие в ботанике – клубень-луковица. Но все равно мы их относим, вот садоводы их относят к мелколуковичным первоцветам, как правило. Давайте посмотрим следующую картиночку. Вот. Видите, какие они чудесные. Если приглядеться к каждой хохлатке, они очень красивые, очень гармоничные и тоже очень полиморфные. Потому что вот очень часто хохлатки... Я знаете, куда хожу любоваться хохлатками? В нескучный сад.
Там большие там липы, там вязы, большие деревья. И вот под пологом все потом вот такой фиолетово-сиреневый от хохлаток, если вот угадаете весной вот этот вот короткий сезон, когда они цветут, очень красиво. Давайте посмотрим, Александр, следующее. У нас чаще всего хохлатка галлера растет, вот, видите, какие. И есть, конечно, садовые формы. То есть, естественно, путем переопыления вывели разные хохлатки. Давайте следующий посмотрим картиночку. Вот эта желтая хохлатка, она очень высокая. Я сейчас не помню, как она называется. Она, по-моему, ой, как же она называется? То ли крупнолистная, она высокая-высокая. Хохлатка такая особенная. Следующую давайте покажем картиночку. Вот, вообще изумительное, да, по цветам. Значит, с хохлатками еще такая история. Помните, я вам рассказывал, почему первоцветы гуляют по всему нашему саду, сорничают, как шутят ботаники? Потому что их растаскивают муравьи. Почему муравьи их растаскивают? А потому что, вот, например, у хохлаток, у них на семенах такие сладкие, сочные выросты. И муравьи тащат, объедают эти выросты, а сами семечки оставляют на месте. И таким образом они рассеивают хохлатки. Поэтому, если одна хохлатка появилась, или две, то очень скоро вокруг нее будет все в хохлатках. Их очень хорошо сеять. Вот, ребят, если у вас газон и на даче, да, вот маме посоветуйте, или бабушке обычно, они занимаются ландшафтным озеленением на даче. Если есть газон с хвойными, да, можжевельники или сосны, то вот под ними очаровательно смотрятся хохлатки. Они отцветут свое очень быстро, и потом можно стричь газон, газонокосилка, ничего, хохлатки они уже отцвели, у них клубни луковицы спят, вы им никак жизнь не испортите. Давайте следующее посмотрим. Вот, что там у нас? Тоже хохлат? Да, вот беленькая хохлаточка. Ребят, можно, да, тоже можно целую коллекцию хохлаток собрать. Видите, как это все интересно. Следующее давайте посмотрим, Александр. Вот голубая есть хохлатка. Следующий. Вот. А вот так это все выглядит. Ребят, вот в нескучном саду почти такая же история. Очень красиво. Метро рядом. Вот съездите как-нибудь с родителями, погуляйте весной. Это начало мая где-нибудь. Ага, следующее. Вот. Вот так вот, видите, еще голые деревья, веточки голые, еще листьев нету, и почки даже не раскрылись. А хохлатки, первоцветы. Помните, как это называется? Эфемероиды. Так, дальше смотрим. Вот. А вот это вот, ребята, это очень интересная штука. Кто-нибудь узнал, как это растение называется? Мы называем ее ветреница. Ветреница дубравная, вот этот вид называется. А на латыни анемона немороза. Анемон очень много. Анимус – это ветер, поэтому ветреница – это калька. Это калька с ее официального названия. 150, по-моему, видов в этом роду, да, вроде анемонов. Кстати, надо говорить анемона женского рода, правильно. Это вот сейчас и так говорят, но в старину только анемона, а не анемон. Ну, считали, почему ветреница? Ну, во-первых, как все первоцветы, это растение очень чуткое к ветру, да. Ну, вот считали, что ветер открывает бутончики и закрывает, открывает и закрывает. Но на самом деле у анемоны, особенно вот у весенних анемон, у них вот у неморозы, у дубравной ветреницы, у лесная сильвестрис. Сильвестрис – это лесной на латыни. Вот если попадется где-то в названии. Если похолодало, если солнышко закатилось, очень часто закрывается цветочек. Ветер тут абсолютно ни при чем. Давайте дальше посмотрим, что у нас там. То есть это такая спящая красавица. Вот. Это лесная ветреница, которая сильвестрис, анемона сильвестрис. Давайте следующее посмотрим. А вот это вот розовая. Видите форму? Вот помните, я вам про марганец рассказывал, как благодаря анемонам нашли марганец. Вот так вот шли-шли геологи весной. Вдруг смотрят, целая полянка розовых анемон. А оказывается, здесь марганец. Кстати, есть способы, как можно изменить цвет растения. Ну вот, давно известно, если белая гортензия, если закопать туда консервные банки железа, да, то она начнет розоветь.
Есть всякие составы, которыми можно пролить растение, оно будет синеть, например, да? Ну, марганцовка, видимо, тоже как краситель такой подойдет. Ну, поэкспериментируйте. Если есть желание, хотите, поэкспериментируйте. Следующую давайте покажем. Только, ребят, учтите одно. Анемоны, они все, вот видите, это сорта из обычной ветреницы дубравной вывели. Махровые, еще какие. У меня, кстати, есть махровые ветреницы. Вы знаете, вот следующее покажите, Александр, там будет. Редкий случай, когда махровые, они как помпончики, в общем-то, ничего. Ну, это вот уже, по-моему, какие-то извращения. А вот дальше покажите, Александр. Что у нас там дальше будет? Вот, это тоже. Это все сорта, которые вывели путем селекции. Видите, уже голубая середочка. И давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, вот такая у меня растет. Очень симпатично. То есть, очень быстро вегетативно разрастается, размножается. То есть, если посадили один корешочек, то 3-4 года это уже будет такая большая куртина у вас. И очень здорово сажать, знаете где? Приствольные круги. В саду яблонь, груш, вот там то, что доктор прописал, прекрасно они себя там чувствуют, им нужна такая легкая-легкая полутень, вот, и очень хорошее весеннее растение. Ребят, еще раз, осторожно, все анемоны, они все ядовитые, и там есть анемонин, алкалоид, и говорят, что камчедалы, жители Камчатки в старину даже делали какой-то вот такой сок ядовитый, которым... из которого делали стрельный яд, то есть пропитывали стрелы. Ну, это правда была дебилис, анемона дебилис. Дебил, тоже вот такое ругательство есть, да, дебил. Дебилис – это слабый, это на самом деле слабоумие. Вот дебилис – это анемона слабая. Почему ее так назвали, не знаю, может быть, она такая вот изящная. Вот, давайте дальше посмотрим. Успеваем, не успеваем. А это алимона желтая, лютикоцветная, лютея. Их тоже полно у нас в лесу. Очень симпатичная анемона. Весной цветет, и вот вдоль дороги будете ехать, на открытых полянках полно ее есть. Давайте дальше посмотрим. Вот, это из нее тоже получили махровую такую форму для садов. Крутим, Александр, а то мы опять сейчас будем 2,5 часа ребят мучить. Вот. Дальше едем. Это вот. Ага. А вот это вот, кстати, я снял там же, в Абхазии, куда мы с Араратиком поднимались. Это анемона нарциссифлёра. Нарциссифлёра – это нарцисса цветковая. Видите, она действительно очень похожа на нарциссы. И это весеннее растение. У нас ее в садах выращивают. В садах она цветет весной, а вот там она в разгар лета наверху цвела. Высокий цветонос, очень красивая анемона. И давайте дальше посмотрим. Еще знаменитые анемоны, сейчас вы их узнаете. Это анемона японская. Замечательное растение. В чем ее ценность? Вот она у меня, по-моему, на прошлой неделе еще доцветала. Анемона японская, она цветет осенью. У нее крупные вот такие вот цветки розовые, есть разные сорта, и это уже поздний цвет. Те первоцветы, да, а это уже такой поздний цвет, цветы запоздалые, которые цветут осенью. Очень советую, если у вас не растут, посадите, красивое растение. Дальше еще посмотрим, но это еще не все анемоны. Вот, вот это она же. У нее такие помпончики, очень симпатичные бутоны, тоже очень декоративные, только это белая форма. Альба. Дальше давайте. Розовая розея. Вот мы с вами обозначение учим. Розея, лютея, альба. Вот, это я в Израиле. Это пустыня Негев, но весной, видите, у меня под ногами, как капли крови. Капли крови. Ребята, что это? Это не маки, это маленькие капельки крови. Это тоже анемона. Только это анемона коронария. Анемона корончатая. Ну, не только в Израиле она, естественно, растет. У Бунина, он путешествовал по этим краям, у него стихотворение есть даже. «И сказал проводник, господин, я еврей, и, возможно, потомок царей, посмотри на цветы по крутым берегам, это все, что осталось нам». Давайте следующее посмотрим картиночку. В Израиле очень красиво в это время, вот самое лучшее время. Вот затихнет там война, и съездите обязательно весной в Израиль. Красота.
Видите, какие они, да? На маки действительно похожи, их иногда путают с маками, ярко-ярко-красные. А лимона коронария тоже растет в нашем цвету, но у нее клубенечек потом надо выкапывать на зиму обязательно, потому что зимовать она не может. Она у нас вымерзает. Поэтому, опять же, сажать надо в корзиночку или в контейнер, чтобы потом выкопать и уже хранить в погребе. Ну, потом как-нибудь поговорим про агротехнику отдельно. Следующую картиночку покажите, там будут сорта. Каких только сортов из этой корончатой. Вот это тоже я, кстати, в Израиле снимал, уже в кибуце. Там очень красивый цветник был. Видите, какой цвет, да, насыщенный. Следующую покажите картиночку. Так, вот, видите, тут уже и белые, и красные, и розовые. Это вот все корончатые анемоны, коронарии. Следующую картиночку. Следующую. Так, а вот здесь, видите, здесь анемона желтая, лютичная или лютикоцветная. А вот что это там за голубенькое такое в расфокусе, ребят? Узнаете за ней? В это же время цветет в наших лесах. Ну, давайте, Александр, следующую посмотрим картиночку. И это тоже очень интересное растение. Вот она. Которое называется пульмонария. Пульмонария. Пульмонология. Слышали, да, такой термин, например, да? Легкие, да, ребят. О, все знаете. Ее поэтому вот калька русская – это легочница. Но мы это растение чаще всего называем медуница. Помните, в «Незнайке» там доктор была медуница, да? А вот на самом деле медуница – это весенний первоцвет, очень красивый, действительно медонос, щедрый медонос. Пчелы вокруг нее всегда роются, вьются. В Англии выращивают медуницу на салат. Ну, они там все едят, англичане. Вот, что только не едят, особенно зелень. Вот из медуницы тоже несколько сделали сортов таких вот салатных. Но там едят, это, по-моему, официналис. Медуница лекарственная. Официналис – это лекарственная. Вот если найдете какое-нибудь название, да, такое сложное. Семейство буранчиковые. Это уже другое немножко семейство. Но, ребят, медуниц выращивают очень часто как декоративно-лиственное растение. Вот покажите, Александр, следующую картинку. Не столько цветки у нее хороши. Ну, хотя цветки тоже, смотрите, какая куртина, да, пышная. Следующее покажите нам. Вот, это вот в ландшафтном дизайне, что называется. Отлично они смотрятся в ракариях, в альпинариях. Вот за ней там морозники. Помните морозники, хелиборусы? Мы с вами в прошлый раз про них говорили, да? Вон там, по-моему, мускари справа. Ну, давайте следующее посмотрим. Следующую картиночку с медуницами. Вот это самые-самые разные сорта медуниц. И у всех разные листики. Помните, как такое явление называется? Ребята, мы с вами проходили варигатность. Варигатные формы. Это вот с узорами на листьях. С такими с бежевыми, с розовыми, с голубыми. Это все варигатные формы. И что касается варигатных растений, ребят, здесь очень важный момент. Если вы хотите сохранить эту варигатность, чтобы листья были с прожилочками, с пятнышками, с узорами, их надо сажать обязательно на светлое место. Потому что если вы посадите в тенистое место, то пойдет хлорофилл, и он забьет это все. Просто будет зеленый лист. И не так четко выражен будет рисунок. Давайте следующее посмотрим. Вот, видите, это все медуница. Ее легко узнать по таким листикам. Лесная медуница, кстати, тоже в крапинку. Вот, тоже медуница. Дальше давайте посмотрим. Следующая. Вот, медуница. А слева, слева листик тоже влезает. Видите, такой тоже в крапинку. И это у нас другое растение. Давайте-ка посмотрим следующую картиночку. Ага, Александр, следующую пустите нам. Это пока еще медуница. Вот, следующую. Вот. Что это, ребят? Не, это не незабудка. Это родственница, это ее кузина, да, поэтому иногда это растение так и называют незабудочник. Но вообще, ребята, это брюнера. Брюнеру назвали в честь швейцарского ботаника, был такой Самуэль Брюнер, который жил в середине 19 века. Семейство
Буранчиковые, точно так же, как и медуница. Брунер не так много на самом деле. Их, по-моему, ну вот я только три вида знаю. Это крупнолистная, сибирская и восточная. Самуэль Брюнер, кстати, он, насколько я помню, путешествовал по России. Ну, тогда вот по Крыму он путешествовал. И, видимо, там ему Брунеру-то и подарили. Давайте дальше посмотрим. Вот у Брунеры очень интересные листва. Видите, крупнолистные. Вот выводят формы вот с такими вот листьями. И я вам открою один секрет, братцы. Вообще Брунера прекрасно смотрится классика жанра с нарциссами. Вот если вы в Брунеры посадите нарциссы, Брунера дает уже к тому времени листики, из них торчат цветки нарциссы, и сами вот эти вот такие ажурные облачка голубых мелких цветов, брунеры, очень здорово все это вместе смотрится. Но, ребята, если вы хотите, чтобы у вас был вот такой плотный качан из листьев, да, то не ленитесь, и вот эти вот стрелочки с бутончиками, их надо прищипывать. Ну вот утром вышли в сад, да, взяли и обломили все вот эти вот бутоны. Ой, сейчас, ребята, извините. И когда растение не тратит сил на цветение, оно идет в листву. И вот тогда вы можете сформировать такие пышные, роскошные листья у этого растения. Давайте дальше посмотрим. Ну да, кропотливая работа, ребят, конечно, каждый цветонос-то. Но он ломкий, просто берете, раз, отломали и выкинули. Вот, видите, это вот уже в композиции. Как смотрится Брунера, замечательно. Там же гейхеры на заднем плане, тот же морозник. Справа купена, родственница ландыша. Давайте следующую посмотрим. Картиночку. А, вот. А вот это вот растение, это... Кто-нибудь знает, как называется? Это бадан, ребята. Бадан... У него есть, конечно, и научное название – бергения, в честь немецкого ботаника Карл фон Берген такой был. Но мы его знаем как бадан. Семейство камнеломковых – это чудесное семейство, саксифраги их называют камнеломки. Удивительные совершенно растения, разнообразные. Они в тундре растут и в горах. И есть целое общество в Чехии любителей саксифраг, которые устраивают выставки совершенно фантастические. Поищите где-нибудь в интернете, вы, наверное, найдете. Кстати, мы, по-моему, об этом я вам рассказывал. Баданов вывели, ну, во-первых, баданов несколько видов есть. У нас они растут в Сибири, на Алтае, прекрасно зимуют. Ребят, вот у меня они на камнях растут, баданы, я их не укрываю ничем, это вечно зеленое растение. Вот снег стаял или зимой снега нету, а у бадана зеленые кожистые листья. Они кожистые, крепкие, зеленые, и всегда это глаз радует. А весной он цветет вот такими цветками, похожими на гиацинты. Есть лиловые, есть розовые, есть почти совсем белые. Давайте следующую картиночку посмотрим. Следующую покажите, Александр. Ага. Вот, видите, это тоже бадан. Но это какой-то сортовой бадан. Они бывают миниатюрные, такие карликовые формы. Вообще, карликовая форма маркируется как нано. Но это обычно у древесных растений. Дальше давайте посмотрим. Вот, это вот типичный тоже бадан. Очень красиво. Кстати, можно срезать, ставить вазу. Он прекрасно стоит в срезке. Следующий покажите нам картиночку. И еще одно. Это вот, видите, беленький бадан. Это вот так он смотрится в ландшафтном дизайне. Опять же, рокарий. Что такое рокарий? Рок. Скалы, да, это вот делается такой вот каменистая композиция, и там баданам вообще вот то, что доктор прописал, они прекрасно растут в таких вот в каменистых композициях. Дальше давайте следующее посмотрим, там молочаи какие-то. А вот смотрите, как здорово придумали. Вот этот бордюр из баданов, у них он держит гладиолусы, то есть баданы уже давно отцвели. Но листья, они как подпорочки, они не дают разваливаться цветоносом гладиолусов. Видите, вот хорошее такое решение. Следующую давайте картиночку посмотрим. Вот. Ребята, а это что? Вот если у вас растет бадан, то внизу у него образуются черные листья. Это позапрошлогодние листья. Это такая естественная ферментация. Ну, во-первых, знаете, что такое черный чай? Почему он черный чай, да, ребят?
Мы с вами про чай как-то говорили, это камелия синенсис. Черный он, потому что листья ферментируют. А есть еще габа, габированный чай, там вообще азот добавляют в таких вот чанах. Сложная процедура. А у бадана листья, естественно, ферментируются и становятся черными. И вот если этот листик черный, ну, обычно срывают, выбрасывают, чтобы они вид не портили. И совершенно напрасно. Потому что если эти черные листья промыть от песочка, чтобы он не скрипел на зубах, просушить. А я еще, знаете, как делаю? Я их сворачиваю такими сигарками, а потом сигарки ножом режешь, и они становятся такими длинными.

0: теперешний Китай, как бы.
1: Угу.
0: Вот. Тогда ни Китая, ни Сибири, ничего этого не было, надо сразу понимать. Но тем не менее, вот, значит, другой есть центр происхождения приручения свиней, это Восточная Азия. Это по данным ДНК все доказано. То есть теперь это все очень серьезно. Значит, кошка. Вот самая древняя кошка, известная из Кипра, 9,5 тысяч лет назад. Вот. Но потом данных очень мало. Вообще говоря, это большая проблема для многих животных домашних. Очень мало данных, так сказать. Они какие-то пунктирные, и трудно вот это вот установить сам процесс. Вот для кошки примерно так же. Вот 9,5 тысяч лет назад на Кипре, а потом только около там, 5-6 тысяч лет назад в Египте.
1: Вот. Да, разрыв. Ярослав Селович,
0: да, разрыв.
1: Вот, чтобы мы не уходили вот все ближе и ближе к нам. Вот вернемся к самому началу.
0: Да, ну, значит, вот получается. Значит, около 10 тысяч лет назад это, значит, свинья, овца, коза, корова. Значит, корова тоже был другой очаг в долине Инда, ну, теперешней Индии, в Юго-Восточной Азии. Вот, значит, поэтому, как бы, вот второй, ну, примерно того же времени. И хочу сразу сказать, вот, ну, забегая, может, чуть-чуть вперед, да, что, мол, вот, ну, как бы, ну, откуда они происходят, домашние животные?
1: Да, они как они выглядели? Вот вы сказали, волк, собака, это предположить очень просто. А корова это что? А свинья это что было?
0: Есть, были дикие быки.
1: Вот,
0: они проживали на Ближнем Востоке, в долине Инда, да, и в Юго-Восточной Азии, ну, там теперешние, там, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, там, Бирма и так далее. Это все известно из геологических, так сказать, данных, так сказать, палеонтологических. Угу. И вот люди, значит, стали этих животных, да, зебу, вот корова, она происходит, она отличается от нашей современной коровы, да, с горбом. Зебу происходит вот из долины Инда, там был дикий предок вот именно этой коровы, так сказать, зебу. А вот корова, которую мы в сегодняшнем понимании у нас больше всего, это, конечно, с Ближнего Востока. Вот, там тоже были дикие быки. Ну, вот дикие быки бегали еще по русской равнине там, в 16 веке, там, знаменитой Белговежской пуще там, убили тура этого. Это вот как раз дикие быки. Вот. Поэтому у каждого домашнего животного есть дикий предок обязательно. Вот здесь просто одно слово скажу. Считалось, ну, китайцы часто пытаются, значит, на себя одеяло перетянуть, мол, у нас там центр происхождения многих видов. Вот, значит, эти самые курицы происходят от севера Китая. Вот. Но выяснилось потом, что ничего подобного, что курица происходит от красных диких кур, которые живут только в джунглях Юго-Восточной Азии. А север Китая, это вот теперешний там, ну, Пекин, Шанхай, там никаких джунглей никогда не было. Поэтому ниоткуда им было взяться, так сказать. И серьезные исследования подтвердили, что это другая курица, дикая, что это вообще фазан. А фазан сегодня летает в лесах, так сказать, ни конь, ни домашний. Вот поэтому вот этот вот критерий обязательно должен быть. Значит, если нет дикого предка на данной территории, то, простите, откуда вы его возьмете?
1: Мы вас вычеркиваем, да, тогда. Ярослав Селович, а вот могут ли ученые предположить, ну вот жил-был человек, да, вчера он еще был полуживотным таким, при всем уважении. Как он понял, что надо приручать? Как вот эта идея могла возникнуть? Я даже, видите, не совсем вопрос формулирую так гладко, потому что я даже подобраться к идее и к мышлению этих древних людей не могу. И вот поэтому и задаю в такой формулировке. А такая мысль есть у ученых, догадки?
0: Да, конечно, есть. Вот, значит, выяснилось, что существует принципиально три типа, ну, отношения человека и животного, которые приводят к доместикации. Самый первый, самый древний – это так называемый симбиотический. То есть животные дикие прибивают, ну, давайте на примере собак просто. Вот волки, значит, прибивались к поселениям древних людей. Уже тогда 15 тысяч люди жили в каких-то поселках небольших, так сказать, как бы на месте уже. Ну, они кочевали, конечно, перемещались, но подолгу проводили время на одном месте. И волки к ним прибивались, значит, остатки еды там, значит, ну, так сказать, перехватывали то, что люди выбрасывали и так далее, и так далее. Вот таким вот образом, значит, как бы им было там полегче. Значит, как-то люди отгоняли других животных, там тогда еще тигры всякие, там саблезубые ходили по, так сказать, земле в это время. Ну, последние, но тем не менее, львы там пещерные. И, в общем, короче говоря, они тоже поняли, волки как-то, что вот рядом с человеком, ну, как бы поудобнее. Вот. А люди увидели, что когда там другие животные дикие шарахаются вокруг, то волки их как-то, ну, отгоняют, то есть они видят и не идут.
1: Ну, охраняют свои.
0: Да, и постепенно, тогда, постепенно, значит, вот, да, и такое же сосуществование было со свиньей, значит, с кошкой. То есть, как бы, ну вот животные прибивались просто.

0: А потом люди начинали понимать, что от них будет польза, и
1: То есть
0: постепенно там...
1: идея принадлежала, получается, животным, по сути.
0: Ну и тем, и другим, на самом деле вместе, так сказать. Как бы, это вот называется симбиоз. То есть
1: Симбиоз, да, я услышала,
0: каждый из...
1: конечно.
0: И животный, и человек из, ну, получают пользу от...
1: Взаимовыгодное, да.
0: Да, взаимовыгодно. И дальше оно развивается. Люди этих там, значит, ну, там, щенков там, так далее, начинают к себе. Те начинают больше привыкать к людям, меньше их, так сказать, ну, как бояться, сторонятся. И постепенно, постепенно вот так идет. Значит, вот другой путь, тоже очень такой, ну, распространенный, это начинался с того, что люди просто элементарно охотились на животных. Вот это, значит, вот по всем, я сейчас смотрю даже вот на то, что я выписал тут из всяких сводок. Овца, коза, корова, северный олень. То есть люди начинали с того, что они их просто, ну, охотились. И, конечно, каких-то там, ну, детенышей, так сказать, подростков, мелких животных, ну, просто к себе брали, вот, значит, постепенно. И смотришь, что те начинают привыкать. А потом смотришь, от него какая-то польза есть. И вот, значит, это. И последний путь, уже самый, так сказать, ну, как бы продвинутый, он позже гораздо начинается. Это уже осознанный отбор. То есть, зная, уже имея ряд домашних животных, люди начинали приглядываться, какое бы еще животное приручить, значит, какое бы для него польза будет. И это вот, например, считается так. Лошадь, осел, верблюд, кролик. Вот это вот как раз, ну, причем это только с 6 тысяч лет назад осознанный отбор начался.
1: До этого учитывая, что первая цифра у нас, уважаемые слушатели, 14 тысяч лет назад, 9,5 тысяч лет назад, а осознанность пришла 6 тысяч лет назад,
0: да,
1: вот
0: так, да,
1: что
0: да.
1: прозвучало. Мы прервемся на несколько мгновений и продолжим разговор о древних животных и о древних людях, и о том, как состоялась их первая историческая встреча, и затем, как развивались эти отношения на протяжении веков.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Передача данных.
1: Сегодня в передаче данных доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН Ярослав Кузьмин. Вопрос, не буду приписывать его себе, от моего коллеги. Я обычно, знаете, так собираю интересующихся вокруг программы и задаю им вопросы. А что бы вы спросили? Ну вот представим себя на месте первобытного человека. И результат, вот то, что можно употреблять в пищу, да, вот как он понял, это тоже я приписываю догадкам ученых, что яйца можно есть, продукцию животного происхождения тоже можно употреблять в пищу. Вообще, вот этот механизм, как он происходил?
0: Ну, это очень трудно на это как бы так однозначно ответить.
1: Я
0: Но
1: говорю,
0: яйца можно собирать из птичьих базаров, где дикие птицы живут. И сегодня это делают, и тогда это делают. Древний человек, он фактически выживал. Вот, он не просто жил, он выживал. Заумные штуки, которые нам присущи, значит, ему было не характерно. И второе, значит, супермаркетов не было. Поэтому все из природы надо было черпать. Поэтому человек был, он исключительно был внимательным, он прекрасно знал повадки животных, в том числе и диких, прежде всего, конечно, на которых он охотился там сотни тысяч, там миллионы лет. Вот. И, конечно, он за этим всем присматривался. Вот, и, значит, увидя пользу, он начал, ну, как бы постепенно, говорю, и животные к нему прибивались. И вот, например, есть точка зрения моего коллеги Иэна Гиллигана из Австралии, вообще такая радикальная. Вот он считает, что важнейшее значение имело производство одежды. Вот. А одежду можно производить после того, как вымерли там мамонты, ну, и там шерстистые носороги и так далее, производить одежду из шерсти надо. Вот. А шерсть откуда брать? От домашних животных. Вот, вот и животных приручали, так сказать, для того, чтобы получить шерсть и потом, значит, ну, из нее ткать там.
1: То есть одежда могла быть большей проблемой, чем пропитание.
0: Да, дело в том, что не то, что большей, но вот большая часть населения Земли испытывает необходимость в одежде. Ну, может, не только летом, не обязательно летом, но зимой точно.
1: Да.
0: Вот. И это, вот он как раз в своей книге, вышедшей 3 года там назад, он это детально все разобрал и, так сказать, как бы предположил серьезно, причем на основе фактов, что производство одежды было важнейшей составляющей жизни человека. И тут, конечно, животные типа коз, так сказать, овец, они как раз и были и нужны. Вот. И, видимо, вот, ну, это его точка зрения, что именно вот это сыграло огромную роль, так сказать. Но в любом случае, значит, так сказать, ну, иметь стабильный этот самый, источник пищи для древнего человека было крайне важно. Вот это очень хорошо все известно на примере там, людей, которые живут на крайнем севере, где ресурсов немного. Вот эскимосы, там, индейцы Северной Канады, там, наши эскимосы, чукчи. Чуть там пути миграции этих оленей изменились, чуть там, значит, ледовитость повысилась, все, вымирают целыми племенами. Вот, они на грани, так сказать, существования живут. Ну, на грани вот именно, как бы, голодной смерти. И поэтому для них иметь, значит, вот такой стабильный источник, ну, как северный олень, например, да, то это просто, ну, это революция, так сказать, в их, ну, как бы, в миропонимании во всем, так сказать. Ну, кстати, олени одомашнили не так давно. Вот считается, что около 3000 лет всего лишь назад
1: олени. Всего лишь? Вы представляете?
0: Да, это домашние, домашние. А диких, конечно, они знали гораздо раньше, на них охотились.
1: Нет, и, кстати, это я охотятся... уловила, меня просто потрясает, да. А, получается, что волка они приручили раньше, чем дикого оленя, хотя дикий олень – это не хищник. Это удивляет, серьезно.
0: Ну, это не так просто, на самом деле. Ведь есть же масса примеров, когда, например, так и не удалось одомашить животных. Вот слоны, например. Их же так полностью не одомашили. Вот. Нет домашних слонов. Слона надо поймать, слоненка, учить его долго, так сказать. Вот есть животные, которых вообще никогда не удалось приручить. Сколько ты там ни старайся, номер не проходит.
1: Это, вот. То есть слона пробовали, а еще кого-нибудь пробовали? Ну, вот,
0: ну есть целый ряд примеров, вот, не знаю, там, ну, тигры, конечно, там, леопарды, это уже экзотика такая, ага. Вот, удается как-то, но, опять же, не передается по наследству, ведь вот это вот, ну, как бы, при, ну, домашнее животное, оно же наследует от своих, так сказать, родителей, они уже не чуждаются человека, там, не знаю, у коровы, там, вымя есть, в котором молоко образуется и так далее. Вот есть целый ряд животных, которые, в общем, как бы и можно было бы, а не получается. Вот, так что это самое. Вот этот момент тоже принципиально важный.
1: Я вот что хочу спросить. Я могу понять, зачем приручать волка, козу, корову. Но вот мы с вами упомянули практически в самом начале кошку. Она же бесполезна с точки зрения выгоды. Ну, только максимум мыши. Нет, еще можно птиц сюда же, да? То есть я отношу кошку и вот еще некую группу животных к декоративности некой. То есть для красоты. Вот здесь получается, что тоже человек в какой-то момент понял, что не только нужно базовые свои потребности удовлетворять, но еще и эстетически, то есть для души. И это получается такой шаг эволюционный, мощный, как бы это наивно вначале не звучало, там, для красоты, декоративка. Или я неверным путем размышляю?
0: Есть верное зерно, но, значит, факты говорят вот о чем, что кошки для чего они нужны? Для того, чтобы охранять запасы зерна. А как раз запасы зерна появляются как раз около там 9-10 тысяч лет назад, когда люди к земледелию переходят. И для них это земледелие становится, ну, важнейшей составляющей. Поэтому нет зерна, значит, подыхаем все, примитивно выражаясь. Угу. Поэтому, конечно, зерно надо охранять. Вот как-то они поняли, что кошки в состоянии. Вот. Ну и эстетический момент тоже присутствовал. Но, говорю, прежде всего, утилитарный аспект. Надо выжить, так сказать. И вот я тут думал над вашим этим вопросом. Так я бы сказал. Уже стабильное такое состояние человеческого общества. Там даже уже классы какие-то, ну, расслоение социальное. Оно начинается примерно в эпоху бронзы. Бронзы там уже государства существуют. Египет, Шумер. Это уже государство настоящее. На примере там пирамид, ну, есть додинастический Египет, но все равно. Это уже не просто так дикое племя, так сказать. Это социальная очень развитая структура, в которой четкая иерархия присутствует. Иерархии, они имеют доступ к сырью, так сказать, да, и к запасам там еды и так далее. Дело в том, что в это время уже люди, что называется, могли, я так вот представил бы, могли себе позволить какой-то эстетический действительно аспект. Вот, значит, там, ну, красивые птички, да, вот там поют красиво, те же кошки, да, приятные такие, добрые. Вот, кстати, по поводу собак, на самом деле, можно сказать, что вот, ну, породы, да, собак, разведение собак только в 18-19 веке начинается. Хотя у римлян уже были собаки и разные, там, ну, несколько пород.
1: Но ну, вот то есть, получается, они их выводили, римляне?
0: Выводили, но примитивно, так сказать. Ага. Вот, как бы. Вот этот вот расцвет, вообще считается, что викторианская Англия, там, с первой половины 19 века только начинается вот это вот выведение пород осознанное, там, с длинными ушами, там, не знаю, без хвостов, с длинными ногами.
1: Короткие
0: там,
1: лапы, борзые. Норные, да-да-да. Ну,
0: да-да, норные, борзые, которые там быстрее оленя бегают. Поэтому эстетически, ну, я говорю, вот, например, примерно с эпохи бронзы, то есть 4000 лет назад, говорю, когда уже и государство начали существовать, и элита существовать, вот тут, я думаю, эстетический момент, ну, стал играть роль.
1: Поняла вас. А скажите, пожалуйста, может быть, сохранились какие-то свидетельства, которые могут охарактеризовать отношение древнего человека вот к тем, кого он приручил? Исключительно рационально, прагматично относился к домашним животным? Или же была какая-то привязанность? Я, знаете, когда этот вопрос формулировала, я для себя представляла, может быть, какой-то наскальный рисунок, который нам дает понимание, а как вот эти отношения складывались? Ну, потому что как-то ведь развивался человек, и образовывались ячейки общества, и дети появлялись, соответственно, чувства на основе инстинктов тоже могли существовать. И по отношению к братьям меньшим, наверное, тоже. Но я, может быть, наивно хочу полагать, стремлюсь, вы знаете, в такой своей девчачности. И все-таки есть, может быть, где-то какие-то источники, вот, чтобы сделать выводы об этом?
0: Да, есть. Я вот буквально вчера залез еще раз, освежил по древнейшей собаке Боннеберкассель, такой археологический памятник в Рейнской области в Германии. И вот я просто не обращал на это внимания, больше смотрел возраст какой там, хронология, какая его морфология. Но оказывается, что это погребение двух людей, и с ними погребено ну, молодое животное, там 30 месяцев, то есть, ну сколько, 3 года, там 2,5 года.
1: А что за животное известно?
0: Собака. Вот как раз та самая собака, морфологически четко отличающаяся там от волка. Но оказалось, что эта собака была тяжело больна. Вот, у нее было такое хорошо известное там собачья болезнь, вот, которая и в костях, ну, нашла отражение, поэтому это и выяснили, потому что, конечно, ну, кости остались. Предположение делают такое достаточно серьезное, что она была больна несколько там, ну, не знаю, месяцев, и люди ее не бросили. Вот, этого, ну, молодого.
1: А это сколько тысяч лет назад это захоронение?
0: 14 тысяч лет
1: 14?
0: Назад.
1: 14? Боже
0: мой! Да, это
1: самая
0: древняя собака, стоянка археологическая, Бонн-Оберкассель. Вот, это два слова. Ну, Бонн – это город. И Оберкассель тоже городок. Считается, что эту собаку они не бросили, а как-то ее, значит, пытались там подкормить, немножко поддержать, а потом ее похоронили вместе с людьми. Это тоже важный момент, потому что, ну, как бы это статус такой, ну, как бы друг там, значит, из жизни настоящей в жизнь, так сказать, будущую, да, уходит. Вот. А вообще говоря, эстетические чувства людям были свойственны, вот уже у меня как бы, я чуть-чуть даже вперед забегаю, но это все связано. Со времен неандертальцев в пещере Шанидар, это теперь Ирак, 60 тысяч лет назад уже есть находки людей, неандертальцев, где есть калеки, так сказать, люди, потерявшие там руку и так далее. То есть этим людям в условиях первобытного общества выжить было самим уже невозможно. Их как-то подкармливали, поддерживали. Ну, они что-то, на что-то были, конечно, способны, но уже не охотник ты, без руки ты не поохотишься. Этот эстетический момент, он, ну, как бы существует давно. Археология иногда приходит, так сказать, на помощь. Вот, и говорит о том, что вряд ли они стали бы эту собаку, значит, просто держать возле себя, больную, так сказать, просто выкинули бы, да и все, или там.
1: Ну да, все верно.
0: Мне кажется,
1: это неоспоримо какое-то доказательство того, что это не просто так, тем более
0: да,
1: захоронение.
0: Нет, было, человеку было свойственно эстетическое, конечно, просто, ну, не часто это можно найти, вот, и с одной стороны, а с другой стороны, конечно, жизнь была суровая. В первую очередь надо обеспечить тыл, так сказать, а уж потом эстетику.
1: Ярослав Селович, спасибо вам огромное. Настолько динамично, ёмко и очень интересно. Я, честно говоря, довольна и уверена, что слушатели со мной согласны. Ярослав Кузьмин, доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института геологии и минералогии Сибирского отделения Российской академии наук, сегодня был в передаче данных. Благодарю вас.
0: Спасибо и вам тоже.
2: Передача данных.

0: Вот долго думал, хорошо ли сочетаются взятые в название слова «исторический» и «миф». Вообще-то история и миф в науке считаются своего рода антонимами. Миф – стопроцентная выдумка, пусть и с некоторой реальной подоплекой, а история – стопроцентный факт, доказанный и задокументированный. Между ними как бы 50-50 – легенда или эпос. Ну, Зевс – мифический персонаж, Гомер – легендарный, Аристотель – исторический. Говоря о мифах, мы подразумеваем такие, которые возникли когда-то, в прошлом, но оказали влияние на поздние времена, порой включая современность. С вами Геннадий Клипсторика. Начинаем. С древнейших времен история использовалась в качестве легитиматора устремлений тех или иных акторов. Зачастую наука превращалась в откровенную пропаганду. Действующие лица уходили, устремления менялись, порой кардинально, а историкам оставалось то, что мы теперь называем историческая мифология. Изучать ее важно, а зачастую и забавно.
1: В эпоху сословных обществ важнейшим показателем являлось происхождение человека, древность его рода, прямое наследование какому-либо известному и авторитетному персонажу прошлого, пусть иногда выдуманного или собирательного, неважно. Позволю себе такой пример. Вот твой предок – бог солнца Ра. И ты фараон? Ну, или можешь претендовать. Вот твой предок – Цезарь или Август. И хоп, ты – римский император. Вот твой предок дворянского происхождения. И, пожалуйста, тебе титулы, земли с прикрепленными к ней крестьянами, отныне навсегда обязанными на тебя трудиться. А вот нет у тебя знатного происхождения. Ну нет. И ты уже тот самый прикрепленный и обязанный всю жизнь гнуть спину на знатного дядю крестьянин. И ни тебе, ни твоим потомкам не светит ничего другого, пока не произойдет социальная революция и общество не избавится от сословных предрассудков. А пока происхождение – краеугольный камень строения и функционирования того самого социума.
0: Происхождение доказывалось генеалогиями, в которых каждая родственная связь подтверждалась официальным документом. Следовательно, генеалогия рулила. Это сейчас она стала исторической, а тогда была абсолютно практической и прикладной.
1: Любому амбициозному человеку хочется добиться в жизни большего. Так было всегда, так было и в сословные времена. А что делать, если происхождение не позволяло этого? Заменить его чем-то иным? Чем? Мифом. Заплатил писарю. Он из документа, летописи, родословной книги, хроники и тому подобное, что-то изъял, поменял, почистил, дописал. Пахнул печать, и вуаля, готово.
2: Твой предок великий могол как минимум.
1: Конечно, я описываю происхождение мифической генеалогии прошлого схематично. В одном из последующих роликов мы поговорим об этом основательнее и подробнее. Пока же краткий обзор некоторых известных фантастических родословий, долгое время принимавшихся обществом и повлиявших на события вполне исторические.
0: Если происхождение рода имело большое значение, то происхождение рода добившегося монарших регалий играло поистине судьбоносную роль.
3: Зачастую король или царь вследствие тех или иных династических перипетий надевал корону другого государства. Это называлось личной унией. Таким образом, объединяя две или более страны – Швеция, Дания, Норвегия, Испания, Португалия, Англия, Шотландия, Австро-Венгрия. В годы смутного времени существовала реальная перспектива объединения Речи Посполитой и России. Часто претенденты на корону схлестывались в кровопролитной схватке. Вспомним нормандское завоевание Англии и так далее. Бывало, претензии не выливались в военные противостояния, но создавали некий политический фон для прочих событий.
1: Генеалогический миф имел значение, когда в каких-либо новых исторических реалиях требовалось подтвердить свои права на престол, на более значимый титул, на пограничные территории и так далее. Архиважно это было в случае пресечения династии и воцарения новой. Вот об этом и поговорим. В ранние времена человеку было необходимо объяснять самому себе, как произошло все, что его окружает. Солнце, вода, небо, звезды, ветры, дожди. Вообще весь мир. Да и он сам. Откуда проистекает жизнь и куда она потом девается? В отсутствие науки, то есть рационального способа объяснения, приходилось прибегать к иррациональным – мифам. А подтверждалась истинность мифа его древностью. Предки из седины веков донесли до нас великое знание. Ну а предкам, в свою очередь, знание передавалось свыше. Ну, это, разумеется, предельно упрощенная схема.
0: Оставим за границами наших рассуждений вопрос возникновения власти и государства. Это сейчас нам не важно. Просто следующий пункт. Как доказать человеку и обществу право очень малого числа избранных властвовать вот над всеми остальными? На помощь опять приходит миф. Миф о сверхъестественном происхождении вот этих самых избранных. Малых числом, но огромных по авторитету и могуществу. Божественные санкции. Угу. Ну а кто дерзает? Не подчиниться? Императору, царю, фараону, а также чиновникам, действующих их именем, тот идет ведь против воли Бога. И наказание за то следует по ранжиру. Так было со времен древнеегипетских фараонов и до абсолютных монархов нового времени. Вот в русском языке государство происходит от слова «государь», обращение к монарху. Или его древней формы «господарь». А оно уже от «господь», обращение к Богу. «Господи!» То есть государство и власть божественны.
1: Так или иначе, с этим мифом общество на все сто не попрощалось до сих пор. И ныне, когда большая часть государств в мире республики, а немногие сохранившиеся монархии за редким исключением утратили прежнее значение, все равно к государственной власти люди порой относятся как к чему-то основополагающему, вышестоящему и даже возвышенному.
2: Государство и Родина для них едины.
0: В рамках темы данного ролика нас интересует один, но довольно распространенный способ доказательства монархами прошлого своей исключительности, а значит и право властвовать. Способ называется мифические генеалогии. Угу. Рассмотрим несколько конкретных примеров и таким образом обрисуем ситуацию в целом.
1: Одно из самых известных, а заодно из самых древних родословий отражено в Библии. От Адама до Иисуса Христа. Там же нашли свое место и прародители еврейского народа, и пророки, и цари. А венец этой генеалогии – воплощение Бога на земле и своего рода монарх Царствия Небесного. Мы не станем подробно обсуждать это чрезвычайно разветвленное древо, но важно отметить способ легитимации. Первый человек создан Богом по своему образу и подобию, а главный пророк, чье второе пришествие, согласно христианской доктрине, должно ознаменовать конец земной истории, сын Бога. Историчность Иисуса вроде бы доказана, другое дело многие аспекты его жизнедеятельности, а также список его предков.
0: К обитателям горы Олимп и ее окрестностей часто возводили свои родословия представители древнегреческого ареала. Боги, титаны, герои, иногда легендарные или полулегендарные яркие деятели, ну, все шло в дело.
3: В Греции, как и во всякой другой стране, аристократия дорожила своими родословными, как удобным средством возмещать недостаток собственных заслуг действительными или мнимыми заслугами предков.
0: Приведу несколько примеров. Перикл, символ древнегреческой демократии, с отцовской стороны происходил из рода Бузигов, основателем которого считали якобы изобретателя ярма героя Бузига, а с материнской из Алкмеонидов. Алкмеон – правнук царя Пилоса Нестора, героя Троянской войны. От этого же царя, но по другой линии, вел свое происхождение афинский тиран Писистрат.
1: Династия македонских царей Аргиадов, которой принадлежал великий завоеватель Востока Александр, считала своим прародителем Геракла, знаменитого, но все же стопроцентно мифического персонажа. И таких примеров великое множество.
3: Сами греки, за редким исключением, свято верили в подлинность аристократических родословных, ибо в них они видели наиболее важное подтверждение своего кровного родства с величайшими героями минувшей эпохи, гарантию неразрывного единства поколений, разделенных тысячелетиями.
1: Похожая тема была и с древнеримскими аристократами, патрициями. Один из самых известных древних римлян, диктатор Цезарь из рода Юлиев, который приписывал себе происхождение от богини Венеры. Также по этой мифической генеалогии среди предков значились троянский герой Эней и царь Дардан, а от последнего, но по другой линии, основатели Рима Ромул и Рем.
0: Первый древнеримский император Октавиан Август по материнской линии происходил из рода Клавдиев, который, в свою очередь, пошел иным путем. Его генеалогия обошлась без божественного и титанического вмешательства. Все его представители, начиная с родоначальника Аппия Клавдия, вполне историчны. Родовитость этого рода оказалась аутентичной и не нуждалась в дополнительном удревнении.
1: Шли века, дряхлела Римская империя. Наконец ее потеснили варварские королевства. Предводители таковых, ясное дело, не могли соперничать родовитостью с имперскими патрициями. А очень хотелось. В глазах как своих дружинников, так и латифундистов на захватываемых территориях.
0: Люди, как известно, легче всего верят в самые невероятные. Разгромив конкурентов из других франкских, а также прочих соседних племен, вожди солических франков создают в Галлии мощное государство, впоследствии неуклонно его расширяя. Первым историческим вождем, присвоившим себе римский титул «Рекс», от чего пошло французское «Ройл», русское слово «король» появилось много позже, стал Хильдерик I,
1: отец знаменитого Хлодвига, крестителя франков. Его отцом считается Меровей, давший имя первой королевской династии. Меровей – лицо уже легендарное, его существование оспаривается. В источниках он упоминается лишь в истории франков Григория Турского, хроники Фридегара, а также в анонимной хронике 8 века книга «Истории франков».
4: «Говорят, что из этого же рода происходил король Меровей, у которого был сын Хильдерик».
1: Григорий Турский, «История франков», 6 век.
0: Веком позже известие дополняется новыми подробностями происхождения Меровея.
4: «Говорят, что как-то в летнюю пору Хладион пребывал со своей супругой на берегу моря. В полдень его женой, которая отправилась искупаться, овладело чудовище Нептуна, похожее на кентавра. С этого момента, то ли от зверя, то ли от мужа, она понесла и родила сына, которого нарекли Меровеем. По его имени все франкские короли стали зваться Меровингами».
1: Хроника Фридегара, 7 век.
0: А еще век спустя подробностей становится еще больше.
4: В конце концов, Хладион умер после 20-летнего правления. И Меровей, происходивший из того же рода, принял государство. По этому дальнему королю, короли франков, и получили имя Меровингов. Этот Меровей зачал сына именем Хильдерик, в свою очередь ставшего отцом знаменитого и отважного короля Хлодвига.
1: Анонимная книга «Истории франков», 8 век. Уходя вглубь веков, хронисты погружаются в пучину совсем непроверенного. Если обобщить их показания, то предшественником Меровея называется некий Хладион Длинноволосый, но без уточнения родства относительно Меровея. Отец Хладиона по Григорию – Теодомер, а по Фридегару – Фарамонт. Римские консульские фасты называют Теодомера королем франков и утверждают, что его отцом был Рихомер. Фарамонт упомянут лишь у Фридегара, что дало историкам основание объявить этого вождя 5 века полностью выдуманным, ну то есть мифическим. Этот же хронист называет отцом Фарамонда Макромира. Согласно Григорию Турскому, в 388 году во главе франкского племени, перешедшего границы Римской империи. Если историчность Макромира считается доказанной, то его отцовство по отношению к Фарамонду отвергается.
0: Ну а дальше? Фридегар называет отцом Макромира Приам, последнего троянского царя времен одноименной войны. Разница в 1500 лет хрониста не смутила. Зато меровинги одним движением пера превратились в потомков защитников Трои.
2: Галопом по Европам!
1: Вот уж о чем сломано немало копий, так это вопрос, кто и когда на Руси начал первый княжить. Останемся за пределами споров норманистов и антинорманистов, этого и так предостаточно. Нас интересует лишь мифология происхождения Рюрика.
0: Скандинавская версия по определению считается более обоснованной, поскольку она полностью сочетается с раннелетописной легендой о призвании Рюрика на княжение в Новгород из Варяг. Если принять историчность Рюрика, получается, что
1: то он, как бы, само собой происходит из какого-то нормандского рода. Ну а как еще? Другое дело, из какого? Летописи об этом ничего не сообщили. Зато исследователи 18 века наперебой предлагали те или иные гипотезы различной степени фантастичности. В связи с нашей темой вспомним ничем не обоснованные предположения шведского историка Олафа Далина.
0: Он отождествил Рюрика с шведским королем Эриком Бьёрнсоном из рода Сигурда Ринга, предка Ингигерд, жены Ярослава Мудрого. И Тимофея Малыгина, предположившего, что отцом Рюрика был кто-то из финских вождей, либо Людбард, либо Белл, либо Бьёрн. Князь Михаил Чербатов объявил Рюрика сыном или внуком некого лифлянского короля Диона и зятем или внуком Гастамысла. Гипотезы специалистов 19 века и позже уже носили более научно обоснованный характер.
1: Балтославянская, скажем сразу, давно и убедительно опровергнутая версия возникла в том же 18 веке. Ну, своего рода продолжение серии «Наш ответ Чемберлену». Противовес работам Байера, Миллера, позже Шлёцера, некоторых других, отстаивавших нормандский путь зарождения государства у восточных славян, у некоторых патриотично настроенных деятелей родилось жгучее желание опровергнуть немецких злопыхателей и высказаться в ключе будущих антинорманистов. Среди прочих, объектом их внимания стал и Рюрик. Они, вот кровь из носу, пытались доказать его славянское происхождение, чтобы никто и думать не смел, что государство в Новгород принесли иностранцы. Ну, на самом деле русскую государственность действительно создал не Рюрик. Даже если он существовал и был призван княжить в Новгород, формирование власти и государства – многовековой, постепенный и очень сложный процесс. И никак не связан с призванием какого-либо князя в какой-либо город. Но это совсем другая история.
0: Главным образом опираясь на сомнительные данные новгородского летописания, а также поздней Иоакимовской летописи, чья подлинность сама по себе не доказана, Ломоносов, Татищев, Гидеонов, Сахаров и некоторые другие, полагали Рюрика сыном Умиллы, второй дочери новгородского посадника Гастамысла.
2: Личность тоже весьма легендарный.
1: Других доказательств у этой версии не существует, поэтому все прочие реконструкции историков относительно славянского происхождения легендарного основателя русской великокняжеской династии носят исключительно гипотетический характер.
3: К числу псевдоисторических казусов следует отнести и смелые предположения о тождестве имени Рюрик и славянского слова «рарок» — «сокол», предложенное Степаном Гедеоновым и подхваченное всякого рода попсовыми фальсификаторами вроде писателя Михаила Задорнова. Доказательством тому сторонники данной версии считают действительно широко распространенные знаки «двузубец-трезубец», обнаруженные на древнерусских монетах, ранних печатях, глиняной посуде, украшениях и других археологических находках.
1: Мол, это родовой знак Рюрика и его рода, условно изображающий пикирующего, атакующего сокола. Вот. Историография этих знаков огромна, но никто из серьезных историков гипотезу Гедеонова не поддержал.
0: Что объединяет разные мифические генеалогии, приведенные выше? Если очень обобщенно, жанр научпопа позволяет делать такие грубые обобщения. Это, по сути, народная мифология, которую восприняли и использовали в своих интересах представители верхушки этих обществ. Может быть, они как-то дополнялись и уточнялись, но в основе своей эти мифы фольклорные.
1: Мы уже говорили, что древним людям свойственно объяснять окружающий мир иррационально, в частности, божественной волей. Ну вот и получите иерархическую структуру государства, где есть вершина, цари, бояре, герцоги, бароны, графья, ну, в общем, элита, и все остальные. И вот эти остальные обязаны свою элиту за свой счет содержать и всячески обслуживать. Ну, а кто таким установлением будет недоволен, ну, вот как пить дать, вот точно навлечет на себя божественную кару. Вот и воспринималось сие как само собой разумеющееся, справедливое, неизменное. Тем более формировалась схема постепенно, веками, тысячелетиями, с поколения в поколение. и поэтому воспринималось как традиция, скрепа и даже необходимое. Или будет хуже. Вообще все рухнет.
3: Мотив народной мифологии характерен для многих династий, возникших в античности и раннем средневековье. Сюда же относим миф о Пясте, основателе первой польской правящей династии, миф о Пржемысле и Лебуше, Чехия, миф о Кии, будущий восточнославянский ареал. В какой-то степени продолжение этой линии – легенда о призвании Рюрика.
1: А вот в позднее средневековье и раннее новое время картина меняется. Мифические генеалогии становятся уделом исключительно кабинетных интриг. Теперь миф инициируется, как правило, конкретной социальной группой и фабрикуется их канцелярией, а легитимируется зачастую посредством подложных текстов, в которых объясняется, на основании чего всю эту писанину следует считать вовсе не мифологией, а самой что ни есть историей. Ну то есть фактом, просто недавно открытым.
2: Ну точно фактом.
1: В результате мы получили любопытные, выдуманные генеалогии, ныне интересные в контексте тогдашних событий. В 14-15 веках Великое княжество Литовское заметно разрастается, став в 5-6 раз больше, собственно, этнической Литвы. Территориальный рост произошел в основном за счет земель бывшего древнерусского государства. Как итог, великие князья литовские из династии Гедиминовичей оказались перед необходимостью доказать свое династическое право на русские города и княжества. Для этого был придуман эффектный финт, согласно которому литовцы оказывались откочевавшими в эти края римлянами, а их князья потомками императора Августа. Вот так.
2: А Литва — это Литалия, искаженная Италия.
1: Для обоснования этого мифа было существенно дополнено белорусско-литовское летописание в его поздней редакции, относящееся к 16-17 векам. До нас дошло 6 списков с обширным предисловием. Их лжегенеалогию обобщенно можно изобразить в следующем виде. При том, что в ранних списках 15 века этим предисловием, как говорится, даже не пахло.
5: Вот, представьте себе. Казалось бы, наивный прием, а сработал. Возможно, тогдашние люди, подобно нынешним, нашим людям, сами себя успокаивали. Ну, раз написано, значит, так оно и есть. Ведь не станет же летописец зря переводить дорогостоящий пергамент.
2: Тогда чаще уже писали на бумаге, но она тоже была недешево.
1: Уже в 19 веке данная генеалогия была решительно отвергнута. Вопрос лишь встал, кто и когда занес данный фейк в летописи. Оригинальные мнения различных националистически настроенных субъектов мы рассматривать не станем. В современной историографии, в том числе и литовской, данный вариант генеалогии Гедиминовича считается мифом. Идем дальше. Но от Гедиминовичей решили не отставать и поздние великие князья московские из рода упомянутого Рюрика. Умирающей династии было жизненно необходимо доказать не только свое родство с легендарным пращуром, но и превзойти по древности главных конкурентов – польско-литовских королей Ягеллонов и получить обоснование на продолжение борьбы за приграничные территории. Судя по всему, так возник миф о происхождении Рюрика от некоего пруса, родственника уже нам знакомого Октавиана Августа. Ну, бедный-бедный род Клавдиев, кто бы мог подумать. Миф отразился в родопомянных источниках московского происхождения.
6: В связке с двумя другими позднелетописными мифами «Сказание о Словении и Руси», «Новгородская сказка о происхождении славян», легенда о передаче византийским императором Константином Мономахом царских регалий, включая знаменитую шапку Мономаха, киевскому князю Владимиру II, прямому предку московских великих князей. Это должно было доказать эксклюзивные права калитичей на царский титул и на все земли бывшего древнерусского государства, да и вообще повысить их авторитет.
1: Позже миф о римском происхождении присвоили себе и занявшие в начале 17 века российский трон Романовы. Сперва доказали свое кровное родство с московскими Рюриковичами, а через них и с римскими императорами. Схожий способ удревнения своей генеалогии примерно в то же время предприняли и молдавские господари. Мотив и пиар данной мифологии весьма схож с лжеродословиями Гедеминовичей и Калитичей. Ну, схожи и наши нынешние отношения к этой Maiden Moldavia мифологии.
6: Следует заметить, что московские писари не только искусственно возвеличивали своих государей, но как бы принижали и конкурентов, литовских князей, позже польско-литовских королей. Достигалась эта цель посредством такого же фабрикования родословий, но уже как бы в обратную сторону, упрощая их происхождение. В московских родопоменных источниках 16-17 веков бытовало два варианта мифической генеалогии Гедеминовичей. Первый вариант – так называемый родственный, когда Гедемин объявлялся потомком Ростислава Рогволдовича, представителя побочной и давно выпавшей из числа претендентов на великое княжение рода полоцких Рюриковичей. Второй же вариант – рабский, в котором Гедемин назывался рабом смоленского князя Витаня, будто бы рабу удалось охмурить жену своего князя, дочь некоего Бортника, то есть тоже незнатного происхождения, отчего родились Ольгерд, Кейстут и прочие.
1: Таким образом, Гедеминовичи волшебным движением руки летописца превращались в младших, по сути, бедных родственников московской династии. Либо вообще в неблагородных самозванцев, незаконно занявших литовский трон. В обоих случаях Гедеминовичам, а через них и Литве в целом, отказывалось в праве на западно-русские земли, равно как и на главенство в регионе.
2: Геополитика.
3: Идеи цезаризма были чрезвычайно популярны в эпоху Возрождения и не только в Литве и Москве, но и во всей Европе, как восточной, так и западной. Стремясь оправдать свои настоящие акции, старые династы искали оправдания в прошлом. Часто в прошлом додуманном, исправленном, подстроенном под современную им конъюнктуру. В результате мы получили любопытный материал, демонстрирующий своеобразное родословное соревнование литовских и московских великих князей. В борьбе за власть, территории, авторитет. Заинтересованные лица не гнушались ни искажениями фактов, ни прямым подлогом. Справедливости ради заметим, что фабрикованием родословий в практических целях не брезговали и рода пониже этажом. Чтобы занять лавку поближе к новоявленному потомку кесаря, получить новое земельное пожалование или сытую должность, в местнической системе представителями тех или иных боярских и магнатских фамилий необходимо было не только и не столько сделать что-то полезное сейчас, сколько стать круче в прошлом, пусть и мифическом.
1: Сегодня мы с вами рассмотрели, разумеется, далеко не все мифические генеалогии, имевшие место в разные периоды истории. А те, что рассмотрели, получилось весьма поверхностно. Многое осталось даже неупомянутым. Что ж, ролик носит ознакомительный характер. Однако я рассчитываю не останавливаться и продолжать знакомить вас с этой, на мой взгляд, интересной темой.
6: К величайшему сожалению, несмотря на то, что в цивилизованном мире сословные привилегии давно в прошлом, мифические генеалогии продолжают использоваться во всяких разных разнообразных недобрых делах. Недобросовестные историки и прочие ангажированные деятели не стесняются ссылаться на старинные мифы для обоснования тех или иных современных конъюнктур.
1: Важно помнить, что всевозможные псевдоисторические споры грозят перейти в практическую плоскость и привести к отнюдь не мифическим конфликтам, как между людьми, так и между целыми народами. Злонамеренное мифотворчество необходимо знать и обличать. С вами Геннадий Клипсторика. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте и обличайте мифы. До встречи!

Сегодня мы поговорим о профилактике ОРВИ, гриппа, ибо не ковидом единым, и поговорим о том, что доказано, что эффективно, и поговорим очень подробно по поводу того, что мы можем сделать и что известно. В начале нашей лекции по традициям и правилам современной этики в медицине я обязан раскрыть информацию о конфликте интересов. Я работаю в Сеченовском университете научным сотрудником и лечу пациентов, провожу занятия со студентами, преподаю. Помимо этого, я пульмонолог Федерального дистанционного консультативного центра Минздрава по тяжелым пневмониям и ковиду, и мы оказываем помощь практически всем стационарам Российской Федерации, которые лечат ковидных пациентов. Сегодняшняя лекция проводится без какой-либо финансовой поддержки фармацевтических производителей, либо производителей медицинского оборудования. Любые приборы, либо препараты, которые мы сегодня будем демонстрировать или называть, или обсуждать, они будут представлены в некоммерческом непатентованном названии, и мы не будем никаким образом пропагандировать их приобретение, либо указывать на фирму-производителя. Поговорим мы об актуальности профилактики ОРВИ, с кем и чем мы сегодня имеем реально дело, и что актуально на 2021 год, как не заболеть и во многом как не иметь осложнений, если. Чем опасен риновирус, респираторно-синтециальный вирус, другие вирусы, которые могут вызвать ОРВИ, ибо не ковидом единым болен человек, и это тоже достаточно большие значимые проблемы. О чем мы забываем в профилактике респираторных болезней? Поговорим о тактической цели, что сделать здесь и сейчас, чтобы здесь нам стало лучше и здесь добиться эффекта и успеха, и какие у нас могут быть стратегические цели в профилактике и предотвращение осложнений. Конечно, куда без вакцинации, поговорим и об этом, но и буду рад ответить на ваши вопросы. Если мы посмотрим литературу, такую серьезную научную литературу, или постараемся найти какие-то серьезные учебники, книги, которые бы говорили серьезно о простуде, то, наверное, ну да, вот в цифрованных библиотеках и базах данных мы найдем статьи, вот одна из первых таких серьезных статей, в общем, достаточно научных, она 1928 года, это американский журнал национального здоровья, и тут обсуждается вопрос, что, в общем-то, для человечества нет ничего важнее, особенно в эпоху индустриализации, развития экономики, чем ОРВИ, потому что простуда, на Западе и в англоязычной литературе называется common cold, это вообще очень серьезная экономическая проблема для всего человечества. И, конечно, в такой вот более ориентированной на экономику стране, это в первую очередь экономические риски. Но помимо этого указывается, что и, в общем-то, есть связь с определенным не только днями нетрудоспособности, но и есть с определенными рисками осложнений. И поиск этиологии простуд продолжался весь 20 век. И на сегодняшний день мы не все до конца знаем про нее. И даже предлагается в этой статье лечение. И чем? Содой. Содой и лечение. В общем, обсуждался вопрос дисбаланса среды организма, что простуда вызывается не какой-то бактерией, а, в общем-то, она или вирусом, а она вызывается дисбалансом сред организма. Ну, можно посмотреть аналогию между 28-м годом, когда вышла эта статья, и почти 100 лет спустя мы видим большие исследования на те же тему, этиология или вирусология. Здесь, значит, написано prevention and treatment, соответственно, профилактика и лечение, а здесь мы говорим о патогенезе и лечении. Но тогда говорили общие простуды и ОРВИ, или испанки, или других более актуальных вещах, а сегодня мы говорим о COVID-19. И это очень знаково, что здесь также ставятся вопросы экономики, локдаунов, ограничения жизни людей, профилактика обострения, ухудшение жизни и здоровья человека конкретного и группы популяции. И во многом есть серьезные аналогии. Но сегодня аппарат доказательной медицины, серьезных исследований, он дает нам больше возможностей. Вы мне можете сказать и упрекнуть меня в том, что как же так, вот опять американские и западные источники, пожалуйста, есть российские источники, древние достаточно, с которыми вы можете познакомиться, и они находятся практически в открытом доступе. Здесь приведена моя фотография, это зал редкой книги публичной библиотеки молодежи, которая находится на Преображенской площади в Москве. И там есть лечебник домашний 1791 года, где рассказывается о том, как лечить лихоманку, горячку, лихорадку. И указывается, что простуда – это серьезное заболевание, уносящее людей в эпоху эру до антибиотиков, если присоединялись бактериальные осложнения.

0: этих причин. В сути, выметать баня-сауна регулярно, это каждую неделю, а лучше два раза. Овощи, фрукты, рыба в рационе постоянно. Это позитивное мышление. Либо, может быть, вы просто не думаете об этом и стараетесь, зачем мне привлекать, как говорят некоторые итерации какие-то негативные, да, вот просто не буду думать об этом, ну и бог с ним, у меня есть эволюционно созданный иммунитет, я человек, эффективная, можно сказать, почти совершенная биологическая машина, ну, может быть, как-то иммунитет справится самостоятельно. Мы видим, что 6 человек уже проголосовало, примерно, в общем-то, одинаковые ответы, да, частая физическая нагрузка, овощи, фрукты в рационе, позитивное мышление вырывается вперед, ну и мы видим, что многие просто об этом не задумываются, 10-13% людей, слушающих нашу трансляцию, считают, что, в общем-то, наверное, да, их организм справится самостоятельно, чтобы не заболеть вирусной инфекцией. Сюда же можно отнести и ковид, и сюда же можно отнести и грипп.
1: Наш слушатель Анатолий считает, что чеснок обеспечивает социальную дистанцию.
0: Это прекрасный вариант, но я хочу вам сказать, Анатолий, что если вы используете еще и маску, то, к сожалению, степень эффективности вашего метода логически будет сильно падать. Но, по-видимому, да, можно рассмотреть и такой, ну, по сути дела, шуточный вариант. Как сейчас принято говорить при всяких холиварах в разных пабликах, чатах, соцсетях, если вы используете чеснок и вы считаете это эффективно, а где ваши доказательства? И в этом плане, конечно, важно посмотреть еще и исследования. Может быть, не всех так сильно отпугнет чеснок или не даст возможности делать дистанцию 2 метра. Спасибо вам большое. Вот видно распределение частотности и процентажа по трансляции. На этом мы завершаем наше голосование. Вот. И переходим дальше к слайдам, где попробуем объяснить все вот эти вот проценты, это видение и насколько это эффективно использовать. Начну с курения. Это исследование российской распространенности курения в Восточном округе Москвы, в одном из районов. Мы видим здесь, в общем, достаточно серьезное влияние. До 20% матерей курят при своих детях. Это пассивное курение, тоже очень серьезный фактор. Курит мать или отец. Отец чаще, чем мать. Ну и, в общем-то, собственно говоря, можно сказать, что пробовали курить примерно половина, а курят постоянно или курят в последний месяц, ну, как минимум, каждый 10-й человек. И это серьезная проблема. Очень много информации по поводу курения, его связи с онкологическими заболеваниями, бронхитами. Можно сказать, что наш организм приспособлен для того, чтобы вдыхать свежий, чистый, адекватный, нормальный воздух. Без продуктов горения, без мелкодисперсной пыли, без мелкодисперсных продуктов горения табака, я уж не говорю о никотине и прочих смолах и кислотах. Вы можете сказать, ну хорошо, я не курю обычные сигареты, я понимаю, они вредят. Я либо в попытке отказаться от обычных сигарет перехожу на электронные, либо я использую электронную как безопасную альтернативу обычным. Ну, есть серьезные метаанализы и обзоры, как раз вот эта верхушка доказательной медицины, которая нам говорит, что, к сожалению, меньше бросают курить люди, которые курят электронные сигареты. И это более длительные курительные сессии, потому что физического дискомфорта, кашля и проявления, как правило, эти сигареты дают чуть меньше. Но сказать, что это безопасно, нет, так нельзя сказать. Канцерогенов, продуктов, которые запускают перекисное окисление липидов, сложный каскад окислительных процессов, которые приводят к метилированию ДНК, там достаточно много. И, в общем-то, сказать, что это прям безопасно, нельзя. Да, конечно, это обзор 2016 года, и с этого периода времени накопились еще данные. По-видимому, нам надо ждать новых исследований, метаанализов. Но на сегодняшний день мы можем сказать условно, что да, наверное, электронные сигареты чуть менее вредны, чем обычные, но все же приверженность курению сохраняется, это длительные курительные сессии, и люди, в общем-то, не очень сильно бросают. Насколько вообще эффективно курение электронных сигарет для уменьшения проблем с респираторным трактом и уменьшения сердечно-сосудистого риска осложнений инфаркта, инсульта, атеросклероз у курильщиков? У нас есть систематический обзор, и, в общем, его заключение говорит о том, что бывшие курильщики, кто ранее курили и перешли на электронные сигареты, действительно, вроде бы, они на 40% меньше имеют какие-то проблемы, связанные с респираторными неблагоприятными осложнениями, пневмониями, бронхитами, хобл, эмфиземой, если мы сравниваем с обычными курильщиками. Но переключение на электронные сигареты не решает снижение рисков и уменьшает, не уменьшает проблемы, связанные с сердечно-сосудистым здоровьем и сердечно-сосудистые исходы, риски инфарктов, инсультов, они не уменьшаются, к сожалению. Поэтому нельзя сказать, что, в общем-то, это хорошая история, и нет улучшения для сердца.

сосудов, ну да, меньше негативных исходов по легким, но всего на 40%. Очень часто и распространено сейчас курение кальяна, это часто очень курительные сессии, я в этом плане очень благодарен европейским исследователям, это Изабелла Судана и Йенс Бартельмейс, которые опубликовали в европейском журнале «Сердце» очень интересный обзор, который показывает, что по сравнению с обычной сигаретой, даже если это бездымный уголь, хороший фильтр, кальян какой-нибудь там условный на каком-нибудь молоке с грейпфрутом, все равно это курительная сессия дольше, и затяжка не 8-12, а 200 затяжек. Это не 5-7 минут курения, а до часа и более. Это не 40 мл вдыхания, в общем-то, воздуха, который не предназначен для попадания в легкие, а это 1 литр дыма за затяжку до 1 литра. И это, в общем-то, кумулятивно может давать еще больший вред, чем курение обычных кальянов. Я напоминаю, что органическое топливо – это тоже фактор риска развития хобл. Если у вас камин или печка с неплотно прилегающей крышкой, если у вас есть проблемы с дымоходами, если у вас есть постоянное использование угля и древесного какого-то топлива для барбекю, если вы просто отапливаетесь этим, или если в вашей жизни очень часто вокруг сжигаются вот эти вот растительные остатки, уголь, и продукты, сжигаемые на открытом воздухе, все исследования говорят о том, что вы, безусловно, увеличиваете шанс возникновения хронической обструктивной болезни легких. Это такой вариант хронического серьезного бронхита и или эмфиземы. И, в общем-то, это будет значимо ухудшать ваш прогноз и по легким, и по сердцу. И тут очень важно сказать, что курение – это не только проблемы с легкими, не столько проблемы с легкими. Мы все с вами живем в однонаправленном процессе старения сердечно-сосудистой системы. И, к сожалению, со временем у всех развивается процесс атеросклероза, поражение сосудов изнутри и ухудшается питание головного мозга, почек, сердца, других органов. И происходит декомпенсация этого питания и работы этих органов. И в итоге большинство умирает от инсультов, инфарктов, декомпенсации сердечной, почечной недостаточности или других причин. Причина сердечно-сосудистой – это самая главная причина смертности в 20-21 веке. Какие есть факторы, которые этому способствуют? Лишний вес, курение, по сути дела, любых устройств, стресс, депрессия, отсутствие цели в жизни, гипергликемия, повышение уровня сахара в крови, гипертония и нарушение уровня холестерина и соотношение его фракций. Это все приводит к развитию атеросклероза. И это очень сильная доказанная теория. Причем теория, которая покоится на плечах очень серьезных исследователей. В Российской империи в 1908 году Игнатовский и Салтыков вызвали впервые атеросклероз, скармливая кроликам подопытным большое количество калорийной пищи. В 1913 году великий Аничков и Халатов впервые вообще создали теорию, холестериновую теорию, инфильтративную теорию атеросклероза. Они были достаточно такими серьезными новаторами на тот момент. Они кормили чистым холестерином кроликов и связали причину нарушения ситуации с сосудами, забивание их вот теми самыми бляшками. И доклад их был очень такой серьезный. И на сегодняшний день этот постулат об инфильтративной теории стал краеугольным камнем современных теорий атеросклероза. И современные конгрессы, здесь приведено сайт, есть приведено слайд с Стамбула, из Турции, в 2008 году, открытие 77-го международного европейского конгресса по атеросклерозу, и там активно отмечалась заслуга Аничкова, исследователя, в изучении атеросклероза. Конечно, не только Аничков и наши другие очень серьезные профессора-академики, до сих пор живущий академик Чазов, дед нынешнего Мясникова, академик советский Мясников, они еще в 20-х годах, в 30-х, Чазов и вообще в 50-е, 60-е, 70-е годы разрабатывали лечение сердечно-сосудистых заболеваний и очень большую роль придавали изучению холестерина. И мы с вами на сегодняшний день знаем, что на основании идеи Цау и Бранвальда, которые сформулировали вот эту единую концепцию однонаправленного старения сосудов, которую вспять развернуть нельзя, но можно приостановить, да, определенными концепциями, что вот это все идет к тромбозу и разрывам бляшек изнутри, и будет инфаркт, инсульт в этом месте. Так вот, я хочу сказать, что моноциты, большое количество цирреактивного белка, разных цитокинов, которые приходят в кровяное русло при ковиде, гриппе, ОРВИ, при постоянных обострениях бронхита, при активном курении, при ожирении и некомпенсации диабета и холестерина, они все будут способствовать однонаправленному усилению старения. И когда пациент будет болеть ковидом каждый год, понятно, что степень старения сердечно-сосудистой стенки будет значительно прогрессировать. Поэтому тактическая задача не заболеть, тактическая задача уменьшить риски осложнений, если заболели, и очень важная стратегическая задача сделать так, чтобы даже легкая перенесенная простуда, да пусть тот же самый малосимптомный легкий ковид,
не вызвал декомпенсацию движения и ускорение движения по процессу старения. Поэтому в этом плане заботиться о том, что будет завтра, разумно уже сегодня, отказываясь от курения и занимаясь профилактикой здорового образа жизни. Что доказано по поводу ковида? Да есть люди, у которых есть выраженный атеросклероз, инфаркт, перенесенный инсульт, сахарный диабет, гипертония, проблемы с холестерином. Так вот, если они принимают статины, то они ковидом болеют гораздо меньше. Все, что левее получается улучшение. И вот мы видим, что если есть вот эти диабеты, хронические болезни, ожирение, прием каких-то препаратов, они ухудшают ситуацию. А если есть прием статинов, он улучшает ситуацию. Да, это, конечно, это очень такие не очень мощные исследования на малой выборке. Это начало только пандемии. По-видимому, нам надо ждать накопления большего количества информации. Но первичные данные говорят, что хоть расхождение есть между людьми, которые не принимают статины, это черная график, и пунктирная линия, принимают статины, все-таки разница есть определенная. И ковид, и статины, речь идет не о здоровых молодых людях или с минимальным количеством проблем, а люди, у которых есть серьезные проблемы, серьезные риски. Люди, у которых статин назначен не просто так, потому что у них какие-то проблемы в анализах, а назначен они, потому что у них есть какая-то базисная болезнь. И риск декомпенсации сердечно-сосудистых проблем у них очень выраженный. Статины могут уменьшить риск смерти при ковид примерно на 5%, наверное. Но метаанализы немножко в этом сомневаются, поэтому мы ждем дальнейших исследований. Но в целом, если у вас есть гипертония, диабет, если у вас есть ожирение, вы не знаете свой холестерин, проверьте холестерин и с вашим лечащим врачом обсудите, а надо ли вам использовать класс препаратов, статины, которые снижают холестерин и уменьшают продвижение вас по сердечно-сосудистому континууму. Вакцина-профилактика. Тема, о которой сломаны копья, общество очень поляризовано разделилось. Я хочу сказать, что я к вакцине-профилактике отношусь крайне серьезно. Вот мой сертификат профилактических прививок, он у меня в руках. Мы можем видеть, что я вакцинирован от большого количества болезней. Коклюш. Я переболел коксаки, к сожалению, не было от него. Тяжело болел, не было от него вакцинации. Я вакцинирован от гриппа, гепатита А. Я вакцинирован от гепатита Б. Я вакцинирован от кори. Вакцинирован от коронавируса и уже прошел ревакцинацию. Да. И большое количество других разных болезней, например, пневмокок, да, который может вызвать осложнение, бактериальное осложнение ОРВИ и пневмонию, дифтерия, столбняк. Эти все заболевания у меня есть, и я каждые 10 лет обновляю вакцинацию, в том числе я, например, перед поездкой в регионы эпидемического распространения клещевого энцефалита сделал себе клещевой энцефалит вакцинацию и не боялся, что меня укусит клещ, и у меня будут какие-то проблемы, поскольку меры профилактики помимо там, клещевого энцефалита, они, в общем, эффективных уходят практически нет, кроме вакцинации. На сегодняшний день нормальный житель современного города имеет бесплатную возможность вакцинироваться от гриппа каждый год. ВОЗ говорит о почти там, 500 000 даже больше смертей в год от гриппа. Сейчас это место вытеснило в большей степени ковид. От столбняка, яркий пример, есть людей, которые делают себе занозу там, с количеством небольшой земли, попадает это в рану, вызывает потом потенциально столбняк. Люди могут болеть серьезным кашлем, и даже взрослые, поэтому коклюш – это тоже вариант, который надо обсудить. Ну и если есть какие-то риски по сердечно-сосудистым легочным заболеваниям, если пациент хронический, то снижение рисков пневмококковой инфекции – это вакцинация от пневмокока. Это то, что может помочь снизить осложнение ОРВИ или сделать так, чтобы не было других параллельных инфекций. Теперь поговорим о тех самых методах, которые в интерактивном опросе вас так интересовали, и вы используете, например, интерфероны и иммуномодуляторы. Если мы говорим об исследовании, по идее, мы должны взять когорту большую людей, лучше, чтобы это было международное исследование, чтобы это были независимые люди от производителей интерферонов, разделить их на группы, одни принимают интерферон, другим даются плацебо, и сравнить, а что эффективнее по весу профилактики или самого лечения. А дальше такие исследования можно обобщить, и будут большие метаанализы, обзоры. Одним из обществ, которое занимается серьезным обзором, это Кохрейновское сотрудничество. Есть Кохрейновская библиотека, их сайт доступен на русском языке, и можно почитать обзоры и научные доказательства разных методов профилактики, очень взвешенных и очень нетенденциозно, объективно поданных и структурированных. Ну, вот, в частности, один из обзоров, который очень активно цитируется, это обзор 21 века уже, антивирусные препараты для использования и профилактики лечения ОРВИ. К сожалению, метаанализы нам говорят, что
нету лицензированных эффективных противовирусных лекарственных препаратов для лечения простуды, либо если они есть, то они не доказаны. И возникает большой вопрос, а лекарственное взаимодействие между ними и хронически принимаемыми препаратами как происходит? Да, вроде бы хорошая идея дать какой-то компонент иммунной системы, который у нас работает, и с помощью этого дать хороший противовирусный иммунитет, хороший вариант усиления вот этой защиты противовирусной. Но на практике оказывается, что вы принимаете интерфероновый препарат, неважно, в свечах или иммуномодулятор в таблетках и еще как-то. К сожалению, это никак не влияет ни на течение самой болезни, ни на ее исходы. И мы можем с вами улиться интерферонами, но никак не можем профилактировать риск возникновения осложнений. Интерфероны изучались в том числе и для ковида. И думали о том, что усиление иммунной системы приведет к улучшению. Но ковид сам по себе такая инфекция, которая гиперактивирует иммунную систему и вызывает гиперактивирующее воспаление. И использование иммуномодуляторов, интерферонов потенциально, если уж они как-то работают, может вообще гиперактивировать иммунитет. И с этой позиции, наверное, это вообще неверно. А исследования говорят, что использование больших доз интерферонов само вызывает гриппоподобный эффект. Мы интерфероны используем в терапии для лечения гепатита Б, сейчас, да, гепатита С. Сейчас появились еще более современные препараты. Но это, в общем, не безобидная история. Если уж говорить об использовании, то это большие очень дозы, токсичные дозы. И вопрос очень, а нужно ли при обычной простуде и гриппе, если нет доказанного эффекта, их вообще использовать. Конечно, производителям витаминов, различных препаратов, в том числе интерферону, выгодно, чтобы мы с вами при первых признаках простуды бежали. И у нас есть желание чем-то улучшить себя психологически, нам может стать и легче, если мы что-то примем. И мы хотим тумблером взять, принять какой-то препарат, как тумблером выключить те симптомы воспаления, которые естественные, природные, адекватные, которые, по идее, разумно принять и прожить, и они закончатся. Но мы с вами хотим каких-то вот уникальных препаратов, таблеточек, например, витамин С. Ресурсы по доказательству витамина С изобилуют большим количеством литературы. Есть и качественные, и менее качественные. Мы можем говорить, что мы обязаны такому популяризации Лайнусу Поллингу, да, химику, который говорил, что витамин С может профилактировать онкологию, РВИ, и вообще лечить все подряд. Надо очень большие дозы использовать. К сожалению, он сам, несмотря на большие дозы витамина С, умер от онкологии. Вот. Но витамин С используется в лечении. И была попытка даже использовать его у реанимационных пациентов. Но, к сожалению, плацебо-контролируемые исследования и литературные обзоры и метаанализы не дают значимого эффекта. Но тут не все так просто. Если мы с вами используем витамин С в высоких дозах у человека, который переохладился, и мы не хотим вызвать декомпенсацию его хронических проблем с верхним дыхательным путем или чтобы он в этот момент не заразился. Если мы с вами используем витамин С у человека после тяжелого, продолжительного, эффективного снижение эффективной нагрузки физической, то да, некоторое количество исследований, одно большое клиническое испытание со взрослыми, говорит о том, что определенная польза от 8-граммовой терапевтической дозы в начале проявления признаков простуды может давать какой-то умеренный эффект. Но длительное и пятидневное, там, высокодозовое использование витамина С не дает значимого эффекта. Экстремальный стресс, переохлаждение, да, в 50% случаев может помочь витамин С оборвать начало простуды, или чтобы она не случилась, или чтобы не случились какие-то симптомы респираторные. Но уповать и потреблять его большим количеством постоянно нет, плюс еще витамин С достаточно токсичный препарат, который в высоких дозах может вызывать разные проблемы. И, в общем, здесь надо, конечно, серьезно советовать с лечащим врачом и не увлекаться. Другой витамин – витамин D. Да, здесь не так все просто. Витамин D – это активный метаболит, это активный такой вот, активное химическое вещество. И, в общем-то, витамином назвать его особо сильно-то язык последние годы не поворачивается. Эндокринолог говорит, что это определенный даже какой-то такой гормон. Мы живем с вами в нехватке солнечного света, и, по-видимому, наверное, использование витамина D – это, в общем, правильная история. Но анализы говорят о том, что значимого снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, например, при потреблении витамина D, не происходит. А эпизод ОРВИ – да, вроде бы на 12% мы снижаем риски хотя бы одного эпизода ОРВИ при использовании витамина D, но значимого улучшения прям по лечению самого эпизода ОРВИ нету, и серьезные метаанализы показывают, что успех на 12% в общем вызывает большие сомнения, а надо ли? Да, мы ждем накопления серьезных данных, надо проводить новые исследования, это не пустышка, по-видимому, и, по-видимому, что-то в этом есть, как и в витамине С в условиях экстремальных физических, психических нагрузок или в остром первом часе лихорадки. И, может быть, мы снизим и амортизируем какие-то риски, но говорить о том, что это изменит прогноз радикально, не приходится. Цинк.
Есть исследования инвитро низкого уровня доказательности, которые говорят, что вроде бы некоторые ферменты ингибируются, как-то лучше работает иммунная система, и цинк можно использовать, или вот там цинкоцетат, например, таблетки, с помощью него вот этот вот обзор и серьезное исследование говорит о том, что вроде бы может быть чуть меньше продолжительность простуды. Но на исходы, на количество рисков попасть в реанимацию, иметь тяжелую пневмонию, это не влияет. И, в общем-то, мало или практически недостоверной информации для тяжелых ОРВИ, которые будут вызываться гриппом и ковидом. Поэтому цинк, да, если есть ломкость ногтей, если есть выпадение волос, если это связано не с анемией и не с дефицитом витаминов группы В, а с цинком, да, может быть, обсудить с дерматологом, лечащим врачом и назначить витамины и препараты, содержащие в том числе цинк, да. Но использовать цинк как препарат, который прям вылечит простуду или облегчит риски, по данным исследований на текущий момент, это неправильно. Конечно, производители витаминов, БАДов и цинка, они будут рады говорить о том, что это эффективно, давайте, покупайте. Но в этом плане мы должны понимать, а вот эта цена, которую мы платим, и нагрузка это фармакологическая наш организм, она оправдана, действительно есть научные данные. Мы можем много говорить про магний, действительно магний привлекает внимание, магний является кофактором большого количества белков, около 700 белков, и, например, АТФ – это такая молекула, которая обеспечит энергетические процессы у нашего организма. Она вступает в процесс образования энергии только в форме магниевой соли. И магний нам необходим на этапе синтеза всех белков, и белков иммунной системы, и строительная функция очень важная у него. Ну и почти каждый там, второй, третий фермент в работе его принимает участие магний, это важный макроэлемент. Ну и в том числе это антагонист кальция, он регулирует возбудимость клеток, которые связаны с сокращением, да, и сердца, и гладкой мускулатуры. И с этих позиций теоретических вроде бы да. И мы говорим активно о витамине D, мы говорим о цинке, о кальции, но мы забываем про магний. А степень дефицита магния, по данным наблюдательных исследований, она очень большая. 34% примерно населения не имеют достаточного уровня магния. По Европе, по США такие же примерно цифры, там треть населения примерно не имеет нормального, адекватного уровня потребления. Можем ли мы потреблять достаточное количество магния с пищей? Да, в принципе, можем, но усваивается не очень эффективно. И магний, в общем-то, не совсем пустышка. Есть исследования, которые... мета-анализы серьезные, систематические обзоры рандомизированных контролируемых исследований, которые показывают, что добавление магния в рацион питания меняет уровень степени хронического воспаления. И уровень С-реактивного белка – это универсальный интегральный маркер воспаления, который мы можем сдать. В лабораториях доступен этот анализ. Он показывает степень воспаления, в том числе хронического, острого. Он уменьшается при использовании магния. И большое количество исследований. Вот на 2020 год я смотрел 108 тысяч, сейчас уже около 116 тысяч серьезных исследований. Вот буквально третий из него говорит о том, что да, уровень С-реактивного белка среди людей, которые имеют воспаление хроническое, больше 3 мг на децилитр, оно, в общем, сильно, оно может чуть-чуть уменьшиться. И добавка магния может как-то его уменьшить. Но нет данных серьезных, которые говорили бы, что магний сильно влияет на ОРВИ. И на ковид тем более. Есть метаанализы, 14 исследований – это высокий уровень доказанности, да, уровень доказательств, чем выше по пирамиде доказательной медицины, тем лучше, который показывает корреляцию между содержанием магния в питьевой воде, например, да, и снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Но не это единственный или главный фактор, а на иммунитет серьезных исследований, которые бы показывали, что магний влиял, он практически нет. Ну да, россияне очень мало потребляют магния, там 33% не достигает и 70% от суточной потребности, норма вообще достигается у четверти только населения. По-видимому, мы должны больше потреблять продуктов, содержащих магний, и, в общем, следить за его уровнем. Но проблема в том, что это внутриклеточный ион, а в крови, собственно говоря, мы его увидеть не можем. Хотя есть опросники по магнию, можно их найти легко в интернете и посмотреть, есть ли дефицит магния. И также важно помнить, что, возможно, некоторые лекарства, которые повлияют на увеличение потери магния с мочой, например, антибиотики, например, аминогликозид, тобрамицин, амикоцин, некоторые ингаляционные препараты, бета-адреноагонисты, филонтерол, сальбутамол, бисфосфонаты для остеопороза, цитостатики, которые петлевые диуретики, разные моноклональные антитела, которые сейчас используют в том числе лечении ковида, да даже ингибиторы протонной помпы, очень известные нам омепразол, пантопразол, эзомепразол, это препараты, которые могут приводить к изменению метаболизма и будет теряться магний. Поэтому, в общем, надо, конечно, наверное, на него обращать внимание, но для ОРВИ ковида он прямой профилактики не дает. Некоторые люди, на мой удивление,
самоизмерения начали использовать, даже не имея выраженных симптомов, связанных с респираторным дыхательным трактом, в качестве профилактики разные препараты противокашлевые или разжижающие мокроту. Например, амброксол – это действующее некоммерческое вещество, входящее в ряд препаратов противокашлевых, разжижающих мокроту. Да, действительно, от него это не фуфламицин, это не пустышка, это действительно препарат, который может давать эффект. Например, если мы лечим какое-то бактериальное заболевание верхних дыхательных путей, бактериальное, не вирусное, он может помочь биодоступность антибиотиков, которые работают именно против бактериальных. Действительно, есть данные, которые там показывают в сравнении с плацебо, что лучше плацебо серое, да, амброксол это оранжевое, что действительно там где-то на седьмой день в сравнении с плацебо средние уровни там, антибиотиков, они больше в регионе событий. И в бронхиальном секрете, например, там, при использовании этого препарата биодоступность повышается. И есть данные, которые показывают, ну, такое не очень большое исследование, но все-таки оно многоцентровое, которое показывает, что при рандомизации, при длительном наблюдении профилактируется хронический бронхит. Но у тех людей, у которых есть уже проблема, у которых скомпрометирован дыхательный тракт, это хронические курильщики, люди с эмфиземой, с хобл, с бронхитом. Но здоровому человеку без явно выраженных симптомов использовать амброксол и длительно в качестве профилактики, наверное, не стоит. Если вы заболели ОРВИ, и есть речь о том, что потенциально у вас может случиться обострение вашего хронического заболевания, да, разумно проконсультироваться с врачом и обсуждать этот препарат, потому что он значительно сокращает период обострений, но в сравнении с плацебо он дает хороший эффект, в общем-то такой, ну, достаточно выраженный. Но говорить о том, что этот препарат может прям радикально изменить ваш прогноз, не приходится. Хотя есть интересные данные, вот в частности там в кандидатской работе моей, с которой мы делали с коллегами, были очень интересные анализы. Мы проанализировали сурфактантные протеины, это такие белки, которые выстилают внутреннюю часть альвеол и очень активную роль принимают в респираторном тракте, в том числе для иммунной защиты, для опсонизации, то есть покрывания бактерий и вирусных частиц, чтобы иммунная система их видела и узнавала. И они помогают, эти сурфактантные протеины, играть очень серьезную роль регуляции воспаления. Мы знаем, что альвеолит, воспаление альвеол – это частая проблема при гриппе и ковиде, и сурфактантные протеины очень часто меняют свой уровень. На примере классических заболеваний с воспалением легких, например, с саркоидозом, в нашем исследовании было показано, что чем больше уровень сурфактантных протеинов, вот по этой части, да, отклонено, тем ниже уровень сатурации. Чем выше уровень сурфактантного протеина А и Д, тем хуже ситуация. Вот зеленое пятно такое, уходящее вниз, тем меньше сатурация, тем хуже дыхание пациентов. И, по-видимому, здесь что-то есть. И анализ взаимоотношений уже на группе фиброзных, серьезных заболеваний хронических, показывает, что чем ниже сатурация, тем больше, значимо больше повышение этих белков. И как раз, наверное, организм компенсаторно пытается их синтезировать, чтобы они играли свою противовоспалительную модулирующую роль. Есть другие данные, говорящие о том, что там происходит серьезный дисбаланс, но очень важно, что вот как раз амброксол, он влияет на эти белки, и, по-видимому, можно ожидать в будущем новых исследований, которые будут говорить о том, что, ну, и может быть, и при ковиде он какую-то роль играет. Но пока серьезных двойных слепых, мультицентровых, плацебо-контролируемых исследований, либо метаанализов, говорящих о том, что это прям радикально спасет от осложнений при тяжелом ковиде, гриппе, РВИ, не приходится. Ну, завершая вот эту вот часть лекции, хотелось бы сказать еще и пару слов о нашем любимом, для многих, наверное, любимом, это сауна и баня. Многие считают, что если они будут регулярно ходить в баню и в сауну, им будет гораздо лучше. Что нам известно на сегодняшний день о бане и сауне? Особенно финны и японцы очень активно использовали баню в изучении влияния на свои, на какие-то риски, на риски смерти. У нас есть длительное, long-term, да, проспективное когортное исследование. У нас есть большое исследование, контролируемое с эффектом сауны на функции кожи. И мы, в общем, можем сказать, что сауна и баня, они, в общем, помогают во многом лучше, дольше жить, но при регулярном хождении не меньше 2-3 раз в неделю. Лучше, чтобы там был увлажненный воздух. И необходимо обязательно терморегуляция, приучение организма к нагреву и охлаждению. То есть нужны либо контрастные обливания, либо пребывание на прохладном воздухе. Но эффекта на то, чтобы вы меньше стали болеть ОРВИ, профилактировали ковид или грипп, не приходится говорить об этом. Таких доказательств, к сожалению, баня и сауна не дают.
Поговорим теперь о наболевшем, о актуальном. Это ковид. Да, мы знаем, что инкубационный период 2-3 дня при новых штаммах, что уже вы начинаете распространять, если заболеете, этот вирус, что на 7-8 день второй пик лихорадки, ухудшения. И это все очень часто связано с огромным количеством вот этих цитокинов. Цитокины – это молекулы, которыми общаются между собой иммунные клетки. Они мутируют, продуцируют и дирижируют воспаление. Действительно, может возникнуть такой цитокиновый шторм, да, что пациенту будет очень ухудшаться функция легких. Ну, что мы здесь должны

отложения, вот это ввиду нехватки времени, я хотел все-таки больше внимания уделить вашим вопросам, чем ответам, чем многократный анализ этих публикаций. Я лишь хочу сказать, что вот я взял просто статистику по своим тяжелым больным, которые наиболее тяжело болеют, и статистику по реанимационным пациентам, которые мы в нашем федеральном дистанционном консультативном центре по тяжелым пневмониям анализируем. За 2021 год было оказано порядка 3670 консультаций нашей большой группой, и из них только 84 были вакцинированы. При этом большинство пациентов, кто болел тяжело, имели хронические серьезные проблемы, связанные с дыхательной системой, оперированные легкие, онкология, это могли быть хронический прием каких-то препаратов, пересаженные почки и прочее. И, в общем-то, это очень маленький процент. А вакцинированных очень мало в стационаре, и все данные сводятся к тому, что вакцинированные, к сожалению, от новыми штаммами все равно могут заразиться, и риск снижается не так сильно, как нам бы хотелось, но вот профилактика тяжелого течения осложнений значительно меньше. А есть исследования, ну, например, исследование в Шотландии, 18 августа 2021 года было опубликованы данные, привито там примерно 75% населения, 73,6%. Среди вакцинированных смертей было гораздо меньше, то есть 0,7 тысячных процента. Среди вакцинированных вакцинами, в том числе Pfizer, смертей было 47%. 47 человек, 4 тысячных процента. Средний возраст умерших – это пожилые люди 74 и больше. Среди даже вакцинированных, в общем, менее эффективной вакцины AstraZeneca, это вакцина тоже аденовирусная, похожа очень на наш спутник, там другой аденовирус используется, тоже 9 тысячных процента. И, иначе говоря, можем сказать, что, в общем-то, вакцина не защитила от смерти при заражении только одного из 14 тысяч. При этом при всем смертность-то остается очень серьезной, высокой. Ну и, в общем, если посмотреть большое количество исследований, метаанализов, можно их суммировать. Я очень благодарен, что эту инфографику делает Евгений Недельский с его группой «Конспекты Юджина». Я вам очень рекомендую ознакомиться с доказательствами, где подробно они разобраны. Там есть и чаты, можно задать вопросы. Но в любом случае, суммируя на сегодняшний день научные данные, которые опубликованы в авторитетных журналах, непредвзятые, насколько это возможно, говорится о том, что если вы вакцинируетесь, то вероятность получить положительный результат в тесте на COVID-19 у вас в 9 раз ниже. Если вы прошли полную вакцинацию, прошло минимум 2 недели для выработки антител. Если вы госпитализируетесь и заболели ковидом, госпитализируетесь, все-таки пришлось госпитализироваться, идет такое течение средне-тяжелое-тяжелое, то если вы вакцинированы, у вас 67 раз меньше вероятность, в 76 раз меньше вероятность смерти, а если вы болеете дома, и то у вас меньше вероятность в 67 раз госпитализироваться. И, в общем-то, вакцины в этом плане высокоэффективны в стратегическом предотвращении будущих проблем. Да, к сожалению, для того, чтобы мы противостояли новым вариантам штамма изменчивости вируса, нам необходимо вакцины доделывать. Их надо переделывать под новые штаммы. Но даже текущая вакцинация, она помогает иммунной системе значительно подготовиться к проблемам, связанным в том числе с дельта-штаммом. В частности, 26 августа, относительно недавно, в 2021 году, в журнале Science был обзор, исследование, где спутник было показано, что спутник даже против дельта-штамма существенно снижает риски попадания в больницу, в реанимацию и повреждения легких. То есть, если пациент болеет, он болеет не так тяжело. Ну и результаты вакцинации спутника через 14 дней после второй дозы, ну, там до 81% эффективно в предотвращении необходимости госпитализации. Это очень важно. Раз мы не можем значительно снизить риск заражения, да, а эффективность против заражения дельта-штаммом полноценно не исследовалось у спутника, но косвенные все расчеты говорят о том, что это около 50% снижения рисков, то мы можем говорить о том, что да, она значительно помогает по профилактике осложнений. Ну, заключая вот эту часть нашей лекции, я бы хотел сказать, что очень важна первичная профилактика, то есть не заболеть. Но мы здесь не можем значительно противостоять вирусам. Это такие организмы, которые легко проникают очень в наш организм. Да, ношение маски, режим проветривания, использование вот увлажнители помогает в определенной степени, дистанцирование, но все равно риски остаются, поэтому эти меры надо использовать вкупе. Лучше респиратор, чем маска, но вкупе вместе. Но мы можем профилактировать осложнения и заниматься вторичной и третичной профилактикой. То есть, если уже случится ОРВИ, грипп или ковид, то мы можем снизить риск смерти, тяжелого течения, инвалидизации и будущих проблем, чем очень важно заниматься.

0: Давайте будем лечить хронические состояния, уменьшать риски инфарктов, инсультов, попадания в больницы, риски тяжелого течения. Если есть какая-то проблема, давайте ей займемся, чтобы не иметь осложнений в будущем. Я всех призываю использовать адекватный питьевой режим. Примерно 30 мл на 1 кг веса. Если я вешу там условно 100 кг, мне надо выпивать около 3 литров жидкости в сутки. Тогда биохимические процессы будут идти лучше, это будет полезно. Ну и, в общем-то, я рекомендую использовать увлажнитель. Не демонстрирую какую-либо фирму, я вот хочу показать такой вот увлажнитель. Да, мы с ним очень сроднились. Я с ним сплю и работаю практически. У меня есть похожий, только очень маленький увлажнитель в машине я использую. Я вам рекомендую, если уж вы будете задумываться о том, выбирать увлажнитель, все-таки думать о более серьезных, больших системах. Либо, если вы берете бытовые увлажнители, то чтобы крышка верхняя открывалась, и вы хорошо могли промыть этот увлажнитель, чтобы он не превращался из прибора, который вам помогает, в прибор-рассадник инфекции. Чтобы вы промывали как следует внутреннюю часть увлажнителя от грибков, бактерий. И увлажнение воздуха, использование, контроль этого увлажнения с помощью гигрометра будет помогать снижать риски воздействия на растрескивание вашего слизистой оболочки, улучшение работы мукозального иммунитета. Доказательства уже были приведены. Да, к сожалению, у нас есть слабые доказательства для первичной профилактики, и какие-то препараты или подходы очень умерены в этом вопросе. И у нас есть очень умеренные доказательства для вторичной профилактики. Мы видим, что какие-то вещи работают, но зубодробительно четких, явных, очень серьезных доказательств, которые бы повышали в разы и в проценты, в десятки процентов какие-то вещи, у нас их мало, но если мы будем использовать их все вместе, да, мы будем рассчитывать на то, что это даст хороший эффект. Наибольшим эффектом имеет вакцинация, и в этом сезоне, наверное, разумно вакцинироваться, конечно же, от коронавируса и гриппа. Если вы не вакцинированы от пневмокока, и у вас есть факторы риска, такие как хронические болезни легких, сердца, или у вас возраст старше 60, я бы очень рассмотрел для вас возможность вакцинироваться вакциной противопневмококковой. Ну и рассматривать вариант лечения хронических проблем, например, проблем атеросклероза и сердечных заболеваний статинами при высоком сердечно-сосудистом риске. На этом основная часть нашей лекции закончена. Мы можем поговорить и ответить на вопросы, если они есть в чате. Я буду рад иметь возможность прокомментировать что-то.
1: Да, у нас есть вопросы. Сейчас мы их соберем.
0: Коллеги, друзья, пожалуйста, задавайте вопрос, если вас что-то интересует. Если есть возможность как-то вот доказанно, научно и серьезно ответить на это было бы очень удобно. Пользуйтесь, пожалуйста, этой возможностью.
1: Марат спрашивает сразу несколько вопросов. Угу. Он задавал еще в начале лекции, где-то в середине, ближе к середине. Они не совсем по лекции, но я думаю, что вы можете на них ответить. Чему научил врачей и ученых опыт этой пандемии? Какие меры, на ваш взгляд, необходимо было принять в самом начале пандемии? Какие действия в прошлом марте могли бы улучшить ситуацию? Вот такие вопросы.
0: Я сразу должен оговориться, что я все-таки практикующий пульмонолог, терапевт, и я не эпидемиолог. И я не имею отношения прямого к организации здравоохранения. Мне очень трудно дать авторитетный или с позиции там серьезных исследований ответ на этот вопрос вот прям четко-четко. Но то, что мы точно знаем, что вопрос, связанный с эпидемией, пандемиями, это не столько и не только вопрос медицины, сколько очень часто это вопрос социальной, социологии, вопрос экономики, вопрос безопасности общества и вопрос доверия и к структурам власти, и вопрос доверия к социальным институтам, и вопрос, связанный и со строем. Поэтому здесь, конечно, пандемия, эпидемия нас научила тому, что разумно заниматься вопросами выстраивания доверительных партнерских отношений между структурами, которые обеспечивают наш с вами комфорт, защиту и безопасность, структурами государства и населением. И, конечно, это во многом помогает слаженной координированной работе, если есть доверие. Здесь у нас в определенном смысле, ну, как бы, есть над чем работать, да, как мы с вами понимаем, не вдаваясь в политику. А второе – это то, что, по-видимому, уровень эмоционально окрашенных решений у любого человека – очень высок. Как у человека, который стремится на второй день сразу после температуры бежать делать КТ, когда это не надо и не дает никакой информации, которая повлияет на тактику, так и реакции властей, которая может вызвать там какие-то изменения сильной жизни людей, до того, как проанализирует адекватно всю статистику. Пандемия нас научила, что у нас есть сложности со статистикой. По-видимому, есть определенные факторы манипуляции со статистикой. Пандемия нас научила тому, что очень сложно идет процесс просвещения населения. Многие до сих пор думают, что при температуре, любой абсолютно, надо сразу хвататься за антибиотики. Многие думают, что есть большие заговоры с попыткой извести людей и прям вот выкашивать население сотнями тысяч, что не имеет серьезных доказательств научных. Многие не доверяют ученым, доверяют в большей степени определенным авторитетам. Поэтому я думаю, что резюмируя вот такой ответ на первую часть вопроса, пандемия нас научила тому, что ни таблетка единой, ни вакцина единой, а во многом эпидемиологии, социологии, психологии, политологии. Надо рассматривать эту всю проблему комплексно и решать вопрос с позиции совершенно, в том числе и других социальных подходов. Что могло изменить течение пандемии, сложно очень сказать, не мне критиковать, поскольку я личного, я принимаю огромное участие в работе этой структуры врачебной в пандемии, и лечу активно очень пациентов и с осложнениями ковида, и с острой фазой. Но я могу сказать так, что вот точно, абсолютно необходимо активное просвещение и диалог с населением. При этом не когда у нас есть научная инквизиция, которая выжигает каленым железом всех, кто с ней не соглашается, и не люди, которые говорят, что все куплено, продано, и что это исключительно заговор, а вот попытка все-таки разумным языком адекватно, с разбором, серьезно, взвешенно проанализировать это все. Вот этих попыток, к сожалению, на мой взгляд, не так много, как кажется. Хотелось бы больше. Ну и надо работать, конечно, над уровнем общего базисного образования людей, чтобы они не делали то, что им говорят, слепо, тупо, а чтобы у них было критичное мышление и возможность самим дойти до правды истины, в том числе учиться читать и научную литературу, и взаимодействовать с научными журналистами, с лидерами мнений, ну и адекватно оценивать все. Так что вот, наверное, так. Ну, наверное, я бы еще сказал, что, конечно, выстраивание горизонтальных структур, где локально субъекты могут принимать свои собственные решения, или там муниципалитеты и так далее, это вот могло бы значительно помочь. Ну и, наверное, более быстрый старт вакцинации, или хотя бы, там, может быть, в самом начале пандемии вряд ли, да, там вакцина была только, исследовалась только в первой-второй фазе, но как только были данные уже точные третьей фазы, когда мы уже видели, что это работает, ну, наверное, определенное просвещение, именно вот объяснение полноценное, мне кажется, надо, чтобы оно проходило в большем объеме. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
1: Анна спрашивает нас. Добрый вечер. Есть два вопроса. Что вы скажете о сенсибилизации и напряженности иммунитета? Угу. И как вы относитесь к лечению ударными дозами витаминов D, С, цинка. Спасибо большое за лекцию.
0: Спасибо вам большое, что вы подключились к нашей трансляции. По поводу сенсибилизации иммунитета, тут вопрос очень сложный. Я не до конца понимаю его сути. Вас, наверное, интересует наличие антител, насколько они длительно держатся, или вас, наверное, интересует, что делать с антителами, как их определять, как ориентироваться на них как критерий там, вывода поводов, как критерий поводов для вакцинации и ревакцинации. Значит, уровни антител, которые бы говорили о том, что вот точно защищены, точно на сегодняшний день по данным исследований неизвестны. В принципе, мы знаем, что чем выше уровень, вроде тем лучше защита. Но у нас есть понятие структурно неполноценных, структурно и функционально неполноценных антител. И если их очень много, это не значит, что они очень эффективны, работают. Вот наши ученые из Института биохимии РАН недавно совершенно анонсировали, я надеюсь, будут публикации о том, что у них есть тест, который определит не только степень количества антител, но и степень их эффективности. Не просто количество, а эффективность. Как они конкретно связывают вирус. Вот этот тест был бы интересен. Что касается сенсибилизации иммунитета, можем ли мы выработать толерантность к вирусам? Тут очень сложно этот эффект изучается. Мы знаем, что есть люди, у которых нет рецепторов, через которые вирус проникает. Есть, например, когорта людей, которые невосприимчивы к ВИЧ-инфекции. Маленькая очень когорта, но у них нет рецепторов, через которые ВИЧ-инфекция заходит в клетку. Есть люди, у которых плотность рецепторов АПФ очень низкая и очень выработан хороший мукозальный иммунитет и очень хорошо интерфероновое звено работает, они там не заражаются. Может быть, перекрестный иммунитет. Вы болели похожим типом коронавируса, который очень близко похож на COVID-19, на тот же дельта-штамм, но это маловероятно, или это очень низкое количество рисков у людей. И Все исследования говорят о том, что все-таки наиболее эффективным это вакцинация, да, им против конкретных вирусов, в том числе коронавируса. Вторая часть вопроса была по поводу витамина С и ударных доз витамина С и витамина D. Я могу сказать, что ну, вот исследования, например, Кохрейновского обзора, да, серьезные доказательные метаанализы, говорят о том, что профилактика лечения простуд с помощью витамина С, в том числе ударных доз, эффективна, как уже показывали испытания, только при начале самом симптоме, и они не показали стойкого влияния на продолжительность тяжесть симптомов простуды. И эффективно именно у людей после экстремального физического стресса, марафонцы, лыжники, или при очень сильном переохлаждении. И, в общем-то, 8-граммовая терапевтическая доза в начале проявления простуды только в одном исследовании. А в других исследованиях такого эффекта не показано. Поэтому говорить о том, что это прям радикально вам поможет, наверное, скорее нет, чем да. Есть попытки использования витамина С у пациентов с септическим шоком в реанимации, но они не показали никакого серьезного эффекта для плацебо-контроля. Витамин D, как я уже показывал, он снижает риск на 12% хотя бы одного эпизода РВИ, но на тяжесть течения и срочное осложнение вроде бы не влияет, и метаанализы говорят об очень скромном эффекте. Цинк, как я уже показывал, к сожалению, может быть, даст чуть меньше продолжительность простуды, но он не влияет на исходы. То есть шансов попасть в реанимацию на ИВЛ или шансов получить дальнейшее осложнение очень большие. Ну и, в общем, для ковида и гриппа по цинку очень мало достоверной информации. И полноценно ответить на ваш вопрос будет очень трудно, поскольку мало данных. Вот.
1: Следующие вопросы от Марата. Не по лекции. Считает ли вы строгость противоковидных мер адекватной? Настолько ли это опасный вирус, чтобы останавливать жизнь в крупных городах? Если братья этого вируса давно живут вместе с нами?
0: Ну, мы знаем, что в семье не без урода, и один брат может быть очень хорошим и положительным, а второй может быть совершенно ужасным и несущим разрушения и проблемы. Значит, закрываться... Тут вопрос, чем общество готово платить за пребывание в состоянии пандемии. Если у вас в регионе развита больничная инфраструктура, если врачи не находятся в состоянии выгорания, если хватает коек, если хватает кислорода, если вы уверены, что практически каждый пациент, который будет нуждаться в кислороде и поддержке, внимание врача и медсестры получит это, и у вас достаточно лекарств, тогда, по-видимому, ограничения жесткие, наверное, не нужны, если медицинская система способна с этим справиться. А если большинство больниц переоснащается и останавливает помощь плановым пациентам с инфарктами, инсультами, с хроническими проблемами, требующими нахождения в больнице, и мы видим взрывной рост смертности, тогда тут надо принимать решения, в том числе по сбиванию смертности. Длительные локдауны, длительные ограничения, они эпидемиологически дают очень хороший эффект, но за них платит экономика очень сильно. И это, наверное, должно приниматься таргетно, дискретно, ограниченно. И если, и с четким пониманием, что если есть определенные ограничения, то общество должно, по идее, понимать их цель, риски, с ними считаться и, в общем-то, не обходить их, стараться. Да? А жесткие ограничения, наверное, малоэффективны. Но что мы точно знаем, что так или иначе за период эпидемии, пандемии многие знакомые, родственники будут умирать. Вопрос, чем мы готовы заплатить за разборку с этой эпидемией? Где наша грань, когда мы можем сказать, что вот, ну, это допустимо, а это уже нет. И это вопрос очень серьезный, он стоит не только перед руководством, а он стоит и перед самим нами, обществом. Что конкретно я сделал, чтобы уменьшить риски передачи инфекции? Что конкретно я сделал, чтобы уменьшить риски осложнений? Поэтому, наверное, так.
1: Спасибо за ответ на вопрос. Следующий вопрос от Олеси. Олеся, добрый вечер вам тоже. Какую вакцину выбрать для ревакцинации и какой интервал между курсами вакцинации считается наиболее оптимальным на данный момент?
0: Тут надо оговориться, что серьезной доказательной базы, на которую мы могли бы ссылаться, когда мы говорим о ревакцинации, ее на сегодняшний день прям вот такой серьезной, которая бы относилась к верхней части доказательной медицины, к метаанализам, систематическим обзорам. Вот я сейчас показываю слайд, можно посмотреть на него как раз, обратить внимание. У нас, к сожалению, мало, потому что прошло мало времени, и мы не знаем полноценно долгосрочных вещей. И у нас не так-то много доказательств. Но те доказательства, которые есть, вполне себе научные, они говорят о том, что титр антител и уровень Т-клеточной активности, он падает со временем. И защитить от рисков тяжелого течения вакцина может, по-видимому, но при повторной дозе снижается риск более тяжелого течения. Исследования бустерной вакцинации на МРНК-вакцинах показывают более значимый эффект по безопасности, по эффективности. По безопасности у нас нет серьезных опасений, что это вызовет какие-то серьезные проблемы с организмом. Насчет того, если вы находитесь... Исследования показывают, что сочетание разных типов вакцин дает больший эффект. Наилучшие по эффективности и безопасности – это вакцины аденовирусные векторные, и более эффективные – это вакцины МРНК. В Российской Федерации не зарегистрированы, не разрешены к применению МРНК-вакцины, разрешены векторные вакцины, и по приказу Минздрава проводится ревакцинация, если вы вакцинировались спутником, то проводится, в общем, ревакцинация, предлагается спутник Лайт. А на сегодняшний день доказанных эффективных российских вакцин, на сегодняшний день это вот спутник. Пока нет данных третьей фазы до сих пор по вакцине Ковивак, чумаковской вакцине, цельноверионной. И мы, если сравнить ее с ее братом-аналогом в китайской вакцине, мы не можем говорить о значимой эффективности этой вакцины. Поэтому, в общем, наверное, вряд ли стоит рассматривать ревакцинацию Ковиваком как приоритет. Хотя, в принципе, эта вакцина, по идее, должна работать и должна давать хороший эффект по тем обрывочным данным, научным и не очень доказанным. Мы говорим о том, что, в общем, эта вакцина рабочая. Пивак корона не показала значимой эффективности и предотвращения заражения и тяжелого течения. И, к сожалению, те данные, которые есть, они показывают определенную иммуногенность, но не тех антител, связывающих... вирус, связывающих антител, которые бы нам хотелось бы, да, вот именно нейтрализующих. Поэтому на сегодняшний момент самый адекватный вариант – это спутник, им же ревакцинироваться, доступен в регионах спутник Лайт. Если по каким-то причинам он недоступен, ну, можно рассматривать вариант полноценной ревакцинации спутником. Здесь хотелось бы получить больше серьезных научных данных, но на сегодняшний день, по крайней мере, доказано, что это вполне себе безопасно. Если говорить о сроках, средний срок ревакцинации, по данным разных авторитетных источников, данных специалистов и исследований, это от 6 до 9 месяцев. Я лично ревакцинировался спутником через 8 месяцев, да, примерно 8 месяцев после предыдущей дозы. И, в общем, в этом плане, постоянно рискуя и контактируя с пациентами, я понимаю, что, в общем, я себя чувствую в определенной степени очень сильно защищенным. Также данные по вакцинации говорят о том, что после и болезни тоже антитела держатся не так долго, как после вакцинации. Соответственно, если сравнить переболевшего вакцинированного, антительный ответ и степень рисков, она меньше, чем просто у переболевшего. Болеть можно и второй, и третий раз. Поэтому после болезни тоже рассматривается вариант вакцинации. Теперь возникает большой вопрос, а будем ли мы испытывать на себе процедуру ревакцинации каждый год. Ну, так мы жили на протяжении десятилетий с вакциной против гриппа. И это не вызывало никаких больших проблем или побочных эффектов, или каких-то трудностей. По-видимому, нам надо адаптироваться, как вот руководство многих стран говорит, к новой нормальности, и понять, что определенная защита от ковида должна стать частью нашей жизни. И, возможно, ревакцинация каждый год – это тот путь, который поможет значимо снизить риски проблем для нас всех. Вот.
1: Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, что на данный момент достоверно известно про интразальную форму вакцины? Будет ли она выпускаться и насколько она эффективна?
0: В современной вакцинологии есть такие формы вакцин, когда либо вирус ослабленный, либо вирус инактивированный, либо части белков вводятся интраназально. В большинстве случаев она показывает хороший эффект, но данных исследований ни первой, ни второй, ни третьей фазы по интерназальному введению вакцин от коронавируса я не видел. Лично с этими вакцинами я не работал. И пока в широкой сети и для медицинского применения такие вакцины, как, насколько я знаю, не зарегистрированы. Потенциально можно ожидать определенную эффективность, но предположительно она будет меньше, чем классические инъекционные вакцины. Обсуждать в отсутствии серьезных научных данных, метаанализов, да даже обзоров или просто данных РКИ, рандомизированных клинических исследований, здесь мало что можно. Мы можем с вами теоретизировать, но практика расставляет акценты, что работает, что нет, и нужен плацебо-контроль, и нужен контроль эффективности и безопасности. К сожалению, пока таких данных мы не имеем. Уповать на то, что эта вакцина появится в ближайшие месяцы, я думаю, не стоит.
1: Такой вопрос. Мы вакцинировались спутником ВИ в апреле 2021 года. Какой вакцины вы посоветуете ревакцинироваться сейчас? Спутник Лайт, есть ли смысл? Или лучше снова двухкомпонентным спутником? Уже отвечали на этот вопрос, наверное, можно пропустить. Или что-то добавить, если есть что-то добавить.
0: Я хочу добавить, что тут важно очень добавить, что данные показывают, что эффективность комбинации разных вакцин дает лучшую защиту и лучше процент снижения рисков. И тут возникает, с одной стороны, медицинский и биологический аспект, с другой стороны, аспект социальный. Будут ли продлеваться QR-кода людям, которые переболели и вакцинированы автоматически? Или будет требоваться для того, чтобы получить QR-код, сертификат о вакцинации и ревакцинации? Если будет требоваться, то тогда надо ревакцинироваться с позиции социальной, да, административной и бюрократической вакцинами, одобренными в России. Тогда речь идет о том, что у нас есть два выбора на сегодняшний момент, по сути дела, спутник Light или Ковивак. Ну, можно спутником повторно. Второй момент – это если вам нужно ревакцинироваться, у вас есть возможность поехать в страны, где разрешена иностранцам официально вакцинация вакцинами ммРНК, вакцинами европейскими, американскими, да, наверное, здесь возможно и, наверное, стоит рассмотреть вариант вот вакцинации этими вакцинами. Но этот сертификат не будет применим в России, и он не будет являться основанием для продлевания QR-кода на уровне текущего законодательства на октябрь 2021 года. Поэтому на октябрь-ноябрь 2021 года я бы сказал так, что ревакцинироваться разумно, рассмотреть вариант ревакцинации по прошествии 7-9 месяцев в этот промежуток. И для ревакцинации по законодательству и по документам Минздрава предусмотрено использование спутника Light. Если спутник Light в наличии, можно рассмотреть полноценную ревакцинацию спутником. С лечащим врачом разумно обсуждать риски воспалительного синдрома и тромботических осложнений, которые очень редко бывают, но вам индивидуально необходимо обсудить с лечащим врачом, нужно ли что-то принимать дополнительно для профилактики этого. И, соответственно, использовать эти вакцины. Я вот для себя выбрал, и большинство моих близких выбрало для себя вариант вакцинации спутником, а потом ревакцинации спутником Light. И при попытке проверить это уровнем антител, к сожалению, мало доказательно, ну, в общем, они повышаются. При оценке опыта применения по данным исследованиям говорится о том, что ревакцинация повышает защиту и снижение рисков. Ну, по-видимому, тема вакцинологии ковида требует отдельного вообще курса, может быть, даже отдельной лекции, потому что здесь необходимо рассматривать нюансы, которых очень много.
1: Марат задает вопрос про туман. Насчет необычного тумана.
0: Да, это вот...
1: Что было позавчера в Московской области? Есть ли какая-нибудь достоверная информация, насколько он вреден для здоровья? Какой период непрерывного воздействия такого тумана может нанести ощутимый вред здоровью?
0: Значит, по туману и ОРВИ нет данных, и, по-видимому, вряд ли есть связь выраженная тумана. Если вы говорите о тумане, важно создавать туман в виде определенного увлажнения у себя в квартире тоже, чтобы заботиться о безопасности и иссыхании слизистых. Вот увлажнитель можете использовать, да? нет данных больших по тому, чтобы как-то температура или погода влияла. Есть скорее влияние сезонности, но влияние тумана или окружающих обстановки, вот такой вот погодных явлений таких на профилактику или течение ОРВИ и ковида нету. Наверное, это как бы может быть как-то изучено, но каких-то серьезных доказательных данных по этому поводу мы найти не можем. В общем, придумать какие-то теории адекватные, взвешенные, которые бы говорили, что туман как-то влияет на это, в общем, не приходится. Я хочу здесь в этом плане, говоря о тумане, сказать, что в культурно-просветительском центре «Архе», на площадке которого мы сегодня встречаемся, есть очень много лекций, в том числе по другим аспектам биологии, температурных вещей, по разные биологи и лекторы с широким кругом вопросов выступают. Наверное, разумно вам посмотреть курс лекций под вопросом, связанным с климатом, биологией. Они тоже есть на этой просветительской площадке. И Архе, я думаю, ответит на ваши вопросы с удовольствием.
1: А что насчет позавчерашнего тумана? Что за выброс был такой?
0: Есть очень большое количество разных теорий, что вот то ли вакцину распыляют, то ли ковид распыляют, то ли еще что-то. Но это лишь погодное явление, и рассчитывать на то, что вот этот туман – это какой-то заговор с целью дискредитировать вообще вот там правительство, либо с целью уничтожить все население, это при серьезном рассмотрении это не выдерживает серьезной критики, и я бы не рассматривал это как какую-то вот попытку чего-то там какое-то сделать. Вот такая вот погодная аномалия, и мы можем посмотреть данные соотношения температуры, что это бывает. Ну, да, аномальный такой туман, но ничего такого в этом ужасного нет.
1: Следующий вопрос. Ваше мнение о вакцине Ковивак, эффективность и доступность?
0: Тут в эру доказательной медицины мы не должны ориентироваться на мнение отдельных специалистов или на мнение какого-то одного лидера мнений, авторитета, даже пусть это будет академик или профессор. Важно смотреть систематические обзоры, данные рандомизированных исследований, метаанализов. А по Ковиваку пока не опубликованы серьезные данные третьей фазы, и мы не можем сказать точно, насколько эта вакцина будет эффективна. Мы можем сравнить это с похожими китайскими вакцинами инактивированными. И мы видим, что, в общем, их эффективность меньше, чем аденовирусные векторные вакцины, либо МРНК-вакцины. Ковивак вакцина менее доступная, чем векторные вакцины, их произведено меньше. И говорить о том, что эта вакцина должна стать приоритетом вакцинации, ну, наверное, не приходится.
1: Тут вопрос, видимо, повторяется, но я его зачитаю. Меня интересует взгляд клинициста на сенсибилизацию. Задавали вопрос.
0: Если речь идет о аллергических вещах, то мы можем сказать, что вот глобальную сенсибилизацию рассматривать, это надо, наверное, читать отдельную лекцию по аллергологии, иммунологии. Это очень такая обширная тема, требующая очень детального, серьезного рассмотрения. Чувствительность вообще, в принципе, каким-либо аллергеном, если в контексте этой лекции ее рассматривать, есть данные о том, что она связана с воздействием экспозиции, в том числе риновирус. Например, человек становится более чувствительным к определенным аллергенам, если он переболел тяжелым риновирусной инфекцией. Речь идет о том, что организм наш, иммунную систему, надо вообще, в принципе, научать взаимодействовать с внешней средой. И сенсибилизация, то есть определенное воздействие, да, вот аллергенов, внешних вещей какой-то, каких-то, оно играет роль на активность иммунной системы. Но и эта тема очень серьезная, она связана с развитием большого количества атопических, дерматологических заболеваний, с заболеваниями, связанными с астмой. Но говорить о том, что вот если в контексте сегодняшней нашей встречи сенсибилизация – это большая проблема для профилактики и лечения ОРВИ вирусов, коронавирусов или там гриппа, ну, наверное, это не так. Да, пациент, имеющий аллергию к чему-то, по идее, он должен с ней справляться. Есть методы аллерген-специфической иммунотерапии, которые доказаны эффективные. Есть методы для лечения бронхиальной астмы с использованием ингаляторов, где есть сочетание ингаляционного глюкокортикостероида, противовоспалительного гормона, и препараты, расширяющие легкие. И можно использовать десенсибилизирующие препараты, воздействующие на разные части иммунной системы. Они уменьшают риски обострения этого заболевания, и на фоне этого ОРВИ течет легче. Если ОРВИ происходит, или грипп, или ковид, то обострение вот этого заболевания аллергического, оно протекает легче. Но конкретно, если говорить о теме сенсибилизации вообще, наверное, это надо читать отдельный курс, и, наверное, надо говорить вообще о отдельной теме, отдельной лекции.
1: Динара пишет: Владимир Дмитриевич, классная лекция, очень доступна даже мне, человеку далекому от медицины. Вопрос. Как по-вашему, когда мы достигнем коллективного иммунитета? В вопросе не уточняется, достигнем мы на Земле или в России, но, наверное, общего, земного, человеческого.
0: Динар, спасибо вам большое за оценку контента лекции и его подачи. Это очень приятно. Надеюсь на то, что мы были убедительны и доступно донесли все. Значит, по поводу вопроса коллективном иммунитете, это вопрос очень трудный. Что мы подразумеваем под коллективным иммунитетом? Когда у всех будут антитела, и Т-клеточный ответ будет на вирус, коронавирус, ну тогда, когда все либо переболеют, либо вакцинируются, то есть иммунная система познакомится с вирусом. Это потребует года 2-3. Если активно запустить программу вакцинации, каждый будет активно участвовать в этой программе, то значительно быстрее. Вакцинировать можно население достаточно быстро. Это месяцы. Если речь говорить о том, что вот мы вакцинируемся и все пройдет, к сожалению, если вирус будет активно дальше мутировать, то не приходится об этом говорить. И, наверное, мы будем понимать, что проблемы, связанные с ответом иммунологическим на вирус, они будут с нами на долгие годы дальше. И вопрос идет о том, что так же, как мы вакцинируемся там, каждые 10 лет от гепатита, столбняка, и каждый год от гриппа, по-видимому, нам будет, надо будет вакцинироваться каждый год от коронавируса. Поэтому, наверное, резюмируя ответ, речь идет о годах, если ничего не делать, и люди будут просто болеть, многие умирать. О месяцах, если активно провести кампанию вакцинации. О долгосрочной перспективе, ну, наверное, определенную устойчивость человечества выработает в течение там, лет. Наверное, вот как-то так.
1: Как раз следующий вопрос от Алекса. Он спрашивает, можно ли, какая вероятность повторного заражения ковидом? Насколько высока такая вероятность?
0: Ну, есть разные исследования, они пока не очень доказательные, не очень большие по своей результативности и наглядности. Но в целом люди будут болеть повторно ковидом через год, наверное, тоже, просто в более легкой форме. Сказать конкретные проценты я могу примерно, по данным разных авторов, это от 15 до 50. Но в целом мы можем сказать, что если люди вакцинированы, они будут болеть либо значительно реже, либо с меньшим процентом осложнений. И, в принципе, мы можем говорить о том, что, ну, это, наверное, какие-то значимые десятки процентов, но хотелось бы получить более длительный этап наблюдений переболевших и вакцинированных и посмотреть, какое количество пациентов будет болеть повторно. Я могу сказать по своему... Это личный опыт не очень репрезентативный, мы не можем его использовать в качестве доказательных исследований, но он может нам помочь хоть как-то приблизительно сориентироваться. По данным вот работы моего центра, повторно заболевших в тяжелых пациентов в реанимации очень мало. Наверное, это единицы. Это единицы людей из тысяч. Если речь идет о моей амбулаторной практике консультирования пациентов нашей клиники, в лечебно-диагностическом отделении нашей клиники, то, наверное, это сейчас, ну, значительные десятки. То есть люди болеют повторно и нередко. И нередко. Вот. Проценты будем ждать по данным когортных исследований. Дальше.
1: Вопрос от Насти. Скажите, пожалуйста, есть ли случаи появления иммунной тромбоцитопении с формированием тромбозов после вакцинации? Какими анализами лучше всего можно отловить этот синдром?
0: Синдром редкий. Речь идет о синдроме, когда у нас тромбоцитопении – это сильное понижение уровня тромбоцитов. А это синдром не очень часто встречающийся, и он может приводить к риску кровотечений или при определенном сочетании факторов к сочетанию кровотечений и тромбозов, либо вот к определенным изменениям. Это крайне редкая история, как и другие серьезные осложнения при введении вакцин. В странах, где статистические данные учитываются гораздо лучше, речь говорит о сотнях долей процентов. В странах, где хуже чуть-чуть учитывается, речь тоже идет не о том, чтобы это превышало как-то процент. Поэтому говорить о том, что вот обязательно надо это как-то учитывать или всем после вакцинации надо бежать и делать какие-то анализы, об этом речь не идет. Это крайне редкая единичная история, и прямой следственной связи между вакцинацией и такими вещами на сегодняшний день на больших когортах не показано. Корреляция очень-очень слабая. Может быть, у этих людей бы случилась подобная вещь и в результате воздействия других причин следственных связей или факторов. А мы можем говорить о том, что серьезных исследований, которые вообще звено гемостаза и вещи, связанные с кровью, отслеживали, их вообще очень мало. Базовые – это дедимер, это продукт деградации сгустков крови, по сути дела, тромбов. У нас есть расширенная коагулограмма, туда входят разные показатели, но без осмотра врача и самостоятельно после анализа идти делать этот анализ смысла большого не имеет, потому что вряд ли это как-то значимо повлияет на тактику лечения. Разумно отслеживать общее самочувствие и при наличии симптомов консультироваться со специалистом. А дальше уже будет приниматься решение о том, какие белки крови посмотреть, какую расширенную или нет коагулограмму сдать, надо ли смотреть уровень цирреактивного белка, дедимера, и вообще есть ли показания госпитализации, введения плазмы и других вещей. А на практике среди тысяч вакцинированных знакомых моих пациентов, людей, коллег, я, в общем, таких не встречал. Исследования говорят о том, что это крайне редкая история. Я бы не думал бы об этом и не боялся таких вещей.
1: Вопрос от Софьи. Сейчас говорят о вакцинации от гриппа и ковида одновременно.
0: Да.
1: Образно одну вакцину в левую руку, а вторую вакцину в правую. Можно ли их совмещать? Или какой интервал нужно соблюсти между введением?
0: Значит, с позиции вакцинологии у нас есть данные, говорящие о том, что вакцины должны разделяться на 4 недели для того, чтобы формировался полноценный антительный ответ, и иммунная система отвечала на вот одну стимуляцию одним антигеном и давался эффект. Это классическое утверждение, которое на практике изучалось, и на сегодняшний день мы знаем вакцины комбинированные, я сегодня уже о них говорил, например, АКДС, антидифтерийная, как антикоклюшная, антистолбнячная вакцина, где несколько компонентов вместе. Мы используем вакцины сегодня в педиатрии, где вводится одновременно 6 антигенов. Иммунная система настолько эволюционно совершенная, она настолько хорошо и эффективно работает, что она может эффективно распознать несколько антигенов ежедневно в десне рта, в кишке, в желудке, в слизистой носа, в глазу, на коже. Мы взаимодействуем с таким количеством разных, по сути, наверное, сотен или тысяч, или даже более антигенов, что иммунная система прекрасно абсолютно дает ответ на эти вакцины. И исследования безопасности и эффективности показывают, что сочетание вакцин в один период, оно допустимо и возможно. И действительно, вакцины от гриппа и от коронавируса можно использовать одновременно и можно использовать за одну сессию вакцинации. Это такой подход оправдан. Да, у нас значительно снизилась заболеваемость гриппом, значительно по сравнению с предыдущими сезонами, но он, как я показывал из данных бюллетеней, вы можете ознакомиться на сайте НИИ гриппа Смородинцева с отслеживанием по неделям официальной статистики ОРВИ и гриппа, они сохраняются. И чтобы не было проблем, связанных с микс-инфекцией, когда сочетаются два вируса, да, действительно, можно вакцинироваться одновременно, пока еще сезон гриппа в России не прошел в северном полушарии, и уже вакцинироваться еще можно. Надо, разумно это было бы сделать в сентябре-октябре, но пока можно рассмотреть вариант вакцинации. Есть ограниченные очень данные, не имеющие серьезных доказательств, что антигенная стимуляция просто любой вакцины может общий уровень иммунитета как-то изменять. И вроде бы даже вот стимуляция вакцины от гриппа может как-то вам улучшать защиту от других инфекций. Но серьезных исследований, которые говорят, что прям снизится риск заболеть ковидом, нету. Поэтому мы должны рассматривать в первую очередь вот вакцинацию разными вакцинами. Ну, можно их сочетать одновременно, да, вакцину от гриппа и коронавируса в разные руки. Ничего ужасного в этом нет.
1: Анна спрашивает вопрос от старшего поколения. А поклонников ингаляции с эфирными маслами. Насколько это эффективно работает вместе с увлажнителями воздуха?
0: Значит, ингаляции эфирными маслами на протяжении длительных десятилетий были очень частым спутником лечения большинства бронхолегочных заболеваний. Они допустимы только если нет бронхиальной астмы и если нет аллергии на эти эфирные масла, потому что воздействие аллергена может ухудшить ситуацию. Кроме развлечения своих собственных рецепторов и, возможно, воздействия определенных частей эфирных компонентов, которые приведут к уменьшению отека или облегчению небольшого дыхания, вряд ли что-то стратегическое.

Второй характерной особенностью является высокое накопление глюкозы в опухолевых очагах. И если эту глюкозу пометить каким-нибудь изотопом, который можно регистрировать, то есть создать такой радиофармпрепарат, можно провести исследование, которое сможет эту опухоль обнаружить. Итак, на основе идеи, точнее, да, на основе открытия Вармурга и его идеи возникло то исследование, без которого современная онкология немыслима, и последние 10 лет все онкологи, а также их пациенты только об этом говорят. Это позитронная эмиссионная томография, она же двухфотонная эмиссионная томография. Смысл заключается в том, что пациенту вводится глюкоза, меченная 18-м фтором. Глюкоза накапливается в опухолевых очагах, и это накопление за счет существования изотопа и позитронной эмиссии регистрируется при исследовании. Естественно, так же, как при однофазной компьютерной томографии, мы в одно время выполняем рентгеновскую компьютерную томографию, два изображения совмещаем, как это видно на этом слайде. И это позволяет нам с гораздо большей точностью не только обнаруживать патологические очаги, но и практически точно определять их характер. Здесь мы видим слева опухоль головки поджелудочной железы с высоким накоплением РФП, а справа мы видим просто компьютерную картиночку, при которой эта опухоль хорошо видна. Здесь мы видим ПЭТ-КТ опухоль легкого и вот компьютерная томография. Тот же самый больной, тот же самый срез, та же самая картинка. Потрясающий метод, очень высокоспецифичный для опухолевых процессов. Метод исключительно важен, потому что он позволяет, во-первых, обнаружить опухоль, во-вторых, он позволяет оценить ее распространенность, наличие других невидимых для простого рентгеновского глаза очага. И кроме того, в процессе лечения, например, лекарственного, либо лучевого, последовательное периодическое выполнение ПЭТ-КТ позволяет регистрировать результаты лечения. И это очень важно. Динамика. Если опухоль радиофармпрепараты накапливает, и эти радиофармпрепараты могут применяться для диагностики опухоли, то, следовательно, они могут применяться и для лечения. И активные изотопы, они могут опухолевые клетки убивать. Самый яркий и наиболее хорошо изученный пример – это применение 131-го йода для диагностики и лечения рака щитовидной железы. Этот метод уже очень много-много десятилетий. Суть очень проста. Ткань щитовидной железы поглощает йод. И если вы, например, лечили человека с опухолью щитовидную железу ему удалили, а потом где-то возникли, не дай бог, диссеминаты либо отсевы опухоли щитовидной железы, то, во-первых, вы их обнаружите введением диагностической дозы 131 йода, а во-вторых, если вы введете лечебную дозу, то эта ткань, ненормальная опухоль, аномальная ткань щитовидной железы, подвергнется излучению и погибнет. И в этом заключается смысл радиоиодотерапии. Радиофармпрепарат, уничтожающий опухоль, можно доставлять исключительно селективно, то есть точно. Представьте, что вам нужно добыть красного зверя с ценным мехом. Вам нет необходимости заряжать 12-й калибр дробью. Вы хорошо прицелитесь и выстрелите из мелкашки. У вас будет дорогущая, драгоценная шкурка, неповрежденная. В данном случае для того, чтобы доставить лечебную дозу 90-го иттриума к опухоли печени, не нужно вводить радиофармпрепарат в вену, либо давать человеку через рот. Можно выполнить ангиографию в отделении рентгеновасцулярной хирургии, завести катетер прямо непосредственно в сосуд питающей опухоли и доставить лечебный РФП прямо в опухоль. При этом опухоль погибнет, а печень и все остальное тело

0: получит минимальную дозу РФП, и побочные последствия будут сведены к минимально возможным. В последние годы появился новый термин и сформировалось новое направление. Тераностика – это гибрид двух греческих слов. Терапия, что означает уход, лечение, забота. И гностика, что означает знание. Диагностика – это распознавание. Ну, это слова с одним корнем. Г, правда, потерялась. Логично было бы написать терагностика, но не знаю, так решили. И смысл. Мы создаем радиофармацевтические композиции, которые позволяют решать как диагностические, так и лечебные проблемы одними теми же или парными или такими препаратами, лигандами, тропными или характерными для данного патологического процесса. Исключительно важно это тонко настроенное избирательное воздействие, минимизирующее побочные эффекты. Ну вот приведу пример, который, наверное, понятен всем. Рак простаты. Подавляющее большинство случаев рака простаты лечится с помощью антиандрогенной терапии. Это вообще опухоль, как правило, зависит от синтеза эндогенного тестостерона. И если человеку назначить максимальную антиандрогенную блокаду, то есть, по сути, химическую кастрацию, то опухоль можно либо замедлить ее рост, либо даже полностью вылечить, ну, если еще применить какие-то другие методы, хирургические, лучевой, там, брахитерапии. Но есть небольшое количество раков простаты, которые называются кастрат-резистентными, и которые нечувствительны к антиандрогенной терапии. И в этом случае возникает необходимость избирательного подведения для обнаружения опухоли, это важно, а во-вторых, для лечения. И нужно как-то избирательно подвести лечебный радиофармпрепарат к такой опухоли. Используется специальный белок, который имеет сокращение PSMA, простатоспецифические мембраны. Антиген, все знают, что такое маркер PSA, и если к этому белку присоединить, например, 18-й фтор или 68-й галлий, то белок присоединится к мембране опухолевых клеток, и мы увидим диагностически значимое накопление диагностического радиофармпрепарата. И если на ту же самую лигантную молекулу PSMA присоединить не диагностический галлий 68, а лечебный 177 лютеций, то мы можем добиться избирательного уничтожение опухолевой ткани, и это будет большая победа и излечение больного. В принципе, в приведенных моделях рака щитовидной железы со 131 йодом, рака предстательной железы с 68 галлием и 107 лютецием мы видим идеальную модель современной тераностики. В настоящий момент выпускаются многие десятки лечебных и диагностических изотопов, разрабатываются элегантные композиции, и применение этого метода завоевывает все больше и больше пространства в современной онкологии.
1: Друзья, сегодня у нас не просто лекция, мы бы хотели посмотреть на эту тему с разных сторон, поэтому у нас появился еще один эксперт.
2: Ирина Свята, кандидат химических наук, директор проектного офиса развития научной деятельности фармацевтического бизнеса АО «Русатом Хелскеа», соавтор публикаций в «Ланцет», «Ведомости ВОЗ», лектор на семинарах ВОЗ.
1: Здравствуйте, Ирина Евгеньевна.
3: Здравствуйте.
1: Вот Сергей Аркадьевич рассказал много хорошего о достижениях науки, но вот если мы смотрим на цифры, то они порой внушают нам тревогу, они не такие хорошие. Вот я прочитал, что за последние 10 лет заболеваемость раком в России выросла на 40%. С чем это вообще связано?
3: Ну, на самом деле этот тренд наблюдается не только в России, он наблюдается во всем мире. И это связано с несколькими факторами. Ну, самый главный фактор – это рост ожидаемой продолжительности жизни. Люди дольше живут. И таким образом, ну, как бы доживают до своего рака. То есть человек в пожилом возрасте имеет большие риски для развития онкологических заболеваний. Поэтому здесь как бы, да, с одной стороны, замечательно, что люди дольше живут, с другой стороны, они должны во время своей долгой замечательной жизни все-таки обращать внимание на регулярные обследования для того, чтобы уж если случилось это злокачественное новообразование, поймать его надо на начальной стадии. Это первая причина.
1: А неужели у нас за 10 лет так выросла продолжительность жизни, что так эта причина сыграла существенную роль?
3: Ну, во-первых, конечно, здесь тоже несколько факторов. Да? Во-первых, безусловно, рост активности и инициатив в сфере формирования здорового образа жизни. Этот, безусловно, тренд такой, он стал очень модным и очень правильным с точки зрения улучшения качества жизни и увеличения продолжительности жизни. Второе направление – это, безусловно, периодическое обследование. То есть, к сожалению, в нашей стране скрининговых программ нет на определенные. Скрининговые программы проводятся на определенный вид нозологии. Ну, в частности, если мы говорим об онкологии, то это 4 вида онкологических заболеваний. Рак шейки матки, рак молочной железы, колоректальный рак, и там для определенной когорты курильщиков там рак легкого, это в регионах некоторых проводится. То есть, другими словами, вот это направление, оно тоже влияет на увеличение, ну, на улучшение ситуации. Безусловно, информированность населения о рисках и вообще о состоянии медицины, о направлениях развития, это тоже. То есть информированность населения и, конечно, появление новых технологий. То есть если появляются новые технологии, которые позволяют диагностировать заболевания на ранних стадиях или предотвратить это заболевание, ну, например, как там, вакцинация при раке шейки матки, который зачастую вызывается вирусом папилломы человека, очень рекомендуется, например, вакцинировать детей в возрасте, как мальчиков, так и девочек, в возрасте от 9 до 13 лет. Это делается во многих странах мира. У нас это не делается. Вот. Но, тем не менее, такая положительная динамика и положительное направление, это следует учитывать при дальнейшем развитии нашей медицины.
1: Сергей Аркадьевич.
0: Ну, что, я немного дополню уважаемую коллегу. Вакцинация от HPV проводится не только у детей, но и у взрослых. У взрослых женщин, если я не ошибаюсь, до 35 или до 45 лет. Да. Кое-где в нашей стране эти программы региональные тоже уже начались по вакцинации HPV. И это один из, в принципе, самых эффективных методов профилактики. Заболеваемость и летальность от рака шейки матки при популяционном проведении вакцинации падает почти на 80%. Это самый сильный результат по профилактике злокачественной опухоли вообще какой-либо бы то ни было. Ну вот, я боюсь ошибаться. Кажется, в Австралии или до 45 лет.
3: Только эффективность падает. Если ребенка
0: выше, нет, но в целом, да. Я имею в виду, в целом, популяционно. Это просто фактически это радикально решенная проблема.
3: Да, Австралия вообще себя практически объявила континентом, практически свободным от рака шейки матки. Среди молодежи это просто такой тренд, это модно. Если ну, кто-то из тинейджеров там провакцинировался, да, он обязательно выкладывает там, в Инстаграме или Фейсбуке: «Я провакцинировался, а ты?». То есть это действительно такая пропаганда в хорошем смысле слова, которая очень сильно влияет на общее общественное здравоохранение. Я, к примеру, скажу, даже цифры назову. Значит, смертность от рака шейки матки в Австралии составляет 0,9 на 100 тысяч населения. В Российской Федерации 5,5. Это, конечно, катастрофа. Самое печальное, что в структуре женской онкологической смертности рак шейки матки занимает очень серьезную долю, причем 25% этой доли приходится на женщин от возраста от 25 до 39 лет. Кто эти женщины? Это, как правило, молодые мамы, как правило, имеющие двоих детей, да, детей еще надо вырастить, надо выучить. Это женщины детородного возраста. И это, конечно, не только удар по общей смертности населения и смертности от онкологических заболеваний, это еще удар по демографии. Вот, поэтому здесь такая комплексная программа и комплексная проблема, которая должна решаться. Раньше я еще как бы человек из советского прошлого, и я могу сказать, что раньше было абсолютно железное правило. Если женщина пришла в поликлинику к офтальмологу, там, не знаю, к оториноларингологу, она обязана была пройти смотровой кабинет. Сейчас такого требования нет. Сейчас скрининговых программ нет. Есть у нас диспансеризация, но у нас очень низкий процент действительно населения, которое ответственно относится к своему здоровью.
1: И если, так сказать, вернуться к ядерной медицине, да, к ядерной медицине, то вот кому из наших... Нас смотрят, конечно, не только из России, но все-таки большинство зрителей, не наши соотечественники, кому из них необходима ядерная медицина вообще?
3: Ну, смотрите, если мы говорим о злокачественных новообразованиях, как таковых, есть фактически три метода, как с ними бороться. Ну, совсем просто. Первый метод – это надо удалить злокачественное новообразование. И в идеале, если оно компактное и без метастазов, да, это работа наших профессиональных, уважаемых хирургов.
0: С метастазами тоже часто.
3: Да, второй метод – это чем опасны раковые клетки? Они... Почему, как правило, диагностируются, зачастую, не как правило, а зачастую диагностируются раковые заболевания на более поздних стадиях? Почему? Потому что раковые клетки умеют так маскироваться, что иммунная система не осознает, что это инородное, что с этим надо бороться. Поэтому второй метод – это он появился относительно недавно, это применение иммуноонкологических препаратов. Фактически иммуноонкологические препараты как бы сбрасывают эту шапку-невидимку с раковых клеток, да, и начинает собственная иммунная система бороться с раковыми клетками. И третье направление – это найти... селективно найти, если метастазы появились, сама раковая опухоль и метастазы, селективно найти каждую эту клетку и убить ее. Вот как раз ядерная медицина – это об этом. То есть когда пациенты зачастую получают, ну, рекомендовано им применять ядерную медицину, это, как правило, на третьей-четвертой стадии онкологических заболеваний. Почему? Потому что уже появились метастазы, они могут быть множественные по всему организму. Хирургу сложно удалять, он может, ну, потому что все не удалишь. Поэтому надо найти именно селективно найти, вот таргетные это называется препараты, от английского слова target, цель, да, и убить именно эту раковую клетку с минимальным повреждением здоровых тканей, близлежащих тканей. Потому что, почему я говорю, все равно нельзя исключить минимальное повреждение, потому что любое лекарство, знаете, чем отличается от яда? Только дозой.
1: Дозой.
3: Нет идеальных лекарственных препаратов. Они все равно будут в какой-то степени, да, но дозировка, она позволяет минимизировать побочные эффекты.
1: Вот как раз о побочных эффектах я хотел поговорить. Вот у нас на форуме был отдельный доклад, посвященный побочным эффектам. Он, правда, будет опубликован позже. Там звучало, в частности, что, ну, понятно, если у лекарства нет побочных эффектов, скорее всего, оно не работает. То есть это какая-то гомеопатия, вот, поэтому побочные эффекты есть. Вот это, и насколько понимаю, страхи людей, они связаны именно с ними. Вот насколько действительно велики в случае тех методов, о которых мы говорим, побочные эффекты, высока ли цена, которую люди платят за их применение?
3: Все зависит конкретно. Смотрите, сейчас разрабатываются инновационные препараты, которые именно, то есть основная идея их заключается в том, чтобы минимизировать побочные эффекты.
1: Разрабатываются у нас?
3: И у нас, и за рубежом, и мы, в том числе Росатом Хелскея, мы сейчас проводим достаточно в кооперации с различными научно-исследовательскими институтами и онкологическими центрами Российской Федерации. Это Грановский институт в Санкт-Петербурге, это Томский онкологический центр, в Томске, это, безусловно, центр Блохина, это онкологический центр имени Герцена. То есть у нас сформирован научно-технический совет, состоящий из выдающихся ученых, куда входят три академика Российской Федерации, один член корреспондент Академии Российских Наук, 10 профессоров и докторов в разных областях знаний. Это медицина, химия, биология и физика, математика. И, безусловно, эксперты нашей отрасли, атомной отрасли. Вот. Поэтому такая интеграция и такой мозговой штурм специалистов в разных областях, он действительно приводит к синергизму и генерированию определенных научных, целых научных направлений. Я, может быть, могу рассказать об одном из этих направлений, которые касаются разработки радиофармпрепаратов на основе альфа- и бета-эмиттеров. Что такое альфа- и бета-эмиттеры? Это изотопы, которые излучают альфа- или бета-частицы. Пробег у альфа- и бета-частиц составляет всего 10-12 клеток. То есть если этот альфа- и бета-эмиттер облучает раковую клетку, то он может повредить, затронуть здоровые клетки вот на таком маленьком расстоянии. Ну, для наглядности хотела продемонстрировать. Вот давайте представим, что вот это есть раковая опухоль. Может быть, она с метастазами даже. Вот это вот метастазы. Значит, на чем основана разработка инновационных препаратов? Мы изучаем, из каких клеток состоит еще одно направление, как раз о котором, для которого требуется радионуклидная терапия. Это если вот эта опухоль, она устойчива к химиотерапии и к другим видам лечения, тогда вот радиофармацевтическое здесь вот устоять невозможно. Поэтому вот это тоже одно из направлений. Значит, прежде всего изучается, из каких клеток состоит что это за вид опухоли. Он резистентный, нерезистентный к другим видам заболевания. Дальше, после того, как мы изучили, мы должны подобрать молекулу, которая бы точно подходила вот как ключ к замку. Вот, допустим, мы нашли. Вот таким образом, вот смотрите, вот это называется афинность или сродство. То есть мы разработали такую молекулу, это, как правило, пептидная молекула, которая узнает раковую опухоль. И если метастазы расположены по всему организму, то она узнает все их. И везде присоединяется, это не ковалентное присоединение, но с помощью водородных связей, но не важно. Важно, что она узнает и прикрепляется к нему. А если к этой молекуле вот еще привесить вот такую изотоп, который излучает альфа или бета частицы, которые, как мы знаем, пробегают 10-12 клеток, то он точно будет убивать эту раковую опухоль. И более того, если еще к этой молекуле присоединить так называемый альбумин, связывающий домен, АБД это называется, то в этом случае мы получаем транспортную молекулу, потому что альбумин – это 60% нашей крови. То есть альбумин – это как паровоз, который возит эту молекулу по всему организму, и она прикрепляется только там, где есть раковые клетки. И таким образом вот эти альфа- и бета-эмиттеры новые, это, как правило, лютеций 177, там актиний 225, торий 227, вот они убивают целенаправленно. Вот такие направления сейчас являются самыми прогрессивными, самыми инновационными вот в области ядерной медицины.
4: Угу. Ну вот у меня, как у, скажем так, простого пользователя, да. Пока что, надеюсь, что мне в ближайшее время не придется этим пользоваться, но как обычного человека, который вот воспринимает это как некий рассказ о новых технологиях. У меня возникают вполне... понятные опасения, связанные с тем, что я знаю нашу медицину, что, скорее всего, это дико дорого. За этим стоит гигантская очередь. То есть там, я запишусь там, на, не знаю, на такое время, когда мне уже помощь, грубо говоря, не понадобится. Вот как у нас с доступностью? Вот, может, Сергей Аркадьевич скажет, насколько действительно пациенты могут вот этим сегодня пользоваться? Это вообще доступно?
0: Руководители нашей отрасли официально признали дефицит медицинских работников в стране, в принципе, который исчисляется многими десятками тысяч специалистов.
3: Минимум 50 тысяч.
0: Так. Я думаю, конечно, больше. Вот. У нас низкая плотность населения, огромная площадь, слабая логистика, плохие дороги. Нам нужно очень много врачей и очень много младших медицинских сотрудников. Нам нужно большое количество специализированных клиник, которые сообразно разумному территориальному планированию расположены у нас в стране. Они не должны быть сконцентрированы в мегаполисах. И здесь нужно, безусловно, разумная, мудрая и справедливая система принятия решений. В этом смысле... существует большое количество сложностей и проблем. Потенциально у нас все есть. Потенциально. Безусловно. Великолепные центры, прекрасная медицинская школа, очень хорошие руководители по специальностям, прекрасные профессионалы, хорошая система подготовки кадров. Но все это требует интенсивного развития, в принципе. То, что касается онкологической помощи, с моей точки зрения, территориальные проблемы и имущественное неравенство не позволяют говорить о том, что у нас медицинская помощь, в частности, онкологическая помощь, одинаково доступна для всех. Еще классики говорили, наличие имущественного неравенства обрекает обездоленных на низкую доступность медицинской помощи.
3: Угу. Если сравнивать финансовое обеспечение, государственное финансовое обеспечение онкологической помощи по регионам, в Российской Федерации, оно может различаться до 10 раз. Постепенно вот эта цифра, она как бы снижается, но тем не менее и в лекарственном обеспечении, и в оказании...

0: получению медицинской помощи.
1: А что у нас в области исследований сейчас происходит? Какие новые?
0: В области ядерной медицины?
1: Да, конечно.
0: Ну, если говорить о деятельности акционерного общества «Росатом Хелскея», которое является дочерним предприятием госкорпорации «Росатом», то очень значимым событием для нас и планом нашим является строительство радиофармацевтического завода, который мы планируем завершить к концу 2024 года. И в 2025, в начале 2025 года мы будем выпускать как минимум 21 радиофармацевтический препарат. Часть из них уже производится сейчас. Просто это предприятие будет полностью сертифицировано по стандартам GMP, так называемое, это надлежащее. Производственная практика – это гарантия качества в области фармацевтического производства. Это международные такие стандарты, без которых сейчас фармацевтические препараты не производятся. Радиофармпрепараты, они всегда стояли немножко в стороне, потому что, ну, во-первых, у них срок жизни не такой, как фармацевтических препаратов. Ну, например, вот Сергей Аркадьевич упоминал от технеции 99М, у него период полураспада там 6 часов. Да?
2: Поэтому мы его так и любим.
0: На самом деле, почему вот для диагностики используются краткоживущие изотопы. Да? Вот фтор-18.
2: Это безопасность.
0: Да. Быстро померили, зафиксировали, картинку сняли, распался. Все, никакого. Для терапии, вот то, что идет в терапию, это препараты, радиофармацевтические препараты, которые содержат радионуклид или изотоп, более долгого периода полураспада. Например, лютеций 177, у него там 6,5 дней. То есть за это время он успевает выполнить ту работу, он садится на те же участки, где технеций показал. Вот, и там уже добивает в течение 7 дней, на это требуется время, чтобы онкологическую, чтобы раковую опухоль...
2: 131 йод тоже, да? 131 йод тоже, да.
0: Да, йод. Вот йод 131, вот здесь вот интересно, здесь у нас единственный орган в нашем организме, который тропный, ну так, то есть он специфично аккумулирует, адсорбирует йод. Это щитовидная железа, да? У нас других примеров таких нет. Поэтому йод 131, он и для диагностики годится, и для терапии годится. Вот такая вот пара. Поэтому здесь вот это направление, когда создается тиранистическая пара, диагностика и лечение в одном... Это все замечательно, но для применения, массового применения вот этого, этих препаратов, безусловно, нужно наличие инфраструктуры. Работа с радиофармацевтическими препаратами, она требует все равно особых условий, особых требований техники безопасности, утилизации и так далее. То есть целый ряд есть конструктивных, инженерных требований, которые должны соблюдаться. Поэтому... Например, мы строим, помимо того, что мы разрабатываем радиофармпрепараты и планируем их производить, мы еще и развиваем инфраструктуру. То есть мы параллельно строим центры радионуклидной терапии в нашей стране, в нескольких городах. И этот процесс развивается. Вот вы сказали о стоимости. Что, да, стоимость. Безусловно, стоимость лечения любым инновационным препаратом, она будет всегда выше. Почему? Потому что на эту разработку потребовались большие деньги. Знаете, сколько занимает разработка инновационного препарата? Это может быть порядка 10-12 лет, иногда больше. Вот в свое время вакцины разрабатывались по 18 лет. Если разработана так называемая платформа, ну вот есть такой подход – При наличии платформы эти сроки могут сильно сокращаться, но все равно это существенные такие инвестиции, которые, безусловно, надо каким-то образом возвращать. Поэтому в начале пути

0: в начале, когда только начинают применяться инновационные препараты, и это дорого. Но по мере роста, по мере развития инфраструктуры, по мере роста объемов производства, по мере роста конкуренции, эти цены будут снижаться. Это происходит везде, всегда и во всех отраслях. И фармацевтическая отрасль, и радиофармацевтическая отрасль здесь совершенно не исключение.
1: Наш ролик выходит незадолго до Нового года. Я хотел бы просить бы вас пожелать что-то нашим зрителям, тем, кого волнует эта тема. С кого начнем? Давайте с вас, Ирина Евгеньевна.
0: Ну, прежде всего, я, конечно, хотела бы пожелать всем здоровья и ответственного отношения к своему здоровью. Не пренебрегайте возможностью проходить диспансерные обследования. И это все очень важно не только для вас, это важно для вашей семьи, это важно для ваших близких, это важно, в конце концов, для страны. Поэтому берегите себя и будьте счастливы, и побольше вам положительных эмоций в следующем году. Спасибо большое.
1: Спасибо. Сергей Аркадьевич.
2: Моим любимым зрителям я хочу пожелать, естественно, здоровья, многие-многие годы успешной, плодотворной, активной жизни. Я хочу сказать, что, как пел классик, времена – это не одежда, это кожа, поменять нельзя. Мы никогда не окажемся вне событий, которые нам уготованы судьбой. Мы всегда будем внутри этих событий. И исход, и наша судьба в очень большой степени зависит от нас. Поэтому я призываю всех активно трудиться, не покладая рук, не ссориться, не конфликтовать, быть едиными. И дай Бог всем здоровья.
1: Спасибо. Друзья, 31 декабря на канале Anthropogenes.ru выйдет наш новогодний научный огонек. Не пропустите.
3: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
4: Самые распространенные жалобы, которые предъявляют метеочувствительные люди. И говорит, вот у меня мигрень, когда меняется погода. А я ему говорю, а ты иди на Северный полюс, там погода не меняется, чё?
3: Так это что теперь, больше нельзя все свои проблемы спихивать на погоду? И придется делать зарядку и вовремя спать ложиться. Я вас ненавижу.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Есть такие замечательные животные на нашей планете, которые называются ежами. Ежи, они обычно вызывают умиление у всех, кто их видит. Они шуршат, на вид такие вот симпатичные. Непонятно, кстати говоря, почему. Они не вызывают такой вот боязни, скажем, какую вызывают у некоторых людей, у большинства, может быть, даже людей, грызуны, хотя ежи переносят не меньше болезней, чем, а может, даже и больше, чем грызуны, но, тем не менее, вот они какие-то считаются у нас такими симпатичными. Многие люди не задают себе вопросом, а что это такие за животные? Они кто? А кому они родня? Это что, такие маленькие колючие хищники? А зачем им иголки, да? Тоже спрашивают. Вот народная молва говорит, что они на иголках носят яблоки. В общем, обо всем об этом мы сегодня будем говорить с доцентом Московского педагогического государственного университета Алексеем Александровичем Масоловым. Здравствуйте, Алексей Александрович. Поговорим о
3: ежах. Добрый день, Иван Игоревич. Да, давайте поговорим. Животные действительно, точнее, ну, наверное, млекопитающие, звери достаточно интересные. А, нельзя сказать, чтобы совсем уникальные, но действительно такие вызывающие очень живой интерес. И, наверное, тут самое примечательное, то, что есть у ежей, это вот те самые видоизмененные волосы, да, которые покрывают всю верхнюю часть спины и верхнюю часть головы и бока. У ежей образуют такой своеобразный, как это принято говорить в науке, игольчатый панцирь.
2: Алексей Александрович, скажите, есть же другие игольчатые млекопитающие, например, дикобразы?
3: Мало того, есть и млекопитающие, которые вот если, скажем, не специалиста, посадить этих двух млекопитающих рядом и спросить, где еж, а где не еж, он не скажет с очень высокой степенью достоверности. Это так называемые ежиные тенреки, которые живут на Мадагаскаре. Еж ежом в один, хотя имеют совершенно другое происхождение. И есть дикобразы, причем есть дикобразы африканские и азиатские, это одна группа, и есть дикобразы южноамериканские и североамериканские, которые имеют как бы тоже другое происхождение. И все они имеют панцири. То есть не панцири, а покрыты, имеют вот видоизменение волос в виде игл. Но у дикобразов у них нет вот этого панциря как такового, потому что дикобразы не могут сворачиваться клубком. Они как бы просто сверху покрыты иглами. Так. И эти иглы, в общем, достаточно легко отсоединяются от тела дикобраза.
2: Ну, собственно говоря, они им даже, можно сказать, что и стреляют. Дикобразы...
3: Ну, это немножко не так все-таки. Не стреляют
2: они. Они делают такое движение. Я, Алексей Александрович, в этом плане практик ведь, в отличие от многих лекторов-теоретиков, потому что я в зоопарках неоднократно участвовал в поимке этих самых дикобразов. Они делают такое встряхивающее движение. Вот. Конечно же, вы абсолютно правы, да, что они не стреляют, как из лука, стрелой этой самой иголкой, но вот это вот встряхивающее движение, оно вот напоминает, как мы руки встряхиваем от воды, и вот в результате иголка оказывается в теле врага. Вот так вот я бы сказал. Вы да. с такой формулировкой вот ежи так сделать... согласитесь? Ежи нет.
3: Да, соглашусь полностью. Вот ежи так сделать не могут.
2: Скажите, пожалуйста, да, значит, дикобраз, просто закончить, это грызуны. Южноамериканские да. родственники морских свинок, а африканские и евразиатские, они отдаленные родственники там крыс, да, грубо говоря.
3: Вот да, так. Совершенно верно. То есть, ну, такие вот непосредственно грызуны, что называется, старого света.
2: А ежики да. чьи родственники?
3: А ежики – это, в общем-то, группа, которая... Самые, наверное, ближайшие их родственники – это гимнуры, которые, значит, живут совершенно, так сказать, не там, где распространены остальные, значит, ежи. И они не населяют непосредственно Европу. Это животные, которые встречаются в Юго-Восточной Азии. И вот как раз эти гимнуры – это как раз ближайшие родственники ежиков. Следующие по близости к ежам – это непосредственно таитянские щелезубы, которые живут на Антильских островах, и следующие – это землеройки и кроты. Вот это, вот, скажем так, некое семейное окружение ежей. У нас в русском языке существует такой термин, который носит название насекомоядные.
2: Ага.
3: Вот он, мне кажется, достаточно удачным. Это вот как бы группа так называемых насекомоядных млекопитающих.
2: И выхухоль еще, да, мы с вами...
3: Да, да, и да, как это, примкнувшая к ним выхухоль.
2: Понятно. Значит, то есть это не хищники? Ни в коем случае, да? Это отдельная группа.
3: Это не хищные, но это, опять-таки, если как мы будем с вами говорить с точки зрения экологии,
2: да,
3: этих видов, то они, естественно...
2: Плотоядные.
3: Плотоядные, да. То есть они там охотятся на разных мелких там, животных, насекомых, там, земноводных, ящериц и так далее. Может и птичку съесть, и может и мышонка задавить. Ага. То есть с этой точки зрения не плотоядные. Но они не относятся непосредственно к отряду хищных млекопитающих. Это отдельная группа, которая достаточно рано отсоединяется вот этого, от общего ствола, который теперь приводит и к хищным млекопитающим, и к рукокрылым, и к копытным. Это вот рано отделившаяся от них, значит, непосредственно вот такая группа насекомоядных млекопитающих, достаточно примитивных. Ну, и ежи вот тут занимают такое несколько обособленное, очень интересное место именно за счет своего вот этого игольчатого покрытия.
2: Но они отделились еще при динозаврах, видимо, не летающих, не птичьих, да?
3: Вероятнее всего, да. То есть,
2: ну, и так и остались маленькими, по этому
3: поводу, да? Мнение. То есть где-то вот палеонтологи называют дату, и вообще молекулярщики, где-то в районе от там, 70 до 80 с лишним миллионов лет назад.
2: О, это же произошло. Большая древность. Ну, то есть бегали тираннозавры, еще, наверное, даже не появились. А эти предки ежиков уже, значит, там как-то размножались успешно.
3: Вероятнее всего, да, что какие-то вот эти предковые формы, они, может быть, отсоединились примерно вот в эту эпоху. То есть это, если мы будем говорить о примере там древних млекопитающих и там того же самого внешнего облика, то как раз вот насекомоядные, возможно, они ближе всего по внешнему облику к вот каким-то совсем таким протомлекопитающим, самым первым, которые, из которых потом в дальнейшем все произошло. Это не значит, что все произошло от насекомоядных. Это они как бы сохранили вот некоторые такие внешние обводы, контуры тела, которые... Говорят, в общем, достаточно высокой древности вот этого, этой группы.
2: Понятно, да. Ну, то есть, да, жизненная форма такая.
3: Жизненная форма, да, совершенно верно.
2: Интересно. А теперь вот мы как раз, наконец, добрались с вами до иголок. Вот я предлагаю еще раз вспомнить тенреков, которые, ну, просто ужасно похожи на ежей, только они такие цветные, как бы разноцветные, мадагаскарские тенреки.
3: Это вот один такой тенрек. А есть, например, так называемый ежиный тенрек,
2: да,
3: который внешне вообще, в принципе, один в один, как наш ежик.
2: Ага.
3: Только разница заключается в том, что у него более крепкие когти, и благодаря этим когтям, вот если наш еж, вообще сложно себе представить нашего ежа, который бы полз по ветке дерева.
2: Uh-huh.
3: А вот ежиные тенреки, наоборот, они достаточно великолепно, невзирая на свой такой иглистый панцирь, забираются по стволам деревьев, лазят по ветвям и ведут такой полудревесный образ жизни.
2: Uh-huh.
3: При этом, что интересно, и наши ежи, и тенреки, они могут сворачиваться в клубок, таким образом защищая себя от нападения хищников. Но делают это немножко по-разному. То есть вот, например, наш еж, чтобы свернуться, у него есть такая специализированная кольцевая мышца с дополнительными всевозможными как бы такими мышечными структурами, которые еж, ну, когда он сворачивается, ну, как бы на себя натягивает.
2: Ну, это как мы ушами шевелим, да, кто умеет, да, вот это вот на голове мышца, вот благодаря которой мы можем двигать там бровями, да, вот что-то в этом роде.
3: Вот на самом деле, я бы, наверное, ушами сказал так, что вот скорее вот ушами и бровями и всем остальным, это вот как тенреки сворачиваются клубком.
2: Понятно.
3: А вот у ежа есть значительно более мощная структура, которая позволяет вот действительно как бы как такую шубу на себя натягивать, вот этот иглистый панцирь, и таким образом себя закрывать, ну, практически полностью, если, я думаю, что многие
2: как
3: видели,
2: свернувшись, да?
3: Совершенно верно, да, поджимает ножки, сверху еще накрылся вот этим плащиком из кольцевой мышцы, и при таком натяжении иголки, которые в спокойном состоянии, они как бы прижаты, они встают торчком, и в результате мы получаем такой очень колкий иглистый шарик.
2: Ну, тут вот интересно, да, что как раз это замечательный пример вот этой самой изначальной жизненной формы какой-то, да, которой совершенно разные группы по своему происхождению, такие как тенреки и ежи, они совершенно разные группы, пришли к похожему решению, но разными путями, что, собственно говоря, иллюстрирует вот манера их натягивать на себя иголки. Потому что тенрейки, они значительно ближе к слонам, то есть это же древняя группа афротерии, да, называется, насколько я помню, да?
3: Да, совершенно верно. То есть это, они имеют африканское происхождение, отсюда, собственно, название афротерии, африканские млекопитающие, будем так говорить, имеющие да. африканское происхождение.
2: А ёжики – это лавразитерии, то есть они…
3: Да, лавразитерии.
2: Они произошли вот на том месте, на котором был параконтинент Лавразии. Огромный проконтинент, но это было еще, вот, как мы говорили, в незапамятные времена. Но к решению пришли одному, что интересно, да, и те, и другие очень древние зверьки. И вот наличие вот этих самых иголок, это вообще тенденция чисто сугубо оборонительная, да, получается, у животных. Иголки возникают тогда, когда зверьку нужно обороняться, ну, в эволюционном плане. То есть больше ни зачем не нужны они.
3: Да, ситуация очень интересная. То есть, по большому счету, мы можем, наверное, знаете, провести параллель такую там броненосцы, черепахи, ежи. Вообще, как бы, это направление эволюции, когда вместо того, чтобы развивать, допустим, скоростные качества и убегать от хищника, животное идет по пути создания сложных оборонительных структур. Это может быть панцирь черепахи, там, панцирь броненосцев, иголки ежей. Тем более, когда защита оказывается абсолютно пассивная. То есть животное не убегает, оно сворачивается, закрывается и переходит в состояние вот такой пассивной обороны. И ежи действительно вот реализуют абсолютно ту же самую схему, которая имеет свои определенные преимущества, но имеет и достаточно серьезные, ну я бы сказал так, недостатки, которые сказываются в том числе и на развитии, там, скажем, некоторых качеств центральной нервной системы. Потому что чтобы сформировать такие панцири, необходимо достаточно большое количество энергии. А эта энергия могла быть потрачена либо на развитие центральной нервной системы и способности к подвижному и скоростному перемещению, или мы ее тратим на создание вот таких вот оборонительных структур. Так что это вот как бы разные стратегии эволюционные, которые, как я уже сказал, имеют свои положительные качества и имеют свои, в общем-то, достаточно серьезные недостатки.
2: Ну, мы знаем, что, скажем, панцири у панголинов, да, панцири, они произошли на основе какой-то такой вот структуры, напоминающей ногти, да?
3: Да. А у ежей все значительно проще. Иголки – это трансформированные остевые волосы.
2: То есть значительно проще, которые... как бы по происхождению своему.
3: Да, да. То есть
2: был здесь некий волосатый зверек.
3: Да, у которого были просто-напросто длинные волосы, судя по всему, остевые, ага. которые постепенно начинают становиться все более прочными, прочными и прочными, и дальше уже превращаются из таких более-менее мягких волос в твердые иглы, которые можно использовать для защиты.
2: Но у многих же грызунов, по-моему, вот есть некие такие стадии трансформации. Вот даже капибары, они на ощупь бывают очень колючими, да, у них вот эта грубая шерсть уже напоминает
3: иголку. Но они все-таки жесткие, они, не, да, но это вот этот действительно остевой волос у них жесткий, но это в основном связано с их водным образом жизни, они же не используют его для обороны как таковой. А вот это направление, это действительно уже трансформация в такой ороговевшую иглу, которая может причинить соответствующий достаточно серьезный урон нападающему хищнику.
2: У меня еще такой вопрос. Ведь есть так называемые иглистые мыши. Это тоже грызуны, такие маленькие грызунчики, у которых практически есть иголки. Да? У них вот эту эволюцию с шерстью в иголке можно даже на ощупь почувствовать.
3: Вот, это... Да, действительно.
2: Это можно их рассматривать как некую стадию у совершенно другой систематической группы, некой стадии перехода к, вот, к иголкам, к настоящим.
3: К вы знаете, наверное, судя по всему, да, потому что вот такое ощущение, что, в принципе, наверное, ежи проходили тот же самый этап трансформации постепенной своих вот этих наружных покровов, своих вот этих остевых волос в иглы, и думаю, что какая-то из этих стадий как раз и была связана с появлением вот таких волос, как у иглистых мышей, или, как, кстати говоря, тоже достаточно жесткие волосы у тех самых ближайших родственников ежей гимнула. У них тоже, нельзя сказать, чтобы у них были иглы, но в этапах сформирования могут появляться достаточно такие сходные решения одной и той же проблемы.
2: А вот

0: иголки, если были.
1: Кандидат физико-математических наук, доцент, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин. Здравствуйте, Владимир.
2: Добрый день, Кристина.
3: Фильм «Интерстеллар» снят в 2014 году. Авторы сценария – Кристофер и Джонатан Ноланы. Изначально планировалось, что режиссером картины выступит Стивен Спилберг, однако из-за противоречий со студией Paramount контракт был расторгнут. Режиссером «Интерстеллара» стал Кристофер Нолан. Работа над фильмом продолжалась около 8 лет. Сценарий разрабатывался на основе научных исследований американского физика Кипа Торна. Действие фильма начинается в апокалиптическом будущем на Земле и впоследствии перемещается в космическое пространство. Изображение пыльных бурь в фильме основано на так называемом «пыльном котле», бушевавшем в США в 30-х годах 20 века. Главные роли в фильме исполнили Мэттью МакКонахи, Энн Хэтуэй, Джессика Честейн, Мэтт Дэймон. Бюджет киноленты составил $165 миллионов. Мировые сборы – более $677 миллионов США. В 2015 году «Интерстеллар» получил «Оскар» и был отмечен премией Британской киноакадемии за визуальные эффекты.
1: Сегодня мы с вами обсуждаем фильм «Интерстеллар».
2: Да.
1: Да. И для начала мне хотелось бы узнать, насколько понравился вам этот фильм и насколько чувствуется работа физика Кипа Торна над созданием этого фильма.
2: Кристин, я ведь астроном, я не кинокритик, поэтому я смотрю как профессионал, да, с точки зрения ребенка, увлеченного космосом, с точки зрения профессионального астронома. Я не могу комментировать там работу актеров, да, это не мое, или работу режиссера, ну, только отчасти, да. Я смотрю на это как профессионал, на работу профессионала Кипа Торна. Я напомню, Кип Торн – это очень известный, а ныне он Нобелевский лауреат, американский физик, астрофизик, специалист по теории относительности, один из учеников, ну, может быть, даже внучатых учеников Альберта Эйнштейна, потому что между Эйнштейном и Кипом Торн был еще один человек, его учитель Уиллер. И более того, с Кипом Торном я знаком, неоднократно с ним встречался многие годы тому назад, и недавно, когда он уже Нобелевским лауреатом был, он работал над фильмом долго и внимательно. Его привлекли как специалиста по теории относительности, потому что «Интерстеллар» — это четырехмерное пространство, это путешествие во времени, это полеты со сверхсветовыми скоростями. Там нужен был настоящий физик. И, честно говоря, мне странно было и страшно, что режиссер связался с ученым, потому что ученый всегда ограничивает, говорит, этого нельзя, этого нельзя, этого не может быть. А режиссер, наоборот, хочет, чтобы это было, и вот это было, и все это, экшен какой-то нужен, да? И вот у них хороший салат такой получился между фантазией и наукой, а точнее говоря, не между, а вместе, да? Мне кажется, вместе с фантазией и с наукой поровну. И удивительно, фильм смотрится. Я немножко переживаю за зрителей, когда фильм длится более 1.5 часа. Это ненормально. Но вот «Интерстеллар», по-моему, около 3,
1: да? 3 часа, да.
2: Почти 3 часа длится. И я его смотрел несколько раз в жизни и, в общем, не уставал. Потому что он как-то нарезал на такие блоки. Ну, может быть, последний блок, вот это вот четырехмерное пространство, и он немножко затянут. Но начало мне чрезвычайно нравится. Там вообще никакой науки. На Земле, в этих условиях экологической катастрофы, когда все перестает расти, когда там, как у них, что-то у них, пшеница перестала расти,
1: да, потом
2: мои.
1: Кукуруза.
2: А, потом кукуруза. И, в общем, все, это конец, да, еще бы картошка перестала, и вообще был бы конец географии. Но ребята вспоминают о том, что, черт возьми, ведь были времена, когда мы не только о кукурузе думали, когда мы на Луну летали, почему все это кончилось. Для американцев это очень серьезно. Может быть, для нас, вот для нашего поколения в России, воспоминания о Гагарине, о первых этапах космонавтики, это давно забытая такая локальная вещь. Да? Ну, летали когда-то, потом перестали летать. Потом уже 40 лет у нас никуда ничего не летает, кроме орбиты. Ни на Луну, ни на Марс. А для американцев это долгая история их продвижения. Из Европы в Америку, представляете, на новый континент переместились. Потом по Америке с восточного полушария на западное они шли, осваивали. И у них все время вот этот вот фронтьерс, вот эти рубежи, они все время видят какие-то рубежи, которые...

0: надо преодолеть. И фильм немножко такой, немножко антиромантический. Говорит, а в конце концов, да на Земле столько проблем, да ладно его этот космос, куда нам летать, когда кукуруза не растет? И оказывается, что все-таки без этого не обойтись, что космос, в конце концов, это спасение Земли. Красивая история. Но в конце концов Нолан, по-моему, взялся за это, да? И получилось хорошо, получилось здорово. Более того, я вам скажу, что когда Кип Торн берется за кино, а он неоднократно брался за кино, вот он физик, вроде бы релятивист, то есть там гравитационные волны, он Нобелевскую премию получил за открытие гравитационных волн. А когда он берется за кино или за литературное произведение, получается продвижение в науке. Я напомню одну историю. Его другом был Карл Саган. Вам знакомо это имя?
1: Нет.
0: Это американский астроном, биолог. Ну, сегодня мы сказали астробиолог. Он участвовал в первых экспериментах по поиску жизни на Марсе. И очень сильный популяризатор науки. Вот сегодня это слово, ну, скажем так, просветитель. Я не люблю слово популяризатор. Он написал прекрасные книги. Лично с ним я не был знаком, но был почти научным редактором почти всех русскоязычных переводов его книг. Некоторые даже сам стимулировал. Сегодня на русском языке можно найти все книжки Карла Сагана и огромный телесериал, по-моему, 16 серий «Космос». Это самый успешный в истории телевидения телесериал науки. Ни до, ни после не было такого успеха, там сотни миллионов просмотров. Карл Саган дружил с Кипом Торном. И вот этот их тандем, он родил несколько и литературных, и кинопроизведений, и научных открытий. Вот первая история мне вспоминается. Мы немножко отвлечемся, ладно, от «Интерстеллара». Потом о нем поговорим детально. Карл Саган решил написать о том, как работают астрономы, радиоастрономы. А радиоастрономы занимаются поиском неземных цивилизаций уже много, 60 лет. И он придумал идею сначала романа, а потом это в фильм было воплощено «Контакт». Прекрасный фильм, с моей точки зрения, он точно показывает, как работают ученые. Вот без перегибов, без этих Эйнштейнов с лохматыми волосами. А как нормально работают, с какими препятствиями сталкиваются, где деньги берут, как пытаются публику заинтересовать своей наукой. И по ходу этого романа надо было послать одну ученую, далеко, к звезде Сириус, но туда долго лететь. И вот надо было как-то найти путь, чтобы это было все в рамках, ну, в рамках одного поколения, в рамках одного фильма, чтобы те же герои, которые начинали этот фильм, они потом увидели ее возвращающуюся со звезды. Но нормальная ракета летит туда сотни тысяч лет. И вот он задал вопрос Кипу Торну, а нельзя ли придумать что-то в рамках науки, чтобы быстро летать во Вселенной? Кип Торн сразу сказал, нет, нельзя, скорость света — это предел, все, вот быстрее не полетишь, да и со скоростью света никто не умеет. А потом стал думать, а почему нельзя? А надо подумать как следует, а может быть можно? А он все-таки крупный специалист по теории относительности, а там пространство имеет определенные геометрические свойства. Если взять лист бумаги и свернуть его, то, проткнув дырку между двумя половинками листа, можно перепрыгнуть с одной точки. Да, это называется wormholes по-английски, ну как это, червоточины, да? По-русски мы обычно говорим «кротовые норы». Мне не нравится этот термин. Я представляю себе крота, который под землей роет туннель. Но он еще дольше, чем по земле, будет пробираться из одной точки в другую. А червоточина – это что, у вас есть яблоко? И вы можете с одной половинки яблока перейти на другую вот таким окружным путем. А червячок может прокопать туннель
1: насквозь.
0: Да, насквозь и сразу туда попасть. Червоточина – не очень приятно слышится этот звук червоточина, но он правильный. И вот Кип Торн тогда сказал, что а может быть такое? Теория относительности позволяет свернуть пространство и перепрыгнуть с одного места на другое моментально, ну почти моментально, да? Это вылилось в большую научную работу, в целое научное направление. Наши физики, вот Игорь Дмитриевич Новиков, очень известный наш специалист, на этот счет много работ, вместе с Кипом Торном сделал. И это вылилось в хорошее произведение литературное «Контакт», в хороший фильм «Контакт». А следующий, так сказать, заход Кипа Торна был – это «Интерстеллар». Тут его уже привлекли, понимая, что он может как-то в рамках сюжета что-то придумать, да? И он придумал, и вот эти вот полеты к черной дыре, это фактически реинкарнация его идеи червоточина. Потому что черная дыра на одном конце Вселенной и черная на другом могут быть входом и выходом в один туннель пространственно-временной, который позволит быстро перемещаться не окружным путем по нашему такому плоскому пространству, а по свернутому. Ну, надо сказать, с точки зрения науки тут есть проблемы еще. И мы, конечно, сегодня и завтра еще не сделаем такие туннели, но в принципе это возможно. И мы даже уже видим путь, как это наши далекие потомки могли бы сделать. Ну, конечно, фильм, он не о далеких потомках, он о ближайших потомках. На Земле все потихонечку меняется, не в лучшую сторону. Население растет, посевные площади сокращаются. И, может быть, будет такая катастрофа, да? Кто говорит, что не может быть вот какого-то генетического заболевания у кукурузы, у картошки, у пшеницы, и все, и мы останемся непонятно с чем. Одними бананами не прокормишь население. И тогда придется искать запасную планету, запасной мир, да? Там, где лучше, чем на Земле. И вот эта идея, с одной стороны, Землю оставить благоприятной, плодородной, а с другой стороны, найти себе запасную планету. Мы давно об этом думаем, кстати. Мы уже нашли планеты. Вы знаете, наверное, да? Экзопланеты.
1: Да,
0: Я думаю, многие слышали этот термин. Точнее говорить, внесолнечные планеты, а не внесолнечные системы. Это не те восемь, которые тут у нас, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. А Плутон уже не планета, пардон, он маленькая планета, не считается. А планеты у других звезд. И среди них есть, кажется, есть благоприятные для нашей жизни. Они похожи на Землю, там есть вода и кислород, в этом мы уже убедились. И, может быть, был или будет когда-нибудь смысл туда перелететь. А вот как перелететь? На это намекает как раз «Интерстеллар». Неведомые существа сделали подарок землянам. Они подарили им червоточину, ну или кротовую нору, или пространственно-временной туннель. Создав один ход, по-моему, рядом с Сатурном, да, они его сделали. Второй ход, точнее, выход из этой червоточины, он был непонятно где. Может быть, в другой галактике это не имеет значения. Но там, где есть планеты, более или менее пригодные для нас. Идея красивая. Но идея потом закольцовывается. А не вернуться ли потом на Землю? Не посмотреть...
1: Или выстрелят в какое-то другое пространство.
0: Или в другое пространство, да. Кип Торн, работая над этим фильмом, он к тому времени уже был довольно крупным физиком, у него своя группа молодых ученых была, и он озаботил их тем, чтобы правильно представить себе внешний вид черной дыры. Вот когда мы говорим «черная дыра», что мы видим на самом деле? А ничего, да? Видим какое-то темное тело, куда все проваливается, оттуда ничего не возвращается. Но для кино это было бы неинтересно, правда? На фоне черного космоса черная дыра. А что показать? А Кип Торн вспомнил, что не бывает идеально чистых черных дыр. Всегда рядом с ней есть какие-то звезды, какие-то маленькие планеты, астероиды, кометы, какое-то вещество. А приближаясь к черной дыре, оно начинает расплываться, разрушаться.
1: Или искажаться, да?
0: Искажаться. Но это пока еще не то, о чем мы говорим. Не свет искажается.
1: А я вот насчет черной дыры не понимаю. Оно имеет массу, притом больше, чем Солнечная система, но это не материя. Для меня загадка, как
0: вот
1: не
0: это
1: материя.
0: Хорошо сказано.
1: Как
0: нет,
1: не материя.
0: Я бы сказал так, Кристин, это не вещество, привычное для нас. Вот постучать по черной дыре нельзя. У нее нет такой поверхности, как мы привыкли. У стульев, у столов, у Земли. Мы ходим по поверхности Земли. Мы даже можем представить себе поверхность звезды. Ну, вот Солнце, да? Она не очень приятная, она горячая, это плазма, но ее можно потрогать как-то, до нее дотронуться. У черной дыры нет поверхности. У нее есть определенная граница, мы ее называем горизонт событий, очень хорошее, правильное слово, правильный термин, горизонт. Вот мы смотрим, до горизонта видим на Земле. Что там за горизонтом?
1: Как Купер смог попасть за горизонт событий?
0: А он не попадал, слава богу, за горизонт событий, иначе он бы оттуда не вернулся. А туда можно, оттуда нет. По крайней мере, за бесконечное время оттуда не вынырнешь. Но могут быть варианты. Ты нырнешь внутрь горизонта событий одной черной дыры, а вылетишь в конце этого туннеля, это уже будет не совсем черная дыра. Можно условно называть их белыми дырами, из которых можно выйти.
1: Но они же направились именно в черную дыру, чтобы собрать некую квантовую информацию, которая помогла бы спасти мир.
0: Дальше начинается фантазия. Слушайте, мы не должны требовать от художественного фильма идеальной научной точности.
1: Это понятно, правда? Просто мне самое интересное разобрать вообще понять именно с точки зрения физики, где здесь ошибки выдуманные. Точнее, не ошибки, а просто выдуманные, чтобы...
0: Натяжки, скажем.
1: Натяжки, да, чтобы интереснее было смотреть людям.
0: Художественные вымыслы.
1: А где эта реальность?
0: Реальность в том, что любому из нас, а я физик, и Кип Торн тоже физик, нам очень хотелось бы туда нырнуть. Это... Как говорят, правую руку отдал бы и левую бы отдал только за то, чтобы нырнуть в черную дыру и посмотреть, что там.
1: Но там же был робот Тарс, который отправлял сигнал из черной дыры.
0: Они каким-то образом оттуда появлялись, хотя не должны были.
1: Сигналы отправлять из черной дыры.
0: Это фантазия, да. Но слушайте, то, что сегодня нам кажется фантазией, завтра будет уже научной фантастикой, а может быть, послезавтра это будет нормальной наукой. Я напомню одну историю. Мое поколение студентов, а я учился в 70-е годы в МГУ, точно знало, что наша Вселенная расширяется, что галактики разлетаются, и они друг друга притягивают к себе и тормозят этот разлет. Ну, как камень, брошенный вот вверх, он постепенно замедляется и потом должен упасть на Землю. Вот так же мы себе представляли будущее нашей Вселенной. Да, сегодня она расширяется, да, галактики разлетаются, но куда им деться? Они притягивают друг друга. Кроме гравитации в мире ничего нет, и они когда-то, наверное, остановятся и потом начнут приближаться. Или в крайнем случае будут удаляться, но все медленнее, медленнее, медленнее друг от друга, потому что что-то их сдерживает. И вдруг наступил 1995 год. И три астронома сказали: а вы знаете, похоже, что они ускоряют свой разлет. Да нет, отмахнулись, мы этого не может быть. Прошло 5 лет. И еще несколько астрономов сказали: да нет, мы смотрим, галактики все быстрее и быстрее удаляются друг от друга. Сегодня это аксиома. Сегодня мы точно знаем, что в природе, кроме силы гравитации, которая все притягивает друг к другу, есть сила взаимного отталкивания. Ну, назовем ее антигравитация. В это невозможно было поверить. Если бы мы с вами сидели там, в 92-м году, вот в этой студии, я бы вам сказал, что антигравитация
1: —
0: это не фантастика. Это чистая выдумка, это фэнтези, это не думайте об этом. Это только малограмотные писатели могут в своих романах сказать: антигравитационный звездолет. Этого не может быть. Сегодня я вам говорю, это есть. Я не понимаю, как это работает, но это есть. То же самое с черными дырами в «Интерстеллар». Да, сегодня мы говорим, преодолеть путь обратно невозможно. Но это сегодня.

Факт, что когда энергетику этих событий можно было посчитать, какова светимость, сколько энергии выделяется в момент этой вспышки, потому что мы знаем яркость, здесь наблюдаемую на Земле, мы знаем расстояние до этой звезды. Расстояние до звезд уже тогда умели определять. С другой стороны, люди видели то, что вспышка новой – это вспышка существующего объекта, и это не катастрофическая вспышка, не разрушительная. Потом объект опять возвращается примерно к своему состоянию. Но в 1885 году, и потом я еще, я бы сказал, в 1895 году, второе событие, вспыхивает новая звезда, как тогда говорили, в туманности Андромеды. То есть яркая вспышка, которая дошла по своей яркости примерно до шестой звездной величины. А вот Айзек Уорд, судя по всему, один, там есть небольшая такая конкуренция, кто первым все-таки заметил, в моей лекции это будет Айзек Уорд, ирландский любитель астрономии. Он заметил эту вспышку, написал небольшое письмо в журнал, он ее заметил 19 августа. Официально считается, что она вспыхнула 20 августа 1885 года. Собственно, вот часть туманности Андромеды, это вот центральная часть, это Гао туманности Андромеды, здесь все вот яркие точечки, это звезды, принадлежащие туманности Андромеды, это реальная фотография, не знаю, не замечаете ли вы чего-то необычного на этой фотографии? Может, что-то есть, что немножко режет глаз. Темное пятнышко. Да. Это остаток вспышки этой сверхновой. Это инфракрасная фотография. И мы сейчас видим остаток вспышки, вот этой, как мы понимаем, сверхновой 1885 года. Тут в чем была, собственно, история. Смотрите, в 1885 году еще очень так остро и не был, стоял и не был решен вопрос о том, вот эти спиральные туманности, в частности, туманности Андромеды, это где? Как это далеко? Они принадлежат нашей звездной системе, нашей галактике, представление о которой тогда уже было? Или это были объекты сильно более далекие, это были аналогичные галактики, которые находятся очень-очень далеко? Знаете, я помню, как такая будет личная история. Что-то как-то в обсерватории, специальной астрофизической обсерватории, я рылся в библиотеке, будучи студентом, просто там брал с пола книжки, какие более старые, более красивые, начинал их листать. И напоролся на старую книжку. Это была, оказалось, популярная книжка по астрономии конца XIX века, написанная дамой по фамилии, по-моему, Кларк ее была фамилия. То есть женщина, которая была популяризатором науки. На тот момент английская или американская, на английском языке. Вот. И вот как раз это был где-то там 90-е, по-моему, годы, и там мне почему-то открылась страница, посвященная как раз галактикам. Там была примерно такая фраза, что вот люди рассуждают о том, где находятся вот эти звездные острова, вот эти вот спиральные туманности, не являются ли они другими звездными системами. Но если представить себе, что они являются другими звездными системами, то есть они наполнены там, не знаю, сотнями миллионов звезд, тогда нам их приходится отнести на такое расстояние от нас, какое с ужасом отвергается нашим сознанием. То есть представить это было очень-очень сложно. И вот расстояние до туманности Андромеды тогда было не очень понятно, но вспышка была яркая. И когда благодаря тому же Веста Слайферу, Эдвину Хабблу, Мильтону Хьюмансону, в 10-е и 20-е годы 20 века были все-таки измерены расстояния, в первую очередь Хаббл измерил расстояние до туманности Андромеды, было измерено расстояние до туманности Андромеды, стало понятно, что это очень далекий объект, это 2,5 миллиона световых лет. И представьте себе, что в состоянии 2,5 миллиона световых лет у вас возникает вспышка, которую вообще-то можно видеть невооруженным глазом. Какая энергетика должна быть у этой вспыхивающей звезды? Насколько она яркая должна быть на самом деле? И оказывается, что вот эта вспышка совершенно не похожа на те новые, которые мы видели в галактике. Эта вспышка, которые на порядке мощнее. Но это уже очень сложно объяснить с точки зрения физики. Потому что, смотрите, вот некие характерные числа, с которыми живет наша Вселенная, с которыми работают астрономы. Есть очень важное число, которое полезно помнить всем любителям астрономии, это светимость Солнца. В системе СГС это 4 на 10⁻³ эрк в секунду, либо это 4 на 10⁻² ватт, если вам больше ближе системы Си, которую мы изучаем в школе. То есть это вот характерная энергетика звезды типа Солнца. Когда вспыхивает новая звезда, за время вспышки, это очень яркое событие, ну, в меру продолжительное, окей, там сколько-то дней, сколько-то недель, излучается примерно 10⁻⁵ эрк энергии. Сверхновое событие типа С-Андромеды, то есть вот этой сверхновой 1885 года, и потом еще вот одно событие,

Вильгельмина Флеминг открыла в 1895 году созвездии Центавра, по-моему, было подобное событие. Это что-то, что излучает уже примерно 1051 эрк-энергии. Но, не знаю, вот, наверное, вы знакомы все вот с такой системой, как система шкала Рихтера, магнитуда землетрясений. Она связана, на самом деле, с выделившейся энергией. Даже то, что вот я сейчас, не знаю, вот просто пошел, что-то потопал, это тоже какая-то там, не знаю, минус 15 магнитуда по шкале Рихтера. Это все какое-то количество энергии я выделил. И если вы посмотрите, в принципе, полную гравитационную энергию Солнца, она составляет 4 на 10 48 эрк, и если на Солнце произойдет вспышка с такой энергетикой, Солнце, в принципе, не выдержит, потому что энергии будет достаточно для того, чтобы Солнце разорвать. То есть, и даже не то, что Солнце разорвать, на самом деле у Солнца неоткуда взяться этой энергии, непонятно, откуда ей взяться. Но гравитационная энергия, она пропорциональна квадрату массы объекта. И если представить себе, что речь идет не о Солнце, не о звезде, которых много, а о достаточно редких массивных звездах, то, в принципе, энергии массивной звезды будет достаточно для того, чтобы объяснить вот эту вот вспышку сверхновой. То есть там будет достаточно уже вот этих 1051 эрк-энергии, их наберется. Но как можно извлечь гравитационную энергию? Гравитационную энергию мы извлекать очень хорошо умеем, потому что у нас есть, не знаю, там, гидроэлектростанции. Они работают над тем, что мы извлекаем гравитационную энергию воды, которая, по сути, падает с какой-то высоты. И вот эта вот запасенная потенциальная энергия при падении, она вот там, не знаю, вот я сейчас кликер, да, аккуратно уроню, чтобы его не разбить. Но вот если я уроню вот так, вот он может поломаться. Почему? Потому что вот этой потенциальной энергии будет достаточно для того, чтобы его как-то разломать. То есть, если взять и что-то куда-то уронить в глубокую потенциальную яму, то энергия может выделиться. С точки зрения физики, на физическом языке, если вы возьмете достаточно массивное тело и заставите его сжаться, очень сильно сжаться, до очень маленьких размеров, вы можете выделить большое количество энергии. И вот так вот можно пытаться объяснять сверхновые звезды, как то, что есть какое-то массивное тело, и оно сколлапсировало. Так это, собственно, было объяснено. И более того, если вы говорите, что у вас есть какое-то массивное тело, оно начинает очень-очень сильно сжиматься, очень быстро сжиматься, что у вас начинают, не знаю, электроны вдавливаться в протоны, у вас протоны с нейтронами начинают взаимодействовать уже немножко по другим законам, там вполне могут рождаться какие-то другие частицы. У вас какие-то частицы, атомные ядра могут отлетать с большими энергиями. А частицы с большими энергиями, которые куда-то отлетают и летят в космосе, это то, что называется космические лучи. То есть сверхновые можно уже соединить с таким феноменом, как космические лучи. То есть на самом деле возникает достаточно большая, богатая физика. И вот всю эту физику воедино удалось собрать двум людям. Это Вальтер Баада и Фриц Цвики, на тот момент работавшие в Америке. В 1934 году они публикуют, это на самом деле даже не статья, это маленькая заметка, которую сейчас назвали бы труды конференции. Была такая регулярная конференция Американского физического общества в декабре 1933 года, где они сделали небольшой доклад, посвященный их мыслям о том, как можно было бы объяснить существование космических лучей, вот этих вот частиц, и в частности сверхновых. И потом небольшая заметка, вот здесь вот, наверное, я треть заметки вот просто на этом слайде привел, остальное я просто вырезал. Она очень маленькая, где они впервые произносят фразу «нейтронные звезды». Они говорят о том, что после того, как случается вспышка сверхновой, чтобы она была такой мощной, вам необходимо сжать вещество до очень плотного состояния. И это вещество может, в принципе, остаться в этом сверхплотном состоянии, и, скорее всего, там будет большое количество нейтронов. К 1934 году нейтрон уже был открыт, 2 года как, в 1932 году был открыт нейтрон Чедвиком. И такой объект, в принципе, можно назвать нейтронной звездой, еще не вполне понимая, какие у него свойства и могут ли такие объекты быть на самом деле. Вот здесь вот есть очень важная фраза, вот это «with all reserve, we advance». То есть со всеми оговорками, то есть очень аккуратно они говорят о том, что вот такие объекты в принципе могут существовать. Но вот это, пожалуй, я бы назвал реальным открытием нейтронных звезд. Сейчас поясню, что я имею в виду. Помните историю с Нептуном, который был открыт на кончике пера? Да? Сначала он был рассчитан, а потом там, Урбан Леверье и Джон Адамс его рассчитали, а Иоганн Гале потом открыл Нептун. Вот нейтронные звезды, на мой взгляд, тоже были открыты на кончике пера, но
Если открытие Нептуна – это открытие объекта уже известной природы, это открытие еще одной планеты. И здесь наука дошла до того, что она смогла предсказать объект в принципе неизвестной природы. Очень аккуратно, очень так нежно, но тем не менее предсказать. И мне кажется, это было очень-очень интересно. Это делает такое открытие очень необычным. Говоря о теоретическом предсказании нейтронных звезд, ну, правильно, наверное, было бы упомянуть, как хрестоматийно упоминается, и работа Льва Давидовича Ландау, молодого физика. Вот он в те годы выглядел примерно вот так, ему было что-то около 20 лет. Он на тот момент был на стажировке у Нильса Бора. Неизвестно, знал ли он, хотя Чедвик писал Бору об открытии нейтрона, но знал ли Ландау об открытии нейтрона, но... Буквально там с разницей в два дня с первым статьей, с первым сообщением Чедвика об открытии нейтрона выходит в другом журнале статья Ландау о том, что в принципе могут существовать звезды, представляющие собой гигантские атомные ядра, суперплотные звезды, как гигантские атомные ядра. Но здесь, правда, надо понимать, что, во-первых, Ландау ничего не говорил про нейтронные звезды, тогда еще нейтронов не было. Это, во-первых. Собственно, что сделал Ландау в этой статье? Саму статью он написал заранее, то есть он ее послал в журнал в январе 1932 года, написал он ее заранее, он рассуждал на самом деле о белых карликах, о другом типе компактных объектов, для которых, как мы сейчас понимаем, существует некая предельная масса, то, что называется предел Чандрасекара. И Ландау рассуждал о том, что хорошо, если белые карлики, вот эти необычные, тоже достаточно квантовые звезды, вырожденные, они имеют предельную массу, если эту массу превысить, то что будет? И вот он немножко поспекулировал и сказал, что скорее, то есть, возможно, такая ситуация, что после превышения этой массы звезда перейдет в новое состояние, в котором известные на тот момент законы физики, как считал Ландау, отказывают. То есть такие вот патологические звезды. Но он не говорил слова нейтронные. Но это вот, эта идея, она тоже была. Она была за два года до открытия Цвики и Бааде. Итак, тогда что получается? К 30-м годам возникло представление о том, что могут, с одной стороны, существовать вот такие вот необычные объекты, могут существовать действительно собственные нейтронные звезды. С другой стороны, вспоминаем, что у нас есть крабовидная туманность, которую люди продолжают изучать. И вот когда взор астронома, да, в частности, особенно взор Вальтера Бааде, там его сотрудника Рудольфа Минковского, это не тот Минковский, который пространство Минковского, по-моему, это его... племянник, то есть это родственник, по-моему, племянник Рудольф Минковский, астроном, он работал вместе с Вальтером Бааде, они изучали, собственно, туманности, оставшиеся после вспышек сверхновых звезд, они изучали сверхновые звезды. В 30-е годы был организован первый такой патруль сверхновых звезд, когда просто начали мониторить небо в поисках вот таких вот ярких, очень сверхярких вспыхивающих объектов. И было найдено несколько таких объектов, там, по-моему, около 8, что ли, порядка 10 штук были найдены. Вот. И была попытка все-таки связать вот эти вот яркие вспышки и те остатки, те туманности, которые после них остаются. И особое, конечно, внимание было приковано, собственно, к крабовидной туманности. С крабовидной туманностью сразу все пошло немножко наперекосяк. То есть, как считается, Бааде и Минковский, они с самого начала считали, что да, это вспышка сверхновой, там в центре нейтронная звезда, и нейтронная звезда является источником энергии крабовидной туманности. Дело в том, что туманность светится. Но почему она светится? Почему все у нас светится в мире? Ну, потому что нагрето. Хорошо, если она светится, она нагрета, значит, она остывает? Остывает. Мы можем посчитать, как быстро она остывает? Ну да, по количеству излучения можем. Можем посчитать, сколько она будет светиться? Можем. И это не тысячи лет, это гораздо меньше. Туманность должна была очень быстро остыть. То есть у нее должен быть какой-то источник энергии. Когда развивается радиоастрономия, вот уже в 40-е годы, оказывается, когда радиотелескоп наводит на небо на крабовидную туманность, оказывается, что крабовидная туманность является очень хорошим радиоисточником, что еще более необычно. Потому что вот, наверное, одна из немногих таких научных картинок будет у меня. Это спектр крабовидной туманности. То есть, собственно, что здесь нарисовано? По горизонтальной оси отложена, в данном случае, частота излучения. Но вот здесь вот О – это оптика, это мягкий рентгеновский, то есть рентгеновский ультрафиолет, рентген, гамма-излучение. Здесь инфракрасное излучение, здесь радиоизлучение. Вот так вот оно идет. Но вот здесь вот логарифм в герцах. То есть оптика – это примерно 10 в 15
Герц. Вот так вот выглядит, на самом деле, это не весь спектр, но достаточно большая часть спектра излучения крабовидной туманности. Вот посмотрите на эту область. Это ближний инфракрасный диапазон, вернее, дальний инфракрасный диапазон, far infrared range, дальний инфракрасный диапазон. В дальнем инфракрасном диапазоне